0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Возгорание произошло на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотников. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. Он добавил, что на месте работают экстренные оперативные службы.
0: О землетрясениях.
1: Ряд государств и международных организаций выразили солидарность с Венесуэлой и предложили помощь после серии мощных землетрясений, сообщил уполномоченный президента страны Делси Родригес. По ее словам, поддержку Венесуэле сразу выразили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Великобритания, Бразилия и Мексика. С венесуэльским правительством также связались представители Организации Объединенных Наций и международных финансовых институтов, которые заявили о готовности оказать содействие в преодолении последствий стихийного бедствия. Власти Венесуэлы объявили режим ЧС после двух сильных землетрясений. По данным правительства, наиболее серьезно пострадали Каракас, где зафиксировано обрушение здания, а также 5 штатов. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и оценка масштабов ущерба.
0: О переговорах.
1: Турция готова вновь предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по урегулированию украинского конфликта и обладает необходимым для этого опытом, заявил РИА Новости источник в турецком правительстве, комментируя слова президента России Владимира Путина о важности стамбульских договоренностей 2022 года. Собеседник агентства отметил, что Анкара сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом и выступает за продолжение прямого диалога между сторонами. По его словам, турецкие власти считают переговорный путь единственным устойчивым способом завершения конфликта.
0: Обо всем остальном.
1: Четверть россиян полагают, что искусственный интеллект не сможет выполнить ни одну из их рабочих задач. Это на 6% пунктов больше, чем в прошлом году, сообщили аналитики SuperJob. Мужчины оценивают потенциал и выше. Доля задач, подлежащих автоматизации, по их мнению, составляет 31% против 26% в ответах женщин. Средние оценки выше у молодежи до 35 лет. 31% обязанностей могут быть цифровизированы, а 20% уверены, что ИИ в их области неприменим вообще. По мнению россиян старше 45 лет, 23% их задач может выполнять машина, а 28% уверены, что ИИ не справится. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Практически ежедневные пролеты дронов в ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии. Единственный путь спасения только с Россией. Поляков призвали готовиться к войне с Украиной. И беспилотник, но не тот. Грузовик без водителя впервые самостоятельно проехал 700 километров из Москвы в Петербург. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Располагайтесь. Ситуация на границе Украины и Беларуси обостряется из-за пролета украинских беспилотников, заявил председатель постоянного совета ОДКБ, постоянный председатель России при организации Виктор Васильев. Говорит, что пролет украинских беспилотников на территорию России становится практически ежедневной практикой. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил жителей приграничной Гомельской области не волноваться из-за угроз Зеленского ударами ВСУ по территории республики. Тем не менее, ситуация накаляется. И, в общем, фиксируют это, наверное, все. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин с биноклем смотрит за белорусско-украинской границей. Что видно, Виктор Николаевич? Здравствуйте.
3: Добрый день. Ну, видно, простая вещь. Зеленскому мало обострения ситуации и войны с Россией. Ему нужна война еще и с Белоруссией. Ему надо показать, что несчастная Украина становится жертвой еще и деспотического режима со стороны Белоруссии. Ему надо спровоцировать ответный удар с территории Белоруссии на территорию Украины, чтобы потом обо всем этом разговаривать, говорить на Западе и просить дополнительную помощь, дополнительную поддержку. Ну, странно, конечно, получается, что, как вы понимаете, надо оправдать еще и санкции против Белоруссии, потому что Соединенные Штаты вот разгромили там часть Ирана, никаких санкций против Соединенных Штатов никто не объявляет. Израиль разгромил пол Ливана. Вот, я уж не говорю про 180 тысяч палестинцев убил, санкций никаких нет. Белоруссия никого, ни с кем не воевала, никого не убили белорусские военнослужащие. Огромные санкции, объявленные еще 45-м президентом Дональда Трампа против Белоруссии. И теперь надо оправдать как-то, что санкции-то справедливо были по отношению к Минску. Но дело не в этом, я тут иронизирую немного. Вот, хотя иронизировать не о чем.
2: Да.
3: И вот дело в том, что безусловно Зеленскому нужно растянуть фронт, вот, заставить Россию атаковать со стороны Белоруссии, потому что мы же безусловно придем на помощь Белоруссии, если начнется война между Украиной и Белоруссией, потому что Белоруссия наш главный союзник на территории европейской части страны. Поэтому вот этому мерзавцу, извините за непарламентское выражение, нужен новый конфликт, нужно растянуть наши вооруженные силы, вот, ослабить российское давление на Украину. Но он не понимает, что расстояние от Минска до Киева, от Минска от границы Белоруссии до Львова гораздо короче, чем от Воронежа, от Курска, от Белгорода до Киева.
2: Виктор Николаевич, поэтому... ну что короче, да. Здесь как бы скорее вопрос о текущем развитии событий. Есть ли вероятность, что Киев сейчас начнет бить беспилотниками по инфраструктурным или энергетическим объектам Беларуси?
3: Ну, значит, он получит и удары по тем объектам, по которым мы пока не наносили удары.
2: Это какие?
3: Если, давайте начнем с резиденции президента Белоруссии. Если у России есть...
2: Не Белоруссия, а Украина, мы оговорились.
3: Да. А, Украина, да. Извините, да.
2: Почему мы не наносили тогда?
3: Вот, может быть, да. Такое вот, я как бы делаю вывод из заявления Дмитрия Анатольевича Медведева. Он сказал, что всякие обещания прекращают свои действия после вот такого поведения Украины. Да? Мы снимаем всякие ограничения. Но, судя по нашим действиям, мы ограничения эти полностью не снимали. А в Белоруссии нет никаких ограничений. В Белоруссии может наносить удары по резиденции президента Украины, по другим объектам, которые тем же мостам через Днепр, через Днестр, может наносить удары по
2: станциям. А мы не можем по мостам наносить удары? Вот нам говорили, что это советские мосты, и они не подвержены, не ломаются.
3: Вы знаете, можно говорить все, что угодно.
2: Через Крым, оказывается, подвержены.
3: А оказывается, не советские мосты, да, мосты через Крым? Так что, вы понимаете, вот наши пропагандисты как-то не связывают одно с другим. Они думают, что люди не думают так, как они могут думать люди. Вот. Говорят о том, что вот пограничные станции, где переодевают эшелоны с узкой европейской колеи на широкую российскую колею, вот, быстро восстановятся. Это лишние удары будут. Зачем нам эти удары наносить? Или по карпатским тоннелям. Зачем нам удары по этим ударам? Или вот на границе, те же станции есть, на границе, о которых я уже говорил, на границе Польши, на границе Венгрии и Словакии, на границе Румынии. Но мы 4 года до сих пор не наносим эти удары. И ответы, почему по ним не наносим удары, такие смешные, что смеяться уже точно. Украину давным-давно пора отрезать от Европы. Надо делать все то, чтобы из Европы на Украину ничего не поступало. Так же, как мы наносим удары там по Одесскому порту, не жалеем. Там 54 причала в Одесском порту. Мы по каким-то причалам наносим удары, по каким-то не наносим удары.
2: Да.
3: Может быть, потому что эти не все причалы принадлежат Украине.
2: Сложные вопросы, риторические. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке.
4: Министерство транспорта России запустило межведомственное исследование, посвященное оценке рисков эксплуатации машин с правым расположением руля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. К комплексному анализу привлечены МВД, Минпромторг и другие организации. Их задача – всесторонне изучить степень опасности такого транспорта при участии в дорожном движении. Поводом для проверки стало утверждение правительством дорожной карты по реализации стратегии безопасности движения до 2030 года с перспективой до 2036 года. Речи о запрете праворульных машин в России сейчас не идет, заявил зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев. Также считают и в Национальном автомобильном союзе. Вот что заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент организации Антон Шапарин.
5: В России таких автомобилей миллионы, их количество быстро нарастает, потому что кей-кары, которые раньше особенно не доезжали до там центральной России, японские маленькие машинки, сейчас становятся популярными, потому что они дешевые, потому что они надежные, потому что они комфортные и потому что те китайские и отечественные машины, которые сейчас в нашем рынке представлены, абсолютному большинству россиян просто не по карману. Поэтому ищут доступные альтернативы. Я уверен, что никто ограничивать их ввоз в том числе не будет.
4: По данным Автостата, по состоянию на июль прошлого года в России было зарегистрировано примерно 4 миллиона праворульных легковушек. В Приморском крае их зарегистрировано 800 тысяч. На втором месте находится Иркутская область – 333 тысячи. На третьем – Хабаровский край – примерно 300 тысяч автомобилей. Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что могут появиться требования, которые усложнят эксплуатацию таких машин. Вот что он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».
6: Если посмотреть на статистику, то она увеличилась, но она увеличилась закономерно, потому что просто количество машин этих увеличилось. Тем не менее, все знают проблемы праворуких автомобилей, их, честно говоря, эти проблемы мусолят уже, наверное, лет 15-20, запретить или не запретить. Но поскольку у нас целые регионы активно эксплуатируют именно эти автомобили, собственно, все время закрывают на это глаза. Но у них с фарами большая проблема, потому что они ориентированы в другую сторону. Вот они не высвечивают ни обочину, ничего, а в основном бьют встречным автомобилям, водителям в глаза. Тем не менее, да, это заговорили, тем более, что это все действительно в рамках некой такой программы улучшения безопасности дорожного движения, рассчитанная до 30-го года. Чем закончится, трудно сказать, но поскольку эти автомобили явно мешают, то какие-то меры в обозримом будущем наверняка будут предпринимать. Запретом, наверное, полным на ней не решаться его вводить, да, но, скажем, усложнить сертификацию или, например, менять те же самые фары, если вы хотите ездить по российским дорогам, а дальше проходить новую сертификацию. С этим автомобилем, и многие будут понимать, что это просто, ну, это неподъемная какая-то работа, не нужен мне этот автомобиль. Ну, собственно, я думаю, что постараются сделать некие условия, да, при которых просто эта покупка будет неудобной.
4: В сентябре прошлого года председатель Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к Минпромторгу с инициативой принять меры для стимулирования замены праворульных машин в России. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности на дорогах. Позднее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство выступает против введения ограничений на праворульные машины и не выдвигает инициатив о введении дополнительных обременений для них. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Историк Евгений Спицын о мифе, что СССР мог напасть на Германию первым. Начнем с того, что у нас был пакт о ненападении. Именно так, о ненападении. Он был подписан 23 августа 1939 года. И Советский Союз всегда чрезвычайно скрупулезно относился ко всем международным договорам, где стояла его подпись. Это первое обстоятельство. Второе. Сталин не был сумасшедший. У нас только-только началась в 1938 году третья пятилетка. Основным заданием этой пятилетки было не только дальнейшее развитие нашей индустриальной мощи, но перестройка всей нашей оборонной промышленности и оснащение советских вооруженных сил новейшими образцами боевой техники и вооружения. Было расписано все не просто по годам, а поквартально. Что, сколько, в каком объеме мы должны произвести. И по плану третьей пятилетки завершить мы должны были перевооружение нашей армии в декабре 42 года. Это с какого же рожна Сталин, не проведя необходимое перевооружение армии, вдруг ни с того ни с сего начал бы войну?
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Итак, от Союза до войны один шаг. Почему в Польше заговорили о неизбежном столкновении с Киевом? Мы вообще, похоже, вечная дружба Варшавы и Киева, которой нам так долго хвастали западные аналитики, дает трещину и интересных масштабов, из которой, в общем, истеричный вовсю уже тянет порохом. Ну, польское издание, то ли «Мысль польская», то ли «Мусль», ну, как-то так, открыто призывает своих граждан готовиться к войне с Украиной. Эксперты издания утверждают, что на фоне громкого скандала вокруг героизации УПА, признанной в России экстремистской террористической запрещенной организацией, в Варшаве, мол, жизненно необходимо срочно нормализовать связи с Россией. Еще вчера польские политики клялись Киеву в вечной верности, но уже сегодня аналитики предупреждают, что Польша стремительно рискует превратиться из главного союзника потенциального противника Украины. С нами на связи политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин, который пристально следит за тем, как трещит по швам эта европейская солидарность. Александр Павлович, приветствуем. Поделимся штык лопатой и черенком с братом-поляком. Разделите горбушку.
10: Ну, сухпайка
2: с ним.
10: На самом деле, это, я бы сказал, гипертрофированная оценка. Вот. Тут скорее важнее, что в Польше начали, хотя бы кто-то начал здраво мыслить, понимаете?
2: Мысль польская, правильно.
10: Да, мысль польская или мысль Польши. Вот. Тут по-разному можно называть это издание. Это еженедельник такой демократической направленности. Они никогда не были излишними украинофилами, но были вполне умеренными русофобами. Вот, и начали задумываться на фоне демонстративных, так сказать, акций, рукопожатий там и прочих объятий и т.д. т.п. Вот, о том, что, в общем-то, Украина – это вовсе не такой белый и пушистый зверек, как они считали, а, так сказать, звериный оскал бандеровцев из-под околыша фуражки или из-под шлема украинского военного он никуда не делся. Вот. Нынешние бандеровцы ничуть не лучше тех, которые резали поляков 80 с лишним лет тому назад. Вот. Другое дело, что в Варшаве-то самой, если брать Варшаву и обозначать польское государство, эта статья вряд ли вызовет какие-то последствия. Вот. Но отраден уже сам по себе факт, что у поляков, которые критически относятся к нынешней Украине, появилось такое средство массовой информации, да, вот, которое отвечает на их вопросы. Там на самом деле эта польская мысль, она не только про то, что Украина может начать конфликт с Польшей. Да. Кстати говоря, это не поляки придумали, это сам Зеленский несколько дней назад сказал, что если Польша с Украиной не будет другом и союзником, то здесь возможны всякие варианты, вплоть даже до конфликта, понимаете. Примерно не так жестко, как про Белоруссию, но тоже достаточно многозначительно это все произнес. Вот, и поляки, хотя бы некоторая часть их начала думать. Ну, кстати говоря, что касается верхушки польской власти, то там совершенно четко сейчас вот президент Польши Кароль Навроцкий настроен антиукраински, что неудивительно, поскольку до президентства он возглавлял в течение нескольких лет Институт национальной памяти Польши и даже написал двухтомник о Волынской резне, который подарил при первой встрече, при первом рандеву Зеленскому. Да? Но даже Туск, который, наверное, самый верный, самый преданный союзник бандеровского Киева ныне, вот, он заявил, проговорился, беседуя с журналистами, отвечая на их вопросы, что, в общем-то, не приезд Зеленского на международную конференцию по восстановлению Украины, конференция должна начаться завтра в Гданьске и пройти вот в течение двух дней, 25-26 июня, вот, он расценивает как положительный, так сказать, элемент, потому что это снимет излишнее напряжение вот, в отношениях между Польшей и Украиной. Понятно, что Туск уже в какой-то степени устал тоже от Зеленского, вот, от необходимости все время быть настороже, когда тот участвует в каких-то мероприятиях, да, быть готовым дезавуировать его заявления, погасить какие-то страсти и вообще, так сказать, прибирать за ним периодически мусор, который украинский просрочка оставляет за собой, так сказать, всюду. Вот. В общем, до реального конфликта, до реальной войны, безусловно, дистанция еще, как говорил Сквозуб у Грибоедова, дистанция огромного размера, но дело в том, что при нынешнем украинском правителе, вот этом бывшем комедианте, узурпаторе просроченном Зеленском, это не является чем-то невозможным. Это было невозможным при Порошенко, я не знаю, при Ющенко, даже при Кучме там, и даже при Викторе Федоровиче. Вот. Но при Зеленском все невозможное может стать возможным буквально вот в течение нескольких дней. Тем более, что на Украине такие настроения, особенно среди бандеровцев, они присутствуют.
2: Да.
10: Вот. И даже украинские генералы, по крайней мере, не про Польшу, но про Венгрию говорили, что нам хватит одной бригады егерей для того, чтобы, так сказать, вбить Венгрию в каменный век.
2: Спасибо. Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Восстание тягачей. Почему роботы на трассе М-11 оставят дальнобойщиков без работы? И, похоже, суровые мужики в клетчатых рубашках с радиостанциями в кабинах могут искать себе новое хобби. Колоссальные 700 километров преодолел впервые абсолютно самостоятельно первый беспилотник. Ну, не тот, а грузовик, который. И, в общем, похоже, не только он теперь. Юрий Кораблев узнал все подробности.
4: Автономный грузовик от одной из российских IT-компаний успешно преодолел маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом, двигаясь полностью в режиме автопилота. Маршрут следования пролегал по трассе М-11 «Нева». Общая протяженность пути составила около 700 километров. Тягач двигался с прицепом, поддерживая среднюю скорость около 90 км в час. При этом специалист, как и должен по правилам, все время находился в кабине, но у него не было оснований вмешиваться в управление. Для подтверждения своих слов компания опубликовала полную 8-часовую запись заезда. Двигаясь в автономном режиме, беспилотный грузовик не только опережал более медленный транспорт, объезжал зоны ремонтных работ, но и проходил через пункты взимания платы. Искусственный интеллект анализировал скорость и траекторию автомобилей вокруг, прогнозировал их поведение и выбирал момент для маневра с учетом тормозного пути груженного тягача. Весь 700-километровый заезд прошел только с одной остановкой, сделанной по регламенту на перерыв для водителя-испытателя. Президент Национальной ассоциации автомобильных грузоперевозчиков «Грузавтотранс» Владимир Матягин пока не верит в массовую роботизацию машин. А это значит, что у водителей работа в ближайшее время будет. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
11: Когда только появились первые автомобили в мире, да, кучера тоже думали о том, что они останутся без работы. Но кучера в процессе стали водителями. Также и сегодня, да, когда внедряется беспилотный транспорт, водители станут операторами. Даже у нас взять те же самые самолеты, но они же управляются тоже операторами. Кто-то сидит на пульте, может, на удаленке, может быть, те же самые взять самолеты. Взлетает, он в беспилотном режиме дальше идет. Когда надо, пилот берет на себя управление.
4: Пока по правилам в кабине машины в обязательном порядке должен находиться специалист, способный вовремя переключить управление на себя. Однако уже в этом году в России планируют приступить к испытаниям автомобилей 5-го уровня автономности, то есть не требующих присутствия водителя. Автономные беспилотники еще не скоро массово появятся на дорогах России. Лет через 20-30. К ним еще очень много вопросов, отмечает Владимир Матягин.
11: Об покупке беспилотного транспорта, ну, задумываюсь, наверное, единицы владельцев, ну, то есть предпринимателей. Ценообразование на рынке очень маленькое. Дорогой беспилотный транспорт купить, чтобы его купить, это нужно просто, как говорится, быть там миллионером, чтобы вкладываться в это. На многие дороги данный транспорт не сможет заехать. Причина то, что инфраструктура не развита. Может быть, по трассе М-11 они смогут еще от склада до склада передвигаться. Возьмем какие-то региональные дороги, куда большинство перевозится грузов. Туда этот беспилотный транспорт не пойдет. Это надо полностью перекроить всю Россию и сделать инфраструктуру для того, чтобы беспилотный транспорт двигался. Должна быть нормальная разметка, интернет должен работать и так далее и тому подобное.
4: На данный момент так называемый беспилотный эксперимент, направленный на тестирование автономных грузовиков, проводится на платных трассах М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД, в результате чего обеспечивается беспилотный логистический коридор от Санкт-Петербурга до Казани. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
12: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается. Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
15: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону?
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости.
13: точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
13: Об атаках.
1: Россия готова в любое время пригласить делегацию ООН на место теракта в ИСУ-Старобельске. Об этом сообщила зампреда Российской Федерации при организации Мария Заболоцкая на заседании Совета Безопасности. Российская сторона не получила от ООН осуждения удара по общежитию колледжа, где погибли дети и молодежь. Заболоцкая подчеркнула, что Россия ожидает от представителей организации негативной реакции в адрес преступления киевского режима. Но сейчас получается, что Запад, включая ООН, хочет замять ситуацию с терактом в Старобельске. В ночь на 22 мая здание общежития учебного корпуса педагогического колледжа подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 человек, большинство из них это студенты.
13: Об Украине.
1: Зеленский сам выдумал якобы стоящие в Беларуси ретрансляторы сигнала беспилотников, чтобы затем объявить о своей победе после их демонтажа. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал, написал он в своем телеграм-канале. Парламентарий отметил, что когда реальных достижений не хватает, Киев пускает в ход победы над фантазиями. 23 июня глава МИДа Сергей Лавров заявил, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт и расширить географию боевых действий.
13: О Ближнем Востоке.
1: Дональд Трамп заявил, что Тегеран пошел на большие уступки для завершения конфликта с Вашингтоном. Как отметил американский лидер, Иран ведет себя хорошо, добавив, что власти Исламской Республики согласны со всеми требованиями США. Трамп подчеркнул, что будь все иначе, Вашингтон возобновил бы удары. Ранее, 22 июня, Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив был полностью открыт для судоходства после американо-иранских переговоров в Швейцарии.
13: Медицине.
1: Мониторинг выполнения нормативов времени прибытия бригад скорой помощи на вызов необходимо установить во всех регионах Российской Федерации. Это позволит своевременно выявлять проблемные зоны. Об этом заявил ТАСС и депутат Госдумы Юрий Григорьев. По его словам, сейчас в России нет единой системы, которая позволяла бы отслеживать соблюдение нормативов реагирования на экстренные вызовы. Есть норматив 20 минут, но мы должны видеть, где он соблюдается, а где нет, сказал депутат. Он отметил, что мониторинг позволит своевременно выявлять проблемные территории и принимать решение об усилении бригад, обновлении автопарка и так далее.
13: О вакцинации.
1: Вирусолог Анатолий Альтштейн напомнил о необходимости немедленной вакцинации после укуса животного с подозрением на бешенство. Эксперт отметил, что заболевание передается человеку через укусы собак, кошек и диких животных. По его словам, своевременно сделанная прививка помогает предотвратить развитие инфекции даже в случае заражения. Специалисты также напоминают, что бешенство у животных может появляться как в агрессивной форме с нападениями и слюнотечением, так и в тихой форме, сопровождающейся вялостью, нарушением координации и отказом от контакта с людьми.
2: Кузница миллионеров. Сколько зарабатывают молодые IT-специалисты сразу после вуза? Похоже, стереотип о бедных студентах, которые питаются исключительно лапшой быстрого приготовления, уходит в прошлое. Но, по крайней мере, если этот студент вовремя и правильно выбрал правильный университет. Сервис SuperJob совместно с госкорпорацией Роскосмос впервые составили список российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов в IT-сфере. IT-специалисты. Лидером стал МФТИ. Вчерашние выпускники получают в среднем внушительные 350 тысяч рублей в месяц. Наступая на пятки, вторую строчку разделили ИТМО и МИФИ. Там показатель в 300 тысяч. Ну а замкнули тройку лидеров Бауманка, МГУ и Высшая школа экономики, где молодым айтишникам готовы платить по 290 тысяч рублей. Почему именно за дипломы этих учебных заведений работодатели готовы выкладывать такие суммы, нам объяснила независимый кадровый специалист Зулия Лойкова.
16: Многие работодатели, видя образование, например, в резюме кандидата, сразу говорят, даже вот прям сразу зовем, да, без предварительных каких-то тестирований и так далее. Если это МФТИ, или это МИФИ, или это Бауманка, все, зовем даже без разговора. То есть если мы говорим выпускников технических и IT-направлений, то вот ведущие какие-то технические, классические университеты, они, безусловно, славятся сильной технической школой. Более того, я могу сказать, что многие международные компании с удовольствием переманивают наших хороших выпускников. Многие корпорации международные рады, что вот у них работают, так скажем, русские специалисты, которые закончили МФТИ, МИФИ и Бауманку. Разные факультеты есть, да, внутри университета, поэтому вот сейчас, к примеру, очень популярна кибербезопасность, да, опять же, разные направления деятельности. И с точки зрения подготовки техническая фундаментальная база, опять же, в том же самом ФТИ, она делает сильный акцент на математике, физике, естественно, научных дисциплинах. Для IT это огромный плюс, потому что такая база, она учит системно мыслить, строить мат-модели для задач, да, работать с такой неопределенностью, находить нестандартные решения там, где нет еще готовых инструментов или их недостаточно. Поэтому работодатели ценят этих специалистов, которые не просто пишут, допустим, код по шаблону, а они умеют глубоко анализировать проблемы. Плюс мы сейчас замечаем то, что идет сильная интеграция IT в разные направления, то есть цифровые компетенции, которые глубоко встраиваются не только в профильные IT-программы, там вроде прикладной математики, информатики, например, да, но и в подготовку по инженерии. То есть это база, прикладная математика, научные исследования и высокотехнологичные разработки. Поэтому в IT-компании идут не только чистые айтишники, но и выпускники смежных направлений, потому что у них сильное аналитическое мышление, и они умеют применять тех знания на реальной практике.
2: Минздрав не справился с планом по гепатиту С. Заболеваемость вирусом в России за прошлый год на треть превысила плановые ожидания. И этот пункт, как сообщается, стал единственным из 10 ключевых показателей масштабной госпрограммы развития здравоохранения, которую ведомство в итоге выполнить не сумело. Но, правда, выявилась и обратная сторона этой истории. Специалисты, почему-то врачи, бить тревогу не спешат и, в общем, призывают оценивать ситуацию без лишней паники. В причинах такой математической аномалии и реальном положении дел с заболеваемостью разбиралась Виталия Осипова.
17: В России выросло число выявленных случаев гепатита С. Согласно данным Минздрава, заболеваемость им в прошлом году составила чуть больше 40 случаев на 100 тысяч населения. Это на треть выше планового значения, закрепленного в госпрограмме развития здравоохранения. Плановый уровень заболеваемости был достигнут в 18 из 85 регионов. Гепатит С – это острое или хроническое инфекционное заболевание. Оно поражает ткани печени и может привести к тяжелым осложнениям – циррозу или раку печени. Однако завышенное относительно планового показателя распространенности инфекции объясняется не ростом заболевания, а ростом выявляемости гепатита С. Сегодня это заболевание у большинства пациентов выявляется на ранней, бессимптомной стадии во время диспансеризации, догоспитальной подготовки или при посещении врача узкого профиля. Статистика должна восприниматься не как негативный тренд, а как инструкция к действию, заявил радио «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций клиник МГУ Георгий Викулов.
18: Рост в первую очередь связан с улучшением выявляемости. То есть это работа госпитального скрининга, которая в Российской Федерации применяется уже длительное время. Это не эпидемиологический всплеск. Качество диагностики, кстати, помимо расширения скрининга, усиления скрининга, выявление на более ранних, в том числе бессимптомных стадиях. Но раньше гепатит С уже выявляли в запущенных стадиях, даже на стадии цирроза. С другой стороны, это заболевание полностью можно вылечить. Существует противовирусный препарат, который полностью вызывает элиминацию вируса из организма.
17: Заболеваемость гепатитом С – единственный из 10 ключевых показателей госпрограммы развития здравоохранения, который Минздрав выполнить не смог. А вот план по уровню распространенности ВИЧ и туберкулеза, младенческой смерти и удовлетворенности населения медпомощью в 2025 году был, наоборот, перевыполнен. В частности, заболеваемость ВИЧ оказалась примерно на 30% ниже целевого уровня. Все это говорит о том, что программа, рассчитанная до 2025 2030 года работает и приносит свои плоды. И статистика по гепатиту вскоре тоже может пойти на снижение, подчеркнул Георгий Викулов.
18: Программа активно выполняется. Темп ее приличный по ключевым параметрам лечения и диагностики с опережением. То есть выявляемость случаев увеличилась, это как раз соответствует программе. Чем больше выявлено, тем больше пролечено. Здесь еще важный момент, что часть пациентов с гепатитом С, это как раз пациенты с ВИЧ-инфекцией. Это взаимосвязанные вещи. То, что прогнозировалось одна цифра распространенности, а получилась другая, это не повод для беспокойства, это повод для того, чтобы более внимательно подойти к более тщательному скринингу и пересмотру параметров заболеваемости.
17: А вот на что Минздраву точно стоит обратить внимание, говорят эксперты, так это на различия в достижении показателя между регионами. Это объясняется сразу двумя факторами. Во-первых, различием в исходной эпидемиологической ситуации, а во-вторых, в отдельных субъектах программы оказание помощи пациентам с вирусом гепатита С были менее масштабными. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Куриный кризис. Почему отечественный бройлер теперь стоит как мраморная говядина? Стоимость бройлера, такие по-настоящему ощипывающие кошелек цифры, за год подскочил на 10%, но настоящий удар по любителям кудахтающих нанесли отдельные запчасти. Цены на бедро и филе взлетели сразу на четверть. Курица, которая была главным спасением бюджета, теперь уверенно мигрирует в категорию инвестиционных проектов. Еще немного, и в банках начнут выдавать целевые кредиты на покупку супового набора. Наш Василий Воронин, глядя на наггетсы с глубоким экзистенциальным уважением, выяснил причины этого птичьего взлета.
19: Цены на курицу пошли вверх. К середине июня оптовая стоимость 1 килограмма тушки бройлера достигла 200 рублей. Это на 10% выше, чем годом ранее. Дорожают и отдельные части тушки. Так, бедро выросло в цене на четверть год к году, до 150 рублей. Столько же прибавило и филе. Окорочок стал дороже на 10%. Но есть и снижение. Так, крылья и голени за год потеряли в стоимости порядка 5%. А фарш механической обвалки, который используется при приготовлении полуфабрикатов, и вовсе упал в цене на 15%. В Минсельхозе объяснили, такие изменения сезонностью, а также изменением структуры потребления отдельных частей тушки. Отпускные цены у производителей, по данным министерства, подорожали всего на 2%. По словам экспертов, цены на мясном рынке растут в связке друг с другом. Сначала подорожала свинина, и потребители переключились на мясо бройлера. Из-за возникшего спроса начала расти курятина. Похожая ситуация была 3 года назад. И сегодня цены сопоставимы с теми, что были тогда. Логично, что при переключении россиян обратно на свинину, курица вновь начнет падать в цене, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
20: Оптовые цены на различные части волатильны, то есть они в течение года меняются довольно-таки значительно. Причем на отдельные части цена может снижаться, а на какие-то повышаться в один и тот же период времени. Что же касается такого базового продукта, как тушка, то оптовые цены действительно в последние дни подрастали постепенно, но надо отметить, что эта коррекция происходит после многомесячного и длительного и глубокого снижения цен. Если же мы говорим о ценах потребительских, то они сегодня на тушку кур находятся примерно на уровне 23-го года.
19: Не стоит забывать и птичий грипп, который оказывает серьезное влияние на поголовье куриц и в конечном итоге влияет на цены как на мясо, так и на яйца. Именно из-за этого заболевания в конце прошлого года сразу несколько предприятий, в том числе и крупные игроки рынка, заявили о приостановке поставок своей продукции. С начала этого года сельхозорганизации произвели на 2% меньше мяса, чем годом ранее. При этом в мае тренд на снижение усилился. В итоге птицефабрики вынуждены дополнительно тратиться на восстановление поголовья, а также на лечение птиц, подчеркнул Сергей Юшин.
20: Ситуация с гриппом птиц, она непростая уже несколько лет. В нулевых годах, в отдельные периоды, она вообще была в мире, ну, почти что катастрофической. Вот там тогда, да, действительно, цены взлетали в разы. В каких-то странах там падало потребление чуть не в 2 раза. Дальше все будет зависеть от того, будут ли у предприятий деньги для того, чтобы обеспечивать эффективную биологическую безопасность. Это как раз вопрос цен. Надо иметь в виду, что на мероприятия по обеспечению биологической безопасности крупные птицеводческие предприятия тратят в год больше миллиарда. Надеюсь, что будет все более-менее стабильно.
19: В Впрочем, несмотря на небольшое снижение в производстве, прогноз на 2026 год отрасль дает позитивный. Производство мяса птицы может немного вырасти, как и экспорт. Однако реальная рыночная стоимость не дает уверенности в реализуемости такого прогноза. Фактический баланс будет зависеть в том числе от импорта и текущей динамики внешних поставок. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано
3: радио. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
22: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Лев Троцкий, критикуя Корнея Чуковского, однажды написал «Стыд и срам», а Чуковский потом вставил эту фразу в Мейдадыр.
2: Трамп склоняется к усилению поддержки Киева и может начать активнее оказывать давление на Россию для прекращения украинского конфликта, пишет Financial Times. Издание сообщило, что в Киеве увидели признаки этого. В то же время в материале отмечается, что Украина по-прежнему скептически относится к словам Трампа, поскольку он ранее давал обещания, которые не сдерживал и не раз лестно отзывался о Владимире Путине. Несмотря на это, украинские чиновники заявили, что после встреч Зеленского, Трампа и других лидеров стороны достигли прогресса в вопросе поставок ракет-перехватчиков в «Патриот» и лицензирование западного вооружения. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. С нами Владимир Сергеевич, здравствуйте.
23: Здравствуйте, день добрый вам и всем нашим слушателям.
2: Да, спасибо. Ну, просто не может такого быть, чтобы вот слон Трамп переметнулся на сторону Украины. Как же дух Анкориджа? Да, мы же не можем даже предположить, что он был использован для того, чтобы вооружить Киев. О, нет.
23: Давайте так, никакого отношения Зеленский к этому решению не имеет. Это решение, которое было принято Вашингтоном. Сейчас, по всей видимости, в общем, ну, я думаю, что прогрев и посмотрев некоторые элементы уязвимости в нашей обороне с точки зрения налета дронов и, может быть, там других ракет, Соединенные Штаты Америки, так сказать, администрация Трампа приняла решение, в общем, как говорится, наносить массированные удары и дальше. Почему? Они исходят, по всей видимости, из того, что поскольку Трамп как раз понимает экономический язык, что положение, то есть российская экономика находится не в лучшем состоянии. Ну вот, собственно говоря, в преддверии, подчеркиваю, думских выборов, сегодня и принимается решение, так сказать, сделать максимально возможное для того, чтобы дестабилизировать внутреннюю политическую ситуацию в Российской Федерации. А когда мы опять начнем звонить, понимаете, и поздравлять с теми или иными датами, юбилеями, Трамп будет хлопать глазами и говорить: «Но это же не мы, это же Зеленский, к нему и обращайтесь». Вот и все. Это простая американская разводилова. Вот и все. За этим больше ничего не стоит. А вот что касается отсутствия ракет и так далее, то тут начинается действительно вторая, очень такая подлая игра. Потому что для Запада самое важное – это стравить две страны – Россию и, как говорится, Украину. Понимаете, бить-то будет Запад, а отвечать мы будем Украине. Вот и деритесь, ребята, как говорится, на, так сказать, Запад будет смотреть и только ручки потирать. Вот, как раз и хорошо, что на Украине нет никакой противоракетной обороны. Значит, что называют, или противовоздушной обороны. Значит, интенсификация конфликта будет и дальше усиливаться. Вот, собственно говоря, и все.
2: А тогда каким переговорам мы все время по 100 раз на дню взываем и говорим на площадках?
23: Какие разговоры? Слушайте, у нас 1.5 года идут разговоры о переговорах. Ну, это, понимаете, это мегафонная дипломатия. Сколько раз уже говорили, что мегафонная дипломатия никакой роли к дипломатии не имеет. Подобного рода разговоры ведутся, как говорится, в закрытом режиме, на закрытых площадках, обмениваются меморандумами. Это и есть, в общем-то, нормально, если хотите, в общем-то, работа дипломатов. Могу последнее сказать из американской практики. Вот вы знаете, что в 2015 году, 10 лет назад, было заключено вот это вот всеобъемлющее соглашение ядерное с Ираном. Но было оно начато в 2013 году, как раз Бёрнс, тогда директор ЦРУ, в общем-то, в администрации Байдена и бывший тоже дипломат, посол, кстати сказать, он, по-моему, 4 года был послом в Москве. Вот, вот и начал очень сложные переговоры, поскольку в Америке Америка не имеет дипотношений, так сказать, враждебные отношения. Вот он начал, что называется, вот эти вести переговоры. И вообще все переговоры, так сказать, подобного рода, которые завершились, они, в общем, по большей части шли за закрытыми дверями, не привлекая никого внимания. Там, где все дипломаты решают, так сказать, основные проблемы, а потом выносят их на, что называется, на нас, как говорится, на суд общественности. Все то, что делает сегодня Америка, так забегая вперед, понимаете, 1.5 года после Ангориджа, вернее, год после Ангориджа, Америка так, в общем-то, играла. Вот надо подписать какое-то соглашение. Кто в большей степени там занимает неуступчивую позицию, на кого можно нажать. Весь 25-й год Америка вроде бы, как говорится, говорила, Украина, это мы слышали, Украина во всем виновата, давайте ее подвигать. Потом сегодня иногда говорилось, что Россия виновата, там тоже давайте ее подвигать. Но сегодня, видно, Трамп пришел к выводу по внутриполитическим соображениям, что надо подвигать скорее Россию, потому что Россия не меняет свои позиции. Вот, а здесь надо сделать так, чтобы мы, в общем, как говорится, ну, если хотите, отступили от наших железобетонных, так сказать, позиций, на которых мы стоим.
2: Ну, ультиматум, вот, да, то... вот о чем Лавров говорит. Но, Владимир Сергеевич, я вот на то, о чем вы говорите, если позволите, немножко как бы с еще одним таким оттенком посмотрю, да. Ведь Трамп год назад говорил не просто вот, ну, он давил на Украину, как он это сопровождал, исключая все его, да, по 100 раз на дню меняющихся, он говорил: «Зеленский, ты проигрываешь, у тебя нет козырей, нет карт, Россия больше, сильнее, и она тебя раздавит. Поэтому заключая сделку сейчас». Поэтому мы как бы вроде были в неком ситуационном, да? А сейчас, когда Зеленский демонстрирует некую картину, связанную с ударами вглубь России, вот поэтому Трамп теперь как бы собрался на нас давить вместе с... Можем ли мы сделать вывод вот какой? Из того, что Трампу просто нужно остановить войну, ему наплевать как бы на кого давить для своих внутриамериканских процессов перед выборами и так далее. Или ему все-таки нужно нас додавить? Ведь принципиально по другим соображениям. Вот,
23: видите ли, у Трампа сегодня на дню 7 пятницы, как показывают многие события, он сам не знает, чего он хочет. Но в принципе, ему нужно некое мирное соглашение. Он, в общем, играет в тогу миротворца. Вот, что он там 8 войн, 10 войн, 18 войн, да. Все войны урегулировал. Ему надо представить сегодня Америка как бы вот сегодня находится в положении буриданого осла. Ни войны, ни мира. Так, мир есть, мира нет. А почему тогда вы не помогаете Украине? Я вам хочу другую вещь напомнить. Месяц назад на слушаниях в Конгрессе США Рубио прямо сказал, это, по-моему, и вы тоже комментировали, в этом конфликте Америка на стороне Украины. Мы не на стороне России. Да. Вот это очень серьезное заявление из уст Рубио, которого, в общем, прочат в преемнике Трампа, понимаете? Он сегодня прекрасно понимает, что он не может разбрасывать слова направо и налево, если дело дойдет до 28-го года, и он будет главным, что называется претендентом от демократической партии на пост президента, его пропустят через жесткое, радиоактивное, если так можно выразиться, вот, облучение, понимаете? Вспомнит все, что он говорил, как говорится...

0: отошла на задний план. Но в свое время и сейчас, если сегодня Украина будет заключать какие-то соглашения, невыгодные для Украины или для Запада, или будет вообще, как говорится, сливать керосин, то я вам уверяю, что будут демократы запустят одну такую, так сказать, мощную кампанию, которая называется так: «Кто потерял Украину?». Понимаете, вот эта ситуация, так сказать, как в свое время республиканцы забесили, кто потерял Афганистан, а в 90-е годы, если вы помните, когда в Америке была предвыборная кампания 2000 года, республиканцы кричали, так сказать, кто потерял Россию, понимаете, Альберту Гору, поскольку он был тогда вице-президентом администрации Клинтона, и отвечал как раз за отношение России. Это, в общем, как говорится, немножечко, знаете, такой домашняя заготовка на все случаи жизни. Кто чего потерял. Поэтому сейчас, тем более ситуация очень такая напряженная с промежуточными выборами, Трамп, ну, в общем, должен куда-то сдвигаться, понимаете. Либо он будет сдвигаться в пользу, так сказать, большего усиления, как говорится, военной поддержки, что по существу и произошло. Либо или происходит, понимаете, потому что вот здесь Трамп играет в простую разводилу. Вот то, что я вам сказал. Зеленский тут ни при чем. Так сказать, это его решение. Вот. Как, так сказать, ну, чтобы нас, если так можно выразиться, принудить к миру. На тех условиях, на которых возможно какое-то соглашение. Какое соглашение? Второй вопрос, потому что сегодня между сторонами уже настолько диаметрально противоположные, пока не до вчерашнего дня были позиции, что даже непонятно, на каком, так сказать, условии что-то можно заключить. Но, в принципе, вот то, что сегодня, так сказать, такая, мы можем ожидать резкого усиления военной напряженности, и уже стоит вопрос. Да, удары по России, так сказать. Вот к этому мы должны быть готовы.
1: Так они уже идут. Американские ракеты...
0: Замечательно. Значит, дальше пойдет и дальнейшая эскалация. Все.
1: Да, на этой ноте и расстанемся. Да, спасибо, Владимир Васильев, главнонаучный сотрудник Института США и Канады. Дальше пойдут удары по России более. Лавров, между тем, заявил, что сообщение СМИ о том, что Трамп якобы разрешил Украине ужесточить военные действия против России, не имеет под собой реальных оснований. Но, правда, глаза говорят то, что видят.
2: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по

0: надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожено два беспилотника. В Росавиации заявили, что все ограничения на прием и выпуск сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Возгорание произошло на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае после падения обломков сбитого украинского БПЛА. Это сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.
1: О землетрясениях.
2: В Венесуэле введен режим чрезвычайного положения в связи с серией разрушительных подземных толчков. Это сообщил уполномоченный представитель президента страны Дельси Родригес. Страну потрясли две серии мощных землетрясений. Магнитуда первой составила 7,2. За ней последовал второй толчок силой 7,5. Эпицентры стихии находились в 16 километрах от города Мароны, в 24 километрах от Сан-Филиппе. Кроме того, в столице страны Каракасе зафиксированы значительные разрушения зданий. СМИ сообщают о погибших и раненых. Точных данных пока нет. В Японии у побережья префектуры Ивата тоже произошло ночью мощное землетрясение магнитудой 6,9, сообщила служба метеорологического управления страны. Эпицентр толчков находился в море на глубине 50 километров. Подземные толчки ощущались в столице Токио. Отмечается, что угроза цунами отсутствует.
1: О футболе.
2: Футболисты сборной Бразилии со счетом 3-0 разгромили команду Шотландии в третьем туре чемпионата мира в группе С. Встреча состоялась в Майами. В другом матче группы сборная Марокко со счетом 4-2 переиграла команду Гаити. Матч прошел в Атланте. По итогам всех трех туров в группе С Бразилия и Марокко набрали по 7 очков. Имеющее преимущество по дополнительным показателям, Бразилия вышла в плей-офф с первого места, Марокко со второго. Третье место заняла сборная Шотландии, четвертое – Гаити.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара в четверг 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, и курс юаня от Центробанка 10 рублей и 97 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 25 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин». Ну и на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Пожалуйста, подключайтесь. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня мы с вами будем обсуждать институт семьи. Темку нам вчера подкинули в Минюсте. Есть в Минюсте заместитель министра юстиции Вадим Баланин. Он заявил о необходимости разработки законодательного определения понятия «семья». Но это ладно. Он сказал такую интересную вещь, и мы сейчас с вами над ней вместе порассуждаем. Цитата. «Мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. Такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу безопасности нашей страны». Ну вот вам и вопрос, дорогие друзья, про сожительство без брака, вне брака, как угодно. Понимаете? Так вот, друзья, как вы относитесь к этому явлению, если можно это явлением назвать? Ну и можно ли это назвать угрозой национальной безопасности? Сожительство без брака. 8 800 200 ровно 97 02. Пожалуйста, звоните. Сейчас послушаем песню, собираем звонки, и после этого приступаем к разговору. Все как всегда.
4: Нравится.

0: Группа «Градусы», друзья, на радио «Комсомольская правда». Напомню вам тему нашего разговора. Сожительство вне брака угрожает безопасности России? Знак вопроса. Вопрос к вам. Вы как относитесь в целом к этому явлению? Считаете ли как раз его угрозой национальной безопасности? 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Юрий из Саратова, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Конечно, прав абсолютно заместитель Чуйченко, это министр
0: нашей. Это не Чуйченко сказал.
1: Да, но его заместитель.
0: Да.
1: Прав абсолютно, потому что по каким критериям я рассуждаю. То, что первое, конечно, национальная безопасность, она как бы страдает, ни странно не звучало, а вышла замуж, или как временно она, как она живет, значит, гражданским браком, за иностранца. Ну вот тебе, пожалуйста. А у нас это тоже нужно контролировать это. Вот. Непонятно, за какими там гражданами выходят замуж наши.
0: Ну, сейчас не так много российских девушек выходит замуж за иностранцев. Не так много, как в 90-е нулевые.
1: Ну, да. И брак, он, конечно, должен быть оформлен. Это понятно, потому что по канонам церкви это будут. Если нет заключения брака, ну, как бы... Вот, собственно говоря, так. Конечно, абсолютно прав замминистра.
0: Хорошо, спасибо. Далее. Одно мгновение. Михаил из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван. Михаил, Санкт-Петербург. Ну, я уже звонил вам частенько, как многодетный отец и многоуковый дед. Вот, наверное, я основная, как говорится, безопасность вот для страны. Понимаете, как?
0: На вас-то вот все мы... и держится,
2: да, в общем. Мы безопасность, как бы. Вот этот, кто это сказал, это главное безопасность. Вот надо на таких обращать внимание людей. Вот сейчас прозвучала речь, мне напомнила фильм «Интердевочка». А что за иностранец? А дайте мне характеристику, да? Вот помните фильм этот, когда она выходила замуж,
0: конечно,
2: за иностранца?
0: Да, за шведа.
2: Я про себя хочу, да, хочу про себя сказать, что вот 4 детей мы с женой первых нажили в облуде, если так, как он сказал, в облуде, знаете, вот. 5-й уже был в браке, но мы уже достаточно поздно зарегистрировали брак. Мало того, мы обвенчались.
0: Одумались, можно сказать.
2: Да, обвенчались. И все мои 5 детей, они тоже венчанные и тоже жили в облуде. И тоже нажили по 4 детей. То есть вот эти 20 внуков там рождены в облуде все. Так что я не знаю, наверное, у нас получается целая вот компания террористов, или как там назвать нас, да, вот если всех собрать, всю нашу огромную семью, да, двое из которых сейчас на СВО находятся, уже 5-й год, военные летчики, наверное, мы и есть самая главная опасность для страны.
0: Ну вот, ладно, поиронизировали и будет, да, а теперь конкретно.
2: На самом деле, да, конкретно, чушь собачья на самом деле, когда чиновники начинают лезть семейные отношения, в какие-то вот такие вещи, знаете, глубоко, ну, интимные, наверное, может быть. На самом деле у нас огромное количество людей живут, как говорится, в браке, расходятся по 10 раз. Это тоже получается угроза национальной безопасности.
0: Еще какая?
2: Поэтому, когда вот такую чушь метут, хочется сказать, что вот этот человек как раз, причем на такой должности, и есть главная угроза нашей какой-то безопасности. Во всяком случае, безопасности в нашей головы несет определенную какую-то. И это уже напоминает как раз вот многие классические фильмы, там, знаете, когда вот... Вот «Интердевочка» — это 100%, да, вот что за иностранец? А кто он? А кто такой? В общем, ну, мы уже все это проходили давным-давно. И в старые годы, когда все нужны были справки там. Поэтому это такой опять очередной возврат, и надо что-то этой говорящей голове сказать. Ну вот, плюнула говорящая голова, теперь все обсуждают. Причем уже... какой день, и вчера тоже вечером на Комсомолочке у нас в Питере. Так
0: ну,
2: что
0: а
2: я, конечно, к этому отношусь не то, что с иронией, но, скажем так, великая глупость сказана, и которая вот сейчас будет немножко муссироваться, а человеку будет плюсик в то, что он вот сказал, его обсуждают.
0: Угу. Отлично, спасибо. Кстати говоря, в начале эфира не дал пометку. Да, 18+, наш разговор. На всякий случай уберите детей подальше от приемников, а то вдруг мало ли что у нас тут прозвучит. Похлеще угроза национальной безопасности будет. Далее. Азим из Волгограда, прошу вас.
3: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. Ну, я тоже многодетный отец. Значит, первый слушатель высказал такую фразу, как выходит замуж за иностранца. Я как раз тот иностранец, который приехал в Россию, лет 27 назад женился. У меня очень крепкая, сильная семья, взрослые дети. Уже внуки, 7 детей у меня, работаю. Я скажу так, я хочу обратиться ко всем российским женщинам. Живите только в браке, цените себя. Только брак обезопасит вас, ваши права, ваше место в обществе. Только брак может ответить на все ваши вопросы, и в вашей жизни появится цель. Отношения, которые вы заводите и живете вне брака с людьми, это просто потребительские отношения со стороны мужчин. Цените себя. И вот вопрос национальной безопасности России будет решен раз и навсегда. Спасибо.
0: А уточните, пожалуйста, с чего вы взяли, что женщина не может, скажем так, не хотеть выходить замуж? То есть, понимаете, часто инициатором как раз сожительства вне брака выступает женщина. Знаете об этом, да?
3: Ну, смотрите, вот поэтому я обратился. Дело в том, что сожительство не имеет под собой какую-то юридическую основу.
0: Так они просто не хотят замуж выходить официально. Ну, не хотят. А, ну, понятное дело, что он полно...
3: Нужно пересмотреть. Нужно посмотреть, как жили их деды. Нужно почитать хорошо российскую историю. Слово «семья», «семь» и «я». Как жили на Руси. Немножко вернуться к своим традициям. Перестаньте смотреть на Запад. Перестаньте смотреть на все эти, так скажем... Это все извне пришло в России. Я считаю, что у России своя культура. Тут свои взаимоотношения были. Семья была всегда прежде всего. Муж, жена, дети, внуки. Крепкие отношения. Неужели сложно к этому всему вернуться? Нужно, я считаю. И тогда это будет мощнейшая страна в мире. Я думаю, Россию спасет именно семья. Именно эту ячейку нужно сейчас создать.
0: Хорошо, принимается. Спасибо. Далее. Алексей из Саратова. Прошу вас. Здрасте.
4: Да, добрый день, доброе утро. Ну, смотрите, у меня такое мнение, что вот большинство чиновников, которые находятся на высоких постах, они страшно далеки от того, чем живет страна, чем живут простые люди. Это первый аспект. А второй аспект – это то, что сейчас мощнейшее влияние интернета, которое приводит к тому, что появляются вот эти вот инста-девочки, инста-там непонятные какие существа, которые там требуют непонятно чего от мужчин, и, соответственно, крайне завышают требования свои к мужчинам и являются в том числе инициаторами как разводов, так и жизни вне брака. Ну, и третье, это то, что вот сам институт брака, его законодательная основа, как она построена, она направлена против того, чтобы его сохранять и чтобы мужчины как бы стремились к нему. То есть это вот это деление имущества пополам, это... платежи потом не только за детей, но и за жену, которая там еще осталась там, так скажем, без помощи. Все вот это в совокупности складывается, что вот эта текущая ситуация, которая сейчас сложилась в отношении брака как такового, она влияет негативно. Вот если посмотреть, у нас там до 80% разводов даже после брака. И это является в том числе одним из демотиваторов заключения этого брака. Это вот такое мое мнение.
0: Да, спасибо большое, что позвонили. Ключевой момент не в том, что вне брака живут или в браке живут. Вообще дело не в этом, а в том, что живут, детей не заводят. Часто живут по 7 лет. Мало того, что брак не заключают, но это ладно. Детей не заводят. Вот в чем проблема. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, перерыв у нас.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано это...
6: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: получайте скидки. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: Что будет? Честный взгляд на 25 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю тему сегодняшнего разговора. Сожительство вне брака угрожает безопасности России. Знак вопроса 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. С удовольствием послушаем ваше мнение. Следующий у нас Михаил из Тюмени. Пожалуйста. Здравствуйте, Михаил. Нет, Михаила нет. Михаила нет. Ну ладно, сейчас послушаем тогда Алексея из Иркутска. Пожалуйста.
5: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Привет, страна. Ну, на самом деле, у меня нет однозначного ответа, безопасность это или нет. Я имею в виду сам факт заключения официального брака. Вопрос-то в том, что институт семьи просто нивелировали. Ну, имеется в виду, что никто не пытается сохранить его. Вот, и поэтому у нас куча разводов.
4: А хотя кто, на самом деле. Никто? Кто вот никто не пытается его сохранить?
5: Нет, смотрите, он. Я имею в виду само по себе общество на сегодняшний день воспитано таким образом, что это потребители, я, мне, мое личное пространство, никто не пытается договориться. Я имею в виду конкретно мы, люди. Вопрос даже не в этих глупостях, которые городят наши дорогие чиновники по поводу того, что... Хотя да, по большому счету, это национальная безопасность, потому что общество состоит из людей, а семья, это, как говорили в советское время, ячейка общества, она должна быть здоровой. А у нас на самом деле со здоровьем в семье, ну, скажем так, все не очень на сегодняшний день. Ну, я не говорю, что там во всех случаях, но большой процент люди разводятся, сходятся, никто никого не держит, и потом одинокие мамаши, недовоспитанные дети и так далее. И если, опять же, вот предыдущий там оратор говорил о том, который приехал в Россию, что Россия должна держаться корней, ну, давайте вернемся в историю. У нас так-то вообще-то при царях вообще в принципе, были запрещены разводы. Только с императорского соизволения, с его личного указа разрешался развод, если там были дюжи веские причины. Да, были адюльтеры, ну, в смысле, имеется в виду походы на сторону, но семья сохранялась, действительно, это был, была крепость, тема «Россия» была сильна. А мы, это правда, действительно, смотрим не туда, и все эти инстасамки, остальные товарищи. Вот. И нету такого института здорового семьи. Вопрос не в том, что расписаны или нет, а просто должна быть нормальная семья, нормальные дети в полноценной семье, а не как вот сейчас инфантильные мальчики, ну, которые, как правило, выросли в неполноценной семье в отсутствии папы. Вот, или его присутствие по воскресеньям. Вот, ну, вот как-то так, на мой взгляд.
4: Я поэтому, только не понял, наверное... при чем тут певица-инстасамка, честно говоря.
5: Уточню. Не, я говорю, в данном случае инстасамки имеется в виду именно рицательные. Я не конкретная певица, не до певицы все равно. Это просто именно
4: рицательные. Я понял, да.
5: В запрещенном... Поэтому если Инстаграме, да, который мы не называем.
4: Запрещен.
5: Ага. Вот, запрещен. Поэтому, если резюмировать, на самом деле, как бы это громко ни звучало, это действительно влияет на безопасность страны в целом. Но должна быть нормальная, здоровая пропаганда, нормальных, здоровых ценностей, семейных.
4: У нас с этим проблема со здоровой пропагандой.
5: Ну, у нас пропаганда в другую сторону идет, как бы, и пытается, еще, смотрите, Иван, еще один момент.
4: Только быстро, давайте, да, пожалуйста.
5: Да, быстро, буквально секундочку. У нас пытается купить все. материнский капитал. Сейчас вот вчера, сегодня же, кстати, у вас обсуждали по поводу того, что давайте 200 тысяч на свадьбу дадим. Ну, нельзя все купить
4: Буцкая,
5: за деньги.
4: Это Буцкая, которая замкомитете.
5: Да, Буцкая или Буцкая, да-да-да.
4: Она давно прогибает эту историю. Давно.
5: Ну, так смотрите, у нас есть материнский капитал, он давно. У нас что-то с рождаемостью как-то печалька. Вопрос в отсутствии уверенности в завтрашнем дне. И женщина рожает только тогда, когда она уверена в своей половине и в завтрашнем дне.
4: Вот. Спасибо.
5: А с этим у нас как раз проблема.
4: Спасибо. Далее. Одно мгновение, и в эфире появляется Максим из Хабаровска. Пожалуйста.
6: Добрый день, Иван. Добрый день, страна. Да, хотел бы сказать, что вот эти чиновники, они действительно далеки, может быть, от людей в целом, от страны, да? И вот такая задача, как будто у них что, набросил на вентилятор и сидит, смотрит, как дальше развивается, ну, вот его это действие. А по факту, ну, вот смотрим, если просто у девушек, допустим, зачастую завышены требования к парням, да? То есть у парней тоже какие-то непонятные в голове вообще образы девушек, как они должны себя вести. И от этого, ну, то есть разводы. А люди могут, они вот встретились, да, пожили неделю и уже все, замуж побежали. А нужно же пожить чуть-чуть, даже, ну, полгодика, годик, притереться, узнать друг друга. И, ну, и уж после этого уже жениться. Я вот с женой прожил 5 лет, потом женился. Вот теперь 20 лет прожили в браке. Ну, как бы все нормально у нас. А если жениться через неделю, то тоже так дело не пойдет. Через месяц узнал, что девушка тебе не подходит, допустим, или парень девушке не подходит.
4: Ну, годик пожить нормально. Раз, вот. Годик, да, годик не будем считать.
6: Да, безусловно. За год можно узнать друг друга отлично и понять, половинки вы или нет.
4: Угу. А вы, так. У вас дети есть, вы их в браке завели, нет? Или вот...
6: Ну, да, 2 детей у меня родились в браке уже.
4: Уже в браке, ага. То есть вы 5 лет жили, получается, и детей не было у вас. Я правильно понял, да?
6: Ну, да.
4: Ну, вот нынче как раз вот 5 лет поживут, разбегаются, и детей нет. Хотя вроде как жили, детей, видите, не нарожали. Вот это проблема. Ладно, спасибо большое за звонок. Далее. Игорь, Комсомольск на Амуре, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что вот это обсожительство, это, ну, просто необходим. Он как бы современный, адаптивный вариант. Раньше был вот период помолвки, что ли, чтобы люди узнали, и потом не было никаких проблем, как говорится. А угрозы там безопасности нет, там много всяких разных аспектов. Но я считаю, что отсутствие квартир, дорогая жилплощадь, это вот настоящая угроза созданию молодым семьям.
4: Да, вот угроза нацбезопасности. Но вот это никто угрозой нацбезопасности не называет почему-то. Сожительство называют угрозой нацбезопасности. Спасибо. Далее. Одно мгновение. Елена из Москвы. Здрасте.
8: Здравствуйте.
4: Да,
8: я хочу свои слова сказать в адрес рождаемости детей. И первое, что хотела бы предложить, меньше давать рекламу, не рекламу, а, как сказать, показывать детей нездоровых и сбор денег. Это очень отталкивает и страшно рожать. Это я вам скажу как женщина.
4: Ну, за руль тоже вот, страшно садиться, много ДТП. ДТП давайте тоже не будем показывать, потому что, ну, вдруг
8: но
4: сам...
8: Это ПП... разные,
4: да,
8: разные,
4: как разные
8: вещи.
4: Авиакатастрофы, ДТП... результаты тоже не будем показывать, а то никто летать не будет.
8: Ну что? Это вы разные вещи сравниваете.
4: Ну, какие разные вещи?
8: Потому что, как правило, женщина остается одна. Мужчина не выдерживает всего вот этого натиска неприятностей, когда надо ребенком заниматься, и вот так вот тоже распадаются браки.
4: Да, есть такое, но я только не понял, почему не надо показывать. Ну, давайте тогда вообще забудем,
8: хорошо,
4: забудем
8: хорошо.
4: О том, что значит, существуют больные дети. Просто и не будем на них обращать внимание, не помогать им не надо. Ну, давайте так сделаем.
8: Нет, я не говорю, что им не помогать. Каким-то образом это обустроить другим способом. Потому что это отталкивает, понимаете как? Это страшно.
4: Волков, спасибо, что... спасибо, спасибо. Волков боятся в лес не ходить. Александр из Москвы, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Один вот человек сейчас сказал, мне 62 года, умную вещь, что самое опасное, это то, что молодые люди сейчас вообще не могут взять практику. Ну, как берут на 30 лет по 90 тысяч каждый месяц выплаты ипотеки. Вот где национальная безопасность России.
4: Ну, собственно, сейчас уже никто и не берет ипотеку, ну,
9: мне
4: глобально.
9: Мне 62 года, 3 дочери, повторю, да, у меня 3 дочери. Старшие 2 уже подарили мне внуков. Я не в браке. Мы с женой живем уже вместе 33 года. Ну, абсолютно все нормально.
4: А, вы не женились, да, по итогу?
9: Нет, ни разу.
4: Ну, ясно. Может, а почему? А вы можете объяснить, почему?
9: Да. Ну, немножко с юмором отвечу. В неволе, как я говорил себе, не размножаюсь.
4: А, ясно.
9: Ну, это такая. Ничего, это абсолютно нормально.
4: Не, а можете конкретно ответить? У нас тут вроде как серьезный разговор. Почему все-таки? Да, не дошли до ЗАГСа, почему?
9: А не знаю, как-то... Не знаю, нету причин этого объяснения. И прекрасно живем, все отлично, все.
4: Жена ни разу вам замечания по этому поводу не делала?
9: Нет, намеки были, что-то как-то раньше все. Я шуткой. В итоге вот уже 63 года.
4: Шутка, да. Шутки шутками, да, но случаются дети.
9: Индивидуально все-таки это. И какие-то вот эти чиновницкие вот эти распоряжения от чиновников, это полный.
4: И это не распоряжение, это просто он сказал, и все. Никаких распоряжений
9: вот сказал,
4: нет.
9: Она обсуждает все это очень индивидуально. У меня прекрасные дети, прекрасные внуки. То есть, хотя вот не в браке. И что?
4: Хорошо. Ну ладно, спасибо, что позвонили. Далее. Михаил из Тюмени, прошу вас.
10: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
10: А мы с женой будущей 20 лет просто жили. Через 20 лет поженились.
4: О, а что это? Зачем? 20 лет живете. В чем причина-то?
10: Да, вот так шли пожениться. Дочь. Уже взрослая была, мы поженились.
4: А можете, не, на самом деле, можете объяснить, что случилось-то, если 20 лет жили вне брака, а тут бац, пойдем в ЗАГС, а пойдем. Да, до этого не ходили.
10: Как вы сказали, пойдем, дату назначили, пошли.
4: Ага, ну просто ни с того, ни с сего, да, ничего не предшествовало этому.
10: Ну, я думаю, поженимся, жене сказал. Ну, давай.
4: Ага,
10: и все, и дату назначили, поженились.
4: А, ну, ясно. А до этого жили нормально, да? Абсолютно.
10: Да.
4: Ну, все. Да. Спасибо. Ну, видите, как бывает, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сожительство вне брака угрожает безопасности России или нет? Звоните, пожалуйста, делитесь своими мыслями и соображениями на этот счет. Сейчас у нас перерыв, новости, реклама и анонс. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
11: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
12: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
16: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Воспитанник клуба «Отечество» Псковская область Кирилл Миронов из Великих Лук принимает участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу, который сейчас проходит в Пскове и завершится 27 июня. По результатам участия на данном турнире победитель получит путевку на чемпионат России. Тренирует спортсмена Виктор Зенков. Более 1000 листов засекреченных документов обнаружили поисковики Невельского отряда «Гвоздика» в поднятом из земли сейфе. Находка позволит восстановить имена и сведения о военнослужащих 210-го отдельного батальона связи 170-й стрелковой дивизии. Документы содержат уникальную информацию о численном и боевом составе батальона, его подготовке к войне, передислокациях и сведения о прохождении службы в его составе бойцов и командиров Красной армии. Сохранился именной список личного состава батальона, датированный маем 1941 года. В июле в Великолукский район запланированы выезды передвижных медицинских комплексов. Фельдшерско-акушерские пункты включают маммограф и медицинский диагностический комплекс. 13 июля такой комплекс будет работать в поселке Нагорный, 20 июля в деревне Поречье, 24 в деревне Букрово.
18: О валютах.
17: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85.48, юань 10.99.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
21: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Что будет? Честный взгляд на 25 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Продолжаем общение. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сожительство вне брака угрожает безопасности России. Так считают чиновники. Не все, я надеюсь, во всяком случае. Но вот в Минюсте есть у Чуйченко, главы Минюста, один зам по фамилии Баланин. Вадим Баланин, да. Так вот он так и считает. Последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные значительные изменения. Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений браков остается значительным. Такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны. Пожалуйста, что вы скажете про сожительство вне брака? Считаете ли вы это угрозой безопасности России? 8 800 200 ровно 9702. Виктор из Калуги, пожалуйста. Виктор, говорите. Нет, Виктора, наверное, кто-то другой. Сейчас с нами пообщается Алексей из города Пушкин, пожалуйста.
23: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот слушаю, как всегда, вашу передачу. Я сам женат уже 47 лет, мне 69 лет. Вот, я считаю, что регистрированный брак несет какую-то ответственность моральную у мужчины и женщины, семьи, для детей. Ну, это...
4: Ну, понятно, двери закрываются. Далее кто? Валерий из Красногорска, пожалуйста.
24: Добрый день.
4: Здрасте.
24: Я вот скажу о себе. Мне было 19, жене 18. Ну, поженились. Через год жена подала на развод, мы развелись.
4: А через сколько подала? Через сколько? Через год подала?
24: Через год.
4: Ага.
24: Да.
4: Так.
24: Ну и развелись. Я ей сказал, хочешь уходи, хочешь оставайся.
4: Так, она ушла.
24: Она осталась.
4: А, все-таки.
24: Мне сейчас 53 года, живем вместе, у нас двое детей, так и больше не расписывались.
4: Угу. А, то есть развелись, но да. Отношения ну, все-таки сохранили. Отношения да, все-таки да. Сохранили. Ну ладно. Ну и такое случается. Да, дети есть?
24: Конечно, двое детей, двое тоже детей. Замужем, женаты.
4: Ну, вне брака, соответственно, рождены.
24: Нет, в браке.
4: А, то есть первый
24: Они
4: год.
24: Они в браке.
4: Ну, понятно. Спасибо. Ну, вот, да, и такие ситуации случаются. Нина из Подольска, пожалуйста.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Я, конечно, не совсем согласна с членом нашей там Думы, или я не забыла, как его, где он служит.
4: Министерство юстиции.
0: Да. Но, в принципе, он говорит правильно. Но проблема гораздо-гораздо шире. Дело в том, что мы забыли слова такие важные по жизни, как мораль и нравственность. И все это началось в 90-х годах, к сожалению. И вот до сих пор процветает и цветет. Почему-то мы все женщины стали друг девушками. Хотя девушка – это девственница. И никак иначе. А мужчины, соответственно, стали юношами. А юноши брать ответственность себя не хотят. И я не верю в то, что женщины многие не хотят выходить замуж. Замуж хотят выйти все. Мужчины боятся брать ответственность на себя. Вот в чем дело. Как только мы начнем говорить о морали и нравственности, уверяю вас, все вернется на круги своя. И семьи будут крепкими, и дети будут рождаться в браке без прочерков свидетельства о рождении, а соответственно другим достоинством чувствуя себя по жизни. Поэтому давайте вернемся к истокам, к морали и нравственности. И все у нас будет хорошо. И безопасность страны.
4: Мораль и нравственность – это что значит? Мораль и нравственность.
0: Мораль и нравственность да. – это значит сожительство – грех смертный. Нельзя этого делать. Надо выяснять причины сожительства. Раз. Нравственность. Это как вдруг мы вдруг стали все девушками? Расскажите мне, пожалуйста. Я, например, девушка быть было бы стыдно в 30 лет. Это женщина, я уже женщина, у меня дети. Обозвать меня девушкой просто бессовестно. А юноши наши, мальчики? Юноши, мне даже не... Мужчин стало редкостью, слово мужчина. Все юноши. 40 лет вдруг без ребро, им молодую подавай. 60 лет молодую подавай. 70, 80 вдруг ощутил себя юношей. Это что, правильно? Поэтому я согласна с первым звонящим. Сожительство – это блуд, и от этого надо избавляться.
4: Спасибо. Ну что, товарищи грешники, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Алина из Белгорода, пожалуйста. Здрасте.
1: Добрый день.
4: Здрасте.
1: Вы меня слышите?
4: Да, слышим.
1: У меня такая ситуация. Значит, вот был вопрос о том, кто инициатор регистрации брака. Говорят, что, мол, женщина в первую очередь. У меня в другом случае.
4: Нет, подожди, не в первую, иногда женщина против того, чтобы выходить замуж. Она не хочет расписываться именно. Ну, в смысле, вот заключать брак.
1: Так. Я не захотела расписываться. По какой причине? Я сказала очень просто. Сказала, будут дети, распишемся. А так какой смысл менять документы, вся эта суета с этими документами? Мы же живем, мы любим друг друга. Зачем нам это? Но детей, к сожалению, не было. Так мы и остались нерасписанными. Поэтому расписываться, не расписываться, по-моему, это не принципиально. Вот. И блуд, это не блуд, это не блуд. Если люди любят друг друга, живут вместе, у них одинаковые взгляды, все прочее. Зачем? Это формальности. Вот. И вот у меня такой случай.
4: Поэтому извините, уточню. Детей не было по медицинским причинам или ну просто не захотели завести?
1: Я не хочу уточнять, но виновата я в этом случае.
4: Угу. Хорошо, спасибо.
1: У него от первого брака была
4: девочка. Все понятно, спасибо. Спасибо большое. Далее. Петр Сахалин, пожалуйста, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
4: Здравствуйте.
2: По этому поводу скажу следующее. По демографии, да, вот депутат высказался, что
4: это
2: у
4: не
2: нас
4: депутат,
2: проблемы с демографией.
4: Это не депутат. Ну, 100 раз сказано, что не депутат. Ну, это зам главы Минюста. Ну, при чем тут депутат? У вас везде депутаты видятся уже. Заявление,
2: нет,
4: как
2: везде,
4: повсюду депутаты. Во всем депутаты
2: подождите,
4: виноваты.
2: Подождите, да без разницы, замминистра или депутат, назовем. Лицо, обремененное властью.
4: Давайте следующего послушаем. Лицо, обремененное властью. Никакой властью он не обременен. А, господин Баландин. Так, Михаил из Москвы, пожалуйста, да.
5: Здравствуйте.
4: Здрасте.
5: Я вот что хотел сказать. Вы сначала определитесь с понятийным аппаратом. И то является сожительством. Только одно зарегистрированное государством, а другое не зарегистрированное. Вот то, которое зарегистрировано, к нему прицеплено еще ряд юридических там законов, понимаете. А уже люди сами должны выбирать, как они там. Ведь основное, то, что, чтобы семья была крепкая, нужно, чтобы было основание экономическое, понимаете. Вот молодой человек вступает в жизнь, ни квартиры, ничего неизвестно, понимаете. В Советском Союзе было все по-другому, там все было ясно. Работали лифты, хочешь как бы двигаться, учись, работай. Вот, и было определенно наперед все понятно, понимаете. Жилье, вот что, базис какой, понимаете, основное жилье и определенность в будущем. Вот и что я считаю. А это все то, что государственный карандаш возьмет, кто с кем живет, или не возьмет, понимаете. Это совершенно к этому не привязано. Вот мое мнение какое.
4: Угу, спасибо большое. Далее. Иван из Нижнего Новгорода, пожалуйста.
6: Добрый день. Я хочу сказать, что в какой-то степени данный специалист высказался, и в его словах есть доля правды. Почему? Объясняю. Это сугубо мое мнение. Рождаемость, если не будет, то демография у нас пропадает, мы не сможем защищать свои территории, и постепенно все будет вымирать. Второе, что касается брака. Брак – это не просто надумки какие-то, это социальная норма, которая направлена на защиту, прежде всего, не только брака, но и детей. Заключив брак, это мое мнение, это как бы мировое соглашение. Люди берут обязательства и уступки с двух сторон. Вот в этом случае и тогда и нравственность у нас повышается и так далее. А сожительство, на мой взгляд, это узаконенный разврат. Или просто не узаконенный, а общество закрывает глаза на вот это дело. Раньше родители никогда бы не позволили, чтобы дети сожительствовали. А сегодня почему-то стало возможно.
4: Угу.
6: Поэтому... В какой-то степени это специалист, который высказался, доля правды в его словах есть, на мой взгляд.
4: Доля-то правды есть, действительно. Как бы не дошло до того, хотя это и невозможно, но тем не менее, что будут проверять. Вот вы живете с кем-то, с каким-то человеком, да? А почему брак не заключили? Нет, лезть все-таки в постель к людям не стоит. Тут уже куда только не влезли. Сергей из Краснодара, пожалуйста.
7: Добрый день.
4: Пожалуйста, говорите.
7: Смотрите, как бы там мое мнение, что чиновник прав в рамках вопроса демографии, это национальная безопасность, да. Понятно, что у него инициативы там такие, что распоряжение какие-то приходит, что-то надо с этим делать. Вот поэтому они такие рождаются. Но он же идет по пути как? Брак, это производное от этого, это дети. Соответственно, как бы все просто и логично, казалось бы, да. И я считаю, что единственный регулятор и мотиватор, как было в Советском Союзе, это было общественное мнение и порицание, живут как бы дети ваши в браке или не живут. Попробуйте действительно там в Советском Союзе, попробуйте пожить там, да, без сожительства. Там сейчас заклюют и на работе, и соседки, и родители. Поэтому там все было логично. Как бы брак, соответственно, дети там, да. Нет, не получается своих детей. Мотивация была усыновлять детей, брать из приюта.
4: 20 секунд, там, коротко.
7: Вот. Поэтому чиновник в какой-то степени прав, но лекарства от этого и сию минуту не придумать. Это такой должен быть некий такой план какой-то там, начиная от школьных каких-то постулатов и программ.
4: Спасибо. 8800 200 ровно 9702, звоните.
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
9: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». атмосфера, уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
11: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
12: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио.
26: Что будет? Честный взгляд на 25 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждать слова. Слова господина Баланина, который замминистра юстиции. Сожительство вне брака угрожает безопасности России. Считает он, угрожает или нет. Вот мы вместе с вами и решаем. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Слушаем Александра. Здравствуйте. Откуда Александр-то у нас? Здрасте, Александр. Нет Александра. Андрея тогда слушаем из города Ессентуки. Прошу. Здрасте.
27: Доброе утро, Иван.
4: Здрасте.
27: Ну, вот смотрите, ситуации разные бывают. Я думаю, под одну ребенку всех нельзя грести. Кто плохо там живет, кто нехорошо живет. Можно две истории из своей жизни?
4: Давайте только, ну, не затягивайте, пожалуйста.
27: Не, вкратце. Ну, вот в прошлом, как можно сказать, браке, гражданский брак у меня был. У нас родился ребенок. Получилось так, что мы его записали только маму. Меня не записали. В чем проблема? У меня судимость, и мама работает в органах. В случае регистрации нашей в ЗАГСе, по ней проводится служебная проверка, ее увольняют. То есть, как
4: поступить? Все понятно. Да, сложная ситуация.
27: Второй, угу. Да. Прожили 10 лет, мы разошлись. С ребенком общаюсь, ребенок со мной на каникулах, на выходных, все нормально с ребенком. Вот, решили так, что она, когда уйдет на пенсию, мы перерегистрируем, то есть, ну, ребенок будет у него и папа, и мама официально. Вторая семья у меня сейчас. Жили 8 лет, вообще не регистрировано, ничего, но было очень большое желание повенчаться. Пока не распишешься, не венчают. Расписались, обвенчались. Вот все.
4: Счастливый конец. Спасибо.
27: Да, поэтому нужно как-то отрегулировать вот эти моменты. Перед тем, как говорить, что вот это нельзя так жить. Вы сначала отрегулируете, а потом уже что-то предлагаете.
4: Да, в принципе, пусть живут как хотят. Детей бы рожали на самом деле, если честно. А то это все, знаете, пустяки. Ладно, дальше. Александр из Москвы, пожалуйста.
28: Доброе утро. Спасибо за возможность такую «Комсомольской правде» противостоять глупым чиновникам. По-моему, чиновнику надо...
4: Давайте не будем его глупым называть, я вас очень прошу.
28: Хорошо,
4: это обзывательство,
28: хорошо.
4: Это уже лично.
28: Это мое впечатление.
4: Смотрите, у меня правило в эфире. Я и сам никогда никого никак не обзываю.
28: Согласен.
4: Лично. Согласен. Вы можете считать инициативу, ну, это инициатива, просто слова. Да. Слова, заявление глупым, да. Заявление глупым. А человека глупым называть не надо. Я вас очень прошу, пожалуйста.
28: Согласен. Сорвался с утра, извините, не подумал. Считаю, что в условиях нашей разобщенности, в настоящих условиях, по сравнению с Советским Союзом, где все были едины и все были похожи, проживание без брака, оно как бы необходимо, чтобы люди поняли, насколько они сходятся, насколько они расходятся. Так как мы здесь уже очень-очень разные. А этот чиновник, он не учитывает вот этого обстоятельства и то, что он не понимает этой ситуации, ну, это обидно. А еще бы хотел сказать, девочка мешает выходить замуж еще наши сериалы, где показывают, что семья живет в виллах с машинами, и в них искажается потребительская, как сказать, культура потребления искажается. Поэтому они ожидают от брака слишком много и не хотят нищебродов, так называемых.
4: Да, вообще, ну, вот вы знаете, мы с вами же все, ну, ожидаем от жизни чего-то большего, правда ведь? Стремимся к чему-то большему, правда ведь?
28: Все имеет свои рамки, правильно? А эти рамки для девушек развинуты.
4: Ну, и не знаю насчет рамок. Как раз рамки-то людям и мешают зарабатывать больше, например. Какие-то рамки выдуманные часто. Ну, я не думаю, что сериалы как-то, знаете, как-то влияют на людей, если честно. Вот вы сейчас сами сказали что-то из депутатского, кстати говоря. Я где-то это уже слышал в официальных заявлениях. Сериалы нам помешали.
28: Ну, депутаты не самые глупые.
4: Да вообще не глупые. Самые умные люди. Это наши депутаты.
28: Да, это наша элита. Мы их выбираем.
4: Вот именно.
28: Они проходят сито.
4: Вот именно. И вы теперь тоже можете это сито пройти после этого заявления. Вы там свой человек. Спасибо, спасибо. Далее, далее. Борислав из Екатеринбурга, пожалуйста.
3: Приветствую вас, Иван. Я немножечко опоздал, потому что предыдущий выступающий сказал частично то, что хотел сказать и я. То есть я
4: тоже
3: считаю,
4: сериалы
3: что...
4: надо запретить?
3: Нет, запрещать ничего не надо.
4: Слава Богу.
3: Но обилие гламура, оно вызывает искаженные несколько понятия у молодых людей, девушек, о том, как оно должно быть. Действительно, требования завышены, всем хочется чего-то несбыточного, нереального, а это получается не у многих отнюдь, и брак, к сожалению, вырождается в форму эдакой бытовой проституции, что я вот выйду замуж, но вы мне предоставьте то-то, то-то, то-то, то-то и то-то. Конечно, советская мораль была ханжеская довольно-таки, но как-то было честнее. Хотя тоже не без перегибов. У меня была одна знакомая, которой матушка внушила, что если она поцелуется, то она забеременеет.
4: Батюшки.
3: И такое было. Да-да-да-да-да.
4: Ну, кто знает, может, у матушки так оно и получилось, кстати говоря, через поцелуй. Спасибо.
3: Может быть.
4: Спасибо. Она на собственном опыте и говорила. Александр, пожалуйста. Александр, какой город-то этот загадочный? Александр,
14: где живет? Татищево,
4: Татищево
14: город.
4: Ясно, отлично. Давайте, говорите,
14: пожалуйста. Здравствуйте, Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Россия. Ну, Иван, во-первых, вам огромное спасибо за то, что подняли такую тему. Ну,
4: это
14: а по
4: не
14: сути
4: я.
14: Вопроса
4: это,
14: надо...
4: Это Баланин поднял.
14: Ну, вы большой молодец. А в основе надо разобраться, что вообще является сожительством, а что браком. Сожительство – это эмоции, это любовь. Это негласный договор между людьми жить вместе. А брак – это лишь государственная фикция. И, соответственно, налагаемая ответственность и обременение. При этом поддержка от государства, она неадекватна тем требованиям, которые налагаются на людей, которые вступают в брак. Брак вот сейчас для некоторых женщин стал способом обогащения благодаря вот нашему законодательству. А то, что мало детей, ну, это доступность контрацепции и пропаганда промискуитета. Вывод я хочу сделать, что сожительство для государства – это, конечно, плохо. Но государство должно работать над этим. И не с точки зрения запретить, а с точки зрения поддержать. Спасибо огромное.
4: Подождите, подождите. А каким образом женщины обогащаются-то за счет брака?
14: Обогащаются, то есть это сейчас вот везде в Инстаграме, там в Ютубе и в прочих запрещенных ресурсах пропагандируется, что найди богатенького, выйди за него замуж, потом быстренько разведись по любой причине, оттяпай половину. И люди не дураки. Мужчины, они это понимают. И многие, для многих это является сдерживающим фактором. Многие женщины...
4: Ну, брачный договор
14: брак.
4: Заключайте, да и все, Господи, прости.
14: Брачный договор не является действенным документом, потому что многократно суды эти брачные договоры расторгают, вносят в них изменения, и в итоге очень часто никаким образом это не оказывает влияния на раздел имущества после расторжения брака.
4: Спасибо. Уже не успеваем закончить. Ну да ладно, хорошо, поговорили. Всем спасибо, кто звонил, Иван Панкин в студии. Скоро вернемся в рамках большого эфира.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Историк Евгений Спицын о главном достижении СССР в первый год Великой Отечественной войны.
2: Мы решили главную стратегическую задачу в приграничных боях лета 41-го года. Мы сорвали гитлеровский план молниеносной войны, сорвали план блицкрига. И это предопределило, по сути дела, поражение Германии уже в 41-м году. Гитлер не решил самую главную задачу. Буквально в течение 2,5-3 месяцев поставить на колени Советский Союз, а затем заняться Британией, ну и далее по списку. И уже к концу 41-го года даже самым здравомыслящим немецким генералам стало очевидно, что Германия эту войну проиграла. Тем более, что мы к тому времени создали антигитлеровскую коалицию в составе Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Вот это самое главное достижение, которое было сделано за вторую половину 41-го года.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 269 украинских беспилотников над российским.

0: регионами, сообщила Минобороны. БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
1: О политике.
0: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Украине в размере 70 миллиардов евро. По словам премьера, Словакия готова помогать Украине гуманитарно, но не хочет выделять деньги на оружие. В начале июня политику со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что НАТО обсуждает выделение Украине военной помощи в размере 70 миллиардов евро.
1: О нефти.
0: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность продажи более чем 100 тысяч тонн нефти с задержанного танкера «Смиртос». Как пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники, официальные лица считают, что нефть судна теперь принадлежит Британии, что позволяет принимать решение о дальнейшей продаже. Ранее британские военные захватили в проливе Ла-Манш танкер «Смиртос», который якобы принадлежит российскому теневому флоту. Согласно открытым данным, танкер ходит под флагом Камеруна.
1: О болезнях.
0: Заболеваемость астмой и астматическим статусом из-за качества воздуха в России по итогам прошлого года снизилась почти в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2016 года. Это следует из данных Роспотребнадзора. Сейчас дополнительные случаи заболеваемости среди детей сформировались на территориях 56 субъектов России. Среднероссийские уровни были превышены на территории 12 регионов.
1: О технологиях.
0: В США представили прототип баллистической ракеты, созданной с использованием ИИ и 3D-печати в рамках проекта «Аэростайт». Ракета высотой 3 метра 30 сантиметров выставлена на обозрение в преддверии Великой Американской государственной ярмарки в центре Вашингтона. Разработка, как сообщает управление, отвечающее за ядерное оружие США, обошлось в 15 раз дешевле и в 7 раз быстрее, чем при традиционном производстве. В мае уже были проведены 2 успешных летных испытания «Аэростайт».
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара сегодня 74 рубля 77 копеек, евро 85,18, курс юаня 10 рублей и 97 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
3: Такое себе, наверное.
4: Доброе утро всем. Нам говорят, что мы в эфире, а мы, наверное, этого не очень знаем и понимаем, потому что наш звукорежиссер спит. Антон Кив, Ксения Фадеева, и это «Утро с той ноги».
3: Впервые без отбивки.
4: Впервые без отбивки, да. Просим прощения за наше техническое, скажем так,
3: отклонение
4: от нормального эфира. Сегодня 25 июня, уже четверг, и за окном идет мелкий противный дождь.
3: Сентябрьский такой.
4: Сентябрьский, да. Я вот когда ехала на эфир, говорю, хочу быть улиткой в такую погоду.
3: И даже немножко медленный.
4: Да.
3: Да, потому что да. Ты не так быстро, как обычно, добиралась.
4: Я просто немножко на 15 минут дольше поспала, честно тебе скажу.
3: Ну, потому что у тебя было большое мероприятие грандиозное, и ты отсыпалась просто после него.
4: Да нет, на самом деле, просто я в такую погоду всегда очень сложно встаю.
3: Тем более, это нормально, когда нам плюс 30. 30+.
4: Антон, что, ну опять?
3: А сколько раз мы уже вскрыли возраст, и я думаю, что все уже запомнили.
4: Ну, вдруг я вот все-таки хочу, чтобы не все знали о том, что мне 30 небольшим.
3: А пусть нам немножко 19. Ладно,
4: да.
3: Хорошо.
4: Ну что, июнь фактически все.
3: Ну,
4: последние
3: почти, да.
4: Выходные июня будут, и я бы сказала, он пролетел абсолютно незаметно.
3: Да, я обычно конец июня считываю по бригантине, потому что бригантина уже в пятницу.
4: Уже завтра, да, действительно. В 19:00 с площади Ленина будет стартовать шествие выпускников. Зрелище всегда очень красивое.
3: Кайфовое, ты хотел сказать.
4: Да, и кайфовое.
3: А коллеги из ВТРК будут снимать сюжет?
4: Конечно.
3: Можешь посмотреть потом?
4: Конечно. И еще завтра будет вручение медали. Представляешь, больше 90 человек великолучан юных получат медали. У меня
3: я читал новость про 100-бальницу по литературе.
4: У нас 100-бальница по литературе, физике, химии, обществознанию, русскому языку.
3: Это же все разные люди.
4: Это все разные люди. Не один человек. Это все разные люди. Это крутые люди, на самом деле, потому что в наше время сдать ЕГЭ на 100 баллов, мне кажется, это космос.
3: Я думаю, в целом просто новое поколение, которое умнее предыдущего. Вот и все.
4: Ну, Антон, ты что хочешь сказать, что мы тупенькие?
3: Ну, мы немножко уже отстаем.
4: Ну, в прогрессе техническом это точно.
3: По крайней мере, мы стремимся. Но, тем не менее, мы знаем больше. Мы просто думаем медленней.
4: Согласна.
3: Вот так.
4: С тобой. Кстати говоря, сегодня вот в такую погоду празднуется отличный день. День улыбок незнакомым людям. Я очень люблю улыбаться незнакомым людям.
3: Это было в песне у какого-то исполнителя.
4: Да?
3: У Сюткина, по-моему.
4: Я не могу тебе
3: сказать. Привык улыбаться людям. Это вот... Трофим.
4: Людям, а это незнакомым людям.
3: Незнакомым.
4: Это же другая вообще стадия принятия человечества. Я вот когда еду в метро в большом мегаполисе, я очень люблю рассматривать людей и улыбаться им.
3: А, видишь, в мегаполисе, где тебя никто
4: не
3: знает.
4: Нет, но и в городе... Ну, понимаешь, в городе здесь есть немножко другая история. Каждый шестой тебе знаком. Ну, и либо тебя знает, потому что у тебя профессия такая.
3: Но если в незнакомом, точнее, если незнакомым людям улыбаться в Великих Луках, у нас немножко другой менталитет, у нас еще не привыкли,
4: мне
3: кажется.
4: Ну, почему? Почему нет? Я очень часто встречаю, вот как раз-таки на воздухоплавании, я очень многим улыбалась, знаешь, такая уже была нервная немножечко улыбка, но тем не менее. И я получала в ответ такие же теплые улыбки.
3: Не такие же нервные, как у тебя.
4: Не такие же нервные, как у меня, но теплые. Поэтому я считаю, что вот улыбаться незнакомым людям — это психологический тренинг. Что излучаешь, то и получаешь.
3: Я думаю, что еще можно проводить в качестве социального эксперимента, то есть снимать на видео. То есть ты улыбаешься, и как человек реагирует, сразу на нее посмотреть.
4: А я думаю, что такие даже ролики есть.
3: Есть, конечно, да.
4: Но, естественно, не все будут тебе улыбаться в ответ, но чья улыбка точно вызывает улыбку в ответ — это детей. Я вот наблюдала неоднократно, как вот дети своей непосредственностью, да, идут по улице и улыбаются. И вот люди, как правило, тоже в ответ улыбаются.
3: Но часто бывало такое, когда, я помню, ездил на общественном транспорте, когда пересекаешься взглядом с каким-то малышом, он тебе улыбается в ответ почему-то сразу.
4: Ну да, угу. Ну это же круто, потому что считывает твою энергию. Если у тебя, например, хорошая энергия, то понятно, он тебе такой же посыл дает, а если ты вот немножко напряжен, он тем самым своей улыбкой сглаживает твое настроение.
3: Я обратил внимание, это маршрутки, либо это поликлиники. Вот там дети чаще всего улыбаются.
4: Ну, а вообще, как ты думаешь, где люди чаще всего улыбаются незнакомым людям? Я вот думаю, что это какие-то вот мероприятия.
3: Бары, клубы.
4: Да, бары, клубы, кафе, кинотеатры.
3: Ну, кинотеатры в меньшей степени, наверное,
4: парки.
3: Все-таки. В парке тоже как будто бы есть такая как бы подоплека немножечко маньячная, если улыбаться в парке.
4: Нет, ну, если вот это день, да, ты идешь, там солнышко светит, ну, хочется прям всем незнакомым людям улыбаться.
3: Ну, выборочно. Я бы не сказал, что всем я готов раздавать улыбку. Это все-таки штучный товар, понимаешь?
4: Ничего
3: себе. Ты, получается, раздаешь энергию всем, а себе ничего.
4: Ну, да и нет. Ну, потому что ты идешь, улыбаешься, и ты уже вот светишься этим позитивом. Сейчас столько много негатива, что, мне кажется, вот улыбка незнакомцам в том числе — это отличная таблетка, противоядие от вот негативных всяких эмоций.
3: Но те, кто работает в медиасфере, тем более они заряжены на это, ну, по крайней мере.
4: Да.
3: А человек не готовый, там интроверт, углубленный интроверт, он, конечно же, сразу же потеряется.
4: Уважаемые друзья, я уверена, что вы все у нас мега позитивные, готовы дарить свои улыбки и позитивное настроение нам и незнакомым людям. Звоните в прямой эфир по телефону 8 811 53 78 117. Мы будем рады вас слышать.
3: Мне кажется, я вообще так часто улыбаюсь на мероприятиях, что у меня не остается вот этой энергии на незнакомых людей. Я просто, знаешь, я надеваю там капюшон или кепку и просто быстро-быстро пошел куда-то из точки А в точку Б.
4: Это профессиональная деформация.
3: Я думаю, что да.
4: Нет, естественно, у нас тоже, когда у меня повышенный уровень социальной активности, да, то мне тоже, естественно, не хочется там всем улыбаться, но я стараюсь.
3: Ну, у тебя еще профессия такая.
4: Профессия. Улыбаться.
3: Улыбаться, да.
4: Есть такая профессия.
3: Smile woman. Там, да, например, такая.
4: Антон, английский язык запрещен в эфире.
3: Серьезно?
4: Конечно. Мы должны говорить на исконно русском языке.
3: Ну тогда как мы это назовем? Девушка-улыбака?
4: Девушка-улыбака. Есть собака-улыбака, а есть девушка-улыбака. Вот моя собака как раз-таки из разряда собаки-улыбаки.
3: Да?
4: Ну, потому что корги всегда улыбаются. У них оскал такой, будто бы они улыбаются.
3: Она же еще маленькая совсем, да, у тебя?
4: Ну да. Но тем не менее. Ну что, давай двигаться дальше. Сегодня давай. Вот еще интересный день. День работников статистики. Удивительные люди работают в статистике. Я в этом убеждена, потому что очень часто обращаюсь к какой-то статистике по роду деятельности. И вот я думаю, кто эту статистику составляет? Как вообще? Как?
3: Я думаю, что это очень все относительно. Это же надо вот эти все проценты подсчитать, да, там, да. Например. А какое количество людей там в России читает, например? Это как вообще происходит?
4: Ну, или, да, вот эта вечная битва полов, там, мужчины или женщины. По статистике, там, мужчина что-нибудь делает лучше или женщина делает хуже. Как они это выявляют? Как? Как они это считают? Какая формула?
3: Ну, мне кажется, там очень все просто. Они берут цифру из головы и потом думают, а какая цифра сегодня им наиболее подходит по настроению? Там, давайте 85% напишем.
4: Да, потом... или вот это, по статистике бутерброд падает маслом вниз, да? Как они эту статистику вычленили?
3: Стиль Матроскина, как мы
4: наверное,
3: любим, да?
4: Наверное.
3: А есть еще какая-то инфа про них? Они вообще откуда появились? То есть это же не испокон веков профессия?
4: Ну, конечно, не испокон веков. Это профессия, которая уже нужна была в современности, да, чтобы... как, скажем, формулы выводить, да, вот социализироваться, урбанистика когда появилась.
3: Ага, а урбанистика появилась в 20 веке?
4: Да, мне вот вообще кажется, что статист — это такой человек, прям офисный клерк. Вот у меня он рисуется таким зачухлым каким-то мужчиной.
3: Ты говоришь клерк через «э»? Клерк?
4: Да, клерк. Каким-то зачухлым мужчиной в потертом пиджаке, галстуке, в очках, который вечно роется в
3: каких-то бумагах. Желтых бумагах старых.
4: Да, да, да. А вообще, на самом деле, да, Министерство статистики, скажем так, появилось, естественно, еще при императорах, да, еще Александр I подписал этот манифест, и появились эти люди, которые начали что-то там считать. Но, конечно, они не ту статистику вели, как сейчас, потому что на статистике сейчас подвергается все, что только можно, да, и люди, и события, и какие-то временные истории. То тогда, конечно, в императорское время статистике подвергались, ну, какие-то такие хозяйственные вещи, да, деньги, люди.
3: Крупнорогатый скот.
4: Да, крупнорогатый скот, сельское хозяйство и так далее.
3: Круто.
4: А только вот в таком глобальном смысле то ли учредили этот день статистики, и вообще понятие, да, как человек-статист вообще появилось только в начале 2000-х годах, представляешь?
3: Я вообще думал в детстве, что когда подсчитывают количество населения в городе, есть специальные люди, которые ходят по городу и считают. Раз, два, три, четыре.
4: Я тоже так в детстве думала, что это какие-то обученные люди, которые прям заходят в каждую квартиру
3: и
4: вот смотрят, сколько там людей живут. Причем, что у меня осталось воспоминание из детства, но это не статистика, да, это перепись населения была. Угу. И вот почему-то я так себе в детстве представляла.
3: Ну, это вообще какой-то магический круг, я думаю, потому что такие люди не работают сутками, по ощущениям.
4: Есть такое дело. Мне тоже так кажется. Ну, представляешь, вот как вот это все высчитать, посчитать?
3: Обновлять статистику уже надо периодически
4: да,
3: еще.
4: Да, да. А еще же статистика не только вот касается каких-то таких вещей простых, как мы с тобой сказали, да, там мужчины, женщины, еще там что-то. Ведь это еще и социально-экономические всякие положения, да, средние зарплаты, учеты экономического развития и так далее и тому подобное. Ну, мне кажется, это нужно быть просто человеком с мега-способностями, мега-мозг должен быть, чтобы это все перерабатывать, эти цифры обрабатывать, дебет с кредитом сводить. Вот это точно профессия не про меня. Вот я бы точно не могла работать статистом.
3: Но в целом это нужен какой-то математический склад ума. То есть если человек всю жизнь любил литературу, а потом ушел в это, конечно же, он очень быстро сотрется.
4: Да, ну а мы уходим на рекламу. У нас она по статистике всегда после 14 минут первого выхода.
5: Реклама.
6: Семейный центр «Атмосфера» — место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
7: и хорошего настроения.
6: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
7: Ура! Идем в атмосферу!
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8.00. Прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: Всем привет, это «Утро с той ноги». Ксения Фадеева, Антон Киф. После продолжительной паузы, недели две мы не виделись, если не больше.
4: В целом, Антон меня не видел недели две.
3: Ну, наверное, так, краем глаза видел, когда уходил или входил в здание.
4: А, да. Ну, я думаю, что сейчас самое время, Антон, раскрыть секрет, почему мы с тобой на фотографии анонсовой в руках держим альбомы «Битлз».
3: А все очень просто. Сегодня 25 июня, глобальный день «Битлз», потому что именно в этот день, в 67-м году, они выступили на спутниковом телевидении и спели «All You Need Is Love», и они спели «Hey Jude». А очень крутое было выступление, посмотрели 400 миллионов человек этот перформанс. Поэтому я считаю, что это как минимум сразу в учебнике рок-истории.
4: А, да, но какая твоя любимая композиция «Битлз»?
3: Это сложно, потому что у меня с годами обновляется плейлист. Я думаю, что мы возьмем что-то типа «Here, There and Everywhere», либо мы возьмем «And I Love Her», либо это «Golden Slumbers». Это неочевидные песни, это неочевидные хиты. Сто пудов туда не попадает «Yesterday», «Let It Be» или «Yellow Submarine», потому что это слишком...
4: Просто для
3: слишком,
4: тебя.
3: Слишком попса для человека, который углублен.
4: А, да, ну вот я так не углублена, да, в целом в музыкальную сферу, да, и у тебя действительно есть программа авторская, тебе как-то по роду деятельности, да, обязана. Я, конечно, попроще, скажем так, композициям отношусь, да, и слушаю попроще композиции, тот же «Yesterday», поэтому так. Мне кажется, нет сейчас людей, да, кто не знает «Битлз», ну, нет таких людей. Мне кажется, даже вот нынешнее поколение зумеров, они знают, что это такое.
3: Нет-нет, да и знают.
4: Конечно.
3: А, к тому же в следующем году выйдут фильмы про 4 битлов. Фильм снят, и мы очень ждем премьеру, и надеюсь, что фильмы выстрелят так же, как и Майкл.
4: Да,
3: то
4: надеюсь.
3: Есть, да, потому что сейчас зумеры очень сильно стали фанатить от Майкла после фильма, и надеюсь, такая же ситуация произойдет и с «Битлз». А, вот, кстати, можешь посмотреть плейлист альбома «Help», который перед тобой лежит. А, там ты точно знаешь «Yesterday», она среди последних композиций. А, можешь ли ты назвать еще песни, которые ты знаешь? Ну, еще кроме «Help».
4: «I Need You», конечно.
3: Так. А еще?
4: «You Like Me Too Much».
3: Ага.
4: «It's Only Life».
3: Окей.
4: «Ticket to Ride».
3: Нормально.
4: Вот.
3: А из альбома «Let It Be»? Это альбом, который вышел после распада группы.
4: Антон, тут так мелко написано, что я со своим зрением ничего не вижу.
3: Ну, по крайней мере, «Let It Be» ты знаешь,
4: да,
3: точно?
4: Да, да, да. «For You Blue» тоже знаю. Наверное, с этого все.
3: Правда?
4: Да.
3: Стоит переслушать, потому что...
4: Ну, Антон, когда у меня будет столько свободного времени, как у тебя, то, естественно, да, я буду слушать.
3: Get back, ты знаешь точно.
4: Да, точно знаю. Об участниках, да, вообще, конечно, в коллективе было несколько смен, это об этом все знают, да, состава, но наибольшей известности добилась та самая четверка, да, это Джон Леннон, Пол Маккартни, Стар и Харрисон.
3: Да, там вначале у них был Пит Бест, которого поменяли на Ринго Стара. Там как бы потом еще не было особо сильных перемен, там в основном барабанщики менялись у них.
4: Ну вот ты вот считаешь главное лицо Битлов кто?
3: Я считаю, что сначала это был Маккартни, потом это стал Леннон, а потом это стал опять Маккартни.
4: А я все-таки думаю, что Джон Леннон более подходит под этот статус.
3: Но они просто разные.
4: Ну, мне кажется, если вот выйти на улицу и говорить про ту самую статистику, да, спросите у людей на улице, вот по вашему мнению, кто лицо Битлов, я думаю, что Джон Леннон перевесит здесь.
3: Интересное мнение. Ну, вообще, с учетом того, что Пол Маккартни дольше живет, чем Леннон. Леннон ушел в 80-м.
4: В два раза больше он прожил.
3: Да, а Маккартни уже сейчас 84 года, и он в этом году выпустил альбом спустя 7 лет, поэтому я думаю...
4: Ну, если говорить по Маккартни, конечно, он и после Битлов сделал успешную карьеру.
3: Конечно.
4: Да, поэтому...
3: Группа Wings, да. Потом сольная карьера.
4: Ну, вот, кстати говоря, Стар, да, это, скажем так, звезда Битлов, про него очень много в свое время писали, говорили, но он, по мнению самих же Битлов, не является самым лучшим барабанщиком.
3: Но он, на самом деле, обычный барабанщик, просто он попал в лучшее время, и
4: да,
3: в целом...
4: золотое.
3: Да, и как-то так совпало, что он совпал с вайбом самих ребят, он такой веселый, как бы харизматичный, ему даже пророчили какую-то голливудскую карьеру, он неплохо играл в фильмах, которые Битлз снимали, и поэтому он такой, ну, задорный весельчак, я не считаю, что к нему как-то следует серьезно относиться, хотя у него много хороших песен сольных, которые выходили еще после Битлз, но мне как бы не особо нравится его вокал, вот и все.
4: Слушай, ну на самом деле легендарная группа, да, вот если только представить, она родилась, да, в 1957 году.
3: Да, давненько.
4: Мы с тобой, да, чуть за 30 нам. То есть, казалось бы, мы вообще не должны это слушать, да, и как-то этому восхищаться. Но, тем не менее, наше поколение, поколение следующее, следующее, следующее, все слушают, да, у всех есть рингтоны, у всех есть любимая музыка, и наверняка в списке, да, в альбомах, которые, ну, у большинства есть созданы для любимой музыки, чтобы послушать, там, не знаю, дома, да, как ты говоришь, фоном, либо в машине есть Битлз.
3: Конечно. Я вообще считаю, что нужно отдельный предмет в школе преподавать.
4: Битлз?
3: Битлз, да. Но, по крайней мере, предмет, в котором есть какие-то главные культовые личности, о которых стоит знать. Потому что, допустим, я общаюсь с подростками, и не все знают, кто такие Битлз,
4: да.
3: Элвис Пресли, Майкл Джексон. Не говоря уже о более свежих каких-то исполнителей, допустим, не все знают Риану. Это же вообще прямо фреш.
4: Слушай, ну, наверное, тут да, должен быть не какой-то специальный предмет, да, вот факультативные эти занятия, которые есть, да, в каждой школе, наверное, уроки всемирной музыки должны быть, потому что это же тоже привитие вкуса, традиции и культуры.
3: Ну, такое было у нас в музыкальной школе, например, история да. музыки. Мы начинали с классики, потом рок, поп-музыка, и там дальше современная. Поэтому в музыкалке это точно есть. И я помню, что потом сам какое-то время эти факультативы преподавал, когда выпустился из этой школы. И замечал, что многие подростки не знают, что это такое вообще и откуда они появились.
4: Кстати говоря, про название, да, группы Beatles. На самом деле название это же не первоочередное, да, не данное при рождении. Там же Джон Леннон, кто основал группу, да, он несколько названий у него было рабочих, и они с ними жили, да, и только позже он предложил назвать Beatles в честь американской группы, да, Сверчки, насколько я помню.
3: Ну или жуки.
4: Жуки, Битлз. Да, угу. Да, да. И таким образом они стали Битлз.
3: Забавно, что в России есть группа «Жуки», которая поет да. про батарейку.
4: И, кстати говоря, это же первые музыканты, которые сняли клип, ну, в нашем понятии современном, да?
3: Ну, именно группа, да.
4: Да, на композицию. Это как раз-таки на песню «Help».
3: Да, ну, у них был целый фильм «Help».
4: Да.
3: Там они бегают по каким-то заснеженным территориям в шарфиках, в цилиндрах. Помню, да, эту тему.
4: Да. Ну и, как ты сказал, они были первыми, кто вообще первой группой, выступление которой транслировалось, да, на весь мир.
3: А песня, да, песня Yesterday считается, по мнению BBC, главной песней века. И это самая популярная версия в караоке. Популярная песня в версиях караоке. Чаще всего перепевает.
4: И, кстати говоря, вот уже интересный факт, что первый альбом коллектива «Пожалуйста, порадуй меня» был записан вообще с первой попытки.
3: За один день.
4: Да, за один день. Представляешь, это, мне кажется, ну просто нереально.
3: Да, и там даже выползают некоторые косяки, которые остались на записи. Это есть, если очень углубленно разбирать альбом.
4: Ну вот, кстати, несмотря на то, что, да, альбом так первый быстро написался, там 10 часов рабочего времени понадобилось, то всего у группы за время их существования всего лишь 13 альбомов. Это не так много.
3: Да, ну за 7 лет я считаю, что ребята очень хорошо справились.
4: Ну, конечно.
3: Да.
4: Они хорошо справились, они оставили такое наследие, да, сколько синглов у них, сколько их музыки используется в кинокартинах различных, да, ну это же, я уж не говорю про рекламу, это же круто.
3: А вот, например, видела ли ты фильм проект «Конец света», он же проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом, вот, который в кинотеатрах шел, успела ли ты посмотреть его?
4: Нет, я не успела.
3: И там звучит песня Beatles «Two of Us», которая открывает вот этот альбом «Let it be». А, и плюс там есть отсылки к Beatles, только надо их там внимательно смотреть. Там есть такая космическая тема про астрофаги, и там они как бы подписаны именами битлов. Вот если ты посмотришь, то ты сразу словишь это.
4: Слушай, а ты знаешь, что, оказывается, группа до такой степени страдала от фанатов, ну, именно от внимания повышенного, что в 1960 году в конце они решили купить остров в Греции, чтобы там жить и скрываться от фанатов. Но, к сожалению, они купили этот остров в Греции и хотели там жить, да, но группа распалась, и остров был продан.
3: Ну да, там как-то не особо много информации есть про это, поэтому это так.
4: Ну, все равно прикольный факт.
3: Ну да, как тезис. Они чаще ездили в Индию, по-моему, после 66-го года, и там Джордж Харрисон вообще поменялся кардинально. Поменялся его стиль, направление, музыка. Это слышно в альбомах Beatles.
4: Конечно, у них много было и таких историй, скажем так, не очень красивых, да, связанных с их творчеством, с их личностями. Ну, наверное, это и правильно.
3: Ну, потому что они сами по себе... Ну, а как культовые личности могут быть непротиворечивыми?
4: Согласна.
3: Естественно. Это вот то же самое, если копать в историю. Петр Первый, конечно же, он противоречивый. Соответственно, мы его знаем как... человека такого, знаешь, манифестора, создателя. И ни один создатель не бывает чистым и положительным.
4: Кстати говоря, они продали почти 178 миллионов записей в Соединенных Штатах, и до сих пор этот рекорд никто не может побить.
3: Ну да, забавно, что изначально они были только в Великобритании популярны, и мало кто верил, что они станут популярны еще в США, но они захватили США.
4: Кстати говоря, есть такой термин «битломания».
3: Есть.
4: Да, это вот как раз-таки те люди, которые ярые фанаты Битлов, Битлз, да, и вот они там живут по их принципам, одеваются, да, и слушают музыку.
3: А ты знаешь, кто такой Коля Васин? Это самый известный битломан в России.
4: Нет.
3: То есть он уже в возрасте, он считается самым большим коллекционером и самым известным битломаном в России. Коля Васин.
4: Почитаю, посмотрю его блог.
3: Ну это вот как Альбина Сцепляускас, только в Петербурге.
4: Кстати говоря, Джон Леннон сказал, что единственными настоящими песнями, которые он когда-либо написал, были как раз-таки «Help» и «Starberry».
3: А «Strawberry Fields»?
4: Да.
3: Интересно, почему он так считает?
4: Ну, потому что это единственные песни, которые он писал на основании собственного опыта, а не просто представляя себя в определенных ситуациях. То есть, ну, это, видимо, биографические, скажем так, получились у него версии.
3: Но мне кажется, у него более сильные вещи выходили, когда он начал сольное плавание, потому что там он прямо-таки разошелся, потом делал все, что он хочет. И, естественно, его самый главный хит — это «Imagine». 72-го года. Это прям-таки гимн поколения, я бы сказал.
4: Кстати говоря, вот до сих пор Beatles удерживают рекорд по количеству хитов, которые когда-либо поднимались в строчку, да, Hot 100 до сих пор.
3: Конечно, но, к сожалению, их уже обгоняют рэперы, потому что сейчас стриминги захватили мир. И даже если посмотреть там, допустим, показатели рэпера Дрейка, он уже давно обогнал Beatles и Майкла Джексона. Ну, потому что сейчас цифровые копии продаются гораздо быстрее, чем физические носители.
4: Да, ну, естественно, вопрос, который открыт до сих пор, почему распались Beatles, да, и никто 100% до сих пор не знает ответа на этот вопрос. И когда Пол Маккартни как раз-таки спросили, почему группа распалась, он утверждал, что причиной как раз-таки являются личные деловые разногласия. разногласия.
3: Ну, кто-то считает, что Йоко Оно развалила коллектив. Есть разные мнения.
4: Ну, возможно, возможно. Я, кстати говоря, к этой тоже версии отношусь.
3: Да? А женщина в студии — это зло, получается.
4: А мы услышимся после рекламы.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Воспитанник клуба «Отечество» Псковская область Кирилл Миронов из Великих Луг принимает участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу, который сейчас проходит в Пскове и завершится 27 июня. По результатам участия на данном турнире победитель получит путевку на чемпионат России. Тренирует спортсмена Виктор Зенков. Более 1000 листов засекреченных документов обнаружили поисковики Невельского отряда «Гвоздика» в поднятом из земли сейфе. Находка позволит восстановить имена и сведения о военнослужащих 210-го отдельного батальона связи 170-й стрелковой дивизии. Документы содержат уникальную информацию о численном и боевом составе батальона, его подготовке к войне, передислокациях и сведения о прохождении службы в его составе бойцов и командиров Красной армии. Сохранился именной список личного состава батальона, датированный маем 1941 года. В июле в Великолукский район запланированы выезды передвижных медицинских комплексов. Фельдшерско-акушерские пункты включают маммограф и медицинский диагностический комплекс. 13 июля такой комплекс будет работать в поселке Нагорный, 20 июля в деревне Поречье, 24 в деревне Букрово.
10: О валютах.
11: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85,48, юань 10,99.
10: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
13: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
4: Всем доброе утро. Это «Утро с той ноги». Антон Киев и Ксения Фадеева. Сегодня во второй части эфира мы обсуждаем наследие The Beatles, да, как легендарный квартет изменил мир, потому что именно сегодня день Битлов, именно так.
3: А у нас какое-то вечернее настроение, мы такие расслабленные сидим.
4: А это из-за дождя, и из-за погоды. Мы такие уже в полудреме, я бы сказала.
3: Я бы вообще хотел когда-нибудь провести вечерний эфир, потому что самые поздние эфиры, которые у меня были, это в 4 часа.
4: Ну, как-нибудь мы займемся такой историей.
3: Хотя бы специальный выпуск.
4: Специальный ночной выпуск. Угу. Не утро с той ноги, а вечер.
3: Вечер с той руки. Далеко ходить не надо, да. С названиями.
4: Ну что, мы говорим о Битлз, уже много чего обсудили. Кстати говоря, представляешь, Антон, я здесь вычитала, что есть версия, что Битлз лечат. Песни Битлз лечат. Некоторые ученые предположили, что несколько песен Битлз могут помочь детям с аутизмом и другими отклонениями.
3: Интересно, какие песни имеются в виду?
4: Например, Yellow Submarine.
3: Правда?
4: Да.
3: Одна из самых нелюбимых песен.
4: Hello, Goodbye.
3: Hello, Goodbye хорошая.
4: Вот. Ну, видимо, из-за ритма.
3: Наверное.
4: Который там есть, да, вот эти повторяющиеся фразы, они, ну, что-то там где-то, какие-то нейронные связи, видимо, пробуждают.
3: Ну, вот Hello, Goodbye, она такая ритмичная сама по себе, веселая композиция.
4: Ну, Марин же тоже достаточно ритмичная и повторяющаяся.
3: Я просто как вспомню, что ее поет Ринго Стар. Мне немножко не по себе становится.
4: Почему?
3: Но я не особо люблю его вокал, потому что, как он поет. Хотя парочка песен у него получились довольно-таки хорошие. А есть ли у тебя нелюбимые песни Beatles? Или такого нет?
4: Такого нет, а у тебя?
3: Есть, вот Yellow Submarine. Одна из самых.
4: Кстати говоря, я вот про Yellow Submarine сейчас вспомнила интересную историю из школьной жизни. Мы учили эту песню наизусть на уроке английского языка.
3: Ничего себе.
4: Прям от и до. Да, у нас была англичанка, которая несколько месяцев прожила в Лондоне. Вот, то есть, ну, она прям общалась, да, с носителями языка. У нее была пластинка Beatles, я вот это точно помню. Она ее включала нам на уроки. Мы слушали, и потом вот мы учили песню «Yellow Submarine» наизусть и пели всем классом. Я вот прям сейчас это вспомнила, я даже вот...
3: И все это в Переслегино?
4: Да, в гимназии в нашей. Я прям окунулась сейчас в то время, я даже помню, какой это был день, то есть я вот помню обстановку класса, что это было солнечно, и что мы действительно это разучивали.
3: Представляешь, дни Ливерпуля в Переслегино, новый фестиваль. Нет, круто. А еще хотел вспомнить композицию «Revolution», которая меня всегда бесила, и хорошо, что она была всегда на белом альбоме, самой последней. Потому что, если ты помнишь, Revolution — это просто набор звуков, который смонтировал Джон Леннон.
4: Ну, тебя бесит, а многие в этом, наоборот, нашли изюм.
3: Ну, это скорее арт-высказывание.
4: А мне вот, наоборот, бесит их прическа под горшок, так называемая.
3: Это
4: да?
3: До 66-го года они так ходили.
4: Да-да-да, ну, правильно, ее название «Mom Top». Ну, сейчас, допустим, да. Это называется «Mom Top». Но вот это мне бесило, честно, я тебе скажу.
3: А костюмы тебе их нравились?
4: Да. Мне нравится их стиль очень.
3: Но сначала он был такой лаконичный, черно-белый, да. А потом они начали надевать всякие жакеты.
4: Ну, у них стал имидж, прям, да, это та самая группа, у которой есть имидж, стиль. И этому имиджу и стилю многие вот до сих пор, да, там поклоняются, и вот одежда, да, есть прям серия Beatles, ну, прям целая коллекция есть, которая так называется The Beatles.
3: Да, у меня любимый их период — это «Сержант Пеппер», где они были в таких мундирах,
4: да,
3: разноцветных.
4: Да. Вот. Вот если сейчас говорить про нынешних артистов и группу, да, вот у них нет стиля. Ну, нет вот прям, да, вот такой какой-то ярко выраженной визитной карточки, чтобы там поклонники, да, юноши, девушки одевались так же, как артисты, да, там делали прически. Возможно, это хорошо.
3: Единицы только, может.
4: Возможно, это хорошо, возможно, нет, но вот я считаю, что Beatles, они как раз-таки стали основоположниками того самого стиля группы, да, стиля или артиста, это круто.
3: Ну, я не знаю, среди современных групп может быть Måneskin. Помнишь, они победили на Евровидении, такие,
4: да,
3: они раскрашенные.
4: Да, я понимаю. Ну, ты много видел фанатов, которые одевались бы так же или повторяли их прически?
3: Ну, это определенная субкультура, но это не субкультура, которую они придумали, скажем,
4: да,
3: так.
4: Да, но вот Beatles — это именно люди прям поклонялись и поклоняются до сих пор, да, и именно придерживаются этому стилю. Ну, это круто.
3: Да, сейчас таких нет. Ну вот если вспомнить то время, это Элвис Пресли.
4: А очки, которые, да, эти шейды, которые тоже потом стали просто
3: в том числе
4: модными, и их носили там миллионы людей.
3: Конечно. А как же Майкл? Тоже он чуть попозже появился, конечно, но
4: а
3: тем не менее.
4: А галстуки-селедки.
3: Галстуки-селедки.
4: Ну, это, ну да.
3: Но я знаю такое название, просто
4: оно... Да, но это же тоже идет от них, это же, когда они начали их носить в своих костюмах, это тоже потом стало мировой классикой.
3: Да, галстуки, вот это говоришь.
4: Это же вот как раз-таки хит продаж был связан с Битлсом.
3: Да, и мне кажется, галстуки вернулись вот буквально там полтора года назад, и сейчас они активно используются везде, а ты говоришь, галстуки уже вышли.
4: Ну, я не очень люблю галстуки. Кстати говоря, именно Битлз внесли в моду такое понятие, как джинсы и футболки.
3: Ну, джинсы и футболки.
4: Ну, вот их стиль — джинсы и футболки, что в этом можно ходить там на концерты, еще куда-то, в люди, да, что это не домашняя одежда.
3: А, ну ты имеешь в виду, что как зритель, как,
4: да,
3: просто...
4: Да, да, ну как и вообще, угу, в целом в гардероб рокеров потом это же очень надолго зашло, джинсы и футболки. А усы их знаменитые, да, которые... подковы. Ну, усы-подковы. Это же, но тоже...
3: Это вот где-то с 67-го года у них,
4: да,
3: появилось. Да,
4: да, да. Это же тоже модное веяние было, и потом там тысячи людей отпустили такие усы.
3: Да, но это больше, мне кажется, идет в 70-е, когда прямо все ходили в эпохе диско с усами. Угу. Там группа Bee Gees, помнишь такую? Угу. Вот мне кажется, они вот именно такие яркие представители усов.
4: И, кстати, да, The Beatles — это же не только история про моду внешнюю, но и про моду музыкальную, о том, что благодаря им появилось понятие студийной звукозаписи и концертной звукозаписи.
3: Да, помнишь, они перестали давать концерты только потому, что Маккартни сказал, я хочу больше качества в наших записях, помню. Поэтому мы выступать больше не будем, потому что мы не можем это отобразить на концерте. То есть не было таких раньше технологий, которые могли бы сделать, например, альбом «Сержант Пеппер» именно в живом звучании.
4: Ну, кстати говоря, именно участники этого квартета начали говорить про концепцию альбома, то есть что это не просто набор каких-то, да, там, композиций в одном там компакт-диске, да, о том, что это общий замысел есть какой-то, какая-то есть структура, да, есть какой-то смысл.
3: История,
4: это вот,
3: да.
4: История. Вот это вот круто, я считаю.
3: Угу.
4: Ну, естественно, Beatles как... И любые люди, которые очень сильны в творчестве или в науке, да, влияют на политику и общественное мнение, и Beatles в том числе влияли и на общество, и на политику, да, они как раз-таки в свои песни закладывали мысли, да, которые влияли на мировоззрение людей, ну и вообще, наверное, вот с эпохой Beatles появилось такое понятие, что музыка стала мощным общественно-политическим инструментом.
3: Ну да, они же писали сначала песни про любовь, а потом, да, когда там некоторые композиции у них выстреливали именно социально-политические какие-то, то, конечно же, они сразу же поднялись на ступеньку выше.
4: Да, и когда вот как раз-таки ты говорил уже про это, что у них был период увлечения культурой Востока, да, и индийской этой эзотерикой, ну, и миллионы людей этому стали поклоняться, да, и там вплоть до того, что разгоняли таких людей, которые там собирались кучкой и веровали в эзотерику, поэтому, ну, я считаю, что успех этой группы огромный, и он недооценен до сих пор.
3: Думаешь, недооценен? Думаю, мне кажется, что... вполне себе.
4: Ну, есть еще над чем работать, и есть куча неизведанных границ их творчества, и в том числе, куда это творчество можно применить.
3: Я думаю, что там еще сольные альбомы сами по себе, они некоторые недооцененные, вот именно сольные, потому что там можно найти шедевры, которые не стали хитами. И, допустим, вот «Темная лошадка» этого коллектива, Джордж Харрисон, он, мне кажется, не уступает по таланту Джону и Полу, просто те были более яркими шоуменами. И более яркими представителями, и более яркими бизнесменами в том числе.
4: Ну, кстати говоря, я думаю, что можно назвать, что Beatles — та группа, которая навсегда изменила мир. Ну, вот музыкальный мир — это 100%.
3: Конечно. И не только в жанре поп, но и рок, и там, да, где-то там, да, и электронное, да, звучание, да, эксперименты.
4: Да, да. Ну, и то, что они стали новаторами, и кинематограф, да, тут же вместе с ними начал развиваться. Ведь группа снималась там во многих фильмах.
3: Да, они сами себе снимали фильмы.
4: Да, и тем самым они расширили вот эту культуру, поп-культуру. Ну, это так, я думаю.
3: Да, там на самом деле фильмы у них такие, как бы непритязательные с точки зрения сюжета, но визуально они сразу запоминаются.
4: Да, ну что, я думаю, что всех нужно поздравить с днем The Beatles. Пусть всегда у всех будет звучать гармония.
3: И хорошая музыка.
4: А, да, и хорошая музыка. Ну, а мы продолжаем двигаться дальше.
3: Конечно, давай.
4: Давай, сегодня день лимонада.
3: Ура!
4: Любишь ли ты лимонад?
3: У меня такая история с лимонадом, что именно летом в жаркие дни мне его хочется пить. А в остальные дни я стараюсь его не пить, потому что я знаю, что это вредно.
4: Да, я тоже всегда знаю, что это вредно. Но вот не так давно, буквально, может быть, несколько дней тому назад, я гуляла в парке, в Луки-парке, и мне так захотелось апельсинового вот этого вот газированного лимонада.
3: Наверняка было жарко, да?
4: Ну, наверное, было не столь жарко, сколько душно. И я вот была в процессе болезни, то есть я вот была очень простужена. Мне очень дико захотелось этого вот витамина С вредного.
3: В итоге чем закончилось?
4: В итоге закончилась покупкой знаменитого лимонада оранжевого цвета.
3: Так, ты купила это в каком формате? Баночка?
4: Баночка, угу. Да. Этот пшик. А на самом деле я очень люблю имбирный лимонад, который, ну, делаю своими руками. Это имбирь, мята, ложка меда и газировка. Все это заливаешь, ставишь в холодильник, и вуаля, вот тебе домашний полезный лимонад.
3: Я чаще всего это встречаю в каких-нибудь крафтовых кафешках там в Петербурге. Там,
4: ну, а на самом деле
3: лимонад.
4: Это очень легко делается дома. Или, да, вот огуречный лимонад. То же самое огурцы, мята и лимон. И вот, пожалуйста, тебе знаменитый коктейль, но безалкогольный.
3: А можешь ли ты вспомнить какие-нибудь известные лимонады из нашего детства?
4: Конечно, Тархун. Помнишь зеленый, от которого язык, да, даже был зеленый? Мы,
3: конечно,
4: с девчонками этим баловались. Колокольчик — это такой прозрачный лимонад с диким ярким вкусом, таким приторным аж прям.
3: Мне, кстати, нравился Колокольчик.
4: Да? А Буратино. лимонад, помнишь? Он такого был золотого цвета, там был нарисован Буратино.
3: Но он сейчас культовым считается уже.
4: Да?
3: Да.
4: Я не знаю.
3: Буратино до сих пор продают в таких, знаешь, советских бутылочках.
4: Вот, я про вот эти советские бутылочки говорю. Крем-брюле, помнишь?
3: Естественно.
4: Это тоже запах безумный, химозный.
3: Да.
4: А, так, что еще? Что
3: был еще лимонад такой, который появился, а потом он также ярко появился, быстро исчез.
4: Какой?
3: Очень. Называется.
4: Очень?
3: Да.
4: Ну вот мы сейчас уйдем на рекламу, там не будет рекламы лимонада, но мы с Антоном вспомним еще вкус из детства.
5: Реклама.
15: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
16: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
17: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Японии каждый год проводится фестиваль плачущих детей. Младенцы соревнуются, кто раньше расплачется и громче закричит. Считается, что детский крик отпугивает нечистые силы, а кричащие дети хорошо растут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
2: Ксения сложила оружие, по-моему.
3: Почему? Да.
2: Ну, ты без наушников.
3: Да, потому что очень громко и так. И я громкая сама по себе, тебя я тоже хорошо слышу, поэтому без наушников. До рекламы мы поговорили о том, что сегодня день лимонада, и вспомнили вкус лимонада из детства. Вот Антон вспомнил лимонад очень.
2: Да, был такой.
3: Да, я вот не помню такой лимонад, но я помню, что в наше детство было очень много лимонадов вот этих неестественных цветов. Ярко-желтых, зеленых, я не знаю, там, ну вот прям нереальных каких-то.
2: Наверняка расцветов. Очень и очень вредных.
3: Я думаю, что да, красителей там было очень много, но это не мешало нам пить их литрами.
2: Я еще помню, что я собирал серию Marvel «Человек-паук», когда у лимонада «Миринда» была такая серия, и это были такие очень красочные, яркие рисунки на них, несмотря на то, что этот лимонад очень сильно красил язык. Мне хотелось собрать все банки.
3: Конечно, самый, там, не знаю, легендарный лимонад нашего детства — это «Кока-кола».
2: Да. Я считаю так.
3: Потому что это было доступно, это было недорого, да, это было везде.
2: Ну и универсальный вкус сам по себе.
3: Универсальный вкус, да. И что только, кстати, Кока-Колы не производили, и жвачки, и чего только, и конфеты.
2: Всякие акции были.
3: Акции.
2: Я выиграл плеер. В виде вот этой баночки.
3: Собирать нужно было крышечки, можно было что-то выиграть. Да, прикольная тема. И вот как раз-таки еще спрайт был модный уже в нашем подростковом возрасте, и Фанта.
2: Mountain Dew еще.
3: А, точно. Да.
2: Такая реклама была сочная, этими капельками.
3: Да, и у него вот этот вот нереального цвета бутылка, она уже сама по себе такого, я бы сказала, неестественного происхождения. Тем не менее, сейчас я вот все-таки за натуральность. Имбирный лимонад.
2: Я вообще фанат соков очень много лет и очень часто пью разные соки. Вот. Да. Воду, конечно, реже, что является, наверное, не очень большим плюсом. Как-то вот не сложилось. Но иногда все-таки пью воду. Но соки у меня на первом месте.
3: Давай, Антон, уже перейдем к следующей молодежной теме. Что ж мы все про старость и про старость.
2: Молодежная тема — это бригантина, а потом День молодежи в субботу, кстати.
3: Да, вот, давай про молодежь поговорим. Вот я сказала за эфиром о том, что я завидую сегодняшним выпускникам, потому что у них все еще впереди, у них скоро начнется интересное время, время турбулентности, когда ты еще не знаешь, кем ты будешь завтра, куда ты поступишь и так далее и тому подобное. Вот ты помнишь это время у себя?
2: Я хорошо помню это время, и я не знал, чем мне заниматься потом. Но я хорошо знал, что я хотел идти куда-то в сферу, где нет математики, где нет каких-то вычислительных систем, геометрии и всего прочего, в чем я не разбираюсь. Вот, поэтому сервис и туризм в нашей спортивной академии оказался вполне себе для меня подходящим.
3: Удивительно, что сервис и туризм оказался и для меня подходящим. В тот момент отправила видеовизитку. На самом деле, еще интересный момент, то, что завтра вот у всех будет такое нервное состояние, девчонки будут собираться, одевать свои красивые платья вечерние, макияжи, прически, мальчишки будут продумывать свой стиль. И завтра вот эта кутерьма начнется. Сначала вручение медалей, вручение аттестатов, потом бригантина. И только
2: шествие,
3: потом
2: концерт.
3: Шествие, концерт.
2: Банкет.
3: И только потом банкет.
2: До 3 часов ночи.
3: Да, да. А затем будет рассвет. И я знаю, что Федерация воздухоплавательного спорта тоже готовит для ребят сюрприз. На территории крепости будут подъемы аэростатов с выпускниками.
2: О, классно.
3: Да.
2: А раньше было такое?
3: Нет, такого не было раньше. Это вот пилот Владимир Богданов, видимо, у него как-то там связан он с выпускниками, он такое вот принял решение, что будет привязной подъем выпускников. Это круто.
2: Да, здорово, что это такая круто. Эксклюзивная информация.
3: И вообще круто, что праздник Бригантина состоится, вот это красивое шествие, открытые площадки, да, что люди смогут посмотреть на наших выпускников, потому что на самом деле, пускай не каждый, но будет тот, кто прославит город Великие Луки, да, там, своей трудовой деятельностью, своей профессиональной деятельностью. Кто-то уйдет, может, в науку, а кто-то там, если говорить про мальчишек, станет, не знаю, каким-нибудь военачальником.
2: Я помню себя в этом шествии в 2009 году.
3: А у нас, кстати говоря, не было шествия.
2: Очень жаль.
3: Да, у нас вот не было шествия, я такого не могу сказать. Но я помню свой выпускной вечер. Это действительно прекрасная пора.
2: Я помню, что мы скандировали очень громко название нашей школы. Угу. Мы еще кричали: «Какая шестая? Какая шестая?» Вот это мы орали. Это и осталось еще на видео.
3: Это здорово, здорово, и мы поздравляем всех выпускников, желаем попутного ветра. Но давай посмотрим, что же сегодня звезды говорят нам про день.
2: Конечно, давай посмотрим, это же наш любимый гороскоп.
3: Да, сегодня важно быть более деликатным в финансовых и личных вопросах. В течение дня надо найти время на эмоциональную передышку.
2: Итак, поехали, овны, проявляйте осторожность в обращении с чужими интересами и не поддавайтесь чрезмерной требовательности к себе и другим.
3: Тельцы, отношения с близкими сегодня будут неустойчивы и резкое слово может ранить сильнее обычного.
2: Близнецы, спокойный рабочий ритм без рывков принесет лучший результат.
3: Раки, не стоит ожидать, что другие люди позаботятся о вас в должной мере. Порадуйте себя.
2: Львы, атмосфера в доме сегодня будет не самая гармоничная, следите за своими интонациями.
3: Девы, сейчас вы особенно убедительны и сможете продвинуть любые свои идеи.
2: Весы, отложите покупки, этот день неподходящий для приобретений.
3: Скорпионы, не доверяйте оценкам собственной ценности, сегодня трудно быть объективными.
2: Стрельцы, у вас хороший день, чтобы оглянуться и подвести итоги.
3: Козероги, в планы добавьте не только амбициозные цели, но и что-то для души.
2: Водолеи, неуверенность может мешать увидеть верный путь к вершине.
3: Рыбки, если важный для вас человек не поддерживает вас, найдите другую опору.
2: А это весь гороскоп на сегодня.
3: Да, а в студии по-прежнему Ксения Фадеева и Антон Киф. И давай, кстати, расскажем про субботу, 27 число, это День молодежи. Мы еще относимся к этой категории с Антоном, если
2: что. До 44?
3: Да. Ну, в общем, праздник День молодежи пройдет в Луки-парке с 12 часов дня до 20.00. Ждут мастер-классы, игры, угощения, ну и, конечно, вечером концерты, дискотека.
2: Отлично.
3: Идем.
2: Меня Владимир Быстров взял в сборный концерт. Как-то он меня уговорил каким-то образом.
3: Ты будешь петь?
2: Да, со своим музыкальным проектом. Мы поедем в Новосокольники, а потом поедем в Кунью.
3: А я-то думала, ты будешь петь для Великолучан.
2: Мне писала Катя Карпенко, она предлагала провести, по-моему, но меня уже забронировал Владимир Николаевич. Я ничего не могу с этим поделать.
3: Ой, Антон, непатриотично, непатриотично. И, кстати говоря, 27 числа, в субботу, еще Всероссийский Олимпийский день. И здесь с 11 часов будет на острове Дятлинка праздник спортивный.
2: Классно. Он же обычно проходит День молодежи.
3: Да.
2: Я помню, мы как-то...
3: примерно они соприкасаются.
2: Когда мы были в молодежном комитете, не помню точно название, то мы организовывали какие-то мероприятия даже с этим связанные.
3: Да. Ну, в общем, выходные будут активные, явно.
2: Они будут молодежные.
3: Молодежные, да. Да. И вообще Луки Парк каждый выходной что-то допридумывает. И сейчас там действительно крутая атмосфера. Очень крутая.
2: Во всех смыслах атмосфера.
3: Да, во всех смыслах.
2: Ага.
3: Я вот люблю там проводить выходные.
2: Да? Я там редко появляюсь.
3: Почему?
2: Не знаю, больше по работе. Но у нас, кстати, открылся очень хороший кинотеатр, и я чаще стал ходить. У меня был перерыв в кинопросмотрах именно в кинотеатре лет 5, если не больше. И тут я начал ходить, и у нас достаточно хороший кинотеатр, я считаю, качественный.
3: Я с тобой согласна.
2: Да. А ты Майкла уже посмотрела?
3: Нет, я вот собираюсь на этих выходных
2: посмотреть. А он все еще идет?
3: Да.
2: Угу.
3: Что еще можно сказать?
2: Мы желаем всем хороших выходных. Да. Хотя завтра еще будет эфир, но по ощущениям...
3: Пятничный.
2: Да, не у меня. А по ощущениям, как будто завтра сокращенный день, но не сокращенный, насколько я знаю.
3: Ну, на самом деле, летом всегда кажется, что все дни сокращенные, потому что световой день большой, да, и вроде бы как работа стала занимать не большую часть твоей жизни благодаря летнему периоду.
2: Ну да, больше какие-то движухи, связанные с отдыхом и релаксом.
3: Да. Кстати говоря, еще крутое место для отдыха и релакса — наш городской пляж. После реконструкции там действительно стало по-летнему круто. Там можно и загорать, и заниматься с какими-то спортивными играми, и даже беседка там
2: мы
3: есть
2: хотели
3: для
2: играть...
3: пикника.

0: Иван, ну вы говорите о сейчас, о Птаре, про сейчас. Что будет завтра, мы не знаем. Завтра они сейчас только начинают финансирование Украины, только приходят финансирование на те предприятия, которые производят дроны. Они наверняка сейчас разворачивают производство ракеты, где шильдики будут украинские, да. Поэтому, что будет завтра, это вполне возможно, что будет лучше для нас, а может быть и не лучше.
1: 30 секунд, тогда рецепт какой-то, вот у вас вывод-то какой? Поделитесь, пожалуйста, 30 секунд.
0: Я не знаю, будут ли нанесены, то есть будут ли вторжения в Беларуси, но удары по НПЗ могут быть вполне. Они очень вероятны. Я на месте по Лукашенко сейчас очень активно к этому готовиться.
1: Спасибо. Олег Царев, политик в прошлом, депутат Верховной Рады. Царев в Телеграме. Найдите, подпишитесь. Очень рекомендую. Иван Панкин был здесь, остался, ну, доволен, не буду говорить. Недоумений тоже не буду говорить. Все будет в итоге хорошо в нашу пользу, друзья. Скоро ли? Другой вопрос.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Читайте ниже. В недельном номере сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
8: Об атаках.
9: ВСУ вновь атаковали Крым. Погибли 2 мирных жителя, включая ребенка. Есть пострадавшие. Это сообщил губернатор региона Сергей Аксенов. По его словам, под удар попало село Денисовка Симферопольского района. Также пострадал Красногвардейский район. Власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку, добавил губернатор. Кроме того, мирный житель погиб в Красноярушском округе Белгородской области после удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщили в региональном оперштабе. В ведомстве принесли соболезнования семье погибшего. А в Абинске обломки БПЛА упали на территорию предприятия. Там начался пожар, его потушили, заявил оперштаб Краснодарского края. Пострадавших нет. На местах работают оперативные специальные службы. Средства противовоздушной обороны, как заявили в Минобороны, за ночь уничтожили 269 украинских беспилотников над российскими регионами.
8: О преступлениях.
9: Силовики задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании районного суда в Донецкой Народной Республике. Он действовал по заданию спецслужб Украины. Правоохранители выяснили, что фигурант связался с агентом через мессенджер Telegram. По его указанию, он извлек из тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для подрыва административного здания инстанции. ФСБ его поймало сразу после приближения.

0: отношение к объекту.
1: О политике.
0: МИД России вызвал посла Румынии Кристиана Истрате, сообщила представитель дипведомства Мария Захарова. Ему объявят об ответных мерах на закрытие российского генконсульства в Констанце после происшествия с БПЛА. В конце мая этого года стало известно, что Румыния официально закрыла генеральное консульство России в Констанце. Кроме того, российский генконсул там также объявлен персоной нон грата.
1: О сотрудничестве.
0: Власти России и Таиланда заявили о планах расширить расчеты в национальных валютах. Для реализации этих намерений потребуется политическое решение руководства двух государств. Кроме того, необходима дальнейшая настройка механизмов на исполнительном уровне. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор Российско-Таиландского делового совета Владимир Ковалев по итогам саммита России-АСЕАН. Он также сообщил об интересе таиландских партнеров к российским платежным инструментам. По его словам, окончательное решение о присоединении королевства к платежной системе мира пока не принято. При этом он рассказал, что местный рынок демонстрирует спрос на вино, молочную продукцию и говядину из России. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
2: Рекламно-информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: Слушайте, а если за бортом плюс 40, вот как было тут в начале лета в Воронеже, например, да? А внутри машины под капотом, в частности. Что там происходит под капотом в такую жару?
4: Можно подумать, что на автомобиле где-нибудь в Сахаре или в Абу-Даби...
3: Для Сахары и для Абу-Даби машины делаются особым специальным образом.
4: И ты думаешь, там температура другая, если они сделаны особым образом?
3: Короче говоря, на какую температуру рассчитаны машины, на которых мы ездим? На забортную температуру. Здрасте всем, я Дмитрий Делинский.
4: Я Кирилл Манжула.
3: Вместе с нами гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков. Сергей Михайлович, доброе утро.
5: Доброе летнее утро.
3: Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Юрий Георгиевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Рабочая температура двигателя, это порядка 95 градусов?
6: Это температура масла, но есть уже и 110, такие высокотемпературные. А так, да, 90-110, вот это рабочая температура, которая должна обеспечить систему охлаждения.
3: То есть забортная температура не привязана к температуре под капотом?
6: Теоретически, но тем не менее, все равно большинство производителей считают, что они производят автомобиль, который будет эксплуатироваться в условиях от минус 30 до плюс 30 градусов.
3: Плюс 30 – это максимальная температура?
6: Да, но это как бы считается такая норма, и если меняются условия, они, допустим, заранее знают, что автомобили пойдут там под температуру 45 градусов или минус 70, да, соответственно, будут и...
4: Какие-то технические изменения,
6: да. Например, в жару там можно поставить дополнительный охладитель масла, да, вот, спокойно. И если там совсем холодно, значит, там специальные подогреватели, чтобы не замерзал зимой двигатель. Топливо тоже арктическое там специальное и так далее.
4: Я просто задумался, вот те автомобили, которые к нам везли из какого-нибудь Дубая, они подготовлены под их температуру, там летом под плюс 50.
3: Если ты покупаешь машину с местного рынка, а если эта машина с... Господи, как это называется-то? Разборка, не разборка. Ну, короче говоря, машины в Дубае не только дубайские.
4: Ну, не только для эксплуатации в этом...
5: Транзитная зона, да.
3: Да-да-да.
4: В любом случае, ну хорошо, ну привезли сюда, к нам, например, в Петербург, автомобиль, который был выпущен для Дубая. Можно эксплуатировать, правильно?
6: Я вам скажу, что вот мы были в Саудовской Аравии, работали, вот я 4 раза туда ездил работать. Я вам скажу, что автомобили, которые там, они все, естественно, у них своих же нет, это все были японские, американские, европейские автомобили. И это все были обычные абсолютно автомобили. Никто там специально ничего не готовил. Угу. Они справляются. Если следить за ними, но единственное, что надо сказать, что они пользуются, они масло меняют каждые 3000 километров.
4: Так они минералкой пользуются.
6: Да, ну потому что им не нужна синтетика. Но меняют часто, потому что она потом сработается. Вот. И они справляются, надо следить за системой охлаждения, потому что если нормальная, все исправная система охлаждения, она должна держать эту температуру. Но может они там не сильно быстро гоняют по трассам, там по трассам тоже сложно гонять, там песок перекатывает через дорогу. Там если вот ехали мы из Рияда в Джидду, да, там так сильно не погоняешь, там быстрее колеса выйдут из строя от жары и от песка.
3: Скажите мне, что происходит с маслом при повышенной температуре? Какое масло на жаркое лето? Вот сейчас мы же все сезонку используем, да, но в том случае, если мы предполагаем, что машина в жару, наверное, все-таки нужно что-то как-то подложить.
6: Да, есть такой показатель, высокотемпературная вязкость при 150 градусах, вот она должна быть все-таки повыше. И тогда это о чем говорит? Это значит, что в зоне наибольшей высокой температуры, а это как раз там, где останавливается первое компрессионное кольцо, потому что тут же произошло только что возгорание топлива, и там температура реально даже не 150, там и 250 градусов. Угу. И вот задача масла вот в этом месте не пробиться, да, то есть должна остаться масляная пленка. Да, пусть это будет граничное трение, то есть там будут микровыступы как-то касаться, то есть износ какой-то будет, но он должен быть ресурсный, то есть он должен быть расчетный. Скажем, рассчитали на 150 тысяч, вот 150 тысяч даже при такой температуре должно быть. Поэтому масло должно быть ближе к синтетике все-таки, если это не в такую в жару. Если вы еще тем более путешествуете...
4: Так, секундочку, а почему, вот вы говорите, они там заливают в Саудовской Аравии минералку сплошную?
6: Значит, там есть присадки, которые решают эту задачу. Ага. Присадки, пакет присадок правильный, значит. Они будут выправлять эту вязкость высокотемпературную. Поэтому нет, можно решать эти задачи. И, в принципе, исправная система охлаждения, даже вот такую жару, там 45 градусов, она должна обеспечить... предельную температуру масла, которая, собственно, обеспечивает нормальный ресурс. Иначе в противном случае пробивается пленка масла и появляются задиры. Задиры на цилиндре, на поршне.
4: Просто
6: на
4: масло кольцах. В воду превращается фактически,
6: да,
4: по текучести.
6: На самом деле при таких температурах, это вот мы привыкли, что масло такое вязкое, оно там просто как вода. При такой температуре, просто реальная вода. Но тем не менее, она все равно держит. Там есть компоненты, вот эти углеводородные цепочки, которые вот так цепляются, плюс если там еще эстеры, есть какие-то полярные молекулы, которые держат этот слой и не дают ему пробиться. Потому что в средней зоне на самом деле движение там, если взять цилиндр-поршневую группу, там любое масло выдержит, там гидродинамика. Потому что на большой скорости всплывает кольцо, отжимается и не касается практически цилиндра. А вот где идет остановка, да, вот здесь проблема. Оттуда вот и ресурсы, и износы. Задиры происходят, если масло некачественное или перегорит двигатель. На цилиндрах, на поршнях, на кольцах могут расплавиться вкладыши.
4: Скажите, а вообще автомобилист, он как может понять, ну, кроме того, что смотрит на термометр, да, у себя, что что-то, что двигатель начинает перегреваться?
6: Он начнет постукивать.
4: Постукивать, да?
6: Потому что ведь масло, оно помимо того, что смазывает, оно еще демпфирует перекладку поршня. И вот когда вы почувствуете, что вот уже...
4: Оно реально так демпфирует?
6: Оно реально, да, да. Оно уже слышно, что он уже не так стучит, как...
4: Ага. И сколько примерно времени пройдет от появления этого стука до того, как двигатель стуканет?
6: Ну, дело в том, что сам задир они могут даже не заметить и ездить 100 тысяч километров, и даже не будут знать, что у них там задиры.
4: Ага.
6: Ну, такие, какие, знаете, смотря в каком, насколько они глубокие, скажем так. И все, вот в таком состоянии будут ездить дальше. Вот это снижает характеристики, да, увеличивается расход масла на угар, увеличивается расход топлива, компрессия снижается и так далее. Вот, то есть все ухудшения есть, но двигатель работает, причем он никуда не делся. Вот если уже там какие-то серьезные совсем, что прихватило там, ну, чаще всего это связано с потерей охлаждения, допустим. Недостаточное охлаждение, вышли на трассу, вышли с огромной скоростью. Все, перегрев двигателя, вообще его перехватило, и охлаждение не справилось. Резкий скачок температуры, все, поршень схватит, а остальные цилиндры оторвут. Этот шатун вырвут и вылезет он где-нибудь в бок. Называется этот рука дружбы. Да. Или просто распадется вкладыши, либо прихватит, либо стуканет двигатель, либо поймает клина.
3: Как страшно жить, друзья мои.
5: Страшно жить, если... наши автомобилисты не до конца понимают, что в жаркую погоду ездить на очень дешевом масле не рекомендуют. Это опасно. Потому что это самое дешевое масло, которое вроде купили, сэкономили денег, оно вот тот самый перегрузки, температура не очень хорошо выдерживает. Поэтому, уважаемые автомобилисты, не надо экономить на том, на чем экономить нельзя. Вот следить за своим автомобилем, за двигателем, это полезно. Информация есть об этом и много статей на нашем сайте saprotec.ru. Информация для того, чтобы задать вопросы нашим коллегам, техническим консультантам, есть по телефону 8 800 200 0661, либо короткий звездочка 3035. И следите за нашими публикациями в социальных наших сетях и на нашем сайте.
3: А давайте вернемся к системе охлаждения. Скажите, пожалуйста, я не до конца понимаю, что может пойти не так с системой охлаждения, из-за чего она может не справиться вот с забортной температурой?
4: Ремень генератора у тебя порвется, например?
6: Не будет помпы крутиться.
4: Не будет помпы крутиться, которая привязана.
6: Ну, на самом деле, много достаточно причин. Там нарушение герметичности, например. Все. Ведь система охлаждения должна поддерживаться под давлением, я сейчас точно не помню, по-моему, 2 килограмма. Или там полтора, я не помню сейчас.
4: На сантиметр.
6: Под давлением, да. Ага. То есть больше атмосферного, да, 1,5-2 раза. Почему? Потому что при таком давлении охлаждающая жидкость не закипит. Чем выше давление, тем выше температура закипания. А если у вас не герметичное, у вас будет давление 1 килограмм максимум.
4: И что, закипит?
6: Она закипит просто. Серьезно? А когда она закипит, вот эти пузырьки не дадут просто отводить тепло от самых горячих частей, ну, из среднопоршневой группы, со стенок блока, да, не будет нормально отводиться. Элементарно, просто герметичность потеряла система охлаждения. Если вы ездите при нормальной температуре 20 градусов, у вас даже это, если там ничего не капает, ничего не убежало, вы даже не заметите. Но если вы быстро ехали, потом остановились в пробку, вы видите, что в пробках в основном, если есть проблемы, стоят двигатели.
4: Люди кипят, да.
6: Именно в пробке. Почему? Потому что когда они двигались...
4: Воздух еще их обдувает.
6: Да, воздух обдувает, все, это тепло уходит, все, баланс установился между выделенным теплом, и которое снимает сначала охлаждающая жидкость на радиатор, а с радиатора уже воздух. Да. Если остановился вентилятор, включился, но если не герметично, вот они закипают. Потому что давления не хватает, все, пошло кипение. Потому что когда он остановился, потока нет, а тепло-то вот только что оно было самое высокое, а охлаждения уже больше нет набегающего потока. Вот здесь произошел скачок. Надо сказать, что этот скачок всегда происходит. То есть у любого исправного автомобиля мы просто этого не видим, а там, если вы остановитесь, у вас резко возрастает температура.
3: Я где-то видел рекомендацию. То есть вот вы шли по трассе со скоростью там условной 130 км в час. Вам разрешено, вы счастливы, довольны. Едете, ну там, я не знаю, час, два, три. Вы устали. Вы останавливаетесь в зоне отдыха, не глушите двигатель сразу.
6: Хотя бы 5 минут, да, поработать надо.
4: Вы глушите помпу, перестает циркулировать, да, охлаждающий.
6: Но есть умные двигатели, где вы можете остановить, выключить двигатель, а он не выключится, он будет продолжать работать, пока не выключится.
4: Серьезно?
6: Конечно, да. И люди выходят, уже включили сигнализацию, двигатель продолжает работать.
3: Это защита от перегрева.
6: Да. Подробнее, как можно справиться с такими ситуациями с помощью наших технологий Супротек и с помощью нашего масла и с помощью наших других присадок, можно всю эту информацию найти на сайте suprotec.ru. А если у вас есть конкретные вопросы, звоните нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661 или короткий звездочка 3035.
4: Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек и кандидат технических наук, и генеральный директор компании Супротек Сергей Зеленков, а мы вернемся через пару минут.
1: Программа «Мой автомобиль». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
7: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: получайте скидки.
1: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В английском языке слово «air» обозначает «воздух», а в малайском – «воду».
3: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
4: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Взрослые мужики, черт подери. Пока шла реклама, мы тут обсуждали ведро со льдом, которое можно возить с собой в машине для того, чтобы решать проблемы с системой охлаждения. Сергей Зеленков, гендиректор компании «Супротек». Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Абсолютно всерьез говорили о том, как, в какое место подбрасывать этот самый лед.
6: Да, но на самом деле еще есть проблемы. Клапан, например, тоже, если неисправный клапан, который сбрасывает лишнее давление, если он неисправен, не будет держать давление, тоже считайте негерметичное, значит, давление...
7: Клапан,
6: будет...
7: он же на крышке бачка.
6: На крышке бачка,
7: там
6: да.
7: Это вообще-то фигулина копеечная.
6: Фигулина копеечная, а вот если он не будет работать, не будет пропускать, будет то же самое.
7: Это, кстати, очень важный вопрос, ибо на эту крышку никто не обращает внимания при ТО. Ну, или эта крышка уже годами там закручена и закручена.
6: Совершенно верно. Кстати, если у вас горячий двигатель, осторожно открывайте, потому что там может стрельнуть хорошо. То есть надо и тряпочка, и руки можно обжечь, и там будет фонтан лететь. Так вот, что еще такие самые... Ну, с помпой мы сказали, бывает еще... Да, еще бывает неисправный вентилятор. То есть вы остановились...
7: Ой, Юрий Георгиевич, а почему помпу подключают к генератору? Почему не к аккумулятору? Почему она работает от генератора?
6: Нет, у вас она работает от единой электрической системы, единая электрическая система. Просто там есть и генератор, и аккумулятор, это все вместе. Они соединены между собой.
7: Но при этом она перестает работать, когда глушишь двигатель.
6: Нет, это вы просто выключили двигатель. У вас же вы имеете до вентилятора или помпу? Помпа у вас приводным ремнем, она только с двигателем. Работает, коленчатый вал вращается, вращается и помпа. А вот вентилятор, да, он электрический чаще всего, хотя есть тоже приводной. Вы его выключили. Здесь, кстати, тоже есть умные, которые вентиляторы еще не выключаются какое-то время. И двигатель не выключают.
7: Это у многих.
6: Они
7: это
6: все вместе.
7: Больше
6: вот это ли уже электрические проблемы, когда, если, допустим, вентилятор не работает, то есть не сработал датчик нужной температуры. Там же просто стоит датчик температуры, и все, он сам включится. Он даже на ходу может включиться. Но чаще всего, когда вы остановились, потока нет, вот оно врубается. Но еще самое распространенное, то, что касается, например, вот жары и дальних путешествий, то это загрязнение самой системы охлаждения и загрязнение радиаторов. Почему? Потому что они это рассчитаны на то, что они чистые, и теплоотвод будет осуществляться в полной мере. А если не грязный, вы вылетели на трассу и полетели с большой скоростью, вы можете перегреть двигатель, просто элементарно. Перегреть, потому что у вас нет нормального отвода тепла. Надо сказать, что ведь у нас, в принципе, вот если взять все тепло, которое у нас появляется при сгорании топлива, хоть бензин, хоть дизель, неважно, хоть газ, его приблизительно только 1/3 идет в работу на движение, преодоление воздуха и вращение колес. 1/3 улетает в трубу сразу. А 1/3 – это все тепло. Вот это все тепло нужно отвести. Огромное количество. Представляете, 1/3 тепла надо отвести от двигателя. И поэтому, если там есть эти нарушения, он не успевает отводить, и тепло остается там, и все, пошел перегрев.
7: А вообще эти цифры невозможно каким-то образом победить? Ну, в том, чтобы КПД был все-таки повыше.
6: Есть двигатели 42%. КПД – это тогда очень высокий КПД. Но больше я не слышал, чтобы что-то делать.
7: А за счет чего они повышают КПД?
6: Ну, прежде всего, это организация рабочего процесса. Правильная организация – это... Ну, и прежде всего, это надо повышать... Это уже дизельный двигатель. Потому что при таком низком давлении сжатия и таком максимальном давлении сгорания, 30-35 килограмм, по сравнению с дизельными двигателями, где 100 килограмм есть. И максимальное давление компрессия или давление сжатия порядка 30-35-40, даже 50 килограмм есть. И чем выше вот это давление, тем более высокий термический КПД. Это более, значит, правильное распределение и получение, вернее, переработка тепла в работу. Поэтому такие и есть, но это уже вот специфический двигатель. Нет, есть даже еще выше, но когда уже просто используется, например, тепло для чего-то, да, потому что оно в КПД тоже входит. Например, нагрев чего-то.
0: Параллельно, кстати, специальные вентиляторы большего размера, да, и даже два вентилятора ставятся, там своя история идет по охлаждению, поэтому там специально готовится машина для долгих пробегов. Ралли-рейды – это расстояние и по 200, и по 300, по 500 километров боевых по бездорожью, и там, конечно, наваливают ребята и по жарким местам, в частности, вот по пустыне Гоби. Проезжали мы от Алматы уже туда, до Пекина, когда стартовали из Москвы. Это все показывает, что у них подготовлены автомобили, они, конечно, больше приспособлены к такому. А вот в арабских странах, где температура 55-60 бывает даже на солнце, они днем не ездят. Машины стоят в гаражах просто. Они, начинается жизнь, когда заходит солнце. А до этого как бы они берегут и себя, и автомобиль. С утра поездили чуть-чуть, и дальше все, остановились и ждут, когда зайдет солнце.
7: Фиеста.
5: Да, да. Слушайте, дилетантский вопрос насчет теплоотдачи, теплоотвода. Вы когда под капотку в последний раз мыли?
6: Ну да, есть часть тепла уходит прямо с двигателя, такие есть. Ну и вы видели, что даже специально делают такие ребра, да, по бокам крыльев, чтобы поток воздуха усилить, чтобы он обтекал как бы двигатель и уходил наружу сюда. Это тоже такое есть, но это все-таки меньшая часть,
0: чем через радиатор. Сейчас?
6: Да, как запорожцы.
5: О, да-да-да.
0: Поколение старших помнит это чудо техники.
7: То есть, подождите, там же вообще воздушное охлаждение было.
6: Там воздушное. Причем сзади стоит двигатель. Поэтому стали такие еще делать самодельные захват воздуха, чтобы как-то охлаждать.
7: Поэтому они ушастые, собственно.
5: То есть, немытый двигатель, немытый снизу.
7: Да слушай, сколько там грязи должно нарасти, чтобы он у тебя поменял
6: теплоотвод? Да, это уже надо такой слой грязи. Скажем так, если просто в пыли немножко там что-то протекло, ну, там мало что изменится. Но вообще, в принципе, да, чем чище двигатель, тем лучше от него теплоотвод.
5: Ага. Так, ладно. Это дальняк, это большие скорости, вполне чисто серьезное расстояние. Пробки, городской цикл. Мы... Вот здесь набегающего потока нет ветра. Нет.
6: Более того...
5: Температура забортная, ну, такое...
6: Более того, вообще городской режим летом в жару, он действительно очень вредный. Почему? Потому что если, особенно если у вас есть возможность разогнаться 5 минут, а потом вы стоите 15. Вот в этот момент остановки, конечно, вот это все время то, что вот я говорил, вот этот импульс, тепловой удар, он происходит, даже если все исправно, он все равно происходит. Это незаметно, мы его никак не чувствуем, но он все равно есть. То есть в чем он выражается? Даже если у вас пленка крепкая, прочная, отличное масло, и все замечательно, износа нет, само масло... идет термодеструкция. Вот эти импульсы, чем их больше, тем быстрее масло ваше закончится. Вот и все. Поэтому, а когда оно закончится, оно перестанет выполнять свои функции. Смазывающие, там, диспергирующие, там, противозадирные, антифрикционные. Просто будет терять эти свойства, противопены и так далее. И все. И поэтому надо будет его раньше поменять. Вот чем плохой этот режим, нестабильный режим в пробках. И еще плюс к тому еще добавляется, когда вы долго еще работаете на холостых оборотах. Почему? Потому что у вас температура, тут, казалось бы, жара, лето, да, температура падает. На холостых оборотах это такой плохой режим с точки зрения, это низкая температура. Ну, там, на самом деле, температура в центре будет 1500 вот, градусов в самой. Но, тем не менее, уже стенки начнут охлаждаться. Минимальное количество топлива, которое, чтобы поддерживать вот этот холостой ход, и он не оптимальный с точки зрения сгорания топлива. То есть, часть топлива не будет сгорать. Если долго вы работаете на холостых, приходится вам пробки там часами идти, вы получаете нагар. Нагар на стенках, который потом отваливается, попадает в масло, и это твердые частички карбона, которые становятся абразивным изнашиванием. Вот идет где снижение ресурса двигателя. И вот здесь как раз очень хорошо защищает наши составы Супротек. Это композиции природных минералов, которые формируют защитный слой на всех поверхностях, особенно напряженных. Вот они здесь выручают как раз хорошо в этой ситуации. Поэтому применяйте хорошее масло, используйте технологию Супротек, и вот эти все негативные факторы из жары и городского цикла вы
7: так, увидите. А почему они решают эту проблему? Как они помогают составу?
6: Прежде всего, тот слой, который сформировался, он уже ведь сформировался на основе, да, на основной поверхности, да, там чугун, сталь, он уже вырос. То есть у вас тот ресурс, который был рассчитан, он у вас в запасе уже. Он уже не изнашивается. Теперь изнашивается только наш слой. Но пока есть какое-то количество частичек нашей композиции в масте, постоянно циркулирует, он и не будет исчезать. Он будет все время автокомпенсироваться. Когда уже исчезли, допустим, поменяли масло, да, он уже пошел под износ. Но и то он изнашивается медленнее, чем та основа. Тот чугун, та сталь. Это вы уже защитили его.
5: А это даже уже на плохом, на уже сработавшемся масле все это работает вот так?
6: Да. Скажем так, что да, масло все равно получит деструкцию, потому что оно от температуры зависит. От окисления, от кислорода и от температуры. Вот здесь все вместе получается деструкция масла. Но вреда от такого масла, которое уже теряет свои свойства, будет меньше, если у вас обработан двигатель и сформировался вот этот защитный слой. Причем этот слой сам по себе уже защищает, потому что он уже нарос. А вторая часть, он еще пористый. Потому что ну, его формирование такое. Такие особенности его формирования на основе диффузионных процессов. Так вот, в этих порах больше масла, а масло с силами поверхностного натяжения держит больше масла. И это масло улучшает с точки зрения триботехники режим. То есть режим смещается, там остается большая часть граничного трения, но его становится меньше, больше гидродинамики, потому что более толстый слой масла. И защита, естественно, лучше.
5: И в итоге получается, что обработав двигатель триботехническим составом Супротек, можно защитить машину от закипания?
6: Нет, от закипания ее нельзя защитить. Почему? Потому что закипает – это охлаждающая жидкость. Она закипит при какой-то определенной температуре, если там не будет нужное давление. Если у вас исправная система, то оно не закипит. И здесь как бы обработка Супротеком, она влияет только на что? На ресурс двигателя или коробки передач, что вы обработали, ну и других агрегатов. Она влияет на то, что у вас будут ниже потери на трение, потому что это больше расширение зоны гидродинамики. Ну, то есть, в целом, ну, еще важная роль, что касается уже чисто двигателя, именно цилиндропоршневой группы, за счет вот этого слоя и за счет большей толщины масла мы восстанавливаем компрессию. А с компрессией мы восстанавливаем и улучшаем или поддерживаем оптимальные процессы сгорания. Вот, вот три кита, на которых стоит обработка Супротек. Подробнее, как работает Супротек, где можно купить, какие составы подойдут в вашем конкретном случае, всю эту информацию вы найдете на сайте suprotec.ru. Если у вас есть конкретные вопросы, звоните по телефону 8 800 200 ровно 0661. Или короткий «#3035». И наши специалисты вас проконсультируют.
7: Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук и генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков. А мы вернемся через 5 минут.
8: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Итоги юбилейной 30-й международной встречи воздухоплавателей подвели вчера на заседании Оргкомитета. Там же был дан официальный старт подготовки к 31-й встрече аэронавтов в Великих Луках. Ключевым вопросом стало избрание его директора. От Псковской федерации воздухоплавательного спорта поступило предложение вновь доверить эту ответственную миссию Владимиру Орлову. Это предложение единогласно поддержали. Были озвучены предварительные даты проведения следующих соревнований с 11 по 18 июня 2027 года. На городском пляже в Великих Луках к купальному сезону установлены зонтики и новые лавки. Выполнена подсыпка песка на пляжной зоне. Произведено выравнивание мачты, подсыпана опора фонаря для обеспечения устойчивости конструкции. Великолучане обратились с дополнительными просьбами по благоустройству этой территории. Так, в кабинках для переодевания скапливается песок, необходима установка защитных решеток перед входом. Состояние газона требует улучшения, в этом поможет дополнительная подсадка травы. В районе волейбольной площадки необходимо подсыпать и выровнять участок, где образовались ямы из-за проезда транспорта. Урны вдоль пешеходной дорожки требуют более надежного крепления. Все замечания направлены в управление ЖКХ для рассмотрения и реализации. Жители отдаленных населенных пунктов смогут купить лекарства в передвижных аптечных пунктах. По инициативе «Единой России» в деревни и села, где нет стационарных аптек, будут приезжать переоборудованные автомобили. В мобильных пунктах можно будет приобрести как базовые безрецептурные, так и рецептурные препараты, в том числе под заказ.
12: О валютах.
11: Доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10,97.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
13: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
10: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
14: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Слушайте, а что получается? Вот когда жара уже в разгаре, поздно пить боржоми? Ну, в том смысле, что обрабатывать машину по технологии «Супротек» нужно немножко заранее.
7: Да, встал в пробку в жару, вышел из машины, и давай туда лить «Супротек». И думаешь, все будет в порядке.
0: Ну да, в данном случае «Супротек», конечно, это не пожарное, не противопожарное средство. И в данном случае, конечно, все нужно делать заранее. Но у нас народ, к сожалению, еще до сих пор не все, вернее, не весь, а вот не все понимают, что профилактика – это лучше всего. Это дешевле и проще. Мы стараемся спасти уже двигатель, когда уже поздно спасать. И ждем какого-то чуда. Понятно, что наша технология – это не чудо, это не кремлевская таблетка. Это средство, которое позволяет в процессе штатной эксплуатации безразборно сделать так, что двигатель будет изнашиваться меньше. Более того, идут процессы восстановления, чего не делают. Никакое, даже самое лучшее масло в мире, и в том числе масло «Супротек Атомиум». И, естественно, для этого требуется время. Как правило, временный интервал, где-то мы замеряли после 2000 километров присутствия нашего продукта в двигателе, уже начинает показывать хорошие результаты. У кого-то гораздо быстрее. То есть первые 200 километров после обработки, если с двигателем все хорошо, уже дает эффект. Это отмечается тем, что в отзывах на сайте мы видим постоянно одну и ту же формулировку. Не знаю, работает или нет, залил, на двигатель стал работать тише. То есть до этого он работал громче, поэтому ничего не работало. А когда залил «Супротек», стал работать тише, не знаю, работает или нет. Но вот как раз показатель тишины – это показатель того, что износ прекратился, либо он очень минимальный. И здесь мы можем сказать, что как раз варианты того, чтобы использовать это в пробке или использовать, когда уже жара, а мы еще ничего не сделали, никогда не поздно все-таки обработать ваш двигатель, потому что шансов того, что трибосостав Супротек, там разные у нас есть варианты для разных двигателей, для разного объема, он восстановит. Другой разговор, что мы бы рекомендовали это тогда делать не двукратную обработку, а трехкратную обработку. Некоторым, у кого износ повыше, это значит, что там больше 120-150 тысяч километров пробега, даже четырехкратную обработку, потому что восстановление требует времени, требует самого материала. Этот материал, еще раз хочу напомнить нашим радиослушателям, кто может первый раз вообще об этом слышит, этот материал, который очищает поверхность металла, очищает валентные связи железа и вступает с ним в взаимодействие. Те микрочастицы, которые есть в металле, в том числе и в углеводородах в вашем рабочем масле, они начинают строить поверхность. То есть это тамарный построитель поверхности металла, который позволяет строить новую основу. Это не присадка, которая создает некие пленки антифрикционные. Это такой технологичный продукт, который долго очень является одно с подложкой сосновой и долго работает, долго держит противоизносные свои свойства. Он удерживает масло на поверхности. Вот это главное преимущество данной технологии. Ну, естественно, там уже есть свои принципы, как правильно обработать. Юрий Георгиевич об этом поподробнее скажет.
6: Да, надо сказать, что это все-таки технология, а не просто присадка. Почему технология? Потому что наша задача сформировать слой в двигателе, который может быть в разном состоянии. Ну, например, в нем есть достаточное количество нагаров, и просто добавить присадку, чтобы все произошли эффекты, и что-то там обработалось, и сформировался слой, не получится. То есть у нас получается этапная обработка. Вот поэтому на первом этапе, чаще всего при пробеге, когда, ну, большая часть, надо сказать, что наших клиентов это все-таки те люди, у которых уже пробег приличный. Ну, точно больше 50 тысяч. Хотя есть и с нуля обрабатывают. Но это те, которые уже на старых автомобилях доделали, вот они и с нуля обрабатывают. Или услышали вот «Комсомольскую правду» и пошли сразу же увеличивать ресурс. Тут надо сказать, что действительно, чем раньше начинаешь обрабатывать, тем больше ресурса ты сохранишь. Когда двигатель убит, ты уже никакой ресурс не сохранишь. Так вот, если это все-таки двигатель в таком состоянии, где есть уже нагары, ведь наш состав композиции природных минералов – это слоистые силикаты. И попадая в зону трения, они сами очень легко разрушаются, потому что у них слабенькие связи между слоями. Но они в это время чистят. То есть они не задирают, но аккуратненько счищают все эти нагары и лаки. А вот эти нагары и лаки – это твердые частички. Чаще всего это карбоны. И они твердые. Если там крупные частички, там больше 20 микрометров, они сели на фильтре нашем масляном. А вот все, что мельче, оно циркулирует в двигателе с маслом и изнашивает его. Поэтому получается, что мы вроде как добро делаем, обрабатываем Супротеком, а слой-то мы не построим, не дают вот эти частички его построить. Поэтому вот первый так вот такой. За 500, за 1000 километров вы заливаете до смены масла. В это же масло заливаете нашу мягкую промывку Супротек. Почему? Потому что это химия очень мягкая, которая вымывает... Потому что сам Супротек почистит все зоны трения совершенно спокойно, ему ничего не надо. А вот там, где каналы масляные, стенки, картер, вот эту всю грязь надо убрать, потому что она нам не нужна, надо ее всю убрать. И вот после этого идет смена масла. Если надо, промывка двигателя, если нет, значит, просто заливается чистое новое масло. И туда добавляется уже второй флакон, это второй этап обработки. Вот чаще всего на втором этапе у нас появляются вот эти эффекты. Потому что где-то за 200-500 километров обработки вы получаете... То, что вы слышите прежде всего, это снижение шумности двигателя работы. Почему? Потому что тот слой, который сформировался, он держит большую толщину пленки. И вот за счет перекладки, за счет демпфирования, так, ну, скажем, смягчает удар поршня, поэтому вы слышите, что он мягче работает, потому что там меньше вибрации, значит, меньше и будет шум. И дальше может быть еще и третий этап обработки, если пробеги там приличные. И вот этот слой, он будет дальше выполнять все функции, то есть все эффекты отсюда. У нас есть для двигателей три состава основных. Это серия актив. Актив стандарт, актив плюс и актив премиум. Они отличаются только тем, какой объем у вас масла и какой рабочий объем двигателя. Есть еще составы для спецтехники, это уже максы. Это значит грузовые, спецтехника обрабатывается. И есть еще состав оффроуд, да, это для таких тяжелых внедорожников, у которых там повышенная концентрация. Вот обрабатываются они в принципе стандартно. Нужно обязательно тщательно размешать флакон, потому что вся композиция, она осилая. Это масло, в котором находится, это просто носитель, это минеральное масло И-40, предназначен только для того, чтобы его хранить. Потому что порошок очень активный, сам по себе он съедается за неделю. Если мы его...
7: Что значит съедается?
6: А он сам себя нейтрализует. У него торчат активные связи, они касаются друг друга, и за неделю потихонечку он стягивается.
7: Ну, а в чем проблема его расколошматить?
6: Проблемы, как расколошматить в сухом виде нет, надо просто опять его измельчать.
7: А, то есть, вот размельчили один раз, потом он слипся и уже...
6: Да. Если мы у нас долго, мы, допустим, у нас был приготовлен порошок, мы ушли на новогодние праздники, и у нас что-то осталось, мы его опять по новой измельчаем, оно восстанавливает полностью свои свойства, но его нельзя ни в коем случае в продукцию запускать, он не будет работать.
7: А если он в масло погружен?
6: А в масле он 5 лет спокойно находится в консервированном состоянии. Почему? Потому что масло не дает вот им как раз активной
7: части. Да, но мы когда берем флакончик, только что купленный,
6: он осел сильно.
7: Он осел, и он слипся.
6: Он слипся, но тем не менее он все равно держит расстояние достаточно для того, чтобы он продолжал быть рабочим. Мы же проводили испытания через 3, через 4, через 5 лет, и даже 6 лет уже еще он работал, но уже было снижение процентов на 30-40 эффективности, и все, и мы решили 5 лет максимум, больше не даем. И это не только связано с самим...
7: Сколько времени не теряется вообще эффективность?
6: Нам мы дальше уже не испытывали, а какой смысл теряется?
7: За год теряется там какой-то процент, за два...
6: Нет, до 5 лет 100%
0: держит. Миллиард лет минерал лежал себе спокойно, его не трогали. И он не портится. Знаете, вопрос в другом, что у него связи, вот те самые связи активные, они уже становятся не такими активными, и поэтому надо заново перерабатывать. Да, если мы с вами сольем масло, высушим...
7: Нет, это все понятно.
0: Опять, тогда, наверное, он опять
7: вернется. Предположим, слушает нас сейчас человек, который собирается пойти купить, он приходит в магазин и начнет выбирать посвежее. Да, они будут все в пределах этих 5 лет, но все равно он будет выбирать посвежее.
0: Но даже если 5-летний уже срок подходит к концу, нет никаких проблем. Понимаете? Это же не наступает прямо мгновенно. 5 лет закончилось, да, и раз, и резко
7: 30%. Вчера мне было 17 лет и сколько-то там месяцев, сегодня 18. Вот вчера было нельзя, сегодня можно.
0: Это не скоропорт. Знаете, но при этом есть люди-долгожители, понимаете? Поэтому ему 17 лет, сегодня возраст молодежи принято решение до 40 лет почти продлить. Поэтому считайте, что все хорошо.
6: Да, значит, что нужно? Тщательно размешать. Для чего размешать? Чтобы залить можно было. Потому что он останется там на дне. Тщательно размешали, залили куда? В прогретый двигатель. То есть, нужно его заранее прогреть. Почему прогретый? Потому что если он прогрет, вы залили, тут же закрыли горловину, тут же запустили. Он уже начал работать. Пока он опускается весь, масло у вас уже горячее, будет хорошая, правильная циркуляция. Будет заносить зоны трения. Как раз первый этап обработки обязательно проехать 20-30 минут. Почему? Потому что наиболее крупные частички, это порядка 10 микрометров, 7-10 микрометров, их там есть порядка 10%, они должны осуществить функцию очистки, потому что слой не сможет нарасти на вашей забитой поверхности грязной, с лаками, нагарами, он там не построится никак. Это вот другие присадки, которые просто разделяющие, там, металлоблокирующие, например, они будут работать. А здесь слоя не построить. Поэтому мы должны очистить поверхность, и на чистой этой поверхности мы формируем как раз новую структуру. Поэтому обязательно проехать 20-30 минут. Вот принципы вообще, вот почему технология. Нельзя просто так залить и все, и пойти домой. А завтра он заработает. Не заработает.
7: Главное проехать эти 20-30 минут. Да.
0: Кому интересно вообще разобраться в вопросе, почему некие минералы что-то такое делают, почитайте, пожалуйста, несколько статей академика Вернадского. Вам будет понятно, что это не просто какой-то взятый где-то камень на дороге, да, который перемололи и засунули. Нет, это есть минералогия, есть сложная наука и кристаллография. Это сложные процессы. Это действительно настоящая наука. Юрий Георгиевич не зря на этом защищал диссертацию. И целая научная школа уже существует по этому направлению. И я могу сказать, что, безусловно, данный продукт себя проявил за многие годы. И он устойчиво позволяет двигателю работать даже в очень сложных летних условиях. И он защищен. А для того, чтобы больше разобраться, кому интересно, зайдите на сайт suprotec.ru. Если вам необходимо узнать или там получить консультацию технических специалистов, каким продуктом правильно пользоваться и что делать, телефон 8 800 200 ровно 0661. Короткий, это звездочка 3035, наш сайт suprotec.ru.
7: Сергей Зеленков, генеральный директор компании «Супротек» и директор департамента научно-технического развития компании, кандидат технических наук Юрий Лавров. А мы вернемся через пару минут.
15: Программа «Мой автомобиль». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
16: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
15: Реклама.
17: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
18: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
19: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
21: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А в этой четверти часа у нас традиционный вопрос от автомобилистов. Собственно, боли, тревоги, проблемы разбираем вместе с гендиректором компании «Супротек» Сергеем Зеленковым, директором департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрием Лавровым. Давайте, Кир, жги.
7: Что жечь?
5: Простите, бензин жги.
7: В этом уверен? Может быть,
0: не
7: лучше...
0: жгите сарай, Кирилл, не жгите, он пригодится.
7: С дизелька начнем. Так, Cherry Tiggo 8 Pro Max 2024 года. На этом автомобиле с пробегом всего-то 30 тысяч километров двигается Сергей по Москве, судя по всему, и он задает вопрос. Какую присадку можно использовать для робота с двойным мокрым сцеплением? Механическая часть коробки тут совмещена с мехатроником и использует один тип масла. Не навредит ли состав присадки мехатронику и дискам сцепления?
6: Нет, не навредит. Состав нужно использовать МКПП, такой же, как для механической коробки, потому что она сама, по сути, есть механическая. Ну да, там у них одно масло, но ничего страшного с ним не произойдет, никакими деталями, там, какими-то клапанами, там, управлением, ничего страшного. Поэтому рассчитывается на 3,5 литра масла. В принципе, достаточно залить при смене масла или в текущее масло сейчас обработать до смены масла. Но если подходит смена масла, лучше уже совместить этот процесс.
5: Еще один вопрос от автомобилиста. Под нагрузкой работает как ТНВД на дизеле. Стрекочет мотор бензиновый 1 литр трехцилиндровый. Дизелит. Компрессия хорошая, масло не расходуется, задиры присутствуют в цилиндрах, не сильные, но есть. Это болячка всех этих моторов. Что можно использовать в вашей продукции для уменьшения шума?
6: Ну, это маленькие движки, да, трехцилиндровые, литровые.
5: А, маленькое уточнение, это LKRFE.
6: Toyota, наверное. И вот они обрабатывают составом актив стандарт. В данном случае он не написал пробег, но, короче, если больше 50 тысяч, значит, в три этапа. Первый этап заливается за 500, за 1000 километров до смены масла. И сюда же заливаем мягкую промывку за 200 километров. После смены масла второй и третий этап. В принципе, то, что он дизелит, я думаю, что это, скорее всего, у него уже повышенные, если тем более есть зазоры, вернее, задиры, то, скорее всего, и зазоры повышенные. Вот эта перекладка, она есть. Но я тогда рекомендую еще использовать все-таки наше масло тогда. Супротек Комфорт подойдет вполне для этого 5W40.
7: Так, Антон из Комсомольска-на-Амуре, Subaru Impreza 2008 года, пробег более 200 тысяч километров. В описании к долговременной промывке прочитал, что при постоянном использовании достигается эффект раскоксовки. При этом в других ответах вы пишете, что достаточно единовременного применения долговременной промывки. Подскажите, возможно ли раскоксовка таким образом? И сколько замен с долговременной промывкой необходимо произвести? Особенно Subaru двигателя делают очень проблематичную стандартную процедуру раскоксовки.
6: Ну да, потому что горизонтальные цилиндры. Да, наша мягкая промывка, здесь надо использовать мягкую промывку. Надо ее совместить, конечно, с трибосоставами, с обработкой нашими композициями, актив плюс в данном случае. И за 200 километров мягкая промывка. Значит, сколько? Значит, если у вас кольца залегли совсем, мы вам не поможем с точки зрения расхода масла на угар и, может быть, даже компрессии. Если они двигаются хоть немного, то, я думаю, тут зависит, насколько сильно они закоксованы. Но чаще всего это за два раза.
7: Да,
6: да, за три.
7: Долговременная промывка ведь раскоксовку это не занимается.
6: Нет, она чистит, как раз она чистит нагары, да, она снимает эти все гадости. Угу. Но совместно, лучше совместно как раз Супротек. Почему? Потому что он чистит сразу. Там, где можно почистить, ведь эти частички наши попадают, они снимают вот эту нагар, угу. И вместе с ними, еще с мягкой промывкой, они как раз вместе в комплексе обрабатывают хорошо и прочищают ее, и могут раскоксовать полностью. А тем более здесь что хорошо, что если они горизонтальные, нам без разницы, в каком положении, хоть вверх ногами этот цилиндр, потому что масло просто подается, и все. Вместе с промывкой.
0: Мягкая промывка тем безопасна, потому что она мягко прочищает и не так агрессивно с точки зрения растворителей. Растворители, короче, пятиминутки, они очищают всю эту грязь, и она в таком как бы слепленном состоянии попадает в обработку, и в том числе попадает в масло. Это может привести к задирам, поэтому мы не рекомендуем. А мягкая промывка за 200 километров мягко, постепенно очищает слой за слоем, и тем самым это менее безопасно.
5: Следующий вопрос. Ильдар из Краснодара ездит на Mazda CX-9 2008 года выпуска, пробег 146 тысяч. Вопрос такой. Есть мнение, что при пробеге двигателя более 100-150 тысяч следует применять более вязкое масло. Например, если новый двигатель рассчитан на вязкость 5W30, то с большим пробегом нужно переходить на 5W40. После обработки Супротеком можно ли вернуться к менее вязкому маслу, вот как для нового двигателя?
6: Можно, действительно. Ведь проблема в чем? Почему переходит на более вязкое масло? Это из-за компрессии. Это не из-за расхода масла. Это ошибочное есть мнение, что снизится расход масла на угар. Снизится у вас расход масла на угар, если просто поменять масло, если вы возьмете масло, у которого низкая испаряемость. Вот это просто чисто масло заменить. И там уже без разницы, какой вязкости. Что касается увеличения, действительно, для восстановления компрессии лучше масло, чтобы было вязкое. Почему? Потому что компрессия обеспечивается не только зазором, а еще и маслом. Только в сумме они работают. Почему, кстати, мы восстанавливаем составами Супротека компрессию? Не потому, что мы восстановили все железо. Нет, мы только часть, там, 3-5 микрометров восстанавливаем. А потерянные 10-15 мы не восстанавливаем. Но компрессия восстанавливается полностью до номинала. Почему? Потому что наш слой держит больше масла. Все, мы восстановили компрессию и со всеми вытекающими последствиями. В данном случае, когда мы обработали составами Супротек, мы восстановили компрессию. Естественно, можно вернуться к тому маслу, которое было 5W30. И оно правильно, потому что завод-изготовитель рекомендует именно его. И его нужно применять, потому что при использовании этого масла у вас будет расчетный расход топлива, потому что это потери. Чем более вязкое масло, тем больше потери на трение.
5: Уточняющий вопрос, на всякий случай, просто так, для себя интересуюсь. Более вязкое масло, оно, лучше работает в условиях жары.
6: Да, естественно, больше плотность, больше, но все-таки здесь больше играет высокотемпературная вязкость при 150 градусах. Она более важный показатель. Может так получиться, что у масла 5W30 он будет больше, чем у масла 5W40. Тут уже зависит от пакета присадок.
5: Ага, понятно. То есть разница между Краснодаром и Салехардом здесь,
6: Да, не сильно.
7: Александр из Улан-Удэ, Honda Freed, год 2012, пробег непонятен. Какую присадку нужно заливать в вариатор, ибо он жужжит?
6: Жужжит, скорее всего, это металлоремень у него, похоже на то. Присадка у нас только одна для вариатора, это Супротек АКПП. Заливается она до 9 литров масла, хватает ее. И, в принципе, можно совместить вместе с заменой масла. Потому что бывает, что там масло тоже играет серьезную роль. Лучше совместить этот вопрос. Насколько решится проблема, 100% сказать нельзя. Почему? Потому что если там сильные изношенные подшипники, которые, собственно говоря, и еще растянутый еще металлоремень, то, конечно, проблематично. Пробовать надо. То есть подшипники мы восстановим, мы зазоры, конечно, растянем частично, цепь. Но если она сама растянулась, уже еще только менять ее.
7: Вопрос, насколько сильно растянулась?
6: Да, насколько сильно растянулась.
7: А тут пока не попробуешь, не поймешь.
6: Да, какой-то положительный эффект будет 100%, может быть, уйдет. Если не уйдет, все, менять цепь.
5: Сергей из Бреста ездит на Крайслере 4-го года, непонятно какой модель конкретно, пробег 345 тысяч километров. Вот вопрос. У нас в Бресте на Озон я могу купить оригинальный... У нас в Бресте на Озоне я смогу купить оригинальный продукт или вы не торгуете через Marketplace? Спрашивает Сергей из Бреста.
6: Да, мы торгуем через практически все основные маркетплейсы. И вся продукция там есть, заказывайте, там просто меняется, наверное, время доставки. Причем надо сказать, что когда вы зайдете на сайт маркетплейса, найдите слева там официальный сайт. То есть вы туда попадете...
5: В смысле, официальный магазин?
6: Официальный магазин, да, компании «Супротек».
5: Ага.
6: Он есть на всех маркетплейсах. Подробнее вы можете уточнить у наших специалистов. Прямо где-то у нас даже ссылки есть. Но вот лучше просто позвонить и спросить, где найти, там, допустим, на таком-то маркетплейсе, где ваш официальный магазин найти. Он прямо там же у них же на сайте находится. Просто тогда вы будете получать, прямо покупать прямо через маркетплейс, но от нас. Потому что есть же и промежуточные какие-то.
7: Так, но время у нас еще осталось для вопроса.
5: Полторы минуты, да.
7: Марсель на «Солярисе» 2018 года спрашивает, пробег 180 тысяч. Есть ли смысл заливать «Супротек» в двигатель «Солярис-2», учитывая, что блок двигателя алюминиевый?
6: Да, они все сейчас алюминиевые с чугунными вставками. Конечно, есть смысл. Вы увеличите ресурсы, будете надежно и безопасно ездить. Еще снизите расход на топливо. Поэтому счастливого пути вам.
0: Учитывая, что у нас до конца июня осталось еще время, и скидка на 20% на все трибосоставы и автохимию действует в наших фирмах. Магазинах и на нашем интернет-магазине. Опять же, пароль для связи «Комсомольская правда», наш промокод и наш телефон 8 800 200 0661 звездочка 3035. Наш сайт suprotec.ru. Всем хорошего дня.
7: Генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании, кандидат технического

0: Будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Реклама.
3: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
6: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
0: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
8: Я слушаю радио «Комсомольская правда»
9: и тебе рекомендую.
0: В Москве 11 часов, в Перми 13. В Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
12: Об атаках.
11: На месте ракетной атаки в Воронеже завершены поисковые работы, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни. Общее число погибших выросло до 6 человек, всего пострадали 68. В 4 больницах региона остается 21 раненый, остальным пострадавшим при атаке госпитализация не потребовалась, уточнил Гусев. Воронеж подвергся ракетной атаке ВСУ 22 июня. Изначально сообщалось о 5 жертвах, СКР возбудил дело о теракте. В Воронежской области с 23 по 25 июня объявлен трехдневный траур.
0: О политике.
11: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Украине в размере 70 миллиардов евро. По словам премьера, Словакия готова помогать Украине гуманитарно, но не будет выделять деньги на оружие. В начале июня политику со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что НАТО обсуждает выделение Украине военной помощи в размере 70 миллиардов евро.
0: О нефти.
11: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность продажи более чем 100 тысяч тонн нефти с задержанного танкера «Смиртос». Как пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники, официальные лица считают, что нефть судна теперь принадлежит Британии, что позволяет принимать решение о дальнейшей продаже. Ранее британские военные захватили в проливе Ла-Манш танкер «Смиртос», который якобы принадлежит российскому теневому флоту. Согласно открытым данным, танкер ходит под флагом Камеруна.
0: Об отдыхе.
11: В Анапе открыли 68 пляжей. Там завершены работы по очищению береговой линии, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Отмечается, что на курорте полностью восстановили и открыли все галечные, а также 8 километров песчаных пляжей. Постановление подписала мэр Анапы Светлана Маслова. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом. Топливо

0: было загрязнено топливом. 54 километра береговой линии в районе Анапы.
1: О футболе.
0: Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 состоится в Азербайджане в октябре этого года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, момент истины. Ударят ли нацисты по Белоруссии? Зеленский продолжает куражиться, продолжает глубже вмешиваться в конфликт. Европа приблизилась к опасной черте в противостоянии с Россией. Эпицентр был в штате с крупными нефтеперерабатывающими заводами. В Венесуэле сильнейшее в истории землетрясение. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Белоруссия больше не угрожает Украине, поскольку Минск отключил ретрансляторы, которые якобы помогали корректировать удары со стороны России. Зеленский продолжает куражиться, очередное заявление. Демонтировали их или нет, сам Зеленский не в курсе, как, впрочем, никто не знает, что было и где и как. Но Зеленский отмечает, что Украина работает над этим, и сам он очень внимательно следит за ситуацией. Буквально неделю назад он предъявил ультиматум, потребовал от Лукашенко за неделю убрать с границы технику, которая, по данным Киева, корректирует удар наших вооруженных сил. А в случае отказа Киев пригрозил действовать самостоятельно. В Минске назвали это провокацией, заявив, что держит на границе минимальные силы и ситуацию контролирует. Военный обозреватель Антон Труце. Антон Андреевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, рад вас слышать.
2: Взаимно. Как вы видите развитие событий? В любом случае ситуация на белорусско-украинской границе накаляется. А судя по сообщениям с Украины, они отводят и гражданских, и остальных с Черниговской области. С севера Черниговской области. Mm-hmm. Да. Ударят в любом случае просто потому, что им надо затянуть Белоруссию и максимальный урон нанести и этой братской республике.
3: Смотрите, дело в следующем. Ударит противник по Беларуси или нет, сказать, конечно, сейчас сложно, потому что его мотивы, да, понять трудно. Давайте мы попробуем просто проанализировать, какие плюсы или минусы он может видеть от своих действий. Он, в смысле, противник.
2: Да.
3: Во-первых, в чем может быть плюс от расширения конфликта, затягивания туда Беларуси? Дело в том, что противнику сейчас расширение конфликта, с моей точки зрения, вообще выгодно. Почему? Потому что это дает повод обратиться к потребовать от Европы больше помощи, потребовать более активно участвовать в конфликте. Европа, конечно, уже активно участвует, но ведь можно всегда более активно, да, больше вооружения, больше советников, больше разведпомощи, возможно, прямое участие военных подразделений. Это с одной стороны. С другой стороны, расширение конфликта на Белоруссию может показаться противнику идеей, скажем так, достаточно привлекательной, потому что белорусская армия, при всем к ней уважении, она просто маленькая. Ну, понятно, это армия небольшой европейской страны, она не отмобилизована, и поэтому ситуации, когда для Украины выделить на Белоруссию какой-то наряд сил, который достаточно для решения каких-то задач, не приведет к катастрофическому ослаблению войск на фронте.
2: А зачем наряд сил? Ведь, судя по всему, об этом речи не идет. Можно же также бомбить дронами и ракетами, дальнобойными, не вставая с кресла. Да, то есть без можно. Всяких сухопутных историй, нанеся серьезный урон. Ну, не дай бог,
3: конечно. Можно, конечно, но за весь вопрос, чего противник хочет добиться. Если да. он хочет просто нанести какой-то урон инфраструктуре в Белоруссии, то, ну да, это можно сделать. Но в этом случае у него получится следующее. Он наличный наряд сил средств воздушного нападения, он будет растягивать на Россию и на Белоруссию. То есть по факту, ну потому что, понятно, один дрон с две стороны полететь не может, да? То есть получится, что все то, что будет выпущено по Белоруссии, не будет выпущено по нам. Логично. Вот. И на самом деле это, мне кажется, с точки зрения противника, это будет контрпродуктивной идеей. Тем более, как мы видим по примеру войны в Персидском заливе, недавней очередной, поражение целей на территории третьих стран вовсе не означает, что эти третьи страны вступают в войну. Ну, то есть Иран, например, поражал разнообразные цели на территории арабских стран, но эти арабские страны в войну с Ираном не вступили. То есть Иран, понятно, решал какие-то свои задачи, но вот... Вот, с другой стороны, если противник решит, вот, что ему прям надо Белоруссию в войну затащить, то лучшего способа, чем вторжение сухопутных войск, подобно, например, тому, что было в Сузе в 24-м году, ну, наверное, представить себе трудно, потому что это игнорировать уже очень сложно. То есть, если удары средств воздушного нападения можно их сбивать, можно ответные удары наносить, то вторжение сухопутных войск – это уже прям вот то, что очень тяжело как-то игнорировать. Поэтому это зависит от того, как, во-первых, какие цели хочет противник достигнуть, а во-вторых, тут очень важна какая вещь. Дело в том, что создается такое ощущение, что многими своими внешнеполитическими шагами противник решает какие-то сиюминутные цели. То есть, причем сиюминутные цели во внутренней политике в отношении со своими европейскими союзниками. Поэтому пытаться его действия с точки зрения... Не так. Анализировать можно, но надо понимать, что анализ действий противника с точки зрения какой-то долгосрочной стратегии, он может быть не полон именно потому, что мы вот не знаем каких-то краткосрочных скрытых нюансов в отношении внешней политики Украины, которые она может попытаться решить военными целями.
2: Ну, а обратная сторона этой агрессии открывает ли возможности через Гомельскую область, да, через Черниговскую, да, заминировано, да, там есть проблемы, но это все-таки не Донбасс, оказаться в Киеве, да, союзным войскам?
3: Для этого нужно выделить большой наряд, для этого, в свою очередь, нужно выделить большой наряд сил. У нас фактически просто это приведет к растягиванию фронта. То есть у нас фронт уже там, значит, составляет сколько, я, извините, цифру на память не помню, 1,5-2 тысячи километров. Соответственно, удлинение этого фронта еще на несколько сотен километров границы с Белоруссией с обеих сторон, вряд ли. То есть теоретически это открывает какие-то оперативные перспективы ввиду того, что снижает плотность войск на фронте, потому что чем меньше плотность, тем больше это, в общем случае, чем меньше плотность, тем проще перейти к каким-то маневренным операциям. Но проблема в том, что у нас сейчас уже плотность войск на фронте не очень большая, и основным поражающим средством являются дроны, как мы знаем. И поэтому, особенно в контексте, точнее, не дроны, а сочетание дронов как средства разведки и дронов как средства поражения и наведения артиллерии. И, соответственно, плотность войск уже очень маленькая, и то, что она станет, ну, еще немного меньше, ну, я не думаю, честно говоря, что это откроет какие-то положительные перспективы.
2: Спасибо. Вот Антон Труца, военный обозреватель. Европа приблизилась к опасной черте в противостоянии с Россией, заявил постпред нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Поленский, подчеркнув, что европейские страны пытаются как можно глубже вмешаться в продолжающийся вооруженный конфликт, о чем также говорит разрешение на пролет киевских беспилотных летательных аппаратов через воздушное пространство стран Балтии. Тем продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Очередной призыв к благоразумию Европы раздается из стана российских политиков. На этот раз это голос постпреда России при ОБСЕ Дмитрия Полянского. Того самого постпреда, который работает в европейском осином гнезде, прямо в штабе ОБСЕ. Ну и что же волнует нашего постпреда? К чему он призывает взорвавшуюся Европу? Полянский говорит, что европейские страны пытаются как можно глубже вмешаться в продолжающийся вооруженный российско-украинский конфликт. И приводит достаточно весомый факт, связанный с тем, что страны Прибалтики официально разрешили пролет украинских беспилотников через свое воздушное пространство в сторону России. Полянский, в частности, обращает особое внимание на то, что грань между войной и миром сегодня как никогда размыта. И он говорит, что сейчас непонятно, никому непонятно, какое именно событие может стать спусковым крючком для более серьезного противостояния между Европой и Россией. Но европейские политики, в том числе и штаб ОБСЕ, буквально одержимы этим, маниакально одержимы этим. И Полянский также обращает внимание, что европейские политики не знают реального положения дел на фронте и верят только словам политиков, которые звучат из Киева. Это очень серьезное предупреждение. Это фактически игра Европы, сидящей на бочке с порохом и играющейся зажигалкой. Вот свой Бигфордов шнур пытается поджечь и президент Франции Макрон. Он с радостью сообщил, что 13 июля будет некое совещание коалиции желающих. Что это за коалиция желающих, по идее Макрона? Это ввод так называемых миротворческих сил или той же коалиции желающих. В этой коалиции пока фигурируют две страны. Это и Франция, и Великобритания. Кремль, МИД уже много раз предупреждали, что мы с этим категорически не согласны. И эти войска, которые Макрон мечтает ввести на Украину, будут нашей законной военной целью. А это значит война. Так, может быть, узколобый Макрон этого не понимает и как раз подливает керосина на этот уже дымящийся костер. Но мне кажется, что при таком понимании ситуации Макрон должен сознавать, что если начнется, извините, серьезная заваруха, то, наверное, и Париж, и Лондон могут оказаться в атомном пламени. Потому что Россия, вы знаете, оставляет за собой право в случае нападения использовать и ядерное оружие. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Ну а в Венесуэле сильнейшее в истории землетрясение, причем в эпицентр, там где крупные нефтеперерабатывающие заводы. Что случилось, об этом через пару минут.
5: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
8: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: А знаете ли вы что?
11: Детеныши морских котиков называются щенками.
12: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
2: 24 июня на севере Венесуэлы произошли 2 мощных землетрясения с интервалом всего в 40 секунд, магнитудой почти 7,5. Эпицентр был в одном из штатов, где расположены крупные нефтеперерабатывающие заводы. Толчки ощущались по всей стране, даже в соседней Колумбии. Объявлено чрезвычайное положение. Мобилизованные экстренные службы, исполняющие обязанности президента Родригес, сообщила, что погибли 32 человека и почти 700 ранены. В геологической службе США не исключают, что число жертв может исчисляться десятками тысяч. В Каракасе обрушились как минимум 3 здания. Под завалами люди, 18 удалось спасти. Из-за разрушений в ряде районов перебои с электричеством, ухудшилась интернет-связь, власти обратились за международной помощью. Угрозы цунами нет, но жители предупредили о возможных повторных толчках. Все детали и нюансы есть на сайте kp.ru. Там находятся наши люди, они есть везде. Один из них, москвич Андрей, прямо сейчас в Каракасе. Вот что он нам рассказал.
10: Около 18.00 по времени Каракасе я как раз был на 21 этаже своей резиденции, в спортзале. И тут, конечно, затрясло. Неожиданно было. Ну, как потом выяснилось, 7,5 баллов. А ощущения были, конечно, не слабые, исходя из того, что ты никогда ранее такого не ощущал. Ну, а дальше что? Дальше побежали резко спускаться, как только толчок прекратился. Ну, и уже все лестничные площадки, конечно, все стены, все уже было в полуразрушенном состоянии. Добежали кто куда мог, собрали основные документы, ну и на улицу. Вот там мы сидели все это время. Толчки продолжались, и вот сейчас уже сколько в Каракасе? 3 часа ночи, где-то час назад был еще один толчок. Он был, конечно, не сильным, уже авторшок, но все-таки ощущения не слабые. Ну, держимся, как можем, спасаемся.
2: Но, надо сказать, что помимо этого землетрясения, то практически такой же магнитуды произошло в акватории Тихого океана у северо-восточного побережья Японии. А эпицентр зафиксированного в 1:30 по Москве землетрясения находился в одной из префектур, ну, нам ничего это не скажет, но по интенсивности сотрясение в эпицентре оценивается как уничтожающее. С нами сейсмолог Константин Рябинкин. Константин Сергеевич, здравствуйте.
13: Добрый день.
2: А что, собственно, происходит? Обычная история или вот же тут смущают фразы «сильнейшая в истории»? Да, какие-то погоды странные стали, какие-то, значит, ливни тропические там, их где не было, какие-то ураганы в Свердловской области. Вообще связаны ли все эти процессы? А есть конспирологические версии, что все американцы что-то, да, делают, какое-то биологическое оружие, там всем пакостят. Или это какие-то естественные такие тысячелетние истории нашей Земли?
13: Ну, смотрите, давайте сначала определимся в понятиях, да, что такое исторические землетрясения, да. Это то, что мы, человеки, да, видели своими глазами, ощущали и как-то зафиксировали. Самое мощное историческое землетрясение – это землетрясение 2004 года, которое произошло в Индонезии. В результате этого землетрясения даже на какую-то долю секунды у нас сократились сутки. Вот. Магнитуда его составляла 9,5. Что касается землетрясения, которое произошло у нас сейчас в Венесуэле, то оно произошло на границе двух плит. Это южноамериканской и карибской плиты. Вот. Магнитуда его составила 7,2, второго 7,5. Что касается нормально это или ненормально, это для нашей планеты Земля абсолютно нормальная история.
2: То есть, периодически иногда, да, тут не то чтобы это против нас, просто совпало, да, что оно вот так.
13: Да. Ну, в том плане, наличие землетрясений, то, что они у нас происходят, да, это в каком-то, с точки зрения там геологии, может быть, даже хорошо, ну, в том плане, то, что они подтверждают, что наша планета жива. Если мы сравним с теми же самыми там ближайшими планетами, да, там, с Марсом, да, который там с точки зрения там геологии почти уже ничего из себя не представляет, то есть там движения всякие практически закончились, либо с Луной, да, где также толчков, источниками толчков могут быть только там метеориты и падающие спутники.
2: Да, а вот Венесуэла, часто ли, ну, не то чтобы почему там, часто ли встречается в ваших профессиональных наблюдениях, сводках?
13: Смотрите, ну, я больше работаю, ну, непосредственно с другим регионом, да, там, с Россией, с Камчаткой, с Дальним Востоком и с Тихоокеанским, так сказать, огненным кольцом. Вот. По Венесуэле, да, прошлое землетрясение, которое было достаточно сильное, оно произошло там в 1900 году, то есть, ну, достаточно давно. И, кстати, такое большое количество жертв, которое сейчас будет, оно будет связано с тем, что люди отвыкли от того, что когда-то было землетрясение, они перестали его бояться, и нормы строительства начали снижаться.
2: Это такая частая история, да.
13: Да. Вот если не уходить там далеко, вот есть у нас Нефтегорск, да, вот 95-го года землетрясение. Погибло 2040 человек. Вот, город буквально сложился, там магнитуда была примерно такая же, там 7,6, вот, но все вот эти вот жертвы, они связаны с тем, что были нарушены всевозможные нормы строительства.
2: А вот у нас там регионы юга, они насколько, вот вроде спокойно, а тоже в любой момент, может, Сочи, там в Крыму где-нибудь? Где тоже вот начали строить, все как-то странно.
13: Смотрите, но это уже вопрос к строителям, да, то есть у нас есть так называемая карта ОСР, общесейсмического районирования, где каждый район, каждый регион, да, отмечен, то, что здесь у нас зона там 8-бальных землетрясений, здесь зона 5-бальных землетрясений и так далее. И для каждой зоны есть определенные как бы нормы. То есть здесь мы такой фундамент применять нельзя, здесь мы делаем такой фундамент. Здесь на сваях, здесь можно без сваи и так далее и тому подобное. И, соответственно, чем выше сейсмическая зона, да, тем дороже это все стоит.
2: Ну да. Спасибо. Сейсмолог Константин Рябинкин был с нами. Заболеваемость гепатитом С в России за прошлый год оказалась аж на треть выше планового значения, отчитались в Минздраве, отметив, что это единственное из 10 показателей госпрограммы развития здравоохранения, которые они радостно и торжественно, в кавычках, конечно, провалили. Ну, то ли вот хорошо, что всего один, то ли это проблема. Но за этими страшными цифрами кроются нюансы. Виталия Осипова надела белый халат, выслушала экспертов и говорит, нам паниковать не надо. Вот в чем нюансы.
14: В России выросло число выявленных случаев гепатита С. Согласно данным Минздрава, заболеваемость им в прошлом году составила чуть больше 40 случаев на 100 тысяч населения. Это на треть выше планового значения, закрепленного в госпрограмме развития здравоохранения. Плановый уровень заболеваемости был достигнут в 18 из 85 регионов. Гепатит С – это острое или хроническое инфекционное заболевание. Оно поражает ткани печени и может привести к тяжелым осложнениям – циррозу или раку печени. Однако завышенное относительно планового показателя распространенности инфекции объясняется не ростом заболевания, а ростом выявляемости гепатита С. Сегодня это заболевание у большинства пациентов выявляется на ранней, бессимптомной стадии во время диспансеризации, догоспитальной подготовки или при посещении врача узкого профиля. Статистика должна восприниматься не как негативный тренд, а как инструкция к действию, заявил радио «Комсомольская правда», кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций клиник МГУ ГИО.
15: Рост, в первую очередь, связан с улучшением выявляемости. То есть это работа госпитального скрининга, которая в Российской Федерации применяется уже длительное время. Это не эпидемиологический всплеск. Качество диагностики, кстати, помимо расширения скрининга, усиления скрининга, выявление на более ранних, в том числе бессимптомных стадиях. Но раньше гепатит С уже выявляли в запущенных стадиях, даже на стадии цирроза. С другой стороны, это заболевание полностью можно вылечить. Существует противовирусный препарат, который полностью вызывает элиминацию вируса из организма.
14: Заболеваемость гепатитом С – единственный из 10 ключевых показателей госпрограммы развития здравоохранения, который Минздрав выполнить не смог. А вот план по уровню распространенности ВИЧ и туберкулеза, младенческой смерти и удовлетворенности населения медпомощью в 2025 году был, наоборот, перевыполнен. В частности, заболеваемость ВИЧ оказалась примерно на 30% ниже целевого уровня. Все это говорит о том, что программа, рассчитанная до 2030 года, работает и приносит свои плоды. И статистика по гепатиту вскоре тоже может пойти на снижение, подчеркнул Георгий Викулов.
15: программа активно выполняется. Темп ее приличный по ключевым параметрам лечения и диагностика с опережением. То есть выявляемость случаев увеличилась, это как раз соответствует программе. Чем больше выявлено, тем больше пролечено. Здесь еще важный момент, что часть пациентов с гепатитом С, это как раз пациенты с ВИЧ-инфекцией. Это взаимосвязанные вещи. То, что прогнозировалось одна цифра распространенности, а получилась другая, это не повод для беспокойства, это повод для того, чтобы более внимательно подойти к более тщательному скринингу и пересмотру параметров заболеваемости.
14: А вот на что Минздраву точно стоит обратить внимание, говорят эксперты, так это на различия в достижении показателя между регионами. Это объясняется сразу двумя факторами. Во-первых, различием в исходной эпидемиологической ситуации, а во-вторых, в отдельных субъектах программы оказание помощи пациентам с вирусом гепатита С были менее масштабными. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Ключевая ставка в будущем году может опуститься до 6-7%, рассказали в Госдуме, но может и не опуститься. Об этом после новостей.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Итоги юбилейной 30-й международной встречи воздухоплавателей подвели вчера на заседании Оргкомитета. Там же был дан официальный старт подготовки к 31-й встрече аэронавтов в Великих Луках. Ключевым вопросом стало избрание его директора. От Псковской федерации воздухоплавательного спорта поступило предложение вновь доверить эту ответственную миссию Владимиру Орлову. Это предложение единогласно поддержали. Были озвучены предварительные даты проведения следующих соревнований с 11 по 18 июня 2027 года. На городском пляже в Великих Луках к купальному сезону установлены зонтики и новые лавки. Выполнена подсыпка песка на пляжной зоне. Произведено выравнивание мачты. Подсыпана опора фонаря для обеспечения устойчивости конструкции. Великолучане обратились с дополнительными просьбами по благоустройству этой территории. Так, в кабинках для переодевания скапливается песок. Необходима установка защитных решеток перед входом. Состояние газона требует улучшения. В этом поможет дополнительная подсадка травы. В районе волейбольной площадки необходимо подсыпать и выровнять участок, где образовались ямы из-за проезда транспорта. Урны вдоль пешеходной дорожки требуют более надежного крепления. Все замечания направлены в управление ЖКХ для рассмотрения и реализации. Жители отдаленных населенных пунктов смогут купить лекарства в передвижных аптечных пунктах. По инициативе «Единой России» в деревни и села, где нет стационарных аптек, будут приезжать переоборудованные автомобили. В мобильных пунктах можно будет приобрести как базовые безрецептурные, так и рецептурные препараты, в том числе под заказ.
18: о валютах.
17: Доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10,97.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
19: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
20: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Ключевая ставка в будущем, в 2027 году, может опуститься до 7% годовых. Соответственно, ставка по ипотечным кредитам будет не выше 10%, считает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Отмечаю, что ставку по семейной ипотеке власти решили увязать с количеством детей в семье. Не буквально, но она будет привязана. Другие предложения, видимо, что-то ближайшее, конкретика появится в ближайшее время, например, ставка 2% при рождении третьего и последующих детей. В Думе считают это комфортным вариантом. Правда, давеча были сообщения о том, что не на 30 лет, а на 15 лет. Но там дальше нюансы. Сам Анатолий Аксаков, депутат Госдумы, председатель Комитета по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России, с нами на связи. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
2: Что привело вас к размышлениям о 6-7%, в том смысле, что наблюдатели отмечают, смотрите, рост цен на бензин. Были резкие скачки, ФАС вроде поработал, вернул, но в целом все равно чуть-чуть, по чуть-чуть, но растет, даже без всех событий. Да? Дальше. Будет повышение ЖКХ двузначное. Другие факторы, наши глаза, говорят нам о том, что что-то как-то, в общем, все подтягивается. И Набиуллина аккуратно говорит о том, что что-то как-то вот может и в другую сторону развернуться. А вы как видите в динамике развития событий? Вот по инфляции, с тем, чтобы нам подойти к ключевой ставке.
21: Смотрите, то, что там пресса публикует, это все-таки до событий, связанных с нефтепродуктами. То есть те атаки, которые на нефтеперерабатывающие заводы были осуществлены, они, конечно, повлияли на цену. Правительство контролировали, там все взяли в жесткий контроль. Скорее всего, и экспорт нефтепродуктов будет, если не запрещен, то ограничен. Ну, и таким образом рынок все-таки будет насыщаться этими продуктами. Ну и вот этот скачок цен на нефтепродукты, который влияет на все ценообразование, естественно, несколько меня сдерживает уже в том оптимизме, который был пару недель назад. При этом сама динамика инфляционных процессов, а инфляция считается не по одному показателю, а там берется больше 200 параметров, и исходя из этих параметров, как раз Росстат нам выдает показатели инфляции. Вот динамика шла на снижение в отдельные недели, а он понедельник считает этот показатель, был отрицательный рост цен. И это позволяло Центральному банку снижать ключевую ставку.
2: Анатолий Геннадьевич, мне кажется, у вас такая, знаете, как профессиональная деформация. Можно вот по-русски отрицательный рост цен, это вот что?
21: Отрицательное, это значит, от инфляции нет. Есть снижение цен.
2: Дефляция.
21: Дефляция, да. Но это тоже деформация фраз, да? Я думаю, подавляющее число людей не знает, что такое дефляция.
2: Но снижение цен, да, правильно.
21: Снижение цен, вот я об этом как раз и говорил.
2: Отрицательный рост.
21: Так вот, поэтому у Центрального банка были все основания снижать ключевую ставку. Причем я ожидал на 0,5, они снизили 0,25. Видимо, вот последние данные, связанные в том числе с атаками на нефтеперерабатывающие заводы, повлияли на действия Центрального банка. Но в целом фундаментальные факторы говорят о том, что все под контролем, в том числе и в экономике. Ну и они позволяли Центральному банку ежешагово на каждом заседании Совета директоров снижать ключевую. И сейчас он это сделал, правда, более аккуратно. А я ожидаю, что если не какие-то вот внешние факторы, внешние влияют, к сожалению, только опираясь на внутренние, Центральный банк и на следующем заседании снизит ключевую ставку, ну и поэтапно будет ее снижать до конца года до 12%. Раньше я был большим оптимистом, допускал снижение до 10%, поскольку, ну, скажем так, фундаментальные факторы работали на такой прогноз. В следующем году, опять же, опираясь только на фундаментальные факторы, на действия ЦБ по сдерживанию инфляции, я предполагаю, что инфляция может снизиться до 7-6%. Вернее, не инфляция, а ключевая ставка. Угу. Инфляция будет ниже 5%. И, в принципе, задача у ЦБ стоит в следующем году добиться инфляции в 4%.
2: А как она может быть ниже 5%, когда все дорожает, как не в себя вокруг?
21: Слушайте, я опираюсь не на ваши слова, а опираюсь на данные Росстата. И поэтому я как раз и делаю предположения и прогнозы, исходя из того, что нам выдает Росстат, а не исходя из гаданий и эмоциональных. Да. Есть инфляционное ожидание, есть такой показатель, его оценивает ЦБ тоже еженедельно. Ну и последние данные как раз и ЦБ проинформировал о том, что инфляционные ожидания снизились.
2: А как вы, ну, хорошо, да, вот эти, как бы, ну, даже там плюс-минус, понятно, да, вот динамика, тенденция, о которой вы говорите. Как вы видите развитие или перспективы, ну, раз уж речь коснулась не то чтобы даже ипотеки, а вообще в целом вот всей строительной истории, опять же, цены растут, ну, у Росстата свое видение, ну, хорошо, вам виднее, вот, но можно посмотреть просто, как вторичный рынок растет, первичный.
21: На основе анализа
2: свои. Ну, конечно, вот открываешь интернет-сервис и сразу анализ есть, сколько стоила квартира месяц назад, сколько она сейчас.
21: Общайтесь с Росстатом тогда.
2: Не, я согласен. Я к тому, что вот какие, как бы, какую динамику вот по ипотеке вы видите, по строительству и по вкладам отдельно. Вот говорят же, что, ну, вы тоже слышали, наверное, да, что высокая ставка, она, это высокие вклады, они раздуваются, обслуживать их дорого, люди боятся, вбрасываются слухи там про вклады какие-то, что что-то могут с ними сделать. Вот здесь есть что людям сказать, успокоить, или это вот как будет в этом направлении?
21: Проценты по вкладам очень приемлемые. Правда, ставка снижается, поэтому и проценты по вкладам снижаются. Пока все-таки проценты такие достаточно высокие, и это стимулирует формировать вклады. Всякие там слухи, бредни, скорее всего, вбросы из-за рубежа. К сожалению, некоторые политики их поддерживают. Вернее, не поддерживают, а как-то оказывается тоже под этим влиянием. Но на самом деле вот эта информационная борьба с нашей страной, она идет, в том числе специально выбрасывают некоторые такие горячие темы.
2: Ну, ваши коллеги вот из других партий предлагали тут давеча как-то использовать вклады, да, там вот что-то.
21: Да, это я даже не хочу обсуждать, мы с ними уже...
2: Можно не беспокоиться по этому поводу.
21: Они говорят, что они этого не говорили, поэтому...
2: Да, можно не беспокоиться людям по этому поводу.
21: Я с ними, можно не беспокоиться, потому что, скажем так, разборка произошла, мы пообщались, выяснили, что они этого не говорили. По крайней мере, они это утверждают. Поэтому, слава богу, что здравомыслие берет верх.
2: Про разборку, да, сразу мы представили, как это выглядело. А что касается доступности ипотеки или там подходов в этом направлении, тоже как вы видите?
21: Я думаю, что процент по ипотечным кредитам будет снижаться. И если нам удастся добиться снижения инфляции до 4%, то процент по ипотеке, ну, будет ниже 10% точно в следующем году. Ну и, соответственно, в этот период как раз я бы и активно уже в процесс включился. Сейчас ипотечное кредитование развивается в основном за счет субсидирования процентной ставки. И вот вы сказали, правительство собирается, ну, сделать дифференциацию ставок по льготным ипотечным кредитам. Сейчас 6% для всех. И первый ребенок родился, и второй ребенок. Но все-таки сама программа была ориентирована на то, чтобы стимулировать деторождаемость. То есть родился второй ребенок, ты должен иметь более льготный процент по кредиту. И вот сейчас эта идея будет реализована. Я не знаю, как она будет реализована, потому что пока материалы не опубликованы. Но, скорее всего, если первый ребенок, то ставка будет льготная, но все-таки выше, там, условно 10%, да, например. Если второй ребенок, то 6%, третий ребенок 4%, четвертый ребенок 2%. Вот, возможно, такие градации для того, чтобы стимулировать, в том числе, деторождаемость.
2: А кто, вы говорите, не видели материалов, а кто, чье предложение вот это?
21: Это правительство сейчас правительство. Готовит такой документ.
2: А вы в Думе как? Вы, ну, ВКонтакте? Вы тоже искренне считаете, что четвертого ребенка за...
21: Последний материал я не видел. Могу сказать, что только идеологию я поддерживаю. То есть необходимо дифференцировать ставки в зависимости от того, какой по очереди ребенок родился. Мы должны стимулировать деторождаемость, в том числе и льготной процентной ставкой для тех, у кого детей больше рождается.
2: А как в Беларуси стимулировать, нет идеи, когда там, например, 4 ребенка и квартиру семья получает бесплатно?
21: Да я бы всем раздал бесплатно, если бы была возможность.
2: Неужели у нашей страны нет? Ну, хорошо, ладно. А по поводу вот разговоров о том, что льготная ипотека только устремила цены в космос, да, и теперь не очень понятно, как их обратно откатывать. Да, вроде снижаем ставку, но цены-то безумные, и с этим что-то можно сделать? Прям полминутки у нас остается.
21: Надо больше производить товаров потребления, которые люди покупают, соответственно, чем больше товаров, тем ниже цена. Конкурируют товарами между собой, и людям проще когда выбирать товары, соответственно, продавцы будут конкурировать за покупателя, снижать цену, больше их производить.
2: Да вроде много квартир, да, на рынке продается, а цена...
21: Ну, есть такая, некоторые строители, да, держались, но сейчас я вижу, уже процесс пошел. Деньги-то нужны, и да. Начинают чуть-чуть, правда, но снижать цену.
2: Спасибо, Анатолий Аксаков. Вот взгляд на все из Госдумы. Депутат Госдумы, председатель комиссии по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации Банков России. Пожалуйста, вам демографии, ипотеки, ставкам, инфляции и бензину.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
18: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
22: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
23: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: А знаете ли вы что? Четырехглазка – рыбка из Центральной Америки. Большую часть времени проводит у поверхности воды и может смотреть одновременно как над, так и под водой. Ее глаза разделены горизонтальной перегородкой.
26: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
27: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Можно ли снять пелену с глаз, вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так что сегодня предлагает наука, чтобы постараться избежать этого? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Богдановой Верой Алексеевной. Здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз, глаукомы, лечить которую тогда просто не умели. Ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз.
1: Согласен, с вами наука не стоит на месте. Но как же в итоге ученые к этому пришли?
3: Давайте разберемся. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди? Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета, к примеру, синий. А ведь именно к синей части спектра с возрастом восприимчивость падает больше всего. Таким образом, исследование показало, что волны красного света могут значительно улучшить зрение, особенно у людей в возрасте. Они подзаряжают энергетическую систему сетчатки глаза и помогают людям лучше видеть. А главное, такую терапию можно проводить даже дома.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые направлены на оказание помощи при проблемах со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
3: Совершенно верно, и они доступны как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий светоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который применяется миллионами людей с плохим зрением. Увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
3: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболевания глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Можно смело сказать, что с изобретением аппарата Vision в медицине началась новая эпоха, в которой люди с проблемами зрения наконец-то получили шанс видеть, без операций, и лечиться дома. Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402А. Это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Звоните 8 800 777-0123.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
3: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Сегодня это самый безопасный метод лечения. Как это работает? У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины, а их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом есть шанс исправить многие нарушения в работе глаз. Что же происходит во время процедуры? Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле есть шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже не слышали.
4: Напоминаю, что узнать подробности о уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его, можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам, но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 0123. Вера Алексеевна, скажите, пожалуйста, какие показания у Vision?
3: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаз при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером, или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз.
4: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых используется Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
3: Поспешу всех успокоить. Им действительно очень легко пользоваться. Создатели понимали, что Vision обязан быть простым в применении, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, усилится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. И я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
4: Что происходит с организмом и с глазами во время использования прибора Vision?
3: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это ваша возможность справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим. Ведь глаза у них слабое место. У аппарата в списке такие показания к применению, как глаукома и катаракта, и дарит шанс остановить потерю зрения. Vision также применяется для нормализации глазного давления и стимулирования питания волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате появляется возможность улучшить отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления. Вы можете себе такое представить? Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
4: Благодарю Веру Алексеевну за эту беседу. Сегодня ученые, медики, инженеры, целая армия специалистов делают все, чтобы мы смогли увидеть этот мир своими глазами. Берите, пользуйтесь. Это все сделано для вас, чтобы вы не шарили рукой утром в поисках очков, могли без труда вдеть нитку в иголку, увидеть ценник в магазине. Назову бесплатный номер горячей линии. 8 800 777 0123. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками.

0: Слово ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
1: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
3: Российские войска ударом «Герани-2» поразили склад горюче-смазочных ГСМ в Днепропетровской области, снабжавший ВСУ, сообщили в Минобороны сегодня утром. В ведомстве отметили, что высокоточным ударом расчета БПЛА войск беспилотных систем поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта.
2: О президенте.
3: Президент Владимир Путин может поучаствовать в партийном съезде «Единой России», который состоится 28 июня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В этот день пройдет первый этап предвыборного съезда «Единой России». Партия утвердит список кандидатов на сентябрьских выборах в Госдуму.
2: Про Крым.
3: По всему Крыму временно ограничили электроснабжение, сообщает энергетическая организация «Крымэнерго». Меру называют вынужденной. Она необходима для исключения перегруза электрической сети с целью не допустить аварии во всей энергосистеме, пояснили в компании. Отключать подачу электроэнергии будут точечно и по необходимости. Накануне над Севастополем сбили свыше 70 БПЛА. Под удар попала энергетическая инфраструктура города, после чего там наступил тотальный блокаут.
2: О болезнях.
3: Заболеваемость астмой и астматическим статусом из-за качества воздуха в России по итогам прошлого года снизилась почти в 2.5 раза по сравнению с уровнем 2016 года. Это следует из данных Роспотребнадзора. Сейчас дополнительные случаи заболеваемости среди детей сформировались на территориях 56 субъектов России. Средние российские уровни были превышены на территории 12 регионов.
2: О футболе.
3: Определилась первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026. Сборная Канады сыграет против команды ЮАР. Матч запланирован на 28 июня и пройдет в американском штате Калифорния. Сборные ЮАР и Канады финишировали на вторых местах в своих группах А и Б, соответственно, набрав по 4 очка за 3 тура. Обе команды впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата, став первой парой в 1/16 финала текущего турнира.
2: О валютах.
3: Официальный курс доллара сегодня 74,77 рубля, евро 85,18 и курс юаня Центробанка 10 рублей и 97 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио.

0: «Комсомольская правда».
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Маска Анкориджа сброшена. Западная пресса пишет, что США при согласии Трампа помогают Киеву бить по Москве. Временные колебания или устойчивая динамика? Доллар пошел в рост, и размещать или нет гостиницы в квартирах? Жители многоквартирных домов хотят наделить правом самим решать. Об этих и других новостях далее. Располагайтесь, усаживайтесь. США передали Украине разведданные, которые помогали наносить удары, в том числе по Подмосковью и Москве, пишет западная пресса, отмечая, что и Трамп, мол, был в курсе. А в целом западные союзники призывают Вашингтон не прекращать эту поддержку и помощь. А Трамп то ли склоняется к усилению поддержки Киева и может ужесточить давление на Россию, то ли еще что-то, но зато заявляет о том, что Зеленский уже не такой плохой парень. Политолог-международник Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Все, Трамп не наш слон, как говорят. Упустили момент?
2: Так он никогда и не был нашим слоном.
1: Ну вы это скажите...
2: Дональд Трамп был республиканским слоном и действовал в американских интересах. На протяжении всего этого времени он занимался, в общем-то, банальной торговлей с Россией на предмет условий по, так сказать, выходу Соединенных Штатов из украинского кризиса. По всей видимости, эти условия, ну, нужные ему, интересные ему, от нас он не получил. Ну, коли он их не получил, а также не смог выполнить наши условия в виде давления на Киев с целью, ну, того, чтобы украинская сторона, а также европейская сторона приняли новые условия, согласованные Америкой и Россией в Анкоридже, но не смог он их продавить. Ну, бывает. Вот. То, соответственно, процесс российско-американских переговоров оказался, ну, скажем так, подвешенным. И мы видим последствия этого подвешивания. Ожидать, что Соединенные Штаты прекратят поддержку Украины, а я напоминаю, что США все это время передавали киевскому режиму и оружие, и разведданные в режиме нон-стоп, ну, наверное, было бы как-то неправильно.
1: А тогда, можно ли здесь так спросить? Вот Трампу все равно, на какую сторону давить? Главное свернуть украинские конфликты с тем, чтобы вот показать, что, ну, в целях своих американских интересов и его личных, да, временно свернуть,
2: неважно. Да, президенту Соединенных Штатов действительно нужно как можно быстрее завершить украинский конфликт. Давайте так, попытка завершить его через давление на Украину и Европу не получилось. Вот Трамп не смог продавить Украину и Европу. Можно там 100 раз гадать, почему это произошло, возмущаться даже, наверное, по этому поводу можно, но факт есть факт. Дональд Трамп не смог продавить Европу. В этой ситуации он будет либо дистанцироваться от конфликта, либо пытаться продавить Россию, как ему советуют некоторые советники. Ну и, собственно, западная пропаганда тоже. Смотрите, вот Зеленский уже бьет по российским НПЗ, в России нет бензина, население фиксируется якобы рост недовольства населением действующими властями и их подходом к СВО. Давайте еще больше надавим, и тогда, мол, российская власть пойдет на уступки и даст Трампу то, что он хочет. Ну, вот как бы так, такие вещи американскому президенту в уши активно льют.
1: Ну, он попробует, да? Ну, как бы, а что? Почему?
2: А почему бы нет, когда да?
1: Да, ну да, логично, да. А и какие тогда, какие перспективы у этой истории? В том смысле, что из уст МИДа звучит, что нас опять обманули. Вот был Минск-1, Минск-2, Стамбул.
2: Нет, и
1: вот...
2: давайте так, из уст МИДа не звучит, что нас опять обманули. Из уст МИДа звучит достаточно осторожная фраза, что может быть все вот так. Мы, конечно, пока не решили. Вот.
1: Ну, может быть, Анкоридж был нужен для того, чтобы Киев вооружать и помогать Киеву.
2: Да, может быть, все-таки так, господин Трамп, коль вы не хотите с нами договариваться. Вы сейчас заставляете нас подозревать вот это. Это сигнал. Это сигнал американцам, возможно, относительно нашего будущего подхода к переговорам. Ну, я сомневаюсь, что сигнал к чему-то приведет, потому что...
1: И будет услышан.
2: Да, нет, услышь, что он будет, но давайте так, поставь себя на место Трампа. Он не может еще раз продавить Украину и Европу. Не получается. У него либо считать, что ему мало за это Москва предлагает. Что ему в этой ситуации остается? Давить Россию. Тем более, опять же, да, повторю свою мысль, ему дуют в уши на предмет того, что вот смотрите, как Зеленский в последнее время бьет по России, ему за это ничего нет.
1: Да, вот история, что давайте чуть-чуть поднавалимся на Зеленского, да, палантиром, да, ракетами по Москве, да. Может, убедим, да, таким способом?
2: Может быть, это заставит Россию пойти. Ну, что, на самом деле, смотрите, российская страна сейчас находится между двумя выборами. Либо идти на уступки, да, либо ужесточать подход в рамках СВО и информационный, и ракетно-дроновые, и так далее. То есть все, что они сейчас сделают, это они толкнут Россию на то, российское руководство, на то, на что его толкает российское население после всех этих киевских терактов. Не сдаваться Украине, а максимально ужесточать наши действия в рамках СВО. То есть даже делать их не столько жесткими, сколько уже даже жестокими.
1: Вот такие настроения. А вот интересно, на другой чаше весов, ну, просто чтобы видеть, вот то, что, ну, как бы справедливо МИД наш называет ультиматумом, да, вот, а что вот они предлагают, как Трамп? Ну, например, да, вот в чем предложение? Вы остановитесь, да, мы ведем миротворцев, или что? Или отойдите...
2: Вы остановитесь на линии соприкосновения, прекращаете войну, а дальше мы будем перевооружать Украину, давить на Россию через экономику и так далее, не снимая санкции. Ну и все. Вот это вот, чтобы вы окончательно сдались в украинском вопросе и продемонстрировали всему миру, всему так называемому цивилизованному миру, что Россия в 2022 году была не права, бросив вызов Западу и западноцентричной модели.
1: Таким вот образом, да, мы получаем, что кроме всего прочего, кроме военной эскалации, в которую начинают втягиваться США, ну, или продолжают, или усиливают, неважно, мы получаем и такую дипломатическую эскалацию в том смысле, что дух Анкориджа превращается в черный дух Анкориджа, да, вот Ушаков полностью его отменяет, и тогда как бы мы возвращаемся в точку, где Соединенные Штаты, вот все, да, никаких, или дипломаты должны продолжать делать свою работу, а может быть...
2: Нет, давайте так, одно другому не мешает. Дипломаты обязательно должны продолжать делать свою работу, разговаривать. И когда мы говорим на всевозможных уровнях, что мы не против переговорного процесса, очень многие возмущаются такого рода заявлением, как так, это же неправильно и так далее. Нет, это работа дипломатов. Они говорят то, что они обязаны говорить, исходя из того, что это дипломатические сотрудники. Мы готовы на переговоры. Мы готовы вести переговоры. Пожалуйста, давайте. Вот. Не хотите? Ну, как хотите. Тогда, значит, мы будем проводить СВО. Ах, вы теперь готовы? Ну, давайте садиться за стол. Вот так это делается. Кто бы там что ни говорил, как бы кто ни ругался, ни возмущался, что это неправильно, не камильфо и так далее, все делается ровно вот так. И должно делаться ровно вот так.
1: Спасибо, Геворг Мирзоян, политолог-международник. «Мой дом, моя крепость» жильцам хотят дать право выселять или оставлять гостиницы на первых этажах и всякие другие истории с бизнесом. Василий Воронин продолжит.
0: Хостелы и квест-румы хотят размещать в домах только с согласия жильцов. Инициативу, обязывающую владельцев нежилых помещений согласовывать с жителями дома порядок использования помещения, выдвинули в Госдуме. По словам авторов инициативы, действующее законодательство не учитывает интересы жильцов многоквартирного дома, на первом этаже которого может располагаться хостел, рабочее общежитие, складской объект или организация по проведению развлекательных мероприятий. Депутаты подчеркивают, что эта проблема – стабильный источник социальной напряженности. Соседство с хостелом несет для жильцов серьезный дискомфорт. Там наблюдается постоянный поток неконтролируемых лиц. И именно с этим надо бороться, заявила радио «Комсомольская правда» экс-председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.
3: Жилое помещение, оно для проживания граждан, никак не для бизнеса. Каждые сутки меняется житель вот этой квартиры, да? С чем он приходит? С какими вещами? Регистрации нет? в отличие от гостиниц, где вас регистрируют. Неизвестно, кто приехал, с чем приехал. Я уже молчу там про нагрузку на инфраструктуру в доме дополнительную, на антисанитарию зачастую, которая тоже имеет место быть, и прочие неприятные последствия вот таких гостей, так сказать.
0: Однако представители бизнеса ожидаемо выступили против такого нововведения. По их словам, в 2019 году в России уже был принят закон, запрещающий открытие средств размещения в жилых помещениях. Помимо перевода недвижимости в нежилой фонд, там также необходимо сделать отдельный вход и соблюсти другие правила. Их вполне хватает для сохранения спокойствия жильцов многоквартирного дома. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал член правления некоммерческого партнерства «Лига хостелов» Евгений Насонов.
4: Деятельность хостелов в квартирах, в жилых домах уже запрещена. То есть сейчас мы говорим о помещениях, которые расположены в жилых домах, но при этом имеют отдельный вход, полностью независимо, условно говоря, от жилой инфраструктуры. Точно так же, как на первых этажах домов традиционно располагаются магазины, прачечные, в том числе магазины, где торгуют алкоголем. Вот интересно, считают ли авторы этой инициативы, что то, что называются наливайки и магазины с алкоголем, они создают меньше проблем для жителей, чем отели.
0: Что касается квест-румов, то соседство с ними, по словам депутатов, также несет дискомфорт соседям. На квесты часто приходит шумная молодежь. К тому же, нередко сюжеты игр там связаны с фильмами ужасов, что предполагает крики, удары и использование тяжелого звукового оборудования. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Временные колебания или устойчивая динамика, доллар начал расти. Подробнее через пару минут.
5: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В 90% случаев куры несут яйца тупым концом вперед. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
3: Итак, в ходе торгов доллар начал подниматься выше 75 рублей. Последний раз таких значений курс достигал в начале мая. Поэтому, если вы надеялись на затяжной штиль на валютном рынке, то самое время проверить свои запасы успокоительного. Что это? В общем, начало подражания валют доллара и евро или просто временные колебания? Наш Юрий Кораблев скорее побежал в обменник, пересчитывая свои запасы, чтобы узнать все подробности.
4: Внебиржевой курс доллара впервые за 2 месяца превысил уровень 75 рублей. В значительной степени ослабление российской валюты определялось ожиданиями снижения предложения экспортной выручки из-за падения цен на нефть. Американская валюта уверенно укрепляла позиции и на мировом рынке. За последние 5 дней курс доллара относительно 6 ведущих валют вырос на 2%, максимум с мая 2025 года. Это стало реакцией на решение ФРС сохранить ставку на неизменном уровне. Причем в комментариях новый глава регулятора Кевин Уорш допустил ее повышение в текущем году на 25 базисных пунктов. Пока курс доллара растет во всем мире, рубль дешевеет относительно многих мировых валют. Дорожает и юань, и евро. О причинах, почему падает рубль, говорит инвестиционный стратег «Ари Капитал» Сергей Суверов. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
5: Основными причинами начавшегося ослабления курса рубля в основном являются факторы, связанные с падением цен на нефть. После достижения перемирия на Ближнем Востоке цены на нефть Brent снизились со $100 за баррель, которые они были еще несколько недель назад, до $75 за баррель, это по Бренту. Кроме того, американцы увеличили санкционное давление на Россию и отменили смягчение санкций на поставку российской нефти. Это означает, что дисконт российской нефти Urals к мировым сортам будет расти и достигнет достаточно высоких значений. В таком остатке, что предложение валюты на российские и финансовый рынок будет сокращаться, правда, это произойдет с таким лагом, но, тем не менее, уже сейчас экспортеры несколько снижают предложение валюты на рынке. Но с учетом всего этого, скорее всего, рубль продолжит умеренное ослабление, не резкое, но такое ползучее ослабление, и может действительно подойти к отметкам 80 рублей за доллар где-то уже к концу лета.
4: Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что тренд на ослабление рубля и его прогноз – уровень 85 рублей за доллар к концу года. Об этом он сказал радио «Комсомольская правда».
6: Почему сегодня в последние 3 дня идет рост курса доллара, это тоже понятно. Был шок на фондовом рынке, опустился индекс РТС и, главное, опустился индекс облигаций. Когда падает индекс облигаций, всегда падает национальная валюта. Но насколько это долгосрочный перетренд, я сказать, и никто вам не скажет. Если кто-то будет говорить, это экономист-шарлатан. То, что тенденция будет к ослаблению рубля, она очевидна. Но в какой предел она войдет, я думаю, что до конца года уйдет куда-то в сторону 85. Это будет нормально. Это устроит бюджет, это не ударит по населению, и это будет позитивно для экспортеров.
4: Краткосрочную поддержку рублю окажет налоговый период, пик выплат которого придется на конец текущей недели. Однако уже со следующей недели этот фактор исчезнет, уступив место сезонному росту спроса на валюту для летних отпусков. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Прорыв в Баку. Похоже, мировые спортивные чиновники вспомнили, что футбол должен быть вне политики. Настоящая сенсация, в которую никто до последнего не верил. ФИФА официально допустила российские сборные юношей и девушек до 15 лет к участию в чемпионате мира этого года, который пройдет в октябре в Баку. С новостями спорта Василий Воронин, который от счастья чуть не заплакал.
0: Новости спорта.
7: Россиянка Александра Кедрина завоевала золотую медаль в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. В соревнованиях среди спортсменов до 18 лет Кедрина набрала 477,2 балла. Второе место заняла другая представительница России Виктория Казанцева. Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном. Сборная Бразилии обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы Си прошла в Майами и завершилась со счетом 3-0 в пользу пятикратных чемпионов мира. Бразильцы набрали 7 очков и с первого места в своей группе вышли в 1/16 финала турнира. Суперкомпьютер «Опта» считает сборную Аргентины новым главным фаворитом чемпионата мира по футболу после завершения второго тура группового этапа. Об этом сообщается на сайте статистического сервиса. Ранее сборная Аргентины обыграла команду Австрии со счетом 2-0, досрочно квалифицировалась в плей-офф турнира. После завершения первого тура суперкомпьютер считал главным фаворитом на победу сборную Франции. Действующие чемпионы Европы, испанцы, занимают третье место в списке фаворитов. С вами был Василий Воронин.
0: Новости спорта.
2: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о досрочном погашении кредитов. Какие здесь есть основные правила и нюансы? В каких случаях выгодно гасить займы досрочно, а в каких не стоит торопиться? Идеальный заемщик для банка – это тот, кто досконально выполняет все условия договора и никуда не спешит. Стабильность в финансовых вопросах – очень важный фактор. Если график выплат составлен на 30 лет, то для банка такой вариант в самый раз. Он сможет планировать свои доходы надолго вперед. Но клиенту не всегда выгодно то же, что и банку. Наверное, именно поэтому большинство заемщиков стремятся как можно быстрее избавиться от долгов. Главный вопрос – как это лучше сделать? С этой точки зрения российское законодательство максимально лояльно. Отдавать кредиты досрочно можно в любой момент и без каких-либо санкций со стороны кредитора. Это касается всех видов займов. В целом, любой кредит выгодно гасить досрочно. За пользование заемными деньгами мы платим проценты. Если отдавать долг быстрее графика, переплата банку будет меньше. Другой вопрос – что делать после частичного досрочного погашения? Снижать ежемесячный платеж, но при этом оставлять тот же срок кредита? Или, наоборот, уменьшать срок и при этом не менять ежемесячный платеж? На эту тему есть определенный стереотип. Многие заемщики считают, что выгоднее сокращать срок. В этом случае переплата банку за весь период будет меньше. Это действительно так, потому что проценты начисляются на остаток долга. Если заемщик оставляет ежемесячный платеж без изменений, то тело кредита уменьшается быстрее. При снижении ежемесячного платежа переплата за весь срок и правда будет больше. Зато у заемщика появляется больше свободы маневра. Такая стратегия выгоднее и безопаснее для тех, у кого платежи, например, по ипотеке были очень большими. И снижение ежемесячных отчислений банку позволило чувствовать себя увереннее. Тем не менее, если стабильно каждый месяц или несколько раз в год отправлять на досрочное погашение определенные суммы, то для заемщика становится неважно, что именно он уменьшает – срок или платеж. В этом случае переплата будет примерно одинаковой. Тем более, что весь процесс сейчас автоматизирован. Это раньше надо было при каждом досрочном погашении писать заявление в банке. Сейчас это несколько кликов в мобильном приложении. В то же время, как советуют в ФСБ, отдавать деньги на досрочное погашение стоит лишь в том случае, если у вас уже сформирован резервный фонд. В запасе желательно иметь сумму, равную расходам семьи за 3-6 месяцев, чтобы не получилось так, что вы изо всех сил старались как можно быстрее закрыть кредит, а потом столкнулись со снижением доходов, вы не смогли отдать очередной платеж и оказались в сложной ситуации. При этом в некоторых случаях торопиться с досрочным погашением действительно не стоит. Например, обладатели льготных ипотек под 4, 6 или даже 8% годовых могут использовать свободные деньги более эффективно. Сейчас по вкладам и накопительным счетам можно получить 11-13% годовых, поэтому часть заемщиков предпочитает размещать средства именно там. Правда, в этом случае возникает другой нюанс. Досрочное погашение долга стимулирует заемщика быть в тонусе. Перед ним стоит большая цель – отдать кредит как можно быстрее. Если же держать деньги на вкладе или накопительном счете, появляется большой соблазн потратить сбережения на что-то другое. В итоге и кредит придется отдавать весь обозначенный срок, и накопления разойдутся на что-то импульсивное и не такое уж необходимое. Поэтому, как и в любом деле, в досрочном погашении кредитов важен баланс между рациональной выгодой и личным комфортом. Ведь кредит – это лишь удобный инструмент для исполнения наших финансовых целей. И только от нас зависит, как мы будем им пользоваться. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин.
4: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. *125.
3: В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
4: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. *125. Звонки бесплатные и анонимные. *125.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 12 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Разнообразно, активно и познавательно проводят свой досуг юные великолучане в пришкольном лагере инженерно-экономического лицея. 22 июня вспоминали одну из самых трагических дат в истории нашей страны. Прошла беседа о деятельности поисковых отрядов на территории Псковской области. Побывали в гостях у ребят сотрудники Центральной городской библиотеки имени Семевского. Они провели литературный квест в Лукоморье. Еще одно событие – День цифр. Ребята узнали, как цифры управляют нашим миром. От тайных шифров до сложных алгоритмов. Выставка детских рисунков, посвященная теме воздухоплавания, завершилась в Луки-парке. В творческом проекте приняли участие около 100 юных художников. Ребята представили яркие работы о воздушных шарах, небе, полетах, Великих Луках и всем, что у них ассоциируется с воздухоплаванием. Каждый участник получит подарок от Луки-парк Синема – билет в кино на мультфильм «История игрушек 4». Показ состоится 27 июня в 10:45. Продлен прием заявок на конкурс «Псковская область по страницам истории». Принять участие могут жители региона в возрасте от 14 до 18 лет. Для этого необходимо написать эссе о знаковых событиях или достопримечательностях Псковской области. Важно, чтобы это были впечатления и размышления, почему важно знать свою историю, любить родину и гордиться своей страной. Заявки принимаются до 30 июня на сайте конкурс.рек.псков.ру. Авторы 350 лучших работ отправятся в бесплатное двухдневное путешествие. Путешествия по знаковым историческим местам региона.
0: О валютах.
5: Доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85,18, юань 10,97.
0: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
6: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Не более 60 часов в месяц самозанятым и индивидуальным предпринимателям что-то ограничили в работе через цифровые платформы. Что это такое? Будут ли они выгодными в России? Появится новый вид вкладов и климатическая лихорадка. Почему наши люди скупили 1,5 миллиона кондиционеров? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, разбираемся вместе. С 1 октября самозанятые и индивидуальные предприниматели, они же ИП, смогут работать на одну компанию через цифровые платформы не более 60 часов в месяц. Не торопитесь пожимать плечами, это ограничение вводится ради вас, естественно, чтобы компании никак чтобы компании не выдавали своих штатных сотрудников за самозанятых. Чтобы снизить количество уплаченных налогов. Количество заказчиков не ограничено, но платформа будет блокировать заказы после превышения ограничения по каждому из них. Вот в эти 60 часов. Новые правила затронут торговлю, строительство, IT, общепит, логистику, маркетинг и все остальное. А речь идет о расширяющейся практике заказов работников компаниями для выполнения определенных разовых заданий. Не хотят брать их в штат, выполнять трудовое законодательство, мол, это самозанятые. Ну, например, выкладка товаров в магазинах, сборка заказов, работа на кассе в крупных универсамах, выдача покупок в пунктах выдачи заказов и так далее. Подработку самозанятые находят на соответствующих агрегаторах. Операторам цифровых платформ предстоит хорошее словечко, адаптировать свои алгоритмы для автоматического подсчета отработанных часов и блокировки при превышении ограничений. Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов с нами. Александр Львович, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Отличная идея или вот удар по самозанятым несчастным ИП, которые вынуждены нанимать за копейки этих несчастных самозанятых, или бюджет пополним, и будет здорово. Бизнес такой безответственный? Почему не берут в штат сотрудников, не уплачивают налоги? У нас же бизнес – это священная корова.
7: Ну, во-первых, когда у нас бизнес поступал, и не только у нас, да, так сказать, иначе. Если можно не платить, значит, можно и нужно не платить. Иначе он не бизнес. Поэтому вся история новейшей Российской Федерации, она, пестрит примерами, когда у нас бизнес, например, не только налоги старался не платить, он даже зарплаты старался не платить. И только введение определенных мер государственного регулирования приводило, в чувство, но одновременно заставляло бизнес искать новые формы обхода действующего регулятивного механизма. Вот. Можем мы с вами вспомнить, например, как в 90-е годы не платили зарплату, не просто задерживали, а вообще не платили, да? И это как бы считалось нормальным бизнес-процессом. Вот. И не платили это и те, кто мог платить, и те, кто не хотел платить, и только введение уголовной ответственности и жесткие требования по банкротству, сократило, это явление до нынешних не очень больших размеров, да, и то те, которые связаны в основном, с непреднамеренным действием. А то же самое, и системой самозанятости. Когда ее придумывали, ее же рассчитывали на тех, кто реально сидит в тени, да, то есть это такие подчиняющие примус самостоятельно люди, да, но тут же, этим налоговым статусом воспользовались другие игроки, а как иначе, если такая возможность появляется?
6: Заставляли регистрировать ИП с тем, чтобы не брать в штат.
7: Да, сразу же видно, как после 2019 года резко сократилось количество, плательщиков, ИПшников налога на патент, да, и тут же они переквалифицировались, самозанятые, потому что можно было не платить страховые взносы. Вот, и, конечно, компания, этим пользуется активно. Вот, иначе, я говорю, как они вели бы, свой бизнес в интересах собственников. Так что, в принципе, это нормальное, движение. Весь вопрос в том, что, как всегда, это какое-то половинчатое решение. Почему? Потому что у нас значительная часть, соответственно, самозанятых работает вообще не через платформу, но работает через других агрегаторов, да, это через частное агентство занятости, например, Вот, и там, так сказать, нет никаких платформенных алгоритмов, которые управляют этой историей. Потом мы можем, так сказать, с вами привести пример, так сказать, тех же самых водителей, да, курьеров, которые на платформах работают непосредственно, да, так сказать, того же самого Яндекса. Кстати, они выведены у нас из-за поддействия этого постановления. Вот. А если мы посмотрим свою зарубежную практику, то, соответственно, в Европе таксисты, работающие, так сказать, на аналоге вот Яндекса такси, Юбер, да, это все уже теперь заняты по трудовому договору. Потому что разницы-то никакой нет. Почему? Потому что этот агрегатор, да, он распределяет заказы, соответственно, так сказать, люди там постоянно работают, он контролирует продолжительность рабочего времени, он контролирует стоимость там поездки. Вот. А другой дело, что он ни за что не отвечает. Ну, не за безопасность, да, так сказать, вот пассажиров, да, не за состояние автомашины. То есть там либо, так сказать, сам человек вынужден этим заниматься, да, оформляя ДТП, либо решим там самозанятость, в зависимости от того, какую сумму он в течение года там получает, либо там используется как бы посредники в виде таксопарков. Которые просто маржу берут для выпуска машины на линию. Uh-huh. Поэтому нужно просто к этой ситуации относиться системно. То есть первый шаг вот хороший сделан. То есть, как бы, так сказать, вот рынку дан сигнал, что, господа хорошие, все-таки вот это безответственное отношение к переквалификации трудовых отношений в самозанятость, она, как бы, эта история заканчивается. Ну, по крайней мере, частично. Ну, надо продолжать эту...
6: Не заканчивается, получается, ограничивается, да, с учетом, возвращаясь к началу, устройства бизнеса при капитализме.
7: Да, конечно, конечно, потому что, еще раз подчеркну, ну, стыдно возвращаться к той исторической эпохе, когда возникли такие вот формы взаимоотношения работодателя и работника, да, которые назывались в экономике распределенной мануфактурой, вот. Когда скупщик просто раздавал заказы там ткачам, потом собирал с них результат, оплатил им в результате реализованной продукции, да, то есть часть реализованной продукции, не неся никакой ответственности за заработную плату. Uh-huh. Слишком много вот здесь рисков в этой самозанятости, понимаете, мы уже неоднократно это обсуждали. То есть нет никакой гарантии, что люди накопят на старость. Раз, да, то есть государство будет вынуждено их содержать в будущем. Это отдаленный риск бедности, когда уже человек сам своими руками исправить ситуацию не может, да, то есть в возрасте там мужчины 70 лет, а женщина 65 лет, ну, пойди, так сказать, вот поработай активно. Дальше, так сказать, это проблема там, как бы отпуска на их, проблема, так сказать, больничных, ну и так далее, там подобное.
6: Спасибо, Александр Львович. Как всегда, Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Ну а далее наша традиционная рубрика с автомобильными новостями «Под капотом».
8: Рекламно-информационная программа. «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
9: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Двигатель – самый дорогой агрегат автомобиля. И все мы хотим, чтобы он служил как можно дольше. И, само собой, для этого важно поддерживать чистоту внутри мотора, чтобы грязь и отложения не увеличивали его износ. Все трущиеся поверхности подвергаются износу, что приводит к образованию частиц, которые можно считать загрязнением. Изнашиваются цилиндры и работающие в них поршни и кольца, коленчатый вал, распредвал, а также привод ГРМ, где трутся не только металлические детали, но и всяческие пластмассовые башмаки, натяжителей и успокоителей. Все эти частицы попадают в моторное масло и загрязняют его. Методов борьбы с этим видом загрязнений всего два. Использовать качественные масляные фильтры и, по возможности, чаще менять масло, чтобы удалить мельчайшие нефильтруемые частицы. Вторым загрязнителем мотора являются продукты неполного сгорания топлива, которые образуются в пристеночном слое камеры сгорания. Здесь углеводородное топливо не полностью окисляется кислородом и образуются частицы сажи. Эти частицы прорываются в картер двигателя и загрязняют моторное масло. В бензиновых двигателях этот процесс проходит менее интенсивно, а в дизелях сажи образуется гораздо больше. Далее картерные газы. Это прорвавшиеся сквозь поршневые кольца продукты сгорания топливо-воздушной смеси. Они весьма токсичны, грязнее, чем просто выхлопные газы, потому что образовались в местах с плохими условиями сгорания. А еще, несмотря на все маслоотделители, в них содержатся микроскопические капли моторного масла. Способов борьбы с загрязнителем от картерных газов несколько. Начнем с того, что двигатель с залегшими кольцами имеет огромное количество картерных газов. Тут можно попробовать раскоксовку колец, а если не поможет, то двигатель надо разбирать, дефектовать и ремонтировать. Дроссельный узел и регулятор холостого хода следует регулярно промывать. Если двигатель с непосредственным впрыском топлива, то периодически нужно снимать впускной трубопровод и промывать его и впускные клапаны. И, конечно, загрязнение мотора будет меньше при использовании качественного топлива с октановым числом недопустимым, а рекомендованным. Старайтесь устанавливать только фирменные воздушные, масляные и топливные фильтры и заливать рекомендованное моторное масло и обрабатывать ДВС по технологии компании «Супротек». На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
10: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
8: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
11: Новая реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
13: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
14: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: А знаете ли вы что? У человека минимум 31 позвонок, а собственные наименования имеют только два верхних – «Атлант» и «Аксис».
17: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит...
6: Итак, в России появится новый вид вкладов. Что это такое? К чему? Почему? Вдруг в среду Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла соответствующий закон. Речь идет о договорах жилищных сбережений. Вот так. С 2027 года, уже с будущего, в банках можно будет открыть так называемые жилищные вклады. Но от обычных они будут отличаться. Подробности на КП.ру и у экономического обозревателя «Комсомольской правды» Евгения Белякова, который, может, посчастливиться, станет первым обладателем такого вклада. Жень, приветствуем, рассказывай.
18: Да, Игорь, привет. Ну, мне, наверное, нет, я уже решил жилищный вопрос. В следующем году не собираюсь решать. Вот. Но, наверное, да, для эксперимента я люблю все эти вот новые виды финансовых инструментов на себе испробовать. Возможно, да, все равно на небольшую сумму, да, наверное, открою. Ну, да, суть такая, что это, в общем, очередная попытка нашего государства заставить нас, ну, не заставить, ладно, стимулировать нас копить долгосрочно, чтобы не вот на 3- и 6-месячных вкладах держать, да, и всегда руку на пульсе, да, в общем, как бы быстрее вытащить на всякий случай. Вот, а чтобы мы как-то в долгую копили, и в том числе как раз на решение жилищного вопроса. То есть это такая дополнительная мера, которая пойдет, ну, наверное, в дополнение к льготным программам по ипотеке. То есть это будет специальный вклад, на который в теории банки могут ставить более выгодные ставки, потому что срок этого вклада будет как минимум 3 года, ну, там, пока непонятно, какая линейка будет, там, 3, 5, 7, 10 лет, да, может быть, не думаю, что банки сразу начнут какие-то 10-летние вклады предлагать, но, я думаю, 3-летние точно с самого начала можно будет испробовать. И по вот самое... И интересная часть этого вклада, что страховая сумма по нему будет 10 миллионов рублей. Не 1,4 миллиона, как по обычным, да, вкладам, накопительным счетам и текущим счетам в банке, а 10 миллионов рублей, как по эскроу-счетам, на которые, собственно, деньги переводятся, когда там, люди покупают квартиру в новостройке, например. То есть это вот такая одна из главных фишек этого продукта. Но есть, конечно, и ограничения определенные, так как это целевой, по сути, вклад. Не просто так по нему, по идее, должны давать повышенные ставки, а для того, чтобы человек, в общем, эти деньги потом, когда вклад закончится, потратил именно на улучшение жилищных условий. То есть купил бы квартиру в ипотеку, либо погасил действующую ипотеку, либо занялся бы строительством собственного дома.
6: А, то есть, ну вот если перевести на пальцы, да, мы приходим в банк с суммой, ну, например, для спокойности до 10 миллионов рублей, о которых говорится, например, копили, да, на квартиру, но пока что-то не хватает. Дальше что мы делаем? Открываем вот этот жилищный вклад, кладем туда 10 миллионов, и процент, что будет вот, ну, во-первых, срок, да, и процент, он выше такого среднего по вкладам обещается?
18: Ну, в теории, да, он должен быть таким. Но другое дело, что сейчас я не думаю, что многие банки возьмут и как-то зафиксируют вам какую-то ставку на срок от 3 лет. Ну, 3-годовые вклады, конечно, есть, но ставки по ним не очень высокие. Я не думаю, что банк какие-то высокие проценты сможет вот именно зафиксировать. Я думаю, что, скорее всего, эти вклады будут привязаны к ключевой ставке.
6: А, такой гибкая история, да, но на дистанции будет связана именно с текущей в моменте. Так.
18: Да, скорее всего, да. Мне так кажется, что это было бы самым логичным решением. Uh-huh. И, ну, то есть приходим, открываем этот вклад, и он скорее для тех, кто еще, ну, так как 3 года, это тоже такой достаточно длительный срок, это скорее для тех, кто вот только начинает двигаться на этом пути к своей, там, не знаю, первой квартире или к улучшению там жилищных условий, и вот они условно там 200-300 тысяч накопили, вот они кладут, и потом каждый месяц условно какую-то часть денег переводят. Это получается, во-первых, стимулирует самого еще вкладчика постоянно откладывать деньги, во-вторых, это дает банку возможность оценить этого вкладчика как будущего заемщика. То есть, грубо говоря, за эти 3 года у банка будет понятно. Банк будет понимать, ага, вот этот человек столько получает, вот столько он каждый месяц условно или каждый квартал откладывал на этот в общем, жилищный вклад, значит, он такой, ну, вполне себе нормальный, поэтому мы ему сможем дать пониженные ставки, например, по ипотеке. Вот. И то есть это такой очень, в принципе, понятный и прозрачный будет инструмент и для, собственно, вот как вкладчиков и будущих заемщиков, и, собственно, для банка, который будет лучше понимать, что это за человек, и, в общем, сможет его лучше, в общем, предложить ему более выгодные условия.
6: Да, но здесь получается сложно просчитать, как бы на какой-то дистанции, как себя поведут цены на квартиры, да, не получится.
18: Ну,
6: ли...
18: тут, да, это никогда невозможно, ну, просчитать. Да.
6: Но, с другой стороны, на обычных вкладах то же самое, по идее, просто это частое перекладывание, да, беготня за более высоким вкладом. Здесь вроде, если уж такая стратегия или тактика выбрана, что подкопить на что-то где-то, да, то, ну, не надо бегать, суетиться. Положил, и всегда более-менее высокая по рынку ставка будет. Вот идея такая, наверное.
18: Это как один из инструментов. То есть понятно, что все деньги туда класть, наверное, не стоит, даже если там главная цель – это покупка жилья. А какую-то часть содержать, да, мне кажется, вполне будет разумно. Ну, это с 27-го года только, поэтому как начнут банки предлагать, уже как-то детальнее разберем, какие будут предложения, в общем, и так далее.
6: Да, здесь, кстати, вот интересно, Жень, вот этот нюанс. С одной стороны, банку выгодно привлечь деньги там, ну, надолго и как-то чем через два месяца вот этих бонусных, которые обычно предлагают, человек сидит, и деньги потом снимает, перекладываются в другой банк. Ну, те, у кого есть такая возможность, говорят, вот так делают. И вот, а почему сразу банки не могут, как бы в чем, как ты видишь, эта стратегия такая кратковременности, что вот ты не держал денег полгода, тогда тебе повышенная ставка действительно, ну, или около такой, около высокой по ключевой. А потом все равно снижают, и человек все равно из этого банка деньги выносит.
18: Ой, ну это совсем другая тема. Ну, у каждого банка свои...
6: А здесь они надолго паркуют, получается, да. Тогда в этой стратегии, которую хотят предложить.
18: Ну, да, да. То есть это как банк будет понимать, что эти деньги с ним надолго. Ну, или, по крайней мере, потому что там, на самом деле, досрочно можно будет снять деньги по истечении одного года. Но как раз для покупки жилья.
6: А, вот. Вот нюанс интересный. Да, спасибо. Да, каверзные вопросы сложные, но покопались немножко. Интересно, спасибо. Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами. Подробности на КП.ру. Климатическая лихорадка. Наши люди скупили 1,5 миллиона кондиционеров с января. Вот подсчитали. Спрос такой, что монтажники сплит-систем стали главными людьми в любом городе, а за право купить заветный внешний блок на форумах разворачиваются нешуточные баталии. Но, собственно, с чем это связано и почему вдруг такая популярность? Егор Волгин тоже прошелся по магазинам, что-нибудь приобрел. И купить охлаждающего себе.
19: Россияне стали в несколько раз чаще покупать кондиционеры. За первую половину 2026 года было продано чуть меньше 1,5 миллиона кондиционеров всех моделей, рассказали магазины бытовой техники. Это в 2-3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для отечественного рынка это рекордные темпы. В обычные годы прирост сегмента за этот период составлял 10-25%. Главным драйвером стала аномально жаркая весна и прогноз экстремально жаркого лета, что спровоцировало ажиотажный спрос. Дополнительное влияние оказали реализация отложенного спроса и массовая замена кондиционеров, установленных в предыдущие годы. Фиксируют повышенный спрос и бригады, занимающиеся установкой этой техники. Порой ситуация доходит до того, что им попросту не хватает рабочих рук, рассказал мастер по установке кондиционеров Вадим.
20: Очень много заказов сейчас идет, и прям ажиотаж такой, монтажников не хватает.
21: Если вот сравнивать, например, с прошлым годом, больше ли этим летом заказов?
20: Больше, гораздо больше стало. Ну, сколько конкретно я вам не скажу, но раза, может быть, в 2 или в 3 заявок стало больше. Телефон прям разрывается каждый день.
19: Наиболее заметно увеличился спрос на инверторные кондиционеры, которые потребители выбирают благодаря энергоэффективности и низкому уровню шума. Также активно росли продажи мультисплит-систем для новостроек и загородных домов. Если и вы планируете приобрести себе кондиционер, то стоит обратить внимание не только на модель, но и на завод, на котором аппарат собран. Это поможет вам сэкономить, ведь на одном и том же заводе могут собирать как известные топовые модели, так и никому неизвестные и достаточно дешевые сплит-системы, заявил технический директор одной из торгово-монтажных организаций Александр.
22: Для меня есть топ заводов. И завод ГРИ номер один однозначно. То есть вся техника, собранная там, она прям супер качество. На втором-третьем месте, наверное, это для меня завод Midea Hisense. На четвертом, наверное, завод TCL. То есть и неважно, как будет называться кондиционер, это может быть Electrolux, да, который всем известен. Да, это может быть Green, который неизвестен никому. По большому счету, собираются они на одном заводе. Поэтому больше стоит обращать внимание на завод сборки.
19: Вместе с покупкой растет и спрос на ремонт кондиционеров и другой бытовой техники. За последние 3 года эта сфера оказалась самой быстро растущей среди предпринимателей. Обороты компаний по ремонту техники выросли в 1,5 раза. Во-первых, это дешевле, подчеркивают эксперты. А во-вторых, не у всех есть деньги на новую технику, а кредиты становятся все менее доступны для граждан. Напомнил радио «Комсомольская правда» экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть» Денис Ракша.
23: Дело в том, что новая техника очень дорогая, и люди предпочитают ремонтировать старую, потому что новую купить тяжело. Крупная бытовая техника, так же как и автомобили, в большой степени покупалась в кредит. С кредитами сейчас, как вы понимаете, проблема. Банки плохо одобряют их, и, соответственно, люди, те, кто не может взять кредит и купить на него эту самую крупную бытовую технику, вынуждены чинить старую.
19: Растут в России продажи не только кондиционеров. Повысился спрос и на другую технику для улучшения микрокредитов. микроклимата. Это увлажнители воздуха, очистители и другие устройства. С начала года по середину июня спрос на них по сравнению с аналогичным периодом 2025 увеличился на 50% в натуральном выражении и на треть в денежном. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».

0: сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
3: Позиция Варшавы на фоне действий Киева по героизации нацистов выглядит парадоксальной, но еще более парадоксально отсутствие реакции других европейских столиц, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что на Украине поклоняются нацистам, тем, кто убивал русских, евреев, поляков и других. Полякам это очень не нравится, с одной стороны, с другой стороны, они собираются восстанавливать Украину, которая поклоняется этим нацистам, отметил Песков. Он также сообщил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple для получения разъяснений по вопросам удаления из App Store приложений ВК. Сегодня оттуда пропали все сервисы, принадлежащие ВК, в частности, ВК-видео, музыка, мессенджер, Одноклассники, Дзен, а затем и само приложение.
2: О землетрясениях.
3: Владимир Путин выразил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в связи с трагическими последствиями землетрясения в северо-западной части страны. Российский лидер пожелал выздоровления тем, кто получил травмы в результате стихийного бедствия. Землетрясение на северо-западе Венесуэлы оказалось самым мощным за последние 126 лет. Наиболее пострадал штат Ла-Гуайра. Там обрушились десятки зданий. По последним данным, погибли 32 человека. Еще свыше 700 получили травмы. В республике объявили режим чрезвычайного положения.
2: О школе.
3: Минпросвещение анонсировало единые учебники по всем предметам. До конца года в перечень войдут новые пособия по русскому, литературе, химии, физике, биологии и труду. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что РАН принимает участие в разработке единых учебников. Эти работы ведутся в рамках масштабного плана по совершенствованию математического и, естественно, научного образования, утвержденного правительством. Глава ведомства напомнил, что учебник по истории уже получил высокую оценку педагогического сообщества. Кроме того, завершена работа над едиными государственными учебниками по обществознанию.
2: О спорте.
3: Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Он состоится в Азербайджане в октябре. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 22-го. Официальный курс доллара 74 рубля 77 копеек, евро стоит 85 рублей 18 копеек, курс юаня 10 рублей и 97 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля, завтра днем будет 19-21 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луки ФМ.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире я, Елена Тархова, и программа «Диалоги с психологом».

0: психологом. И сегодня я продолжу разговор про манипуляции. В прошлой передаче я достаточно подробно рассказала о том, как понять, что происходит манипуляция. Привела примеры фраз, которые используют манипуляторы. Конечно, не все. Конечно, арсенал их огромен, но смысл понятен. Задача манипулятора – заставить вас усомниться в том, что с вами все в порядке, заставить вас усомниться в адекватности ваших действий, поступков, слов, в адекватности ваших эмоций, ваших реакций, и за счет этого получить какие-то свои преференции, какие-то свои плюсики. Например, жена не будет устраивать скандал из-за того, что у меня двое суток не было дома, потому что я обвиню в этом ее. Она виновата, она меня обидела, я обиделся и ушел. Тогда жена из чувства вины, вместо того, чтобы ругать мужа, который двое суток провел у любовницы, она им пирожков испечет, будет вокруг него крутиться, и он будет довольный и весь прям в шоколаде. В принципе, если вас это устраивает, вообще окей, не вопрос, продолжайте в этом находиться. Если у вас все-таки есть сомнения, что кто-то из ваших близких хороший манипулятор, время от времени мы все бываем манипуляторами. Особенно легко манипулировать детьми, которые вам доверяют, но бывают манипуляции, направленные на что-то доброе, на что-то светлое, например, на то, чтобы привить ребенку навык чистоплотности. И тогда там, если там игрушки не будешь убирать по вечерам, то они от тебя уйдут. Ну, обман – обман, манипуляция – манипуляция, но вроде как во благо. И окей. А есть манипуляции, которые направлены на то, чтобы вы не доверяли себе. Часто психопаты в попытках манипулировать вами ищут то, чем вами можно управлять. То, чем можно заставить вас сидеть дома, можно заставить вас не общаться с людьми. Там, ты ужасно выглядишь, ты такая страшная, куда я тебя в гости возьму? Или там, куда ты со мной пойдешь? Мы там в хорошей компании будем сидеть, а ты там беременная на 9-м месяце. А я пойду с друзьями потушу, мне же надо гулять. И это про то, что вроде как какая-то ты не такая, ты какой-то не такой, и вроде как с тобой стыдно на люди показаться и сиди дома, и тогда ты становишься менее уверенной в себе, все более замкнутой и все более выгодной психопату, который будет тобой управлять. Что делать-то с этим? Ну, на самом деле, ладно, я поняла, что у нас какие-то проблемы, что у меня появился в жизни манипулятор. И вроде как он уже довольно давно управляет моей жизнью. Особенно обидно бывает, когда родители манипуляторы, и они искусно дергают за ниточки, заставляя своих детей делать то, что они вообще не хотят. Ну, про картошку я как раз в первой части передачи рассказывала, про то, что дети часто сажают эту картошку, которую не хотят сажать, лишь бы родители от них отстали. И это про то, чтобы заставить вас жить так, как вы не хотите, с тем, с кем вы не хотите, там, где вы не хотите, и вообще сделать вашу жизнь достаточно трудной для вас и максимально легкой, простой для манипулятора. Чем больше вы запутываетесь, чем больше вы не доверяете себе, тем больше шанс, что вы попадете к манипулятору в сеть. Итак, первое основное правило, которое помогает вам справиться с манипуляциями, я сказала в первой части. Если вам кажется, то вам не кажется. Если вам кажется, что человек проявляет пассивную агрессию, когда говорит о вас в негативном ключе, то, скорее всего, так и есть. 99%, что это действительно так. Если вам обидно, то вам не кажется, что вас хотели обидеть. Вас обидели, действительно. И тут уже не слишком важно, хотели или нет. Самое главное, что обида случилась. Вот эта вот замечательная фраза «Ну, кто тебе, кроме меня, скажет правду?» Это вообще классика манипуляции, просто замечательная фраза. Так вот, я нашла на нее ответ для себя. Я всегда говорю, не надо мне говорить правду без запроса. Если мне будет интересно твое мнение, я спрошу. Такую правду лучше не говорить. Для чего ты хочешь сказать мне эту правду? это правда сделает мою жизнь лучше. И тогда обычно манипуляторы сдуваются, потому что, ну, что? Также, что делать, если манипулятор уже прочно вошел в вашу жизнь? Можно использовать следующие техники. Например, начать задавать уточняющие вопросы. Это ужасно раздражает манипулятора. Почему, например, почему ты думаешь, что это так? Что это правда то, что ты говоришь? Возможно, это правда для тебя, а для меня, возможно, это неправда. Примеры уточняющих вопросов я вам привела, когда рассказывала про правду, да? Любые уточняющие вопросы раздражают манипулятора, потому что становится понятно, что его фразу не примут просто так в чистом виде, ее разберут на винтики. А тогда уже становится видна суть манипуляции. Зачем человек это говорит? В большинстве случаев говорят тогда, когда завидно, тогда, когда самому больно где-то. Но мы не обязаны понимать и входить в положение другого человека, если этот человек не хочет понимать и входить в наше положение. Если этот человек некорректен, не уважает наши чувства, не уважает наши какие-то потребности, если он делает нам больно своими шутками, то, скорее всего, с этим человеком рядом находиться не надо. И, как я уже сказала, в первой части бежать надо. Но бежать мы не всегда можем. Например, от мамы, ну куда ты от нее убежишь? Мама есть мама. Учимся тогда противостоять манипуляции. Я уже говорила о том, что в первую очередь нужно научиться доверять себе и своим чувствам. В свое время мне в этом очень помогло участие в расстановках в качестве заместителя. Расстановки вообще мой любимый метод психологической работы. И в качестве заместителя, когда я участвовала, я научилась верить тому, что я чувствую, тому, что со мной происходит. Я перестала сомневаться, потому что иногда, когда ты заместитель в расстановке, ты думаешь, да ну, ерунда какая-то. А потом ты эту ерунду какую-то произносишь, и клиент говорит, о, блин, а я точно так и думаю. Или там моя мама точно такими словами и говорила. И ты перестаешь себе сомневаться постепенно. Ну, конечно, отличный метод, как верить себе больше, это пройти терапию хорошего психолога. К сожалению, не у всех психологов терапия качественная, но постарайтесь найти того, кто вам подходит, того, с кем вы на одной волне, кто понимает то, о чем вы говорите. Итак, потом, какой еще способ работать с манипуляцией? Использовать нейтральное согласие. Вот это мое любимое. Просто. Например, там, какая неожиданная мысль. Очень интересная теория. Я подумаю об этом. Вы, конечно, не думаете об этом вообще, но вы таким образом остановите манипулятора. Таким образом, дальше не о чем говорить. Ну, я же сказала, что я подумаю об этом. Ну, я же сказала, что я рассмотрю ваше предложение. Ну, я же сказала о том, что я готова признать, что это неожиданная мысль. И, возможно, я даже задумаюсь об этом. Но не надо задумываться над словами манипулятора ни в коем случае. «Доча, мы с папой так устали, у нас болят руки и ноги, поехали сажать картошку». «Мама, зачем сажать картошку, если у вас все болит? Зачем вообще все это делать, если вам так плохо?» «Ну вот, надо все равно, там, что же, мы же картошку едим». «Вы съели за зиму 2 ведра картошки, я вам куплю и привезу». «Нет, ты хочешь нашей смерти, ты не думаешь о нашем здоровье». Начинаются манипуляции. Что тогда делать? Самое простое, самое безопасное. «Мам, сажайте столько, сколько можете, на меня не рассчитывайте». Рассчитывайте только на себя. Если вы действительно не хотите этого делать, если вы действительно понимаете, что это бессмысленная работа, оставьте их наедине с этим. И, возможно, они достаточно быстро осознают, что это бредовая затея. И это будет гораздо честнее, чем ездить туда из-под палки, за это ненавидеть дачу родителей и выходные, и тратить свою жизнь на то, что вам совсем не нравится. Сейчас короткая реклама на радио Луки FM, но не переключайтесь, после нее я продолжу про противодействие манипуляциям.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: А знаете ли вы что?
6: Первыми женщинами-госслужащими в России стали телеграфистки. Причем поначалу на должность могли претендовать только вдовы и жены телеграфных чиновников.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке FM. Снова в эфире я, программа «Диалоги с психологом», и я говорю про манипуляции и противодействие им. Итак, когда нами пытаются манипулировать, иногда помогает такая абсурдная достаточно техника повторять одну и ту же фразу. Например, «я не могу это сделать», «я не буду это делать», «я не могу» звучит, как будто бы существует «где я могу», а «я не буду» – ну, оно ставит достаточно твердую точку. «Я не буду» не потому, что не могу, я могу посадить эту картошку. «Я не буду», потому что «я не хочу». «Я не хочу», «я не буду», и это мое окончательное решение. Ребят, разбирайтесь сами с этим без меня. Очень хорошо помогает метод отстранения. Когда как будто бы вы отходите от ситуации, вы эмоционально не вовлекаетесь, а когда мы эмоционально не вовлечены, у нас мозг работает достаточно ясно. Мы достаточно хорошо можем понимать то, что с нами происходит, и то, что с нами хотят сделать. И тогда мы сможем этому противодействовать с холодной головой. Если мы эмоционально включаемся, мы уже забываем. Если включается чувство вины, чувство стыда, непереносимое какое-то чувство собственной ничтожности, несостоятельности, да, я неправильная, я не слишком умная, я не все понимаю, да, наверное, я схожу с ума, да, наверное, мне все это кажется, все, вы погрязаете все больше, больше, больше в этом болоте. Задача немножечко дистанцироваться, немножечко отойти в сторону, взять паузу. Я сейчас не могу об этом разговаривать. Давай поговорим об этом позже. Я приму решение завтра по этому вопросу. Сегодня у меня нет сил на то, чтобы это обсуждать. Прямо сейчас я не готова об этом разговаривать. Отойти, дать время, дать паузу, дать возможность остыть, положить трубку, даже в самый неожиданный момент, сделав вид, что прервалась связь, чтобы дать себе эту паузу. Что происходит? Почему мне так некомфортно? Почему я так неловко себя чувствую? Почему мне стало вдруг невыносимо стыдно за себя? Что я сделала не так? Что со мной происходит? И вот бывает, что вот этих несколько секунд, 10, 20, 30 секунд, достаточно для того, чтобы вы поняли, что происходит. Вы поняли, что вами манипулируют, и вы вышли из этого. Не ругайте себя, если где-то вы в очередной раз повелись. Возможно, вами манипулировали с детства. Возможно, это был метод воспитания родителей. И тогда вы будете попадаться на это раз за разом, потому что это находится в вашей тени. Вытаскивайте потихоньку эти детские истории, где вами манипулировали, где вас заставляли делать то, что вам не нравится, где вас обманывали. Прорабатывайте их, и тогда вы сможете это видеть. Если вы видите, что вами управляют, вы уже выбираете, вы позволите этому человеку вами управлять. Или все-таки вы возьмете паузу и будете принимать решения самостоятельно. Время от времени проверяйте, вы управляете ситуацией или кто-то другой. Обычно, если вы не управляете, то управляет кто-то другой. Либо вы ведете равный диалог. Ведете ли вы равный диалог? Или кто-то один наседает, а кто-то другой прогибается. Ну, любимые манипуляции родителей – это, например, «ты так себя плохо вел, что у меня теперь болит голова». И ребенок впадает в чувство вины, и из чувства вины идет мыть посуду, если мама, например, это просила сделать перед этим. То есть ты виноват в том, что со мной происходит. Каждый раз выходите. Нет, я не несу ответственности за то, что у мамы болит голова. Да, конечно, если ребенок там пропал на несколько дней, то родители переживают, и, возможно, в такой ситуации ребенок несет ответственность за это. Но в большинстве случаев этого не происходит. В большинстве-то случаев ребенок просто сидел, делал уроки, а у мамы заболела голова, а ему навязали вину за это. Что еще можно сделать для борьбы с манипулятором? Например, задавать уточняющие вопросы. Почему именно так? На основании чего ты сделал такие выводы? Например, открыто обозначить попытку манипуляции. Я заметила, что ты пытаешься надавить мне на вину. Скажи сразу, что ты хочешь. Что на самом деле ты хотел этим сказать? Почему ты заставляешь меня себя стыдиться? Почему ты вынуждаешь меня вести себя так? Для чего тебе это? Если я действительно такая некрасивая, неприятная и так далее, как ты рассказывал, то тогда скажи, пожалуйста, а ты почему вообще со мной? Из жалости? Ну, спасибо большое, но со мной не надо быть из жалости. Давай тогда мы с тобой возьмем паузу в отношениях. Возможно, нам нужно это как-то проработать. Может быть, мы сходим к какому-то специалисту, обсудим это. Вот всегда будьте уверены, что вы достойны любви, что вы достойны хорошего отношения, что если этот человек все равно выбирает быть рядом с вами, наверное, с вами все в порядке. Может быть, вы подумаете еще немножко и поймете, что этот человек сам цепляется за вас. Может быть, этот человек на самом-то деле своими манипуляциями пытается вас удержать, потому что чувствует, что он недостоин вас, что он не дотягивает. Он пытается вас принизить для того, чтобы вы не ушли. И тогда... Может быть, ваша ценность в этих отношениях гораздо выше, чем вам казалось. И может быть, эти манипуляции именно потому, что этот человек совершенно в себе не уверен и не уверен в том, что вам следует находиться рядом с ним. И тогда он начинает вести себя не самым достойным образом. Тогда он использует все возможные способы и методы. Унижает, манипулирует, заставляет вас сомневаться в себе, убеждает вас в том, что не является истиной, не является правдой, все время заставляет вас нервничать и сомневаться в вашей адекватности, в вашей состоятельности. Для чего он это делает? Если вы чувствуете, что рядом с этим человеком вы всегда, ну, как-то хуже, чем рядом с другими. Какой-то не такой. Например, на работе вы классный специалист, уважаемый, к вам хорошо, с уважением относятся, вас продвигают по службе, у вас все получается, вы уверены в себе, вы бодры, веселы, смеетесь, а домой приходите вы несчастный, грустный, затюканный, вам не хочется смотреть в глаза своему партнеру, вы прям некомфортно себя чувствуете. И очень-очень-очень высока вероятность, что партнер вами манипулирует. Из каких он соображений это делает, я не знаю. У всех разные соображения. И нет универсального способа взаимодействия манипуляции. Универсально только одно – доверие себе. Если развивать эмоциональный интеллект, если разбираться с тем, что я чувствую, если доверять себе в процессе, то вам гораздо проще и спокойнее будет противостоять манипуляции. Потому что вы будете уверены, что если вы чувствуете, что вам обидно, значит, вам обидно. И неважно, хотел этот человек, не хотел, у него получилось. И неважно, насколько этот человек говорит, что вам все кажется, вам не кажется, вам действительно обидно. И это нормально, нам бывает обидно. Говорят манипуляторы о том, что невозможно обидеть, возможно обидеться. Неправда. Есть люди, которые намеренно нас обижают. И обычно они и используют эту фразу. Конечно, реакцию выбираете вы. Конечно, вы можете и не обижаться. Но иногда настолько в болевую точку попадают они, что по-другому уже не получается. Что получается только обижаться. Ну, там еще есть про то, что обида – это подавленная злость. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Напомню, что в эфире была я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом». Сегодня я говорила о противодействии манипуляции. Начало этой темы было в прошлой передаче. Если вы пропустили эфир, вы можете послушать его в канале «Макс» Радио Луки ФМ, либо на страничке ВКонтакте Радио Луки ФМ. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
5: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
9: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют, и все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии — это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание, понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы можете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукоидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома. Едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы можете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне СВО около 1585 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны нашей страны.
7: О важном.
13: Россия ждет продолжения диалога с американскими переговорщиками по урегулированию на Украине. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя публикации украинских СМИ о том, что Дональд Трамп якобы разрешил Киеву бить вглубь России, он уточнил, что прикладывать усилия по урегулированию конфликта, будучи вовлеченным в него на одной из сторон, невозможно. И американские переговорщики прекрасно это понимают. Дмитрий Песков посоветовал россиянам переходить на Android и наши системы после удаления приложений ВК из App Store. Прежде чем принимать какие-либо меры, российская сторона намерена выйти на контакт с Apple и обсудить произошедшее, отметил он. В Москве считают, что это решение затрагивает не только пользователей в России, но и миллионы русскоязычных по всему миру. Ранее в нашей стране приостановили оплату сервисов Apple с российских карт и счета мобильного телефона. В Минцифры считали, что это может стимулировать компанию вернуть российские приложения в App Store.
7: О землетрясениях.
13: Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 164. Около 1000 человек пострадали, сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес. Она добавила, что после землетрясения зафиксировали около 30 авторшоков. Землетрясение на северо-западе Венесуэлы оказалось самым мощным за последние 126 лет.
7: О мошенниках.
13: АТОР раскрыла мошенническую схему в отношении российских туристов. Жертв просят провести дополнительную оплату в связи с якобы подорожанием отеля, билетов и прочих опций, направляют по фишинговым ссылкам. В ассоциации призвали не доверять звонкам от незнакомцев, не переходить по ссылкам и не вводить свои данные на подозрительных страницах. Туристам рекомендуют в таких случаях обращаться к менеджеру турагентства, где покупали тур, или на сайт оператора и перепроверять информацию.
14: о скандалах.
13: В немецком Галле разгорелся скандал вокруг озера Хайдезее, на котором запретили купаться людям, не говорящим по-немецки. Об этом пишет Guardian. Управляющий пляжем Матиас Нобель объяснил это решение соображениями безопасности. По его словам, отдыхающие ранее игнорировали правила и команды спасателей, а на этом водоеме особенно важно понимать инструкции из-за глубины и крутых берегов. Он также подчеркнул, что мера не носит расистского или ксенофобского характера. Решение вызвало резкую критику. Городские власти предложили установить более понятные пиктограммы и ввести объявления на нескольких языках. И о погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 19, плюс 21 и ожидаются дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
15: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
16: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на волнах 102.6. Снова возвращается программа на большом воздушном шаре после своего короткого отпуска, связанного, конечно, с самым главным мероприятием в воздухоплавательном спорте России 2026 года. Таить никаких не будем секретов держать, потому что мы всем понимаем, что речь пойдет про встречу воздухоплавателей в Великих Луках, которая состоялась на прошлой неделе, на прошлых неделях, и завершилась буквально под выходные. В эту пятницу уже аккурат неделя, как мероприятие прошло. Что ж, поговорим сегодня о том, как оно прошло, и поговорим о том, как оно завершилось, какие результаты, кто победил, и много-много-многом другом, потому что есть и моменты позитивные, есть моменты и негативные. Почему бы их все-таки озвучить в единственной стране программе о воздухоплавании, которая так или иначе с постоянным периодом выходит. В студии, как всегда, Дмитрий Иванов, самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании. Что ж, поехали, начинаем. Мероприятие было запланировано с 11 по 20 число, и первые числа, и последние числа, как водятся, отведены под такие регламентные моменты. 11 число это у нас была регистрация, 20 числа это было закрытие, отъезд участников соревнований, поэтому эти два крайних дня все-таки больше для протокольной части, они редко когда удаются красочными, но тем не менее все-таки имеют место быть. 11 июня началась регистрация, достаточно много пилотов приехало, большая часть, и уже вечером они устремились в спорткомплекс «Стрелец» не для того, чтобы подать документы и проверить эти пакеты бумаг и прочего обмундирования, а уже провести тренировочный полет. К слову, спортивной дирекции в этом году не изменилось. Главные места главной судейской коллегии заняли Евгений Чубаров, главный судья, он же спортивный директор. А если говорить таким международным больше языком, все-таки в регламентах и документах Министерства спорта Российской Федерации у нас числится амплуа «главный судья». Спортивный директор — это все-таки для воздухоплавательных мероприятий такого международного формата, там у них немножечко другой формуляр, что называется. Заместитель главного судьи Евгения Жохова и также заместитель главного судьи Сергей Домини. Несменная тройка, бессменная, да и, в принципе, заместители у нас самые, что ни на есть, стабильные тоже. Главный судья может меняться, а вот Евгения и Сергей очень часто помогают осуществлять деятельность главному судье, даже если это не Евгений Чубаров. Ну да ладно, отвлеклись на представление личности. Личности на самом деле выдающиеся. В этом году, кстати, Евгения Жохова дебютировала как судья всероссийских соревнований. Чемпионат России среди женщин она провела в качестве главного судьи. Это достаточно интересный момент, потому что девушка, не являясь пилотом, добилась уже достаточно высоких позиций, да, в рейтинге судейском. Всероссийская категория к тому подтверждение, колоссальный опыт. И вот в первый раз она стала главным судьей. Чего греха таить, в этом году и на Кубке Псковской области, на чемпионате города Великие Луки открытом ваш покорный слуга также выступил в должности главного судьи, так что можно сказать, что официально два главных родились в этом году, пообщались с Женей и с Евгением Чубаровым, что называется, с этой высоты, и много от Евгения услышали советов, поделились своими переживаниями, потому что когда ты не пилот, все-таки совершенно по-другому воспринимается воздухоплавательный спорт, но, тем не менее, все возможно, если вы отдаетесь этому делу на полную. Ну, так вот, все отвлекаемся, и так и не дошли до первого тренировочного полета. Он состоялся, и спортивный директор подготовил три задания, и ключевым моментом оказалось то, что надо было проверить, как работает навигация в целом в небе, потому что есть нюансы в стране, в принципе, во всех воздухоплавательных центрах, которые культивируют спортивные мероприятия, соревнования по воздухоплавательному спорту, с этим на самом деле существуют достаточно большие проблемы. Рязань, в частности, прошлый Кубок России это показал, было много и апелляций, и отстаивали свои результаты за счет нестабильности навигационных всех приборов, поэтому в Великих Луках удалось, на удивление это получилось, и с первого тренировочного полета спортивная дирекция себе заметочку такую сделала. Что касается дня следующего, 12 июня, он уже был отдан на откуп торжественной части. 12 июня у нас День России отмечается, и традиционно в этот день запланирован общий старт аэростатов из Великолукской крепости. В этом году колоссального труда организаторам стоило обеспечить это мероприятие, но, к сожалению, вмешалась потом погода, но по плану все было очень мощно, очень круто, разрыв шаблона Великолукского 100%, потому что в один день было запланировано и, во-первых, общий старт аэростатов из Великолукской крепости, и затем свечение аэростатов в ней же. То есть два действия в одной локации со сменой позиции для аэростатов, которые улетали и возвращались. Но, увы, вмешалась погода, как всегда, колоссальная количество негативных комментариев, хотя я лично со сцены, кстати, сцена снова была в крепости, и сцена, да, пусть не такая, как в прошлом году, но тем не менее все увидели, что она действительно придает изюминку, придает атмосферу. Пока есть вопросы, зачем у нас открытие проходит и в драмтеатре, торжественная часть, потом на летней эстраде, и потом еще у нас в крепости есть сцена. В общем, пока прорабатывается, пока все смазывается, что называется. Надо посмотреть, как это работает, но есть вопросы, есть решения по оптимизации. Но, тем не менее, что получилось с погодой? Погода не выпустила аэростаты, достаточно сильный ветер был для полетов, точнее, для наполнения. В небе-то с аэростатами практически ничего случиться не может за счет ветра, а вот на земле, и ладно еще взлет на подъеме аэростатов, там можно как-то собраться всеми несколькими командами, удержать эту пятиэтажную махину, и она спокойно потом, ну, не спокойно, но все-таки улетит в небо. А вот на посадке с такими порывами ветра можно, конечно, что называется, нахлебаться и, дай бог, просто в грязь какую-нибудь приземлиться, ну, а можно и последствия каких-то не обобраться, поэтому абсолютно верное решение. В очередной раз воздухоплаватели в первую очередь ставят безопасность, поэтому все правильно. Остались в крепости пилоты, никуда не разъехались, потому что ждали, что все стихнет, и 10 вечера было запланировано свечение аэростатов нашей же крепости, но, к сожалению, ветер до такого состояния снова не утих, утих уже совсем-совсем к полуночи, когда пилоты уже устали, а почему сейчас расскажу. Играла музыка, пилоты хотели посветиться, погода не давала, и чтобы хоть что-то показать людям, было устроено шоу горелок. Шоу горелок тоже популярная история для больших воздухоплавательных мероприятий, оно может проводиться и под дождем, потому что все-таки бывает такое, что запланированная программа срывается из-за погоды. Здесь, да, пилоты перестроились, переформатировались от порядковых своих в свечении, поближе встали к сцене и уже начали даже под музыку выдавать такт своими горелками, открыли доступ людей в крепость, и это здорово, это классно, так и было запланировано на свечение, но, к сожалению, с ним не получилось. Что за шоу горелок? Да, это просто массивно, когда все участники дают тепла всем собравшимся, ну, вот в таком формате. Снова много негатива, все не так, все плохо, это обычно обычная тема для зрителей, для слушателей в соцсетях, но, однако, никто почему-то не придал значения тому факту, что впервые за 30 лет в Великолукской крепости при плохой погоде аэростаты не разъехались, чтобы отдыхать, спать перед утренним полетом. Аэростаты остались, да, пускай не в полной комплектации, но показали какое-либо шоу. Правильно смотрите на детали, правильно ставьте акценты. За 30 лет освещение получилось таким, как получилось, но это воздухоплавание, оно изменчиво, оно подвластно погоде. Вот так мы заканчиваем первую часть программы, буквально только-только разговорившись. Я думаю, что про мероприятие такого масштаба, конечно, можно говорить гораздо больше, но пока прервемся на паузу, после чего вернемся.
14: Реклама.
17: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
18: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
20: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
22: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
16: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня программа на большом воздушном шаре выходит впервые после встречи воздухоплавателей в Великих Луках. И что хочется сказать, наверное, это такое летоисчисление, новый сезон программы, потому что окаймляется у нас таким Новым годом, да, воздухоплавательный Новый год в Великих Луках, это, конечно, встреча воздухоплавателей. В первой части программы мы поговорили, в принципе, о том, как все начиналось, о регистрационных моментах, и закончили 12-м числом. 12-е число ознаменовано у нас было общим стартом, который из-за погодных условий не состоялся, не состоялось и свечение аэростатов запланировано, масштабное, яркое и красивое. Дай бог, в следующем году все получится. Получилось только шоу «Горелок», оно тоже имеет место быть и может даже как отдельный пункт программы при наличии сцены. Это тоже вариант, что называется, но мы продолжим вещать и напомню, что над городом сейчас очень тяжелые времена, да, над всеми городами, населенными пунктами, поэтому то, что получилось по программе заявить и планировалось провести полеты из Великолукской крепости, это большая заслуга организаторов и всех соответствующих структур, согласований огромного количества. Согласования огромного количества также были размещены на следующий день, на 13 июня, полет «Кейграб», который должен был состояться. Здесь уже вроде бы все сошлось, но направление сила ветра, вот все. Погода, можно лететь, но вот совсем туда не надо лететь, куда он дул. И в этот день пришлось также отменять полеты над городом. Хотя в целом все-таки полет состоялся. Планировалось там поиграться с датами, позже перенести этот полет «Кейграб». Но опять-таки эта вся машина огромного количества согласований, она потом неподвижным грузом стала и немножечко не получилось «Кейграб» все-таки адаптировать как-то. Ну вот так. Пару лет назад ветер был совершенно в другую сторону, в ту, в которую можно приземляться безопасно и без каких-то последствий. В этом году году, увы, к сожалению, из-за направления и скорости ветра над городом пролететь не удалось. Именно над тем самым любимым и намоленным, можно уже сказать, местом Кейграба в акватории реки Ловоть рядом с крепостью в самом-самом-самом, что ни на есть, центре города. Состоялся в этот день также тренировочный, точнее, свободный полет, после чего уже все взгляды были устремлены к спортивной части программы. 14 июня начались спортивные полеты, и хочется сказать, что ура, они действительно состоялись. Целых 5 полетов удалось провести спортивной дирекции, которая не икшалась, что называется, после тренировочных, проверив, что навигация работает хорошо, делать и виртуальные спортивные задания. Верим и ждем, что наша сборная вернется на международные соревнования, и без виртуальных заданий, конечно, на международные соревнования ездить смысла абсолютно нет. Наша сборная должна быть в тонусе, наши пилоты должны быть в тонусе, потому что подавляющее большинство соревнований сейчас, конечно, проходит на виртуалках. Тем не менее, заготовлены были и судьи-измерители, и полевые мишени, цели в полях, кресты. Все было готово, все ожидали, все работали. Ну, погода тоже немножечко вмешивалась, но, тем не менее, не смогла все победить. Кстати, 14 июня состоялось тоже удивительное сообщение. На официальной электронной доске можно было его прочитать. Сначала это все случилось, конечно же, в поле. Совсем уже устав от отсутствия шариков над городом, наконец-то, к моей как бы и радости, но, тем не менее, и к печали конкретного случая, великолучая они наконец-то стали наблюдать за спортивным воздухоплаванием, искать возможность увидеть аэростаты. Это нормально, это действительно круто, потому что не заканчивается наше мероприятие двумя там фестивальностями вроде полета Кейграб и открытия из крепости. Поэтому начали ездить за колонной аэростатов, и здесь вот оказались мы к этому масштабу не готовы пока. Люди хлынули толпой, встраивались в колонну, которая едет из города. Люди приезжали на поле, в которое очень сложный, точнее, единственно возможный подъезд, практически односторонний, заблокировали всю эту артерию. Ну, здесь, да, действительно, где-то недоработали и там я, в частности, и другие из организаторов числа. Надо было, конечно, сработать более оперативно, заблокировать проезд для неучастников соревнований, тогда бы, возможно, полет спортивный состоялся. Но, тем не менее, ну и поле было такое, на тоненького, но, тем не менее, один из немаловажных факторов, который привел к тому, что официальное сообщение, вечерний спортивный полет 14 июня отменен в связи с невозможностью использования зоны общего старта. Было небезопасно, друг на другу на головы, в общем-то, решение в целом правильное, пунктик себе засечку сделали, что больше таких нюансов не допускать. Ну, удалось потом провести и с озера Сапожок общий старт, и там уже было чуточку лучше, но, тем не менее, у людей всегда есть нюансы, которые заставляют их чрезмерно ломиться куда-то. Здесь уже без автомобилей хотя бы, въезд был заблокирован, ну, а люди немножечко пока тоже привыкают к формату спортивному, вроде бы и все рядом, все можно, но слишком близко подходить тоже не нужно. Спортивный режим, все на адреналине, все на азарте, работают как слаженно, как часы, и более оперативно, чем на фестивальностях красивых и замечательных. Ну вот так вот, обсудив все истории, можно переходить к спортивной части, подведению итогов, а подвести тут было что. Во-первых, победителем в третий раз стал Дмитрий Жохов из Тулы, который вошел в список выдающихся аэронавтов. Больше него встречу воздухоплавателей в Великих Луках выигрывал только Сергей Латыпов, а чемпионат России Артем Денисенко, который 4 раза выиграл чемпионат страны, но Сергей Латыпов 5 раз выигрывал именно в Великих Луках. Так что не ровен час, когда Дмитрий Жохов в этих зачетах все-таки нагонит лидеров былых времен, и это будет действительно интересно, это будет историческим, статистическим событием в частности. Второе место у Ивана Миняйло, президента Федерации воздухоплавательного спорта, он и Кубок Дружбы, это основной зачет нашей встречи воздухоплавателей в Великих Луках, и чемпионат России по воздухоплавательному спорту также второе место, все-таки сейчас при отсутствии иностранных пилотов у нас дублируется чемпионат России в зачете Кубка Дружбы. Ну или кто где дублируется, это уже разбирайтесь, что называется, сами. А Марк Стенин из Рязани стал снова открытием, но уже, наверное, не таким, потому что Кубок России бронза, теперь чемпионат России также бронза. Ну и событие, которое незаметно проходит, естественно, кроме меня, никто этому не придает значения. Впервые за очень долгие время так близко к пьедесталу расположился великолучанин, представитель Псковской области Максим Валуев, будущий гость и бывший гость нашей программы наверняка. Но вот Сергей Латыпов остался с 5 победами на встрече воздухоплавателей и на 5-м месте. Вот такая пятерка лидеров. Естественно, что в чемпионате Псковской области по этой же причине высокого места в общем зачете Максим Валуев стал чемпионом Псковской области во второй раз, Евгений Кравченко третьим, а Сергей Никитин... Максим Валуев стал чемпионом области, Евгений Кравченко вторым, а Сергей Никитин третьим. В чемпионате России все без изменений, потому что зачеты схожи. 6 человек участвовали в зачете Кубка города Великие Луки в этом году для пилотов до 30 лет, и здесь также Максим Валуев стал первым, Елизавета Вертепрахова второй, Даниил Богданов, дебютант в соревновании по воздухоплавательному спорту в принципе, пилот из Великих Лук во втором поколении, заскакивает на третью строчку Кубка города Великие Луки, хорошее начало. В Кубке княгини Ольги зачет среди девушек, Елизавета Вертепрахова из Пермского края первого, вторая также из Пермского края, Иванова Наталья, и на третьем месте рязанка Марина Маврина. Вот такие результаты соревнований, и примечательно, что в командном зачете Псковская область заняла второе место, на Кубке России было третье, на чемпионате России теперь второе. В общем, поживем, увидим, что будет дальше. Московская область одерживает победу усилиями Ивана Миняйла и Константина Козырева. Их очки пошли в зачет. У нас же это Евгений Кравченко и Максим Валуев. Ну и Рязанская область на втором месте. Александр Маврин и Марк Стенин принесли бронзу этому замечательному региону, который примет всероссийские соревнования. Ну, на этой позитивной ноте закончим, что в Луки-парке потом, по завершении 19 числа, состоялось свечение, тоже новый формат, новая локация, но там все-таки шуметь до 12 нельзя, только до 11, поэтому будем верить, что в следующем году и в крепости пройдет большое крутое свечение. Луки-парк тоже отмечаем как классную точку, а я как будто ничего не сказал, но уже пора заканчивать сегодняшнюю программу. Что ж, с первым выпуском после встречи воздухоплавателей 2026 всех радиослушателей Луки-ФМ, на большом воздушном шаре программа вернулась из своего отпуска вынужденного. Всем чистого неба, воздушного шара над головой. Дмитрий Иванов, Луки ФМ. Всем пока-пока.
1: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
2: Честное риэлторское.
14: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦИАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1 до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко.
23: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека, поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно. Произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают ожидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу переходят на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
14: Снижение платежеспособного спроса в условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
22: Честная риэлторская. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Сергей Демиденко о том, почему США не победили в конфликте с Ираном.
0: Почему Иран устоял? Это момент экзистенциальный, на самом деле. Потому что вообще, в принципе, вот политическая и дипломатическая система США и Запада в целом, она не воспринимает иранский режим и что-то подобное иранскому режиму, как, на самом деле, политическую систему, как нечто жизнеспособное. Ну, просто у них в учебниках написано по-другому. У них в учебниках, по которым они все учились, вся абсолютно американская элита, там, для всех этих элитных университетов, а там написано, что это авторитарно.

0: На самом деле история, по большому счету.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
3: В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
4: В Кремле высоко оценили усилия Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты также попросили его прокомментировать заявление украинских СМИ о том, что американский лидер якобы разрешил Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь России. «Украинским СМИ верить нельзя», — сказал Песков. Он также указал, что Соединенные Штаты осознают невозможность урегулирования конфликта на Украине при вовлеченности в войну на одной из сторон. «Россия никогда не будет бить по гражданским объектам в ответ на удары ВСУ», рассказал посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. «Да, ВСУ наносит удары по нашим гражданским людям, но мы никогда не будем убивать других людей, не будем бить по гражданским», сказал он. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили между тем в Минобороны нашей страны. Минцифра обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за удаления приложений ВК из App Store. Решение Apple в министерстве назвали политически мотивированным и проявлением недобросовестной конкуренции. В Минцифры также подчеркнули, что Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения их о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий.
5: О болезнях.
4: Заболеваемость астмой и астматическим статусом из-за качества воздуха в России по итогам прошлого года снизилась примерно в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2016-го. Это следует из данных Роспотребнадзора. Дополнительные случаи заболеваемости среди детей сформировались на территориях 56 субъектов России. Среднероссийские уровни были превышены на территории 12 регионов.
5: Обо всем.
4: Мужчина закричал громче раската грома и установил рекорд. Австралиец Джозеф МакГрейл Бейтап выдал крик мощностью примерно в 122,5 дБ и попал в книгу рекордов Гиннесса. Такой уровень сравним с громом или шумом отбойного молотка. Рекордный звук он издал в эфире радиостанции, произнеся слово «сейчас». С седьмой попытки ему удалось превзойти достижение, державшееся с 94-го. После рекорда мужчина на несколько дней потерял голос. По его словам, к такому результату нельзя подготовиться какими-то тренировками, важнее беречь связки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 19, плюс 21, возможны дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
6: Радио «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. Антон Чалышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании Асю Рак. Ася, давай проверим связь. Слышишь ли ты студию?
7: Прием, прием. Меня слышно?
6: Да, замечательно.
7: Я вас тоже слышу замечательно. Надеюсь, как и все радиослушатели «Комсомольской правды». Желаю вам всем хорошего самочувствия, бодрости, радости, несмотря ни на что. Пусть у вас все будет хорошо. Искренне желаю всем от всей души. Но если у вас есть вопросики к своему самочувствию, действительно устраивайтесь максимально удобно. Будем говорить о том, как это самочувствие поправить. Ко мне вот мой кот присоединяется. Будем вместе с ним сегодня вещать. Так что, если услышите громкое мяу, не удивляйтесь. Так вот.

0: устраивайтесь, включайте фантазию, давайте, собственно, начинать. Представьте, вы делаете обычный вдох через канюлю. Канюля – это такая трубочка, которая в нос вставляется. Не больно. Не больно, абсолютно ничего не чувствуете. Так вот, представьте, что вы делаете обычный вдох через канюлю, и в этот же момент внутри вашего организма запускается процесс, который японские ученые называют клеточным перезапуском ингаляции с водородом. Звучит как фантастика, но это уже реальность, одобренная Минздравом России и тысячами клиник по всему миру. И в этой программе вы узнаете, как эта простая привычка может изменить ваше здоровье. И почему миллионы людей уже переходят на водород. И так помчали. Почему водород? Потому что он самый мощный природный антиоксидант. Он проникает туда, куда не могут попасть витамины и таблетки. Через гематоэнцефалический барьер в мозг. Внутрь митохондрий наших клеточных электростанций. Итак, Оксфордский переворот 2007 года. Все началось с публикации в журнале Nature Medicine в 2007 году. Японский ученый Шигея Ота доказал, молекулярный водород – это единственный антиоксидант, который способен избирательно нейтрализовать самые опасные свободные радикалы – это гидроксильные радикалы. В отличие от витамина С или Е, водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету. Точечная работа, именно поэтому у него нет побочных эффектов. Поняли, да? Он работает точечно. То есть витамин С или Е, особенно если в большом количестве пить, он сам может превратиться во вредный радикал. Или же его работа не селективная, то есть не точечная. Он связывает всех подряд, и плохих, и хороших. Это не есть хорошо. А вот молекулярный водород связывает только плохих. Это очень важно. Запомните. Ну а теперь факт, которым мы все с вами, я уверена, гордимся. В России создан свой собственный аппарат для ингаляционной терапии водорода. Это разработка научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России совместно с центром Келдыша. Он входит в Роскосмос. Технология прошла клиническую апробацию и получила регистрацию. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМФ лично подтвердил эффективность метода при хронической обструктивной болезни легких, заболевании, которое занимает второе место по смертности среди пожилых пациентов. Вы вот только сейчас вдумайтесь в это. Я сейчас хочу процитировать Михаила Мурашко, его слова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме. Использование ингаляции водорода также оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее воздействие на организм пациентов, улучшает их когнитивные способности, снижает проявление синдрома хронической усталости, оказывает положительное влияние при метаболических синдромах и фиброзах. И если раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс, то сегодня, по сути дела, приоритет – продолжительность здорового, то есть здоровой жизни, замедление развития болезни и нивелирование этого фактора. И поэтому, если вы прямо сейчас начнете дышать водородом, вы займетесь профилактикой. Неважно, сколько вам лет, вообще не важно, младенец вы, юнец вы, подросток, студент, человек в возрасте, человек пенсионного возраста. Дышать водородом – это сегодня номер один в мировой медицине. Номер один. И ехать для этого куда-то, например, там научно-медицинский исследовательский центр терапии профилактической медицины, чтобы подышать аппаратом, нет, вы можете дышать дома. Дома. Аквалайф – пионер на этом рынке. У нас есть специальный генератор водородной воды, при помощи которого вы готовите воду, чтобы ее пить. Вы получаете водород пероральным путем. И при помощи этого же генератора, у него в комплекте идет конюля, вы дышите водородом и получаете те самые эффекты, о которых вот официально говорит в том числе и наш министр здравоохранения. А совсем свежее исследование, то, что касается постковидного синдрома. От него, к сожалению, многие до сих пор не отошли. Самые актуальные данные. Российские ученые опубликовали исследование в журнале «Терапевтический архив». В нем участвовало 60 пациентов с постковидным синдромом. Комбинация ингаляции водорода привела к регрессу одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма, а главное, никаких побочных эффектов. Вывод автора. Водород эффективен и безопасен для реабилитации. И знаете, что очень важно? Никаких побочных эффектов. Я знаю, что при ковиде назначают очень серьезный препарат, который дает в том числе и побочные эффекты. У меня у знакомой мама, ей назначили довольно-таки большое количество препаратов лекарственных, чтобы снять этот синдром, потому что ей очень тяжело ходилось, у нее была безумная одышка. В общем, тяжело жилось очень, с легкими там проблема. Ей назначили препараты, которые дали серьезное осложнение розации. Не просто там лицо покраснело и прыщички, а бесконечный зуд, огромное число серьезных таких гнойных воспалений по всему лицу, капилляры начали вылазить. Да? А вот когда я посоветовала, говорю, ну, пожалуйста, попробуй, да, и вот водород, в принципе, он без каких-либо побочных эффектов, да, я говорю, ну, подключите водородный эффект, водородные ингаляции, потому что данные, все врачи говорят, что снимает токсическую нагрузку на печень. Пить водородную воду и дышать водородом. И вот они это сделали. А пока она говорит, все не прошло, все вот эти побочные эффекты касательно розации. Но первое, что, говорит, ушел зуд уже через несколько дней. Несколько дней подряд делали ингаляции. Ну, они там еще подключили, конечно, и увлажнитель для лица и тела водородный. Но они делали ингаляции, пили водородную воду, говорят, зуд прошел очень быстро. Без каких-то мазей, без вот этих лекарств дополнительных, которые там начали назначать. Но они уже просто боялись вводить, потому что он побочка серьезная идет. Она говорит, знаешь, и даже дышать стало чуть легче. Смотрим за результатом, наблюдаем. Я вам буду рассказывать обязательно. Но пока у нас с вами есть серьезные научные данные российских ученых. Серьезные научные данные российских ученых, которые говорят о том, что проходит одышка, проходит кашель, улучшается качество жизни и снимается вот этот побочный эффект от лекарственных препаратов. Подумайте об этом. Попробуйте. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Сегодня супер предложение для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Наш генератор водородной воды «Aqualife Premium», при помощи которого вы делаете ингаляции водородом и при помощи которого вы готовите воду, чтобы ее пить, а с ним еще в комплекте генератор водородной воды Light, при помощи которого можно просто готовить водородную воду, чтобы пить. То есть в семье у вас будет два генератора, которые вы заряжаете как мобильный телефон и всегда носите с собой. Муж на одну работу с собой взял один генератор, вы на другую работу взяли с собой другой генератор. У вас в семье все обеспечены водой. Два генератора, и все это по одной цене сегодня. 29 тысяч рублей. Таких цен скоро не будет. У нас сейчас идет вот последние остатки старой партии, и новая партия будет уже, увы, дороже. Это факт, с которым мы сами пока пытаемся смириться. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. То есть сейчас вам деньги не нужны. Вы платите, когда получаете свой заказ. Звоните прямо сейчас. 8 800 8-505-08-55. Я уверена, у вас остались вопросы. Так вот, наши специалисты колл-центра очень грамотны. Они все сами используют эту продукцию и ответят на любой ваш вопрос. Звоните 8-800-505-08-55.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
3: Такси с розовыми крышами в Дубае управляют водители-женщины. Это позволяет пассажиркам избегать поездок в компании незнакомого мужчины.
2: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
4: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании Aqualife Аси Рак, которая, как водится, готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
5: Будет очень здорово, если вы дозвонитесь, и мы сможем с вами пообщаться. Люблю, когда вы дозваниваетесь в прямой эфир, набирайте. Ну, а пока хочу напомнить об особом предложении для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Сегодня два генератора водородной воды «Aqualife Premium», при помощи которого вы готовите водородную воду в двух режимах, а также готовите щелочную воду, а также делаете ингаляцию. В комплекте есть все, и зарядное устройство в том числе. То есть докупать к нему ничего не надо. Ну, а также генератор водородной воды Light – это комплект. Два генератора сегодня для вас по одной цене – 29 000 рублей. Вы получаете в том числе и гарантийное обслуживание от нас, от производителя, и грамотную поддержку, консультации в любой момент. Пишите в наши соцсети, у нас есть канал Макс, у нас есть телеграм-канал, у нас есть группа во ВКонтакте, у нас есть Дзен. В общем, в любом месте, в любой момент вы можете написать и задать свои вопросы. Мы всегда с вами на связи. Так вот, сегодня еще раз напоминаю, два генератора по одной цене, 29 000 рублей. Заказ можно оформить по номеру телефона 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, а оплата при получении. То есть, когда получите вашу посылку, тогда и оплатите. Никаких предоплат. Ну, а мы с вами давайте двигаться дальше и выясним еще, кому, когда могут помочь, точнее, помогают в настоящем времени, скажу, потому что сегодня это очень распространено во многих странах мира и в нашей стране в том числе. Если вы пойдете на просторы интернета искать, вы увидите, что сегодня уже большое число клиник предлагают прийти, прописывают ингаляции водорода. В Москве процедура начинается от 3 000 рублей за полчаса. А вы можете делать ингаляции дома, самостоятельно, лежа в своей любимой кровати. Я, кстати, прямо сейчас делаю ингаляцию. У меня рядом еще стоит водородный увлажнитель для лица. Тоже периодически освежаюсь, чтобы мысли мои были ясными. Речь складной, мозг не затуманенный, водород, он прекрасно, прекрасно. Вы знаете, в чем преимущество, кстати, именно ингаляции? Водород сразу попадает в кровоток. Сразу. И сразу же начинает работать. И вот это сразу можно видеть очень хорошо на капилляроскопии. Капилляроскопия – это когда смотрят ложе ногтевое, которое является окном в наш организм. То есть потому что мы видим здесь на ногтевом ложе, мы можем оценить состояние капилляров всего организма. Так вот, делают капилляроскопию перед ингаляциями и после. Я это видела на очень многих разных людях. Я видела эффект, когда капилляры как обрубки какие-то, и кровь в них практически не шевелится. и как после ингаляции начинает шевелиться кровь в этих капиллярах, как появляются иногда новые капилляры. А также я очень много видела, и мой коллега Михаил Рудаков тоже лично это видел, как людям делают капилляроскопию, а у них прекрасные капилляры. Они вот все как шпилечки, их много, и кровь там бежит. И человек, который делает капилляроскопию, говорит: слушайте, какие у вас хорошие капилляры. Он говорит: а я пью воду Аквалайф. Вот честное слово, я это очень много раз слышала, видела, это факт. Это факт. И вот во многих местах, клиниках, где предлагают как раз-таки делать ингаляции водородом, в том числе предоставляют эту услугу. Показывают капилляроскопию до и показывают после. И люди видят свою разницу и понимают, за что они заплатили деньги. А вы, еще раз подчеркиваю, можете дома делать ингаляции. Но давайте пойдем дальше. Еще одно исследование Токийского института гериатрии. Это ведущий центр по изучению долголетия. Они подтверждают, водород подавляет воспалительные цитокины, включая интерлейкин-6. Это значит, что хроническое воспаление – основа всех возрастных болезней, всех, отступает. Также они доказали, водород защищает митохондрии, те самые батарейки клеток. Чем раньше вы начнете делать ингаляции, но я имею в виду по возрасту, потому что ж многие думают: так, господи, мне 25 лет, что мне вот эти ваши ингаляции? Чем раньше вы вступите на эту тропу профилактики, тем качественнее жизнь свою вы проживете. Поверьте, я очень много общаюсь с врачами, и с биохакерами, и с нутрициологами. Я очень много читаю на эту тему, я очень понимаю, о чем говорю. Чем раньше начать следить за своим здоровьем и применять вот такие превентивные профилактические методы, тем ярче будет ваша жизнь. Поверьте. А дальше давайте вот как раз-таки про спортсменов поговорим и про тех, кто ведет активный образ жизни. Начнем, можно сказать, с неожиданного. Китайские ученые провели исследование с профессиональными регбистами. Результат. Ингаляции водорода перед интенсивными тренировками сохраняет уровень оксида азота, вещества, которое расширяет сосуды и улучшает кровоток. Плюс снижается воспаление и оксидативный стресс после нагрузок. То есть водород помогает восстановиться и тренироваться еще эффективнее. Вот кто сейчас активно ходит в спортзал, кто хочет нарастить себе мышечную массу, сделать свое тело мечты, или кто уже пришел к этому, например, там бодибилдеры, кто хочет это сохранять, поддерживать, относиться бережно к своему здоровью, не просто гору мышц накачивать, а бережно относиться к своему здоровью. Пожалуйста, попробуйте. Начните дышать водородом прямо сейчас. Я могу однозначно сказать, что у меня есть два состояния после тренировок, в смысле восстановления после тренировок. Гораздо легче, гораздо проще, гораздо больше энергии и меньше вот этого застоя молочной кислоты в мышцах, болезненных ощущений, если я дышу водородом. Бывает такое, что я, конечно, забываю или просто ленюсь. Это же совсем другая история. Не очень хорошо и приятно. А вот когда дышишь водородом, то гораздо-гораздо легче. Поэтому я всем рекомендую попробовать. Тем более, что сегодня сразу два генератора по одной цене с прекраснейшей скидкой. Вы заберете себе два генератора и после каждой тренировки сможете делать ингаляции водородом. Я надеюсь, вы тренируетесь, независимо от того, сколько вам лет. Я, например, хожу на кардиобокс в клуб «Сварог». В этом же клубе проходят занятия московского долголетия, куда приходят люди пенсионного возраста. И не которые там только вчера вышли на пенсию, которые уже довольно-таки длительное время находятся на пенсии, и они тренируются. И я вижу, какие у них хорошие тренировки. Они тратят много сил и энергии. Я всем желаю от всей души находить в себе эти силы, ходить на тренировки. Если вы их будете делать регулярно, то сил будет однозначно много, и гормона счастья будет тоже много. Так, пожилые люди и сердечно-сосудистые риски. Американская кардиологическая ассоциация изучала эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель, и они получили такие результаты. Сердечно-сосудистый риск снизился значительно. Выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%, а сила хвата рук увеличилась на 4,6%. И это официальные данные. Пациенты после операции, еще одно свежее исследование, 24-й год, ингаляция водорода после операции на головном мозге. У пациентов, получавших водород, отек мозга рассасывался быстрее, сон был глубже, а болевые ощущения слабее. Водород, по мнению ученых, может стать новым стандартом вспомогательной терапии после нейрохирургических вмешательств. Можно много лет подряд слушать программу «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда» и ничего не делать. Но я сталкивалась с огромным числом людей, которые говорили буквально, дословно следующее. Я жалею только об одном. Почему я не купил раньше? Вот такие слова не произносят. Поэтому не надо ждать. Позаботьтесь о себе сами прямо сейчас. Это забота о себе, это любовь к себе, это поддержка себя. И она важна в любом возрасте. А водород, еще раз подчеркну, не имеет никаких противопоказаний, никаких побочных эффектов. Есть исследование, которое доказало, что укрепляет иммунитет. Поэтому детям, маленьким тоже в том числе. Это абсолютно безболезненно, это очень приятная процедура. Вы видите, слышите точнее, я могу даже говорить в то время, как делаю ингаляцию. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Два генератора водородной воды, Light и премиум по одной цене 29 тысяч рублей. Успевайте, пока они есть в наличии, их мало. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. Если у вас есть вопросы, на них очень грамотно и подробно ответят по этому номеру телефона. 8 800 505 0855. Цена действует сегодня до 19.00. 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Реклама.
0: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 14 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Разнообразно, активно и познавательно проводят свой досуг юные великолучане в пришкольном лагере инженерно-экономического лицея. 22 июня вспоминали одну из самых трагических дат в истории нашей страны. Прошла беседа о деятельности поисковых отрядов на территории Псковской области. Побывали в гостях у ребят сотрудники Центральной городской библиотеки имени Семевского. Они провели литературный квест в Лукоморье. Еще одно событие – День цифр. Ребята узнали, как цифры управляют нашим миром. От тайных шифров до сложных алгоритмов. Выставка детских рисунков, посвященная теме воздухоплавания, завершилась в Луке-парке. В творческом проекте приняли участие около 100 юных художников. Ребята представили яркие работы о воздушных шарах, небе, полетах, великих луках и всем, что у них ассоциируется с воздухоплаванием. Каждый участник получит подарок от Луки-парк Синема – билет в кино на мультфильм «История игрушек 4». Показ состоится 27 июня в 10:45. Продлен прием заявок на конкурс «Псковская область по страницам истории». Принять участие могут жители региона в возрасте от 14 до 18 лет. Для этого необходимо написать эссе о знаковых событиях или достопримечательностях Псковской области. Важно, чтобы это были впечатления и размышления, почему важно знать свою историю, любить родину и гордиться своей страной. Заявки принимаются до 30 июня на сайте конкурс.рек.псков.ру. Авторы 350 лучших работ отправятся в бесплатное двухдневное путешествие. Путешествия по знаковым историческим местам региона.
2: О валютах.
7: Доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85,18, юань 10,97.
2: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
1: «На чистую воду». Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася готова отвечать на все ваши вопросы и принимать ваши отзывы, если дозвонитесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
5: Звоните, будет очень здорово с вами пообщаться. Ну, а я тут в перерыве решила в телеграм-канале открыть свое интервью, которое я писала с Инаиши Сан. Это на международной конференции мы с ним встретились и познакомились. Он основатель компании японской, которая выпускает приборы большие, профессиональные для ингаляции водорода. А запустил он эту компанию, потому что, как он рассказывает свою историю, будучи юным, он переболел денге. Это очень трудно излечимая болезнь, лихорадка, острое вирусное заболевание. И очень трудно лечится. И он считает, что именно водород, ингаляции водородом и использование водородной воды помогли ему выздороветь. И поэтому, когда он поправился, он очень молодой, основатель уже крупнейшей в Японии компании, он запустил эту компанию, он связался с несколькими учеными и занимается сейчас продвижением по всему миру ингаляторов водорода и так далее, и так далее. Вот я записала с ним интервью, оно выложено в телеграм-канале ионизатора «Аквалайф» 9 декабря прошлого года. Вы можете полностью его прочитать. Я сейчас вам чуть-чуть скажу о том, что если говорить... Это его слова, я цитирую. Если говорить конкретно о водородной воде, то ключевые доказанные эффекты связаны с улучшением микробиоты кишечника. Например, есть данные. Внимание, это для вас сейчас лайфхак. Когда вы купите генератор, они у вас появятся, как надо делать. Полоскание рта водородной водой перед сном значительно снижает количество вредных бактерий к утру. Поэтому мы советуем не только пить такую воду, но и использовать ее для гигиены полости рта. В чем принципиальная разница между питьем водородной воды и ингаляциями, спросила я и Наиши сам. Он говорит следующее, цитата, «Это два дополняющих метода. Ингаляция – газообразный водород через легкие напрямую попадает в кровоток, быстро распределяется по всему организму. Концентрация активного вещества, поступающего клетка, здесь в десятки раз выше. Это самый мощный и самый быстрый способ доставки. Питье воды – главное преимущество. Простота и комплексность. Мы убиваем двух зайцев, насыщаем организм необходимой влагой и параллельно получаем антиоксидантный эффект в пищеварительной системе во всем организме. Для ежедневной гидратации и поддержки кишечника – это отличный выбор. То есть вы не просто пьете воду, вы пьете антиоксиданты. Понимаете, вы выходите на новый уровень. Вы становитесь биохакером, вы взламываете систему. Вы не идете к врачу, чтобы он вам прописал витамины, не берете рецепт, не идете в аптеку. Вы выходите из этого замкнутого круга, потому что все, даже витамин С надо пить только под наблюдением врача, только по результатам анализам и постоянным контролем. То есть это каждый раз походы, это каждый раз деньги. Вы взламываете эту систему, вы выходите из этой системы, потому что у водорода нет противопоказаний. Вы становитесь крутым биохакером. Вы выходите на новый уровень о заботе о своем здоровье и исправлении тех проблем, которые уже накопили. Дальше. Возвращаемся с вами в Россию. Минздрав подтверждает, ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием и, главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Вот и все. Поймите, как это легко, как это просто. Ингаляции можно делать в день сколько угодно. Я могу вот лежать и все время, пока я веду программу, дышать водородом. Мне это не мешает разговаривать, мне это не мешает ходить. А если я хочу улучшить качество сна, там понимаю, вижу по фитнес-браслету, что качество сна чуть подухудшилось почему-то, там глубокий сон недостаточно было. Я дышу на ночь водородом. И все это исправляется. Сон в эту уже ночь будет гораздо лучше. Гораздо, не просто лучше, а качественнее. Это ключевое – качественнее. Если какие-то проблемы с давлением, тоже берем, делаем ингаляцию, мы стабилизируем давление. Это вот работает вот так вот в моменте. Но я вам сейчас делюсь своим собственным опытом. Со мной это работает в моменте. Мне 3 подряд ингаляции, и у меня все прекрасно. Потому что иногда бывает, ну, такая чрезмерная слабость, мое давление пожизненное, 90/60. А представьте, иногда оно может опуститься ниже. Вот я стабилизирую. И здесь важно не повышенное, пониженное, а вопрос стабилизации. И еще раз особенно подчеркиваю, что можно всем, независимо от возраста. Никаких ощущений вы практически не испытываете. Водород, он самотеком попадает в легкие, каким-то особым образом дышать не надо. Поэтому дети тоже любят. Дети не любят болезненные процедуры, когда им больно, а здесь им интересно. В процессе, когда вырабатывается водород в наших генераторах водородной воды, вы видите сами пузырьки, как они вырабатываются. И генераторы, они имеют подсветку. Эта подсветка меняется. Поэтому, когда даешь ребенку делать ингаляцию, трубочки, они не глубоко вставляются. Это легко. Ребенку не больно, ребенку нормально. И он держит в руках этот генератор, смотрит, как там идут эти пузырьки, поднимаются, как меняется подсветка. Ингаляции делают на ура. А я еще раз напомню, детям это прекрасно позволяет укреплять иммунитет. и дети нормально, регулярно ходят в детский сад, а родители не берут постоянно больничные и не просят постоянно бабушек, дедушек, да посиди, посиди с ребенком. Нет, у ребенка хороший иммунитет. Но это самое главное, ключевое, конечно, здоровье ребенка. Да? И водород здесь тоже помогает. И пить водородную воду им тоже можно. Кстати, дети, опять же, про детей, если будем говорить. То есть есть про детей и про взрослых, но просто сегодня в наши дни очень много детей с аллергией. Полинозы, там всевозможные диатезы и прочее, и прочее. Вот ингаляции водородом в совокупности с пить водород дают потрясающий эффект. Просто потрясающий. Вы удивитесь. Вы забудете, что такое весенняя аллергия. Вы будете любить весну. Вы будете ее обожать. Именно так произошло со мной. И уже нескольким знакомым я это порекомендовала, и они подтверждают. Попробуйте и вы. Чего вы ждете? Чего? Дальше, могу вам честно сказать, можно дождаться только повышения цены. Потому что вот сейчас распродается старая партия. Поэтому мы можем предложить вам такую хорошую цену. 29 тысяч за два генератора. Но как только прилетит новая партия, она будет дороже, потому что поставщики уже сказали. Логистика подорожала и все остальное. Поставщики компонентов, с которых мы собираем генератор. Поэтому чего вы ждете? Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Тем более и с мобильного, и с городского. Для вас звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 505 0855. Оплачивать сейчас, опять же, ничего не надо. Вы...
4: Так, у нас, видимо... все, проблемы решены.
5: Когда получаете генератор. Я здесь. Ты меня потерял, Антон, я здесь.
4: Ты несколько раз пропадала, да, ты несколько раз пропадала со связи, поэтому я решил на всякий случай включиться.
5: Так, но я надеюсь, что сейчас меня слышат хорошо,
4: да, сейчас,
5: и все слышат номер,
4: да,
5: телефона,
4: да,
5: по которому... Вот во время ингаляции ничего никуда не пропадает. Это только связь у нас сейчас страдает, к сожалению. Звоните 8 800 505 0855. Кстати, если все операторы заняты, вам просто не ответят, мы видим ваш входящий, мы вам перезвоним. Перезвоним мы с городского номера, он начинается на 495, и заканчивается на 0808. То есть, если вы видите входящий звонок вам с цифрами 0808 в финале, то, знаете, это вам звонит Аквалайф, чтобы принять ваш заказ или ответить на ваши вопросы. 8 800 505 0855. Два генератора. Генератор премиум. Он готовит водородную воду в двух режимах. 10 минут и 2 минуты. У него в комплекте идет канюля, чтобы делать ингаляции водорода. У него в комплекте идут минералы, чтобы насыщать воду, поднимать pH до 9,2. Все в комплекте, зарядное устройство. То есть вы генератор зарядили, мобильный телефон, и носите всегда его с собой. И генератор Light. У него одна функция – приготовить водородную воду вам за 5 минут. Успевайте забрать их по цене прошлого года 29 тысяч рублей. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. 5-5. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. Всегда с вами на связи ваш Аквалайф. 8 800 505 0855. Пейте правильные напитки и будьте здоровы.
6: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
10: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
11: и хорошего настроения.
10: Семейный центр «Атмосфера» – Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
11: Ура! Идем в атмосферу!
12: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
14: «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Трудовой лимит. Почему самозанятым включают счетчик рабочих часов? С 1 октября подработать до посинения на одного заказчика больше не получится. Самозанятым и индивидуальным предпринимателям вводят жесткий лимит. Трудиться через цифровые платформы на одну компанию можно будет не более 60 часов в месяц. Ограничение бьет по хитрым фирмам, которые маскируют штатных сотрудников под самозанятых. Искать новых клиентов никто не запрещает. Но как только лимит по конкретному заказчику будет исчерпан, агрегаторы вроде Яндекс.Смены или Авито-подработки автоматически должны будут заблокировать новые заказы. Под раздачу попадают торговли, IT, общепит, строительство и, в принципе, все остальное. Почему государству пришлось экстренно регулировать этот рынок прямо со своей профессорской кафедры, не отрываясь от научных трудов, рассказал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
15: Когда ее придумывали, ее же рассчитывали на тех, кто реально сидит в тени, да, то есть это, как бы, так сказать, такие подчиняющие примус самостоятельно люди. Тут же, так сказать, этим, как бы, налоговым статусом воспользовались другие игроки, а как иначе, если такая возможность появляется. Кстати, так сказать, сразу же видно, как вот после 2019 года резко сократилось количество, так сказать, плательщиков, ИПшников налога на патент, да, и тут же они переквалифицировались, так сказать, в самозанятые, потому что можно вполне платить страховой взнос. И, конечно, компания, так сказать, этим пользуется активно. Так что, в принципе, это нормальное, так сказать, движение. Здесь вопрос в том, что, как всегда, это какое-то половинчатое решение. Почему? Потому что у нас значительная часть самозанятых работает вообще не через платформу, но работает через других агрегаторов, да, это через частное агентство занятости, например, и там, так сказать, нет никаких платформенных алгоритмов, которые управляют этой историей. Потом мы можем, так сказать, с вами привести пример, так сказать, с тех же самых водителей, да, курьеров, которые на платформах работают непосредственно, да, так сказать, того же самого Яндекса. Кстати, они выведены у нас из-за поддействия этого постановления. Вот. А если мы посмотрим на зарубежную практику, то, соответственно, в Европе таксисты, работающие, так сказать, на аналоге вот Яндекса такси, Юбера, да, это все уже теперь занятые по трудовому договору. Потому что разницы никакой нет. Этот агрегатор, да, он распределяет заказы, соответственно, так сказать, люди там постоянно работают, он контролирует продолжительность рабочего времени, он контролирует стоимость там поездки. Вот. А другой дело, что он ни за что не отвечает. Ну, не за безопасность, да, так сказать, вот так, пассажиров, да, не за состояние автомашины. То есть там либо, так сказать, сам человек вынужден этим заниматься, да, оформляя ИП, либо решим там самозанятие, зависит от того, какую сумму он в течение года там получает. Либо там используется, как бы, посредник в виде таксопарка. Поэтому нужно просто к этой ситуации относиться системно. То есть первый шаг вот хороший сделан. Рынку дан сигнал, что, господа хорошие, все-таки вот это безответственное отношение к переквалификации трудовых отношений в самозанятость, она, как бы, эта история заканчивается, ну, по крайней мере, частично.
14: Курс на валидол. Почему доллары опять портят нам настроение? На отечественном валютном рынке снова неспокойно. Американец бесцеремонно пробил отметку в 75 рублей. Так высоко доллар не забирался с самого начала мая. Перед экономистами во весь рост встала дилемма. То ли это старт затяжного ралли и подражание валюты, то ли обычные мимолетные капризы биржи. Что происходит с курсами и к чему готовить заначки? Прямо из пункта обмена валют, не отходя от кассы и судорожно пересчитывая рубли, выяснил Юрий Кораблев.
16: Внебиржевой курс доллара впервые за два месяца превысил уровень 75 рублей. В значительной степени ослабление российской валюты определялось ожиданиями снижения предложения экспортной выручки из-за падения цен на нефть. Американская валюта уверенно укрепляла позиции и на мировом рынке. За последние пять дней курс доллара относительно шести ведущих валют вырос на 2%, максимум с мая 2025 года. Это стало реакцией на решение ФРС сохранить ставку на неизменном уровне. Причем в комментариях новый глава регулятора Кевин Уорш допустил ее повышение в текущем году на 25 базисных пунктов. Пока курс доллара растет во всем мире, рубль дешевеет относительно многих мировых валют. Дорожает и юань, и евро. О причинах, почему падает рубль, говорит инвестиционный стратег Ари Капитал Сергей Суверов. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
17: Основными причинами начавшегося ослабления курса рубля в основном являются факторы, связанные с падением цен на нефть. После достижения перемирия на Ближнем Востоке цены на нефть Brent снизились со $100 за баррель, которые они были еще несколько недель назад, до $75 за баррель, это по Brent. Кроме того, американцы увеличили санкционное давление на Россию и отменили смягчение санкций на поставку российской нефти. Это означает, что дисконт российской нефти Urals к мировым сортам будет расти и достигнет достаточно высоких значений. В том остатке, что предложение валюты на российской и финансовый рынок будет сокращаться. Правда, это произойдет с мимо лагом, но, тем не менее, уже сейчас экспортеры несколько снижают предложение валюты на рынке. Но с учетом всего этого, скорее всего, рубль продолжит умеренное ослабление. Не резкое, но такое ползучее ослабление. И может действительно подойти к отметкам 80 рублей за доллар где-то уже к концу лета.
16: Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что тренд на ослабление рубля и его прогноз – уровень 85 рублей за доллар к концу года. Об этом он сказал радио «Комсомольская правда».
18: Почему сегодня в последние три дня идет рост курса доллара, это тоже понятно. Был шок на фондовом рынке, опустился индекс РТС и, главное, опустился индекс облигаций. Когда падает индекс облигаций, всегда падает национальная валюта. Но насколько это долгосрочный перетренд, я сказать, и никто вам не скажет. Если кто-то будет говорить, это экономист-шарлатан. То, что тенденция будет к ослаблению рубля, она очевидна. Но в какой предел она войдет, я думаю, что до конца года уйдет куда-то в сторону 85. И это будет нормально. Это устроит бюджет. Это не ударит по населению, и это будет позитивно для экспортеров.
16: Краткосрочную поддержку рублю окажет налоговый период, пик выплат которого придется на конец текущей недели. Однако уже со следующей недели этот фактор исчезнет, уступив место сезонному росту спроса на валюту для летних отпусков. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
14: Климатическая лихорадка. Почему наши люди скупили 1,5 миллиона кондиционеров? Погода устроила нам жесткую проверку на прочность, а заодно озолотила продавцов бытовой техники. С начала года в стране скуплены рекордные 1,5 миллиона устройств. Спрос такой, что за право купить заветную сплит-систему разворачиваются нешуточные баталии, а монтажники стали главными людьми в городе. В причинах этого климатического ажиотажа и в том, о чем нужно помнить при выборе домашней прохлады, прямо из магазина бытовой техники обнимается вынимая последний оставшийся на складе вентилятор и изнывая от духоты, разбирался Егор Волгин.
19: Россияне стали в несколько раз чаще покупать кондиционеры. За первую половину 2026 года было продано чуть меньше 1,5 миллиона кондиционеров всех моделей, рассказали магазины бытовой техники. Это в 2-3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для отечественного рынка это рекордные темпы. В обычные годы прирост сегмента за этот период составлял 10-25%. Главным драйвером стала аномально жаркая весна и прогноз экстремально жаркого лета, что спровоцировало ажиотажный спрос. Дополнительное влияние оказали реализация отложенного спроса и массовая замена кондиционеров, установленных в предыдущие годы. Фиксируют повышенный спрос и бригады, занимающиеся установкой этой техники. Порой ситуация доходит до того, что им попросту не хватает рабочих рук, рассказал мастер по установке кондиционеров Вадим.
20: Очень много заказов сейчас идет, и прям ажиотаж такой. Монтажников не хватает.
21: Если вот сравнивать, например, с прошлым годом, больше ли этим летом заказов?
20: Больше. Гораздо больше стало. Ну, сколько конкретно, я вам не скажу, но раза, может быть, в 2 или в 3 заявок стало больше. Телефон прям разрывается каждый день.
19: Наиболее заметно увеличился спрос на инверторные кондиционеры, которые потребители выбирают благодаря энергоэффективности и низкому уровню шума. Также активно росли продажи мультисплит-систем для новостроек и загородных домов. Если и вы планируете приобрести себе кондиционер, то стоит обратить внимание не только на модель, но и на завод, на котором аппарат собран. Это поможет вам сэкономить, ведь на одном и том же заводе могут собирать как известные топовые модели, так и никому неизвестные и достаточно дешевые сплит-системы, заявил технический директор одной из торгово-монтажных организаций Александр.
22: Для меня есть топ заводов. Завод ГРИ номер 1 однозначно. То есть вся техника, собранная там, она прям супер качество. На втором, третьем месте, наверное, это для меня завод Midea Hisense. На четвертом, наверное, завод TCL. То есть и неважно, как будет называться кондиционер, это может быть Electrolux, да, который всем известен. Да, это может быть Green, который неизвестен никому. По большому счету, но собираются они на одном заводе. Поэтому больше стоит обращать внимание на завод сборки.
19: Вместе с покупкой растет и спрос на ремонт кондиционеров и другой бытовой техники. За последние 3 года эта сфера оказалась самой быстро растущей среди предпринимателей. Обороты компаний по ремонту техники выросли в 1,5 раза. Во-первых, это дешевле, подчеркивают эксперты. А во-вторых, не у всех есть деньги на новую технику, а кредиты становятся все менее доступны для граждан. Напомнил радио «Комсомольская правда» экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть» Денис Ракша.
23: Дело в том, что новая техника очень дорогая, и люди предпочитают ремонтировать старую, потому что новую купить тяжело. Крупная бытовая техника, так же как и автомобили, в большой степени покупалась в кредит. С кредитами сейчас, как вы понимаете, проблема. Банки плохо одобряют их, и, соответственно, люди, те, кто не может взять кредит и купить на него эту самую крупную бытовую технику, вынуждены чинить старую.
19: Растут в России продажи не только кондиционеров. Повысился спрос и на другую технику для улучшения микроклимата. Это увлажнители воздуха, очистители и другие устройства. С начала года по середину июня спрос на них по сравнению с аналогичным периодом 2025-го увеличился на 50% в натуральном выражении и на треть в денежном. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Политолог Фархад Ибрагимов о меморандуме между Ираном и США.
25: Меморандум – это еще только намерение заключить соглашение окончательное. Это еще не значит, что все уже будет замечательно и прекрасно, и что между Ираном и США отныне наступает мир, тихо и благодать. Понятное дело, что стороны могут двигаться к какому-то решению конфликта, но говорить о том, что уже все позади, это, мягко скажем, преждевременно. На сегодняшний день американская сторона выдвигает условия, которые иранцы почему-то, скажем так, не принимают их во внимание. Во всяком случае, Трамп уже железобетонно сказал, что никаких 300 миллиардов долларов речи быть не может. Многие иранские ресурсы начали уже поспешно говорить о том, что вот уже мы добились от американской стороны, чтобы они там разморозили счета и что они там готовы инвестировать таким образом, извиняясь за то, что они вытворили там в течение марта в ходе войны. Это все, конечно, звучит очень красиво, но давайте быть реалистами. Американцы никаких 300 миллиардов долларов иранцам давать не будут. И призываю всех, конечно, быть более, скажем, аккуратными в такого рода заявлениях. Во-вторых, американцы никого ничего не говорят по поводу ядерной программы. Они как будто избегают эту тему. Да, иранцы сейчас говорят о том, что вот, все, мы уже добились успеха в этом направлении.

0: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Евросоюз планирует вступить в прямой конфликт с Россией после того, как Украине будет нанесено поражение. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он отметил, что наша страна объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений – ЕС и НАТО. Западные страны нагнетают антироссийскую истерию, чтобы оправдать собственные агрессивные приготовления в глазах испытывающих все больше экономические сложности европейских обывателей. Второй транш бюджетной помощи Украине в размере 90 миллиардов евро планируется на сентябрь. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Ранее КПРУ сообщал, что Европа неожиданно срезала часть финансирования для Украины. Киеву передадут не все обещанные финансы. Отмечается, что союзники Владимира Зеленского не хотят оказаться в ситуации, когда все украдено до них. В ЕС понимают, что в Киеве без воровства не обойдется, поэтому решили ограничить выделяемый транш. Сообщения с пометкой «Срочно», находящиеся в Каракасе специалисты Роспотребнадзора, не пострадали в результате землетрясения, сообщает ведомство. Оно готово помочь в том, чтобы не допустить осложнения санэпидобстановки в Венесуэле после мощного землетрясения. Там, напомню, погибли 164 человека, почти 1000 пострадали.
0: О Ближнем Востоке.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что финальная сделка с Ираном включит конкретные сроки, на протяжении которых страна не сможет пытаться получить ядерное оружие. Обсудят также механизмы, с помощью которых это будет проверяться и применяться. Соединенные Штаты создадут систему, в которой страны Персидского залива будут проинформированы обо всех шагах в переговорах с Ираном.
0: О мошенниках.
1: Мошенники распространяют фейковый телеграм-бот, где якобы можно получить социальные выплаты. Для убедительности аферисты притворяются сотрудниками соцфонда и обещают потенциальным жертвам выплаты в размере свыше 200 тысяч рублей, предупредили в МВД. После заполнения анкеты с человеком связывается лжеспециалист, который направляет реквизиты для оплаты так называемого гарантированного талона. Для правдоподобия аферисты рассылают поддельные отзывы и скриншоты, где говорится об успешном получении денег. На деле у жертв выманивают деньги. Мошенники предлагают заплатить почти 1500 рублей за талон. В МВД напомнили, что никакие госорганизации никогда не предлагают получить выплаты по телеграм-боту.
0: О спорте.
1: Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Он пройдет в Азербайджане в октябре. Ольга Демидова, служба информации.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Воры, пираты, бандиты. Французы во главе с одноглазым Макроном задержали танкер, по их версии, связанный с Россией. Не выполняя требования законов России, вообще цифровые террористы. Минцифры потребовал от ФАС проверить Apple. И практически грань противостояния с Россией. Европа приблизилась к опасной черте. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Президент Франции Макрон выступил с утверждением, что военно-морские силы республики задержали близ Сицилии в Средиземном море танкер «Деливер», якобы относящийся, как он считает, к так называемому теневому флоту России. Перехватили танкер, когда он проходил вблизи Сицилии, с нарушением морского права, утверждает Макрон в странной социальной сети. А что говорят? Судно шло под флагом Камеруна из Приморска. После высадки группы досмотра изучение документов подтвердило сомнения в законности используемого флага. У Макрона возникли сомнения. Он снарядил пиратов, и они отправились туда, к честным людям, отнимать груз, товары и все остальное. Передали прокурору Марселя в соответствии с международным правом. По запросу прокурора судно перенаправили 23 июня. В настоящее время окружили его вооруженными до зубов силами военно-морских сил Франции к месту якорной стоянки для продолжения проверок. Наверняка Макрон повяжет повязку на глаз и с черепами в виде татуировок лично прибудет посмотреть, не пахнет ли Русью на этом танкере. Директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве России Павел Данилин на танкерах не ездит, но знает.

0: Это все про эту историю. Павел Викторович, чей танкер? Здравствуйте.
1: Добрый день. Ну, мы знаем, что этот танкер шел под флагом Камеруна, и знаем, что это уже не первый танкер, который задерживает Франция. Это пятый танкер. Три танкера, которые были задержаны с конца 25-го года, уже освобождены. Судьба четвертого танкера я точно не знаю. Думаю, что, скорее всего, такая же. По итогам разбирательств были выплачены некоторые штрафы танкерами, и танкеры продолжили свое путешествие. Некоторые из них затем заменили флаги и теперь выступают под другими названиями, под другими флагами. Поэтому чей этот танкер не совсем понятно, но идет под флагом Камеруна. То, что Франция занимается морским пиратством, морским разбоем, это однозначно. И это очередной шаг в эскалации конфликта.
0: Но у нас этих очередных шагов, Павел Викторович, уже вот блокнот закончился карандашом, теперь на столе только писать. Что делать будем? Это они для чего это делают? Вот эскалация. Их цель нас унизить публично опять, показать нашу слабость, или как британцы вот продать нефть, значит, захватить. Ну, просто украли бандиты нефть и решили.
1: Да, украсть нефть и затем нанести нам таким образом экономический ущерб. Нефть у нас была загружена в Приморске.
0: Означает ли это, что мы теперь не можем нефть возить? И как с бензовозами на некоторых трассах, да, в наших исторических регионах, желающих прокатиться на флаге на танкере под разным флагом, будет все меньше?
1: Такое возможно, исключать этого нельзя. Конечно, в этом отношении надо будет предпринимать жесткие меры в отношении пиратов. Если это будет действительно, как вы заметили, выходить за рамки обычного задержания, будет идти речь о конфискациях, продажах и так далее и тому подобное, то придется реагировать максимально жестко на это. В том числе, кстати, мне представляется возможным прерывание всяческих торговых связей с этими странами.
0: Но тогда нефть, как торговые связи, да, как говорят, ударят и, в общем, по России, в связи с тем, что будет недополучено.
1: Так если я говорю, если как вы отмечаете, все будет продолжаться, за какой смысл нам торговать нефтью, если ее перехватывают и воруют у нас? Какой нам смысл торговать с этими странами нефтью, газом?
0: Справедливо, но да, и вот вы говорите, жестко реагировать, но опять же, перечень того, на что надо жестко реагировать, уже устанем перечислять. Как жестко-то? Есть такие возможности?
1: Для начала я бы провел, на самом деле, бы испытание ядерного оружия. У нас для этого есть все возможности юридические, в том числе. Для начала.
0: Они скажут,
1: если это не образумит этих товарищей, то можно и дальше смотреть на то, каким образом нужно действовать. В конце концов, это же не опубликовал данные, например, о заводах, производящих беспилотники на территории Западной Европы.
0: Ну да, нам обещали в Канаде и что-то еще обещали, еще опубликовали призыв к дипломатам покинуть посольство в Киеве. Да, будут систематические удары по Киеву.
1: Ну, были систематические удары, надеюсь, будут и дальше. И продолжаются сейчас. Киев вот сидел сегодня первую половину дня без света, хотя этого, конечно, недостаточно.
0: Вот эта эскалация, она неизбежно нас тащит к чему-то нехорошему. В итоге, вы справедливо говорите, на это реагируют, да, на это.
1: Да, на нас сейчас ставят очень неприятную ситуацию, и действительно ситуация развивается в плохом направлении. Причем для всех, не только для нас. И очень странно, что Европа идет на это. Она думает, что у нас совсем нет яиц, но это ошибка.
0: Да. Спасибо. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Ну и Кремль сегодня сообщил о предстоящем заявлении Владимира Путина. Будет опубликована позиция российского лидера по итогам совещания Совбеза. Ну, 25 июня, четверг. Обычно Совбез, мы знаем, в пятницу проходит. Но вот ждем, соответственно, новостей, да, новых заявлений. Евросоюз тем временем также в четверг переведет Украине первый транш на сумму 3,25 миллиарда евро по кредиту в размере вот этих обещанных 90 миллиардов. Денежки потекли. На этом же фоне постпред нашей страны при ОБСЕ Полянский заявляет, что Европа приблизилась к опасной черте в противостоянии с Россией. Вот прям практически в продолжение темы. Полянский подчеркивает, что европейские страны пытаются как можно глубже вмешаться в продолжающийся вооруженный конфликт, о чем говорит разрешение на пролет украинских дронов через воздушное пространство стран Балтии. Постпред уверен, что, в общем, и Россия, и Европа, ну или Европа, Россия, обе стороны подошли к грани противостояния. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Очередной призыв к благоразумию Европы раздается из стана российских политиков. На этот раз это голос постпреда России при ОБСЕ Дмитрия Полянского. Того самого постпреда, который работает в европейском осином гнезде, прямо в штабе ОБСЕ. Ну и что же волнует нашего постпреда? К чему он призывает взорвавшуюся Европу? Полянский говорит, что европейские страны пытаются как можно глубже вмешаться в продолжающийся вооруженный российско-украинский конфликт. И приводит достаточно весомый факт, связанный с тем, что страны Прибалтики официально разрешили пролет украинских беспилотников через свое воздушное пространство в сторону России. Полянский, в частности, обращает особое внимание на то, что грань между войной и миром сегодня как никогда размыта. И он говорит, что сейчас непонятно, никому непонятно, какое именно событие может стать спусковым крючком для более серьезного противостояния между Европой и Россией. Но европейские политики, в том числе и штаб ОБСЕ, буквально одержимы этим, маниакально одержимы этим. И Полянский также обращает внимание, что европейские политики не знают реального положения дел на фронте и верят только словам политиков, которые звучат из Киева. Это очень серьезное предупреждение. Это фактически игра Европы, сидящей на бочке с порохом и играющейся зажигалкой. Вот свой бигфордов шнур пытается поджечь и президент Франции Макрон. Он с радостью сообщил, что 13 июля будет некое совещание в коалиции желающих. Что это за коалиция желающих, по идее Макрона? Это ввод так называемых миротворческих сил или той же коалиции желающих. В этой коалиции пока фигурируют две страны. Это и Франция, и Великобритания. Кремль, МИД уже много раз предупреждали, что мы с этим категорически не согласны. И эти войска, которые Макрон мечтает ввести на Украину, будут нашей законной военной целью. А это значит война. Так, может быть, усколобый Макрон этого не понимает и как раз подливает керосина на этот уже дымящийся костер. Но мне кажется, что при таком понимании ситуации Макрон должен сознавать, что если начнется, извините, серьезная заваруха, то, наверное, и Париж, и Лондон могут оказаться в атомном пламени. Потому что Россия, вы знаете, оставляет за собой право в случае нападения использовать и ядерное оружие. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Не выполняют требования законов России и вообще цифровые террористы. Минцифры потребовала от ФАС проверить Apple. Об этом через пару минут.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что? Кроме последней роковой, во всех остальных 29 дуэлях Пушкина никто не получил ни царапины. 25 поединков были просто отменены, а в 4 противники либо не стреляли, либо промахивались.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
0: Итак, громкая новость четверга, связанная с Apple. Минцифры обратилась в Федеральную антимонопольную службу ФАС, чтобы те проверили Apple, которая не выполняет требования российского законодательства о предустановке российского магазина приложений на устройствах. Ну, надо сказать, что, в общем, никогда не выполняли, но чашу терпения переполнила сейчас, после удаления приложений ВК из App Store, не только ВК. Минцифры заявили, что считают удаление этих приложений политически мотивированным. Компания Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных из App Store приложений, которые используются для информирования, взаимодействия, общения, образования российских граждан, в том числе для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий. Это официальное заявление Минцифры. Кого и что удалили? ВК, включая все подприложения, это ВК Музыка, ВК Мессенджер, ВК Знакомства, Одноклассники туда же, почту Mail.ru, Дзен досталось и так далее. Главное приложение ВК тоже теперь недоступно. В компании подчеркивают не в Apple, а в ВК, что они ВК под санкциями не находятся. Все необходимые юридические документы Apple передавали заранее. Но, тем не менее, программа удалена. И кроме этого, после технически тоже Apple про это говорил, после удаления программы из App Store перестает работать пуш-уведомления. Поэтому то, что уже установлено, работать продолжит, но пуш-уведомления или паш-уведомления приходить не будут, и обновиться тоже не получится. Для Android пока все в полном объеме функционирует. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко с нами. Герман Сергеевич, здравствуйте.
10: Добрый день.
0: Что это, что мы наблюдаем?
10: Со стороны Apple? Мы наблюдаем со стороны Apple изменение юридической позиции по отношению к нам. Они достаточно долго стандартно работали. Единственное событие, которое привело, видимо, к изменению позиции, это когда мы запретили платить в пользу Apple, оплачивать платежи через операторов.
0: Совсем недавно.
10: Совсем недавно. И я думаю, что это не ответочка даже, так, наверное, сложно сказать. Это такое, знаете, ребалансировка. То есть они в целом, Google по-своему, Apple по-своему. А при этом у Apple была позиция такая, знаете, более мягкая, наверное, итальянская забастовка. Запретили платить карточками, но не запретили платить с телефонов. А Google, кстати, достаточно жестче в этом плане. Вам вообще ничего не получится оплатить. Но зато Google разрешает Rustor. То есть, собственно говоря, он наши банки также исключил. Тем не менее, пока, но он банки исключил, но такой, знаете, обходной маневр остался. Поэтому, наверное, мы видим сейчас вот такой продолжающийся диалог, такой заочный, напоминающий немножечко дилемму заключенных, знаете, когда там кто кого первый ударит. А, соответственно, мы их изгнали. Мы запретили платежные, они изгнали МАКС, мы что-то проговорили, они тогда изгнали ВК. Видимо, там идет какой-то переговорный процесс, который, собственно говоря, видимо, идет неудачно, потому что продолжаются процессы. И сейчас интереснее даже не поведение Минцифры, и не там ФАС, потому что понятно, что это больше для внутреннего употребления, чем для Apple. Вряд ли Apple беспокоит наш ФАС.
0: Ну, а потом телефоны продаются сейчас как с пометкой бракованные, поэтому...
10: Да, вот, но, скорее всего, проблема-то сейчас самая интересная в другом. Не пойдет ли зараза дальше, да, знаете, как вот в медицине там вот, идет распространение. Вот сейчас пока дело касается ВКонтакта, но не перекинется ли это на госуслуги, не перекинется ли это на Яндекс, да.
0: Вот, но Дзен, потому что, это есть, чья программа была, Дзен, они грохнули? Дзен, это Яндекса?
10: Дзен, нет, это Дзен ВКонтакта.
0: А, это ВКонтакта, да?
10: У нас же там была сделка обмена, там какая-то своя сложная технология. То есть была, короче, Дзен ВКонтакта, как я понимаю, поэтому они там как-то все вместе. Яндекс вообще после той истории, когда там с санкциями и с прочими, они от контента отказались вообще, занимаются только сервисом. Поэтому мы с вами наблюдаем такую, знаете, скорее всего, то есть, опять же, так как стороны молчат, единственное, что вот могу сказать, как бы, знаете, вот, чтобы дать надежду, как такие случаи говорят, когда стороны молчат, это значит, что все чего-то ждут, да, то есть, по крайней мере, видимо, все знают, что надо делать, но никто их не озвучивает, чтобы потом не надо было откатываться. Ну, вот.
0: Ну, вот вопрос интересный. Да. Вы вспомнили, что они МАКС удалили, и ВК говорила о том, что они ведут переговоры как раз, да, о том,
10: да,
0: какой-то процент восстанавливающихся программ у Apple есть. То есть они не совсем как бы бают, да, что-то верно. Но тогда все сказали, что сильно вряд ли восстановят. И, но, первое, МАКС, и сейчас, значит, вот список убитых программ в четверг. Ну, как бы почему? Они же под санкции не попадают. Вы говорите, дальше они, есть вероятность, что грохнут госуслуги. Но опять же, почему? То есть это просто приложение, связанное с Россией? Тогда это какая-то политическая история, какой-то эпизод давления или информационная война, а вот цифровой терроризм и так далее?
10: Никто не знает. То есть, например, смотрите, можно было бы логику прокинуть, если мы про юристов говорим, они могут прокинуть логику, что коммерческая компания «МАКС», это на самом деле государственная история, да, но прикрывается государственная история, да, то есть, условно говоря, и они хлопнули МАКС, потому что он был, ну, нужно же, знаете, как-то действия идут публичные, да, то есть МАКС сейчас и в мире про него много пишут. Я думаю, что они его выбрали как ответочку за запрет платежей, а дальнейшее давление, оно очень простое, мы с вами знаем, что МАКС разрабатывает все-таки ВКонтакт, да, то есть, ну, очевидно, команда оттуда. Вот, и, возможно, поэтому ВКонтакт вообще в этот замес и попал, да, то есть из-за вот всей этой истории. И я думаю, что сейчас все находятся пока, знаете, как, когда начинается конфликт, его еще можно в самом начале затушить, вот, а дальше уже как-то накатываются тексты, накатываются истории, можно почитать зарубежные какие-то тексты, там нет публичных заявлений, но такая сдавленная история про санкции проскакивает. И юристы Apple могут вообще, как бы сказать, слушайте, ну, коллеги, ну, а почему мы, собственно говоря, не удаляем их приложение, которое связано с государством, да, то есть это все-таки, это, ну, частные компании, бог с ними, да, но тут возникнет вопрос трактовок, там, в Яндексе, там, у нас Кудрин работает, не является ли это представлением государства, например, и так далее. То есть там есть куда расти, мы просто немножечко разбередили, знаете, эту историю, не могу сказать, виноваты, я не понимаю соображений, зачем вообще это все время было сделано, зачем мы запретили платежи, вот, но тем не менее, если сделали, мы как бы нарушили баланс, и он сейчас должен как-то выровняться заново. Да? И понятно еще, кстати, важно, наверное, понимать, что в принципе Apple, как я понимаю, вот по его наблюдениям за, за 4 года, они в целом выполняют все требования, но не стремятся как-то, знаете, жестить.
0: Вот. Не поэтому стремятся?
10: Я думаю. Не, вообще они не стремятся. То есть они как-то, ну, реагируют на что-то, но вот еще раз, например, они 4 года принимали платежи, когда все это запретили.
0: Да? Ну, нюанс, Герман Сергеевич, смотрите, а когда в обход наши банковские приложения выкладывают новые, ну, видно было, что Apple сутки, двое, трое давали скачать, да, не трогали.
10: Последний
0: раз, вот позавчера или как третьего дня, они удалили прямо за несколько часов, выложил Сбер и Т-банк два приложения, они их грохнули практически сразу. То есть тоже вот, да, интересно.
10: Ну, то есть меняется позиция. То есть на самом деле мы неосторожно или осторожно, я не знаю, может быть, кто-то просчитывал эти истории, мы неосторожно побудили их пересмотреть свои позиции. Сейчас мы будем формировать новую юридическую конструкцию, может, она вот на этом сейчас и успокоится, да, то есть, а может и нет.
0: А стратегически в долгую, с чем мы имеем дело? Можно ли сказать, что, ну, как вы это видите, что все-таки это частная компания, западная, не зависящая от нас, и как бы она может такие финты выкручивать, как ей хочется, в том смысле, что мы слишком рискуем, опираясь на эту платформу. А у нас ведь не только айфоны, о которых речь идет сейчас в большей степени, это и макбуки, и огромный там другой спектр этой продукции, которая может, использование которой на территории России может быть проблематизировано, скажем так. Дальше мы имеем альтернативу, как вот Песков говорит, пересаживайтесь на Android, но вы справедливо говорите, что это Google, который еще более жестко относится к нашей стране.
10: На самом деле, на самом деле жестче относится, и мы от него можем пострадать серьезно.
0: И тогда что? Где, как бы, ну, были проблемы с Cisco, да, мы знаем, что потом был Huawei, но и потом что-то осложняться начало. Китайцы тоже не спешат лезть под санкции, хотя какие-то там маневры есть. Но в долгую, вот если говорить, наши риски. Вот.
10: Долгие риски всегда остаются, и мы должны договариваться, мы должны разговаривать, мы должны как-то искать какие-то компромиссы.
0: Вам надо в МИД, Герман Сергеевич.
10: Мы полностью заместиться не можем, к сожалению.
0: Вам надо к Лаврову заместить, замглавы МИДа по цифре, да?
10: Нет, я пас, спасибо. Я свою кровь уже отдал Родине на алтарь процветания цифровой экономики. Мне хочется сейчас больше как-то на стороне стоять. Но
0: не получится в сторонке отстояться.
10: Но если смотреть в долгую и серьезно, то давайте скажем так, на протяжении какого-то длительного времени, даже если мы будем очень стараться заместиться на свое оборудование, на свой софт, у нас не будет получаться. Нам нужно искать дружественные страны, может быть, сотрудничать плотнее с Китаем, договариваться с ними, договариваться. Нас, кстати, все время приглашали в разработке Huawei, да, то есть когда его под санкции подвели, Honor, там вот эти все эти истории, мы отказались тогда гордо. Хотя, наверное, надо было соглашаться. То есть нам надо вот туда плотнее идти, потому что, к сожалению, других выходов нет.
0: Когда Запад на протяжении годов, десятилетий вкладывал триллионы долларов в Apple, в Facebook, запрещенный в России, да, террористический, экстремистский и так далее, в IBM, там, в Microsoft, в этот поезд уже просто не запрыгнуть, нужно в следующий какой-то технологический пытаться. А здесь мы уже не сможем
10: Я думаю, что вы абсолютно правы. Следующий цикл. В этом цикле мы, к сожалению, находимся внизу, и мы просто не сможем физически допрыгнуть. То есть мы очень стараемся, получается, извините, коряво, то есть все примеры, которые мы с вами перечислим, они, к сожалению, отстают на 10-15 лет. Не надо ждать, ну, я не знаю, что там будет впереди, там, биология, вот куда-то туда инвестировать не в производство отечественных процессоров, как бы это грустно ни звучало, да, то есть вот, а инвестировать в что-то новое, вот, там, взять весь химфак МГУ вместе с Мехматом и их там залить деньгами, например, да, то есть я примерно, я утрирую, конечно, да, но именно инвестировать в будущее. Может быть, квантовые компьютеры, может быть, еще что-то. Но вот в этом цикле мы, к сожалению, не отстроим цепочки.
0: Спасибо. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Ну вот все следят сегодня и переваривают удаление программ Apple. Первый в мире запрет на соцсети детям оказался почти бесполезен. Почему-то считают в Европе. Продолжим после новостей.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
14: Я слушаю радио КП
13: и тебе рекомендую.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ход капитального ремонта в образовательных учреждениях Великих Луг проконтролировал министр образования Псковской области Александр Сорокин. Он посетил объекты, которые по вине подрядчика не были сданы в прошлом году. В кадетской школе, школе номер 7, работы находятся на завершающей стадии. Сейчас рабочие занимаются электромонтажными, малярными и облицовочными работами, обустройством полов, установкой дверных и оконных блоков. Завершается ремонт и в детском саду номер 5. Сдать все три объекта планируется к началу учебного года. В Великолукском кадровом центре состоялась встреча клуба работодателей. Участникам напомнили о новых инструментах для подбора персонала и методах поддержки сотрудников. Кроме этого, обсудили правила трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Познакомились с изменениями в законодательстве по выполнению квот для трудоустройства отдельных категорий граждан. В завершении встречи прошел тренинг «Антистресс. Учимся жить в моменте», направленный на профилактику эмоционального выгорания. Скоро в Луки Парк Синема «Одиссея Гомера» – самый дорогой фильм в карьере Кристофера Нолана. Для съемок специально по заказу Нолана разработали первую в мире 70-миллиметровую пленочную IMAX-камеру. Легче на 30%, тише предыдущих моделей. «Одиссея» – первый фильм в истории, полностью снятый на эту технологию. «Циклопа» сыграет почти полноразмерная модель, без компьютерной графики. Нолан снимал 164 дня в Италии, Греции, Шотландии, Исландии, Марокко и Западной Сахаре. Билеты на премьерные показы только в специальных IMAX-кинотеатрах пустили в продажу за год до выхода. Они будут доступны на сайте и в кассе кинотеатра «Луки Парк Синема».
16: О валютах.
15: Доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85,18, юань 10,97.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио «Луки ФМ».
17: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Запрет на социальные сети в Австралии не оказал существенного влияния на подростков, считает издание Sky News, ссылаясь на некоторые данные некоторого исследования, которое показывает, что 85% лиц младше 16 лет по-прежнему пользуются социальными сетями, несмотря на запрет, введенный в декабре. А, кроме этого, практически не изменилось количество времени, которое они в них проводят. Ну, в этом смысле запрет действительно оказался бесполезен. В Австралии подростки как сидели, так и сидят. Ежедневное использование соцсетей среди детей 12 и 13 лет осталось неизменным. Оно снизилось среди подростков вот 14-15 лет аж до 70%, увеличилось среди лиц старше 16 лет. Наиболее распространенным способом обхода ограничений для подростков было использование чужой учетной записи или новой учетной записи с липовым ненастоящим возрастом. Подробности на kp.ru. С нами клинический психолог, работающий с подростками, Наталья Антипова-Каплоуха. Наталья, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Игорь.
0: Что скажете, насколько, ну, здесь, видимо, речь идет о подходе, связанном с запретами, который не сработал, нежели чем, в принципе, влияние соцсетей на детей?
18: Точно. Причем, конечно, честно говоря, новость не вызывает никакого удивления и даже, может быть, некую радость за устойчивость мира, потому что проблема в запрете в такого рода в том, что взрослые пытаются обращаться с соцсетями так, с предметом, который просто можно убрать, как забрать какую-то игрушку у подростка, и они послушают и там смиренно пойдут читать книжку вместо этого или заниматься полезными с точки зрения взрослых людей делами. Но социальные сети — это уже давно для современных подростков, которые выросли уже при наличии социальных сетей, это социальная среда. А это означает, что это часть общения и часть идентичности, и часть принадлежности, и запрет, конечно, никогда не уничтожал никакую потребность, потому что необходимость вот этого ощущения для подростка, что меня видят, что я сам контролирую свою жизнь, что я контролирую свое тело, принадлежность к группе и так далее, это запретить, конечно, совершенно невозможно. Ну и плюс запрет очень сильно контрастирует с главной задачей подросткового возраста – отделиться от родителя. Да, и поэтому, когда подростку говорят, что нельзя, он бессознательно видит это как способ удержать его рядом, контролировать, и он начинает возвращать себе субъектность через нарушение. Что же говорить даже взрослому человеку, чем сильнее нельзя, тем больше хочется. Что говорить про подростка. Поэтому, когда запрет приходит сверху...
0: Это про взрослого человека да. Вы сейчас на опасную дорожку встали, да, про запреты, связанные не то, что, может, с соцсетями, но с какими-нибудь мессенджерами, да, все равно хочется действительно. Да. Угу. Да, продолжайте.
18: Да, ну, в общем, идея такая, что если запрет пришел от государства, от родителя, от школы, кстати, вот, например, регулирование наличия гаджетов в школах, я считаю, единственной вообще разумной и действительно реализуемой мерой, вот если говорить про практику. Все остальное это будет восприниматься как угроза автономности, угроза взрослости и бесконечные попытки это обойти. И вот сейчас мы видим, что из социальных сетей сделали фактически маркер взрослости. То есть раньше, что такое быть взрослым и автономным? Где-нибудь там, не знаю, за школой покурить или да, какое-то неправильное слово сказать. А теперь зайти в приложение какое-то, да, это атрибут взрослости. Поэтому запреты в данном контексте точно приведут к обратному эффекту. И делают их символом независимости вместо того, чтобы оставить все как есть. И...
0: Вот мне кажется, да. Наталья, интересно, вы провели параллель с изъятием телефона в школах. Довольно странно, что мы по-прежнему продолжаем это обсуждать, и этого нет. Хотя это же и во многих странах Дикого Запада уже введено. То есть ребенок приходит с утра в школу, он, ну, или в шкафчик, или куда-то в безопасное место кладет телефон, и, выходя из школы, имеет возможность его забирать. Оно понятно, и как бы не должно вызывать вопрос. Это некие границы, которые задаются, это правило, да, это порядок. А почему с социальными сетями другая история, где размывается время, размывается как бы пространство, размываются все эти границы, и там можно вот утонуть, да? Вот можно же ведь, наверное, как-то так же обходиться и подходить к социальным сетям?
18: Знаете, говорят, это, конечно, спорный вопрос, но вернее так. Много было дискуссий по поводу того, а что же мы можем предложить подростку взамен социальных сетей. Давайте, вот, не знаю, будем развивать какие-то комьюнити, какие-то кружки, как-то вот их выводить в офлайн. Ну, само наличие запрета, собственно говоря, является маркером, показателем главным того, насколько у нас получилось. Не получилось.
0: А ограничения могут заменить запрет? Ограничения, вот границы, вот, ввести в какие-то рамки?
18: Границы совершенно точно нужны, но вот как я уже заметила, и то, на что и вы обратили внимание, школа, вот это время, когда ребенок находится в школе, это совершенно точная, понятная граница, очень важная. И она, самое главное, что она для ребенка понятна, она для него рациональна. То есть ты заходишь в учебное заведение для того, чтобы заниматься какой-то другой активностью, социальным сетям здесь не место. И школа таким образом становится, ну вот там на полдня, пространством свободным от социальных сетей. Когда ребенок получает телефон в руки, вот здесь возникает большой вопрос, каким образом эти ограничения должны сработать. Должен, не знаю, разряжаться телефон, гаснуть экран, что должно происходить в тот момент, когда он превышает некий лимит.
0: Легкий удар током.
18: У меня есть некий удар током, да, тоже об этом подумала. Да. И здесь у меня абсолютно есть ощущение, что нам всем придется однажды научиться разговаривать, вместо того, чтобы запрещать. И область социальных сетей и искусственного интеллекта – это одна из таких тем разговоров, потому что подросткам нужно объяснять, что алгоритм показывает нереальность, а он удерживает внимание, что чужой профиль – это некая компиляция из каких-то красивых сцен жизни, но не полная жизнь.
0: Ну, да, и чужой жизни,
18: красота в социальных сетях и так далее, да. То есть все эти моменты, они вроде с одной стороны понятны, но говорить об этом открыто и постоянно совершенно точно нужно. А так мы как будто все это понимаем, но вот на каком-то, какой-то широкой дискуссии именно с самими детьми, с самими подростками этого нет. Поэтому мне очень сложно представить, каким образом сам ребенок, ну, давайте, опять же, честно, взрослые люди себя плохо контролируют в отношении социальных сетей, да, очень сложно отложить этот телефон, при том, что есть огромное количество обязательств и дел, которые хотелось бы поделать, и не просто хотелось бы, а нужно. А тут мы хотим, чтобы дети, которые должны сопротивляться, еще и к тому же должны сопротивляться запретам взрослых, отложили телефоны только потому, что по закону теперь нельзя.
0: Спасибо большое, Наталья Антипова-Коплоуха, клинический психолог, работающий с подростками. Тут пришла в голову идея о враге, который может не предать, как Apple, удалить просто все эти программы. И вопрос будет решен. Отпуск с ноутбуком в обнимку. Почему наши люди работают на пляже? И, похоже, идеальный летний отдых для большинства. Уже не ласковое море, а круглосуточный онлайн в чатах. 70% сограждан вынуждены вкалывать прямо во время законного отпуска. Четверть делает это постоянно, а почти половину дергают регулярно по срочным вопросам. Что делать, если начальник требует отчеты под шум прибоя? И как сослаться на закон, чтобы от вас отстали? Прямо из отпуска, не вставая с дивана, Виталия Осипова.
19: Больше половины россиян признались, что подключаются к рабочим вопросам из отпуска. Согласно результатам опросов, четверть граждан довольно часто решают рабочие вопросы во время отдыха. Еще порядка 45% россиян делают это иногда. Не работают в отпуске лишь треть жителей нашей страны. Из тех, кто готов дополнительно поработать вовне рабочее время, 30% готовы работать менее 10 часов в неделю. 35% согласны посвятить этому до 20 часов. Еще столько же уделяют рабочим вопросам в отпуске более 20 часов. Чаще всего это делается из-за денег, заявили россияне. Однако эксперты подчеркивают, что доплат за работу во время отпуска по закону не полагается. И единственным способом заставить человека работать является отзыв из этого самого отпуска, заявил радио «Комсомольская правда» юрист по трудовому праву и гендиректор NC Consulting Дмитрий Кафанов.
20: У нас допускается отзыв из отпуска. Это единственное основание работы во время отпуска. Отзыв из отпуска регулируется статьей 125 Трудового кодекса. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. И запрещено отзывать из отпуска лиц до 18 лет, беременных женщин и лиц, которые работают во вредных условиях труда. Поэтому все вопросы подключиться к рабочему собранию, к онлайн-встрече, к чему угодно, не имеют отношения к закону вообще. Дополнительные оплаты не предусмотрены, потому что за период отпуска человек получает отпускные.
19: При этом половина опрошенных относится к работе во время отпуска негативно и считают, что это время нужно посвящать исключительно отдыху. 40% граждан занимают нейтральную позицию и готовы выполнить несколько задач при необходимости. Позитивно относятся к работе даже в отпуске каждый десятый. Если вдруг вы оказались в ситуации, когда вас беспокоят во время заслуженного отдыха и просят или даже требуют присоединиться к рабочему созвону, уделить время решению некоторых вопросов или даже приехать в офис, единственным способом решения данной проблемы является игнорирование этих самых просьб и требований, подчеркнул Дмитрий Кафанов.
20: По-хорошему, несмотря на все легенды, что есть же начальник, он принудит, он тоже никого не может принудить. Никого из-под палки нельзя заставить работать. Человек в отпуске имеет право не брать трубки, говорить, я не буду ничего делать, я в другом городе, я выпил и так далее. Нельзя во время отпуска давать работнику задание и заставлять его что-то сделать. Законом это не предусмотрено.
19: Чаще всего нейтрально и позитивно к работе во время отпуска относятся мужчины. Женщины же считают, что во время отпуска стоит отдыхать и не думать о работе. При этом 4 из 10 россиян признались, что берут подработку на время отдыха. Чаще всего это также делают мужчины. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
22: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
23: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
24: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
25: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда.
26: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
27: Здравствуйте, это программа «Отдых в России», и я ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в город, который называют «Южными воротами Краснодарского края». Это место, где шумные улицы неожиданно уступают место тихим паркам и мощной глади реки Кубань. Наш выбор – Армавир. Армавир – город с почти двухвековой историей, но на его землях люди жили задолго до официального основания. Археологи находят здесь следы кобанской культуры, скифские курганы и средневековые аланские поселения. Город расположен на левом берегу Кубани, напротив устья ее притока Урупа. Это один из самых благоустроенных и зеленых городов региона. Не случайно Армавир неоднократно побеждал в конкурсе «Самый благоустроенный город России». Климат Армавира комфортный в любое время года. Но давайте послушаем коренную жительницу о том, когда отдых здесь максимально приятный, расскажет Ольга Нефедова.
28: В Армавир, конечно, нужно приезжать, когда тепло, летом, потому что у нас много фруктов, потому что у нас голубое небо, у нас зеленый город, у нас город фонтанов, у нас чудесный вид на город с нашей горы Фарштадт. И там есть часовня Александра Невского. И вообще наш город находится на 45-й параллели. То есть это золотая параллель, которая проходит сквозь самое сердце нашего города.
27: Что ж, спасибо, Ольга. А теперь давайте узнаем побольше об этом уникальном месте. Армавир был основан в 1839 году как военное укрепление для защиты южных границ Российской империи от набегов горцев. Первыми поселенцами стали армяне-переселенцы из Турции, которые назвали новое поселение в честь древней столицы Армении – Армавира. После окончания Кавказской войны укрепление потеряло военное значение, но быстро превратилось в крупный купеческий центр. Город называли хлебной столицей Кубани. Купцы Бабаевы, Котовы, Ораловы, Золотовы строили роскошные особняки, многие из которых сохранились до наших дней. Но я предлагаю сейчас дать слово заведующему отделом археологии и палеонтологии Армавирского краеведческого музея и заслуженному работнику культуры Краснодарского края Александру Лопатину.
29: К
2: каждый купец Армавира, он старался нести что-то свое. И специально из Москвы заказывали архитекторов, которые что-то особенное вносили в лицо нашего города, который даже еще и не был городом, а был всего-навсего сначала аулом, а затем уже селом. И только в 1914 году он наконец-то стал городом, потому что через Армавир прошла Ростов-Владикавказская железная дорога. Ну а потом еще армавирцы дополнительно построили ветку, ведущую к Туапсе, выход к морю. И, в общем-то, именно эти дороги стали градообразующие в нашем городе. По улице Кирова мы можем встретиться, во-первых, еще с красивейшим нашим собором Сурб Отца Цацин. То есть это собор Успения Божией Матери, комплекс Форштадт, где можно познакомиться с двумя музеями. Музей линейного казачества. Второй музей – это музей вооружения от начала 20 века и до 21 века. И самое главное, что можно посмотреть, полюбоваться Кубанью. Издалека можно даже увидеть Уруб. Кроме того, если хорошая ясная погода, то можно полюбоваться и Эльбрусом. Эльбрус будет просто манить своими двумя вершинами. И самое главное, конечно, это то, что здесь еще и история. Под ногами буквально у вас история, начиная с Сарматского моря. То есть можно найти и морских ископаемых, которым по 200 миллионов лет. Можно найти сухопутных ископаемых, которым по, допустим, 6-7 миллионов лет. Ну и познакомиться с племенами, проживающими здесь, на Кубани, допустим, 5000 лет назад, 2000 лет. То есть вся история вот здесь, в одном месте. Армавир – это город, который можно посещать всей семьей. Здесь, пожалуйста, вам и геология, и природа, и археология, и, конечно, история 19, 20, 21 веков.
27: Благодарю, Александр Петрович. Позвольте, я продолжу про культуру и архитектуру. Центральная улица Армавира – настоящий музей под открытым небом. На улицах Ленина, Кирова, Карла Маркса, Урицкого сохранились десятки купеческих особняков конца XIX – начала XX века. Они построены в стилях эклектика, модерн, неоклассицизм. Особняк купца Бабаева по улице Ленина, 97 – один из самых красивых. Двухэтажное здание с мавританскими окнами и ротондой. Внутри сохранились изразцовые печи и мраморные лестницы. В доме купца Полякова на Ленина 74 сейчас краеведческий музей. Говорят, что в этом доме бывал Антон Чехов, проезжавший через Армавир. Наши эксперты уже упомянули о том, что Армавир – единственный крупный город в России, через который проходит 45-я параллель. Памятный знак установлен здесь, в сквере, на пересечении улиц Ленина и Кирова. Знак представляет собой стилизованную карту мира с отмеченной линии. Здесь туристы загадывают желание. Нужно встать на отметку, закрыть глаза и бросить монетку через левое плечо. Есть еще одна местная диковинка – кованый дракон. На фасаде дома на улице Ленина 84 красуется уникальная кованая фигура дракона с расправленными крыльями. Он выполнен вручную в конце 19 века кузнецами семьи Киммельманов. Высота около метра. Каждое крыло 70 сантиметров. Дракон держит в пасти металлический прут. Легенда гласит, что купец заказал дракона для защиты дома от нечистой силы. Говорят, что если в полночь прикоснуться к его когтям и прошептать желание, дракон оживет и поможет. Каждую ночь у дома собираются туристы, а по утрам у лап дракона находят мелкие монеты. Сфинксы в парке «Городская роща» – тоже местная изюминка. 7 бетонных сфинксов были установлены в 1970-х годах. Их привезли из Армении, но изначально они предназначались для другого места. Почему они оказались в Армавире – загадка. У каждого сфинкса свое выражение лица – от сурового до насмешливого. Местные называют их «семью стражами». Есть поверье, что если обойти всех сфинксов по кругу и прошептать желание каждому, оно сбудется. Дети очень любят гладить сфинксов и фотографировать. Фотографироваться с ними. А я вновь предлагаю послушать нашего эксперта Ольгу Нефедову. Она много лет работает в централизованной библиотечной сети города и вот что говорит о культурном отдыхе в Армавире.
28: В нашем городе замечательный театр. В нашем городе уникальная центральная детская библиотека, уникальное здание в виде раскрытой книги. Это наследие нашего мецената, почетного гражданина города Савы Артемовича Дангулова. Дом Дангулова, который всегда открыт для творческих людей. Летом у нас проходит огромное количество всяких интересных фестивалей масштабных. Они проходят в скверах, в парках. У нас будет самый сладкий день в году, где будет представлена кондитерская продукция наших местных производителей армавирских. Поэтому это действительно будет самый сладкий день в году. Вообще у нас очень гостеприимные люди. У нас много вкусного можно купить на нашем центральном рынке. И, конечно, это фрукты, овощи и самые-самые свежие продукты. И, конечно, у нас в Армавире очень вкусно, потому что у нас самое вкусное мороженое. У нас много разных милых кафешечек, ресторанов, пунктов питания, фудкортов. И это все ярко, необычно. Можно выпить кофе по-армавирски в одном из заведений. Поэтому приглашаем, приезжайте. Я думаю, получите удовольствие от нашего зеленого, солнечного города.
3: Ольга Николаевна, голодным такие рассказы слушать, ой, как непросто. Спасибо вам большое. А мы продолжаем знакомство с Армавиром, который считается городом зеленого цвета и городом фонтанов. Давайте разбираться, почему. На северной окраине города на площади около 240 гектаров расположен уникальный ботанический питомник. Он основан более 70 лет назад и до сих пор действует. Здесь произрастает свыше 300 видов деревьев и кустарников, в том числе редкие и экзотические. Весной здесь цветет сакура, форзиция, спирея. В питомнике обустроены дорожки, установлены скамейки, есть пруд с карпами кои. В окрестностях Армавира встречаются уникальные растения, многие из которых занесены в Красную книгу Краснодарского края. В реке Кубань водятся самы, сазаны, щуки, судаки, тарани, лещи, караси. Рыбалка здесь очень популярна. Если вас именно это и привлекает, то отправляйтесь в пешие маршруты. Еще в радиусе 20-30 километров от Армавира находятся десятки скифских и сарматских курганов. В одном из них были найдены золотые украшения, ныне хранящиеся в Эрмитаже. Есть в окрестностях Армавира и экофермы, и конные клубы. В пригороде работают несколько фермерских хозяйств, где можно покормить животных, прокатиться на лошади, купить свежие продукты, молоко, сыр и мед. Ферма в поселке Заветный предлагает экскурсии для детей и контактный зоопарк. Можно подоить козу и попробовать парное молоко. В 30 километрах от Армавира находится племенной конный завод «Восход», где проводятся экскурсии, катание на пони, можно увидеть, как куют лошадей. Чувствую, вы хотите спросить, как добраться в это красивое и интересное место. Записывайте или запоминайте. На поезде железнодорожный вокзал Армавир, узловая станция. Сюда приходят поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Кисловодска и Минска. На автобусе автовокзал на улице Халтурина, рейсы в Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону и города-курортов. На машине трасса М4 Дон, выход на Армавир через поворот на Кропоткин или на Успенское. Расстояние от Москвы 1350 километров. Дорога в хорошем состоянии, много заправок и придорожных кафе. Сколько времени выделить для отдыха? На осмотр самого города достаточно 2-3 дней. Парки, улица Кирова, сфинксы, ботанический сад. Для поездок к водопаду и на экскурсии в окрестности добавьте еще 1-2 дня. Что привезти? Мед с экоферм, травяные чаи, сувениры с символикой 45-й параллели, изделия кованых дел мастеров. Подытожу. Армавир – город, который стоит посетить тем, кто устал от шумных пляжей и хочет окунуться в атмосферу купеческого прошлого, полюбоваться цветущими парками, прикоснуться к загадкам 45-й параллели и подышать чистым воздухом предгорий. Здесь нет толп туристов, зато есть искренняя южная душа, которую чувствуешь с первого шага. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России, и это будет незабываемо.
26: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама.
4: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
5: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
5: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
9: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
10: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2020 году.

0: Россия призвал Киев договариваться по-человечески, а не, цитата, «пылить и кричать». Лукашенко просил передать представителям Зеленского, что качество войны изменится, если втянуть в нее Минск. Он сказал, что Украина сегодня разменная карта в большой игре. Россия в качестве ответной меры приняла решение закрыть консульство Румынии в Петербурге и выслать румынского консула. Об этом говорится в сообщении МИДа России по итогам вызова посла Румынии Кристиану Истрате в дипведомстве. Ведомство там подчеркнули, что эти меры стали ответом на необоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персона нон грата.
1: О землетрясениях.
0: После землетрясения в Венесуэле пропали около 10 тысяч человек. Об этом пишет Sky News со ссылкой на ресурсы, отслеживающие ситуацию. До этого уполномоченный президент страны Делси Родригес уточнила данные о пострадавших. Ранения получили более 970 человек. Еще 164 спасти не удалось. Накануне вечером в стране произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. Они стали одними из самых мощных за последние более чем 100 лет.
1: О Ближнем Востоке.
0: Иран предложил США гораздо более жесткий режим инспекций, чем предусматривалось ранее, а также ликвидацию имеющихся запасов обогащенного урана. Это утверждает вице-президент США Джей Ди Венс. Он отметил, что обсуждаемый с Ираном меморандум носит более общий характер, чем прежнее соглашение по иранской ядерной программе, и должен стать основой для последующих договоренностей. СКР предложила ужесточить ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Федоров. По его словам, комитет считает, что такие изменения помогут более эффективно защищать права несовершеннолетних.
1: Обо всем.
0: Мужчина закричал громче раската грома и установил рекорд. Австралиец Джозеф Макгрейл Бейтап выдал крик громкостью 122,5 дБ и попал в книгу рекордов Гиннесса. Такой уровень сравним с громом или шумом отбойного молотка. Рекордный звук он издал в эфире радиостанции, произнеся слово «сейчас». С седьмой попытки ему удалось превзойти достижения, державшиеся с 1994 года. После рекорда мужчина на несколько дней потерял голос. По его словам, к такому результату нельзя подготовиться тренировками, важнее беречь связки. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. На радио «Комсомольская правда» начинается выпуск военного ревю. И на ваши вопросы в течение ближайшего часа постараются ответить Виктор Баранец и...
3: Аким Апачев, здравия желаю.
2: Здравия желаю. Ну вот мы теперь все и вместе. Вы просите нас покороче делать вступление, покороче отвечать на вопросы. Хорошо, дорогие радиослушатели, мы учитываем ваши пожелания. Итак, вопрос. Кто втягивает в Финляндию или затягивает Швецию и Польшу или пытается затащить ядерное оружие? Ответ очень короткий. Франция. Даже сейчас, хорошо, поляки это спят и видят, чтобы дрыхнуть в обнимку с ядерной бомбой. Но еще куда ни шло Швеция, которая больна антироссийской паранойей и через день видит атомную подводную лодку в своих территориальных водах. Но куда тащится Финляндия? Тихая, спокойная, до определенных времени. Трудолюбивая, красивая. А зачем ей ядерное оружие? Ну, это так. А по сути дело, конечно, серьезное. Ядерное оружие, если свершатся мечтания Макрона, подползет к нашим границам еще ближе. А это значит, что на планах боевого применения вооруженных сил в Генштабе, в оперативном управлении, в главном оперативном управлении, появятся красные кружки на картах Польши, Финляндии и Швеции. Вы умные, вы понимаете, что это будет. Это приоритетные цели. На этом я ставлю точку по вашей просьбе, дабы не занимать ваше дорогое время на вопросы. Поехали, Аким.
3: Да-да-да.
2: Ты хотел что-то еще сказать?

0: Нет?
1: Нет, пожалуй, чуть позже добавлю. Только добрался до Москвы, друзья. Прекрасное путешествие из Ростова по трассе М4. Интересное наблюдение, но я думаю, несколько позже поделюсь с вами ими. Катюша, у нас есть кто-то на линии?
2: Ростов, откуда ты приехал?
1: Здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Отключите, пожалуйста, эфир.
3: Сейчас. Здравия желаю. Я уже, да?
1: Да.
3: Здравия желаю, товарищ полковник и фронтовой гвардии рядовой Аким Владимирович из Ростова. Это вы с Варфоломеева, наверное, приехали там, в Комсомольской правде, в редакции.
1: Ну да, да.
3: Значит, я хотел бы вопрос какой. Вот как вы прокомментируете слова Генри Альфреда Киссинджера, представляющего шайтана сатанинских эпштейновских мучителей, уже даже не людей из этого,
2: так, вопрос,
3: из гимна призыва.
2: Вопрос.
3: Которых тоже, у них тоже все по плану. Так вот, я цитирую. Это я вам еще Виктору Николаевичу звонил лет 6 назад. Говорю, да, в этом что-то есть. Цитирую. Генри Альфред Киссинджер. Дали России время, чтобы оправиться от советизации. Дали ложное чувство превосходства. Все это приведет к гибели. Мы, как отличный стрелок, не нуждаемся в выборе оружия, подобно новичкам. И когда они попытаются, мы сделаем им банг-банг. Вот, то есть нас сейчас вынуждают попытаться, понимаете? Они уже готовы, у них все по плану. Как вы прокомментируете? И спасибо нашему президенту, что не поддается на эти провокации. Спасибо.
2: А что тут можно сказать? Да, они пытаются. Вы правы. Вы правы. Все. Они пытаются. Мы это видим. И соответствующим образом, конечно, должны готовиться. Все. Такой мой коротенький ответ на ваш глубокий вопрос. Андрей Перм, здравствуйте. Тверь. И тысячу извинений. Тверь.
4: Добрый день. У меня вопрос к обоим радиоведущим. Как вы относитесь к тому, что наш всероссийский канал «Макс» начал блокировать группы, которые создают обычные жители городов по поиску топлива? То есть создаются группы, были созданы, где люди сообщали, на какой заправке есть топливо, чтобы люди могли спокойно заправляться на заправках. «Макс» все эти группы сейчас начал блокировать.
2: Угу.
4: Ваше мнение?
2: Ну что, Аким, ты был недавно в этой теме, я на этот вопрос отвечу после тебя. Есть у тебя соображения, что можно ответить этому человеку?
1: Слушайте, ну тут вопрос, наверное, не в конкретно в Максе, в группе, в блокировке. Смотрите, вот я ехал по дороге из Москвы в Ростов, и есть некоторый, мягко скажем, некоторый дефицит топлива. С чем он связан, понятно, с чем, с ударами. Но еще немаловажную часть, наверное, этого ажиотажа вокруг отсутствующего где-то иногда бензина вносит вот наш подход. Просто, ну, люди, ну, там, где заправляются, там всегда кто-то есть с тремя канистрами, бежит, чтобы заправиться. Я понимаю, конечно, все загодя хотят там заправиться, чтобы обезопасить себя, и при заправке не отпускают там в канистры, некоторые заправки отпускают, некоторые не отпускают. Ну, в общем, вот этот ажиотаж начинается, перекупов огромное количество. Уже там на Авито начались блокировки, то есть люди уже занимаются перекупками. Проблема системная. Вот так просто сказать, вот чётко, правильно запретили группы или неправильно? У меня нет ответа, я не знаю. С точки зрения государства, главное, чтобы не разрасталась паника. Паника есть, она, очевидно, есть. С точки зрения простого водителя, мне нужно сейчас доехать. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос.
2: Я соглашусь с Акимом. Главное, чтобы не было паники. Если на Максе эта паника раздувается, а тем более звучат такие сообщения, как вчера «Крым без бензина», да, в Крыму серьезные проблемы, но бензин-то есть. Хреновенько поставляю, но есть. Если это делается для раздувания паники, для раздувания негативного отношения к местной власти и центральной власти, то это абсолютно правильно. Если там по-человечески люди общаются, куда можно поехать и найти бензин, или там даже по 20 литров. Если это людям помогает решить проблему, то почему бы и нет? Зачем это блокировать, я не знаю. Но здесь нужно, безусловно, не Баранцу с Апачевым, а тем, кто и вы там наверху, давать людям ясные, честные, толковые, убедительные ответы. У человека этих ответов нет. Вот он и позвонит на военное ревю. Всего доброго. Скорее вам найти бензин. Тамбов у нас, по-моему. Владимир, да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня такой вопрос, связанный с Липецким авиаотрядом. Вы в прошлой передаче как сказали, что у нас нет канониров на этом аэродроме. А я считаю, что...
2: Я этот аэродром не называл, уважаемые люди. Ну, не приписывайте. Я сказал, что на многих аэродромах нет капониров. А теперь продолжайте, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста. Значит, они взлетают без канониров, взлетают все эти, допустим, 20 или 30 самолетов. И они сразу начинают оберегать
2: небо Москвы. Вы наводочку даете? Наводку даете вооруженным силам Украины, да? Координатики
0: да
2: не можете
0: не
2: подсказать с точностью до метра?
0: Я не
2: да
0: в
2: не
0: этом
2: в этом плане.
0: Плане.
2: Но надо же думать, что говорить, а? Они взлетают. Ну,
0: да.
2: Думайте же.
0: И у них
2: дорогой
0: радар, он у них на 200 километров радар. Они должны сбивать самые большие ракеты, которые летят на Москву. Это центральная черноземная зона оберегает Москву.
2: Ну, это понятно, понятно, общем... понятно. Уточните количество машин на этом аэродроме на радио. Командира, марку.
0: Нет, это не обязательно.
2: Да, нет, нет, давай, продолжайте, просто... продолжайте, продолжайте.
0: Нет, не обязательно уточнять.
2: Нет, до свидания,
0: вы...
2: уважаемый, до свидания вам сказал. До свидания. Я этот аэродром не называл. И считаю, что вот такие разговоры в нынешних условиях, они лишние. Если не сказать грубее, недопустимые. Кто следующий в эфире? Александр Ставрополь.
5: Добрый вечер, Виктор Николаевич и Аким. Виктор Николаевич, не пора ли нашему Министерству иностранных дел на все нападки, которые вот Запад нам предъявляет, то дроны украинские, виновата Россия и так далее, отвечать тремя словами: ваши обвинения неуместны. И больше им ничего не объяснять. Во-первых, это неуместно, это тактично, дипломатично, и самое главное, говоря по-русски, мы их посылаем далеко и навсегда.
2: Хорошо. Наше Министерство иностранных дел неустанно по несколько дней, несколько раз на дню отвечает в разных формах, но смысл не меняется. Я бы сказал, что, может быть, даже бы и можно перевести на матерный язык. Ну, там люди культурные. Идите вы все вот туда, да. Но от этого ничего не меняется, уважаемые. От этого ничего. Да, они слышат. Они слышат наши аргументированные упреки и так далее. Ну и что? Ну и что? Ну давайте Лаврову дадим возможность 24 часа в сутки сидеть перед микрофоном, говорит, ваше обвинение неуместно. Ваши обвинения неуместны. Что поменяется? Они обвинения будут, только обвинения зачастую очень липовые. А сейчас мы с Акимом уходим на небольшой перерыв. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Вот видите, Аким показывает. Это для тех, кто, может быть, не видит. Мы уходим на перерыв. Наш телефон, повторяю, вот он перед вами. 8 800 200 ровно 9702. Перерыв.
6: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
7: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 302-41.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: Получайте скидки.
1: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Самый длинный предлог в русском языке состоит из 14 букв. Это слово «соответственно». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: И Бородец, и Акимов сейчас будут слышать очередных позвонивших нам и задающих четкие, ясные, непутанные вопросы. Мы ждем. Кто следующий в эфире? Челябинская область, Сергей.
5: Алло, Виктор Николаевич, здравствуйте. Акимов, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Вопрос такой. Вот все понимаю из-за мягкости нашего президента. Мягкий характер, мягкие... Ну, он во всем месте у нас. Может, нам референдум провести по стране? Ударить там вот именно по заводам, изготовляющих дроны? Изготовляющих
6: спасибо
5: боеприпасы.
6: Большое, до свидания, извините. Вы оскорбляете в прямом эфире президента, главнокомандующего нашей страны. Поэтому до свидания, всего доброго.
4: Я лишь добавлю, что не бывает такого дня, когда бы наша армия не била по заводам, изготовляющим украинские дроны.
6: Давайте опрос в Телеграме проведем, бить или не бить. Ну, что, какой референдум? Вы о чем вообще у вас? Простите, но это глупая очень идея. Нам бы выборы провести.
4: Да. Виктор Волгоград у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор.
7: Добрый вечер, товарищи ведущие.
6: Здрасте.
7: Недавно на программе у Анатолия Кузичева «Время покажет» был спор между Мухиным и Казаковым. Вам известны такие
6: политологи. Кто все эти люди? Зачем нам эта информация?
7: Так вот, один говорит, что мы воюем с Украиной. Другой говорит, мы воюем с НАТО. Вот. Вы как-то говорили, что да, НАТО поставляет много оружия, и что армия украинская самая сильная в Европе. Так почему же у нас на некоторых программах ведущие говорят, что армия Украины вот, в упадке, дезертирство, наркомания. Мы что, с какой-то инвалидной командой воюем?
4: Мы должны за кого-то вам отвечать? Или все-таки мы за свои слова должны отвечать? Вы за бабушкины слова во дворе можете отвечать?
6: Нет? Есть там, да, где-то там недочув, что-то там пришел, какие-то вот эти да. люди что-то там обсуждают. А вы что думаете на этот счет? Мне все да. равно. Что там обсуждают?
7: Аким, в каких вы эфирах? Хоть телевизор иногда смотрите?
6: Нет, слава богу, у меня другие источники альтернативной информации. И вам не рекомендую.
4: Уважаемый, можно я вас успокою? Мы воюем и против Украины, и против представителей НАТО. Успокойтесь. Это так. Это действительно так. Потому что НАТО и Европа не только поставляют оружие, боеприпасы, деньги дают. На поле боя много наемников из натовских стран. Значит, они тоже воюют. Точка. Живите спокойно и вот так понимаете.
6: Вот это важный вопрос. Но у человека погруженного не вызывает это вопрос. Мы воюем сегодня против объединенной Европы. Воюем конкретно с Украиной, за спиной которых стоит НАТО. Сегодня в ВСУ их обучали этому с 2014 года. Сегодня ВСУ воюет по учебникам НАТО. Они воюют как армия НАТО. У них советники из армии НАТО. Конечно, воюют. Украинская армия. Ну, это прокси-армия НАТО.
4: Продолжаем военное ревью на радио «Комсомольская правда». Ждем очередных вопросов. Москва, Александр у нас хочет что-то спросить. А ну, послушаем.
0: Здравствуйте, у меня реплика и вопрос. Реплика такая, что у вас вот спрашивали на передаче, не проспал ли Сталин войну. И вы отвечали, что он там много работал после 22 июня, что он не проспал. Но мне кажется, что вопрос был задан не после 22 июля, а имелось в виду, что он до 22 июня проспал.
4: Так, вот давайте теперь начинать. Так-то, давайте теперь забутывать
0: меня
4: вопрос.
0: Меня ваш ответ не удовлетворил, поэтому я...
4: Да и правильно, что не удовлетворил. Вы вообще Сталин спал весь 41-й год, уважаемые. Устраивает вас? Как заснул новогоднюю ночь, так и проснулся 31 декабря. Это вас устраивает или нет?
0: А? Как ответ устраивает.
4: Сталин находился в спячке весь 1941 год, да? Ответьте мне. Весь год спал. Не надо имелось в виду. Дорогой мой, это на базар. Это на базар. Задавайте свой вопрос. Да. Тут не имеется в виду, июня. Тут факты.
0: Так, а теперь вопрос.
4: Задавайте, пожалуйста, свой вопрос, да. Не путайте нас. Все. Все.
0: Можно задавать? На экономическом форуме выступала женщина, директор Алабуга-центра, и, с рекламой приглашала в основном, школьников от 15 лет. Во-первых, почему Алабуга у нас, есть адрес, все, то есть противник знает, где все это находится. А во-вторых, ведь мы так из детей делаем практически цель. То есть на этом заводе военном, которым является...
4: Понятно. Это базар.
6: Да. Базар раз. Во-вторых, вы думаете, детей привозят прямо на производство дронов, и дети маленькие собирают все шахиды, которые наносят удары. Вы так себе это представляете? Ну, значит, вы небольшого ума человек.
4: А вы уверены, что этот завод или предприятие это не защищено?
6: Во-первых, защищено, во-вторых, это они не сидят в одном месте и не ждут, пока по ним прилетит ракета. И есть опасное производство, конечно же, да, туда детей не зовут. Не надо путать грешное с праведным. И я бы с удовольствием своего сына отдал бы на подготовительные курсы, в подготовительную школу Алабуги, потому что там учат тому, что научит его выживать. И поможет, поможет нашей стране точно.
4: Вот сколько раз слушаю вопрос этого человека, и почему-то все не с какой-то запахом неприятным.
6: Слушайте, вы не обижайтесь. Чтобы спросить, подковырнуть, смотрите, дети, вот что у нас? Да. Гитлер-Югент собирает. Еще скажите, что у нас собирается вот... Слава богу, дети заинтересованы. В каждой школе сейчас пилотные эти истории, инструктора, дети летают, дети учатся. Дети готовятся к новому времени, слава богу.
4: А вооруженные силы Украины вообще-то по Старобельскому общежитию целились. Вас почему-то этого не волнует, нет, уважаемые, а? А? Чего же вы молчите? До свидания. Кто у нас в эфире? Рустем, Москва. Здравствуйте.
8: Да, Рустем, Москва. Здравия желаю.
6: Здравствуйте.
8: Должен вам сказать, что, по моему мнению, Украина как государство должны быть уничтожены. И в этом деле нам должны помочь те, кому принадлежали западные области. Вот Галиция должна выйти в Польшу, Закарпатье должны выйти в Венгрию,
6: Хорошо.
8: В Румынию. А мы должны превратить в Новороссию от Харькова до...
6: Спасибо. Понятно. Спасибо. Друзья, вот эти контурные карты, давайте распечатаем контурные карты Украины в «Комсомольской правде» и будем дарить, как подели по-своему Украину. Вот фантазеров, как надо, как сделать это? Вот как сделать? Может, на землю вернемся? Понятно, хочется имперские амбиции там и так далее. Но имперские амбиции должны опираться на сильнейшую армию. У нас сегодня очевидные проблемы. Мы их решаем. У нас получается, но не так быстро, как хотелось бы. Поэтому давайте не жить в облаках.
4: Продолжаем прием звонков наших уважаемых. Донецк у нас. Здравствуйте, Валерий.
9: Здравствуйте. Виктор Николаевич. Виктор Николаевич.
4: Да.
9: Да, вы слышите?
4: Да.
9: Да, здравствуйте еще раз.
4: Здравствуй, Донецк.
9: Да, я с вашего позволения хотел бы к каким обратиться.
6: Можно? Не надо. Я знаю, что вы сейчас опять начнете мне чего-то там рассказывать, ваши собственные переживания.
4: Нет. Задавайте вопрос, очень долго подъезжаете. Да. Дорогое время, вопрос, да. Погнали.
6: А со мной не поздоровались, вопрос, почему?
9: У меня не вопрос, я хочу кое-что продиктовать.
6: Отключите, пожалуйста, сразу, до свидания. Продиктовать, не надо мне диктовать, неинтересно. Вопроса нет, до свидания, да. Всего доброго.
4: Михаил Пермь, здравствуйте.
10: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Если рассматривать Украину как театр военных действий, сейчас же у нас по всей Украине идет удары ракетами, удары беспилотниками. Если использовать стратегию локализации этого театра, то есть отрезание его от внешней подпитки, то есть не бить по самой территории Украины, а все время пробивать только вот эти вот точки перехода, допустим, там железнодорожные, автомобильные, по границе, по западной границе Украины, то есть сосредоточить весь огонь там. Мы сможем поддерживать в постоянно разрушенном состоянии все эти точки перехода, чтобы доставка на Украину не шла.
4: Ракеты, бомб не хватит, уважаемые. Зачем по пустой дороге долбить? Автомобильные или железнодорожные? Просто долбить предлагаете день и ночь, день и ночь. Это все легко восстанавливается.
10: Основные узловые вот, переходы, особенно да, железнодорожные.
4: Понятно.
10: Их легко восстановить.
4: Понятно. Конечно, конечно, конечно. Вы посмотрите, что на железных дорогах Украины делается. Вдоль железной дороги лежат горы рельс и шпал.
6: Рельсы, шпалы. Да. Ехал поезд, да. Запоздалый.
4: Да.
6: Уходим на рекламу и вернемся после небольшой паузы.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
13: ход капитального ремонта в образовательных учреждениях Великих Луг проконтролировал министр образования Псковской области Александр Сорокин. Он посетил объекты, которые по вине подрядчика не были сданы в прошлом году. В кадетской школе, школе номер 7, работы находятся на завершающей стадии. Сейчас рабочие занимаются электромонтажными, малярными и облицовочными работами, обустройством полов, установкой дверных и оконных блоков. Завершается ремонт и в детском саду номер 5. Сдать все три объекта планируется к началу учебного года. В Великолукском кадровом центре состоялась встреча клуба работодателей. Участникам напомнили о новых инструментах для подбора персонала и методах поддержки сотрудников. Кроме этого, обсудили правила трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Познакомились с изменениями в законодательстве по выполнению квот для трудоустройства отдельных категорий граждан. В завершении встречи прошел тренинг «Антистресс. Учимся жить в моменте», направленный на профилактику эмоционального выгорания. Скоро в Луки-парк-синема «Одиссея Гомера» – самый дорогой фильм в карьере Кристофера Нолана. Для съемок специально по заказу Нолана разработали первую в мире 70-миллиметровую пленочную IMAX-камеру. Легче на 30%, тише предыдущих моделей. «Одиссея» – первый фильм в истории, полностью снятый на эту технологию. «Циклопа» сыграет почти полноразмерная модель, без компьютерной графики. Нолан снимал 164 дня в Италии, Греции, Шотландии, Исландии, Марокко и Западной Сахаре. Билеты на премьерные показы только в специальных IMAX-кинотеатрах пустили в продажу за год до выхода. Они будут доступны на сайте и в кассе кинотеатра «Луки Парк Синема».
14: О валютах.
13: Доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85,18, юань 10,97.
14: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио «Луки ФМ».
15: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: И Баранец, и Апачев ждут очередных тех, кто хочет у нас что-то спросить. А я хочу... О, Борис, Ростовская область, по-моему.
16: Здравствуйте, Виктор Николаевич.
4: Здравствуйте.
16: Скажите, пожалуйста, дети войны, дети, которые, у которых погибли родители, являются детьми войны или нет?
4: При каких обстоятельствах погибли эти дети?
16: Не дети или погибли, родители?
4: Родители.
16: Погибли во время, во время войны.
4: Да.
16: Во время войны. Являются они детьми войны или нет?
4: Так, внимание, внимание. Это вопрос, конечно, к законодателям. Я председатель Государственной Думы. Я говорю, да.
16: Спасибо.
4: А вы знаете, что у нас в каждых регионах... Да нет, подожди, дорогой мой человек. В каждом регионе у нас, оказывается, свои порядки установления детей войны, уважаемые. У одних какого-то возраста... У других была война ли была в регионе и так далее. Понимаете? То Баранец сказал, а мне сейчас притащит закон Российской Федерации, а он, может быть, уже обновлен. Вот таким образом. Ведь сколько жалоб «Комсомольскую правду» было о том, что вот в одном городе есть дети войны, а в другом почему-то не считают их детьми войны. Уважаемые, детьми войны иногда считаются даже тех, у кого родители не погибли. Точка. До свидания. Кто у нас следующий в эфире?
16: До свидания. Все хорошо.
4: Людмила, Нижний Новгород.
17: А, добрый день, Виктор Баранец. Это Людмила, Нижний Новгород. Вот у нас...
4: Привет, Людмила, из Нижнего Новгорода. Какой у вас вопрос?
17: Да, здравствуйте. У меня вот вопрос. У нас вот в Нижнем Новгороде на Валберес продается БПЛА. 260 тысяч рублей. Как такое возможно?
4: Возможно. Возможно. БПЛА. Это Россия, дорогая моя. Да.
17: Это кошмар. Да.
6: Обращайтесь, уважаемые, обратитесь в правоохранительные органы.
4: Уважаемые, уважаемые, вы понимаете?
17: Они сказали, что мы работаем.
6: Все работает, не мешает.
4: Что мы работаем, что работает.
17: Ну а как это вообще возможно, это вообще продавать?
6: Вот да, люди все продают. Слушайте, кому война, кому мать родна.
17: Два человека
6: погибли. Спасибо большое, всего доброго. Кому война, кому мать родна.
4: Нам надо же убедиться. Это беспилотный летательный аппарат или это какой-нибудь игрушечный
6: квадрокоптер? Просто коптер, может, да,
4: конечно. Не надо панику.
6: Но о том, что есть вот эта торговля, конечно же, это очевидно. Я вам так скажу, когда началось СВО, просто огромное количество там водителей стояло на ленточке, дежурило на границе, я имею в виду, с ДНР, ЛНР, и взвинтили цены в космос просто. Всегда будут люди, которые на войне зарабатывают. Всегда будет вот это желание за легкой копейкой, оно в человеке есть.
4: И в данном случае нужно квалифицированное мнение специалиста, который осмотрит это изделие и скажет, может оно нести людям угрозу или нет. Или это всего лишь пластмассовая штучка с моторчиками. Не торопитесь, пожалуйста, с выводами. Хотя я не исключаю, что кто-то решил подзаработать. А как же? Продукция пользуется спросом. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Алексей, Петербург.
18: Здравствуйте. Я могу сказать продолжение этой темы. Да, то есть вчера прошло сообщение, что вчера накрыли кучу там этих самых производств по подпольному производству оружия. Там, в том числе там были и рамы для БПЛА. Вот. А у меня просто вопрос. Аким, а вы не допускаете, что вот эти вот предприятия были организованы там Татьяной Монтян, Владимиром Грубником и прочими людьми?
6: Предприятия которые... где организованы?
18: Не знаю, где они организованы.
6: А,
18: но, по крайней мере,
6: кто наносил удары?
18: По крайней мере, мастерская Грубника, которая ремонтировала Бабы-Яги, вдруг потом подозрительно сгорела, когда ее начали проверять.
6: Слушайте, все, да, отключите, пожалуйста. Вот вы ваши какие-то размышлизмы где-то там начитались какого-то невысокого качества продукта информационного, и несете ее на аудиторию. Если у вас есть фактура, то предъявляйте ее. Карта на стол, что говорится. Если у вас какие-то там подозрения, что кто-то там, да. Владимир Грубник, Татьяна Лавантян, это ваши личные, я скажу честно, я не общаюсь ни с Грубником, ни с Монтян. Но при этом для того, чтобы обвинять кого-то там в чем-то, там в поджогах и так далее, нужно иметь какую-то железобетонную, как минимум, фактуру. Уверяю вас, к ним такое пристальное внимание правоохранительных органов, что там просто так из комнаты не выйти, мне кажется. Поэтому...
4: Да, а без фактуры это просто сплетни, уважаемые,
6: конечно,
4: не обижайтесь.
6: Конечно, значит, у нас вот это вот, уж простите, товарищ полковник, сейчас эмоционально, у нас вот это сплетни бесконечно, как у Высоцкого, и беззубые старухи их разносят по дворам, где-то что-то ляпнул кто-то, этот подхватил, этот репостнул, этот там это, группа организовалась, там это все раздувается, а Цепсо-то искренне радуется. Вот так вот семечку бросили, а у нас уже пожар возгорается.
4: Будьте бдительны, люди. Будьте, особенно в военное время. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьте нам что. Ольга из Москвы. Здравствуйте, Ольга.
19: Виктор Николаевич, что известно о загранотрядах, о которых вы говорите? Это что, заграничные отряды? Аким пытался...
4: Нет, заградительные отряды. Это заградительные отряды.
6: Не, они за гранит дерутся, и поэтому заграничные.
19: Вы знаете загранотряды, так что про них...
4: Заград, я сказал, заградительные отряды.
6: Да.
4: Они существуют в вооруженных силах Украины.
6: Значит, если Гранитное в Донецкой области, и вот за гранитным стоят загранитные войска.
4: Хорошо. Это закрыт отряды, которые расстреливают украинских военных, бегущих с передка. Не я вам это сообщаю первым. Об этом рассказывает огромное количество пленных украинских военных. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Галина, Москва. Здравствуйте, Галина из Москвы. Прогоните мужа, да-да. Здравствуйте.
20: Я и мой муж, как вы правильно сказали, слушаем вашу передачу, ну, в принципе, наверное, со дня ее основания. Но сейчас я просто вынуждена позвонить вам и сказать: Аким, пожалуйста, позанимайся с логопедом-дефектологом.
6: Спасибо, ну, невозможно. Большое. Спасибо большое.
4: Пожалуйста. Одни, наоборот, Акима называют капитаном военного ревю. Понимаете, а у вас вот...
6: Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
4: Да.
6: Корабли лавировали, да не вылавировали. Урок логопедии, друзья, для всей страны буду проводить.
4: Мам, какие-то логопедические претензии.
6: Если вам перестало нравиться военное ревю, вы можете его не слушать. А так получается, что, знаете, я бежал за вами 2 месяца, чтобы сказать, что вы мне совсем не интересны.
4: Продолжаем принимать звонки. Иван у нас из Ярославля. Привет городу красавцу. Привет.
21: Добрый. Здравствуйте. Вот такой вопрос, точнее, даже вопросиков много, но один вопрос в руки, как говорится. Вот у Владлена Татского была такая фраза, что в армии иногда делаются дела, это дело ради дела. И я уже точно не помню, как она правильно цитируется.
4: Скажем, да так, ладно, какая разница? Лучше вопрос задать. Вообще не надо обращать внимание. Как оно было, это неинтересно.
6: Что за вопрос? По смыслу, да, у Владлена очень много таких глубоких философских размышлений. Да.
21: Вот. Так вот, вопрос. Есть с двумя примерами, как у нас иногда в армии делаются дела за ведомо...
6: Да, я вам сейчас десяток их расскажу. Да. Давайте к вопросу.
4: Так, дальше. Вот. Подбираемся к вопросу.
21: Это...
4: Да, подбираемся к вопросу, подбираемся. Нет вопроса. Ну, тогда расстаемся, милый мой человек. Ну, как же вы? Не подготовили вопрос, а? Здравствуйте, Сергей Рязанин, здравствуйте.
22: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а те украинцы, которые в 1991 году голосовали за независимость Украины, их можно считать бандеровцами?
4: Нет. Там были миллионы людей, совершенно не бандеровского типа, но голосовали за.
6: Люди не бандеровского типа.
4: Да. Вполне нормальные люди. Все, ответ закончен. Кто следующий? Юрий, Москва.
23: Здравия желаю.
6: Здравия.
23: Товарищ полковник, здравия желаю. Рядовой Аким.
6: Здравия
23: желаю. Вот сейчас рядовой Аким сказал, что это как бы к руководству сейчас. Сказал, что мы уходим на рекламу. Руководство радио «Комсомольской правды» идет серьезная передача. Ну, пожалуйста, не надо быть жадными. Не надо зарабатывать на серьезной передаче деньги. Это вопрос, так сказать, к руководству «Комсомольской правды». И начинает там, у кого чего стоит, у кого не стоит, про запоры и прочее. Вопрос. Погиб родственник. Официально погиб, сообщили в военкомате, лежит на поле боя. То есть нет возможности его оттуда забрать. Вот. И
6: соболезную.
23: Что вот... Да, вот что теперь, как вот его, ну...
4: К сожалению, мы сейчас сожалению.
6: Сменим формат и вернемся в онлайн-режиме и постараемся ответить на ваш вопрос.
4: Это не единственный случай,
24: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
25: Новости. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
26: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
0: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании «Аквалайф». Надеюсь, в вашем регионе июнь в курсе, что он лето, погода по-настоящему вас радует, солнце, тепло. Но хочется предупредить, что такая погода зачастую таит большую опасность, особенно если температура воздуха поднимается выше 30 градусов. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно умирает около 500 000 человек, и их смерти связаны с воздействием жары. Основной удар приходится на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что, как я уже сказала, когда температура выше 30, организм начинает стремительно терять воду. Кровь становится гуще, и сердце тяжелее прокачивать ее по сосудам. А вот здесь возрастает риск тромбозов, инфарктов и инсультов. При этом многие из нас вспоминают о воде только тогда, когда уже появилась жажда. Как пережить жару без вреда для здоровья? Об этом сегодня и говорим с практикующим врачом, дерматологом, косметологом клиники профессора Калинченко, руководителем экспертного центра акватерапии Светланой Валерьевной Ковалевой. Светлана Валерьевна, здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Ася.
8: Скажите, насколько опасно обезвоживание на самом деле?
9: Это очень опасно, потому что кроме кардиологических проблем, о которых вы сейчас упомянули, и которые, в общем, катастрофически действительно подкашивают человека, особенно в жару, на самом деле практически все органы начинают страдать от дефицита влаги. Если с сердцем, с сосудами вроде как-то понятно, это жидкость, она становится гуще, сердцу тяжелее это проталкивать, поэтому у нас повышается давление, повышается риск образования тромбов. Менее очевидным кажутся проблемы с почками. Ну, подумаешь, не допил, да, воды. На самом деле, когда мы не допиваем воды, наши почки не выводят все продукты метаболизма, ну, которые образно называют токсины, и возрастает риск камнеобразования, возрастает риск токсических поражений органов и систем всех, потому что почки чистят, ну, как говорят, фильтруют воду. Страдает печень, потому что для выработки желчных пигментов тоже нужна вода. Страдает вообще пищеварение в целом, потому что для слюны, для ее выработки нужна вода. Страдает наш стул, назовем так, акт дефекации, как это правильно в медицине называют, потому что когда у нас нерегулярный стул, а он нерегулярный, потому что у нас не хватает воды. И организм в прямой кишке, где у нас собираются как раз каловые массы, забирает там воду из последних сил, чтобы сохранить немножко воды себе на нужды той же крови, тех же почек, и поэтому сухие массы не выходят из нас. Они начинают разлагаться. Мы начинаем подвергаться эндотоксинам, которые на нас воздействуют негативно. И кто-то думает, что, ну, подумаешь, один раз в день пропустил, не было у меня стула, ну, завтра схожу. А это уже очень серьезное отравление идет изнутри. И мы практически все из воды состоим. Наши органы, некоторые 90% с лишним вода, и мозг очень здорово страдает. Человек в жару начинает хуже соображать. Некоторые говорят, это было термическое поражение, солнечный удар. не столько это был перегрев организма, сколько это было обезвоживание мозга. При потере всего лишь 1% жидкости мозг начинает сдавать в исполнении своих когнитивных функций. И это очень-очень печально, и мы начинаем не отдавать себе даже отчета, что с нами происходит что-то очень негативное. Кто-то говорит, надо дождаться, когда будет жажда, тогда буду пить. Нет, к сожалению, жажда – это уже крик сос организма, что из всех своих резервов он возможности исчерпал. Он взял чуточку от мозга, организм, на воду, он взял чуточку от кишечника, чуточку там от почек, откуда-то, и уже не справляется, начинает кричать: «Все, срочно дайте воды». Но вот это «срочно дайте», некоторые думают так: возникла жажда, вот я эти свои 1,5-2 литра, сколько мне положено, и выпью. Категорически нет, только по чуть-чуть в течение дня, ну максимум там по стакану с периодичностью какой-то, а еще лучше небольшими глоточками весь день пить воду. Это очень-очень важно для всех органов и систем.
8: Ну вот очень многие летом в жару балуются прям ледяной водой.
9: Ой, категорически нет. По нескольким причинам. И дело даже не в том, что будут там лор-проблемы, горло будет болеть от холодной воды. Дело в том, что от холодной воды возникают спазмы, в том числе и сосудов. Поэтому температура ниже, чем 20 градусов, категорически нет. И к тому же лед снимает ощущение жажды. Он, так же, как газированная вода, дает нам ощущение, что мы напились. То есть это такая обманка. Это может быть полезно, в кавычках, конечно, полезно только тем, кто в очень дальнюю дорогу собрался. У него категорически не будет времени, возможности как-то пойти пописать. Или это, скажем, человек, который собирается там отстоять, ну, длительную операцию, хирург. И это в очень редких случаях можно себе позволить обмануть организм, не допить. Но один раз ты обманул организм, другой раз организм обманул, а потом он начинает давать сбой. И мы начинаем бежать за всякими БАДами, лекарствами. И вот есть такая шутка внутри циологии, говорят, что работают не БАДы, которые назначил нутрициолог, а работает вода, которой приходится запивать такое большое количество БАДов.
8: Но вот здесь тогда вопрос к этой воде. Как правильно себя напоить? Вы сегодня как акватерапевт. Что в первую очередь людям рассказываете?
9: В первую очередь мы, конечно, говорим, из всех показателей воды важен объем. Это действительно так. Может быть, у вас есть возможность правильной воды, что это такое, мы сейчас поговорим, но у вас правильной воды будет 100 мл, а неправильной будет 2 литра. Вот лучше выпить неправильную. Если у вас есть возможность пить правильную воду, то есть ту, которую наш организм не только самими молекулами H2O снабжает, но и не окисляет нас, а именно восстанавливает в химическом, физическом смысле слова, придает нам электроны, придает нам отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, который измеряется в милливольтах. Вот тогда вы будете делать очень хорошо и объем, и восполнять недостаток электронов, которые мы теряем в жару особенно сильно, особенно много, скажем так, в связи с образованием свободных радикалов под воздействием пыли, ультрафиолета и так далее. Что это за вода такая? Это показатель отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, или его по-английски называют редокс-потенциал. Он должен быть отрицательный, измеряется он в милливольтах. Сколько? Чем больше эта цифра отрицательная, тем лучше. Минус 50 милливольт – хорошо. Минус 500 милливольт – еще лучше. При этом pH воды имеет значение, но в жару именно очень важно, чтобы электронами снабжали, потому что первая клетка и самая главная клетка нашего организма – эритроцит. Чтобы воду сделать приемлемой для организма, она будет ее превращать. Она из положительного ВП будет делать отрицательный. А это значит, что она будет отдавать свои электроны с поверхности, и тем самым будет страдать, начнутся эти вот столбики эритроцитарные, про которые многие знают, монетные столбики, их офтальмолог видит, и начинаются проблемы с густотой крови и так далее. Но это вот более очевидно просто. На самом деле мы раскисляться можем просто показателем воды отрицательным ОВП. Есть сегодня приборы, ионизаторы, они есть проточные, есть кувшинные, есть портативные, которые позволяют любую воду, просто водопроводную, сделать полезной в жару. То есть вот объем и на втором месте, конечно, отрицательный ОВП.
8: Ну вот поэтому сейчас, летом, Aqualife и предлагает, конечно, максимально выгодные цены на свои генераторы водородной воды. Мы сотрудничаем с врачами, мы общаемся с врачами регулярно, и мы понимаем, насколько важно в регулярном объеме получать вот правильную именно воду. Генератор. Вы сами сегодня пришли с генератором, правда?
9: Да, с портативным генератором я везде хожу. И наливаю туда воду. Если есть кулер где-то, где я бываю, ну, сейчас в Москве почти везде стоят кулеры. Если нет, то просто из водопровода, потому что условно это нормальная вода. И даже если в ней есть, ну, что-то, например, там, не знаю, как антишерихи коли туда забежал, то во время электролиза в бутылке она просто исчезнет. И у нас все врачи в клинике, вы уже говорили, вот эта клиника профессора Калинченко, где я работаю, у нас все врачи всегда в рекомендациях, будь то кардиолог, будь то лор, будь то эндокринолог, всегда в рекомендациях дополнительно пишут прием достаточного объема, это 30-40 мл на килограмм веса, воды, правильной воды, то есть с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Это важно.
8: Светлану Валерьевну можете найти в телеграм-канале «Акватерапия», в клинике профессора Калинченко, записаться на прием к акватерапевту, к дерматологу, к косметологу. Спасибо вам большое. Действительно, очень важно поднимать, я считаю, эту тему. Если люди поймут, что достаточно количество правильной воды способно влиять на их самочувствие, на их здоровье. Действительно, ведь зачастую достаточно стакана воды, как у тебя голова проясняется. Начальные этапы головной боли, ты выпиваешь воды, такой раз, и легче становится. Не за таблеткой бежишь куда-то, а именно за водой. Попробуйте. Вот просто попробуйте. Прямо сейчас налейте воды, хотя бы той, которая у вас есть. И вы почувствуете первые изменения. Я уверена, впоследствии вам захочется всегда, так же, как и Светлана Валерьевна, так же, как и я, так же, как и все врачи клиники профессора Калинченко, носить всегда с собой генератор водородной воды. И потом обо всем этом рассказывать. И сегодня, кстати, мы делаем супер скидку. Это цена еще даже, я бы сказала, позапрошлого года. Два генератора водородной воды по одной цене – 29 тысяч рублей. При помощи, кстати, одного генератора вы можете делать ингаляции. Вы пока звоните в 8 800 505 08 55, успейте зафиксировать за собой эту цену, а буквально 30 секунд вот про ингаляции. Что скажете?
9: Ингаляции водородом – это потрясающая помощь нашему организму, потому что водород является самой легко проникающей во все клетки молекулой, которая является антиоксидантом. И она безопасна, с одной стороны. С другой стороны, она всемогущая. Она связывает самый токсичный свободный радикал, который в нашем организме есть, и превращает его опять-таки в воду.
8: И вот при помощи одного из этих генераторов вы будете делать ингаляцию молекулярным водородом. Два генератора, цена одна, 29 тысяч рублей, оплата при получении. Звонок на номер телефона 8 800 505 08 55. Бесплатный. Успейте зафиксировать цену.
3: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
24: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Реклама. ОНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Ракетная опасность объявлена в Подмосковье. Возможны перебои интернета. В официальном приложении для экстренных оповещений

0: заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что удаление приложений ВК с сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Сегодня оттуда пропали все сервисы, принадлежащие ВК. Apple удалила приложение без предупреждений в одностороннем порядке.
1: О судебных делах.
0: Лефортовский суд Москвы оставил в силе приговор москвичке Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе. Ранее девушка признала вину и раскаялась, но обжаловала приговор ввиду его суровости. В апреле в баре в центре Москвы она сделала из кулича чашу для кальяна. Перформанс сняла на видео и выложила в соцсети. Уголовное дело было возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих. Белоусову приговорили к 3 годам и 25 дням колонии с учетом предыдущего приговора. Ранее она получила 3 года условно с аналогичным испытательным сроком за хранение более 5 граммов запрещенного вещества.
1: О школе.
0: Введение устного экзамена по географии в 9 классах не планировалось, однако Минпросвещение готово рассмотреть инициативу. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее он заявил, что новый школьный учебник по географии должен быть написан в течение года. Его апробация запланирована на 2027 год. Новый учебник появится в российских школах с 1 сентября 2028. Официальный курс доллара на этот день 74 рубля и 77 копеек. Евро стоит 85 рублей 18 копеек. Курс юаня 10 рублей и 97 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 19, плюс 21 и дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». На этом пока все. Ольга Демидова, служба информации.
2: Слушайте радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки ФМ.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели радиоостанции Луки-ФМ. В эфире программа «Беседа с краеведом». И я, ее ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. Сегодня мы обсудим юбилейную дату 125-летия со дня рождения Сергея Федоровича Кайдан-Дешкина, известного композитора, автора пионерского гимна «Звейте с кострами, синие ночи». Сергей Федорович проживал в городе Великие Луки достаточно длительное время с точки зрения человеческой жизни, более 13 лет. С 59 по 72 год это были, последние годы его жизни, поскольку именно в нашем городе он и умер, похоронен тоже здесь же. Поэтому мы можем сказать, что значительная часть его жизни связана именно с нашим городом. И в городе Великие Луки его хорошо помнят и знают. Поговорим мы сегодня о Сергее Федоровиче Кайдан-Дешкине вместе с гостем нашей студии, руководителем отделения Государственного архива Псковской области в городе Великие Луки, почетным архивистом России, членом Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества Лопатиной Надеждой Анатольевной. Здравствуйте, Надежда Анатольевна.
5: Добрый день, Дмитрий Анатольевич. Спасибо за приглашение на эфир.
4: Надежда Анатольевна, мы с вами, как говорится, не первый раз в студии, и всегда, когда вас приглашаю, мы с вами договариваемся, и уверен, наши радиослушатели это уже неоднократно оценили, что наша беседа, она будет, как обычно, построена исключительно на архивных документах, то есть максимально достоверно, максимально приближена к тем самым реалиям жизни, которые отобразились в нашем документальном наследии, которые бережно хранятся в нашем государственном архиве. И уверен, что и сегодняшняя передача, да, мы именно таким образом и пройдет. Мы поговорим, наверное, в большей мере о великолукском периоде жизни Кайдана Дешкина, ну и, наверное, собственно, затронем

0: им некоторые страницы биографии. Наверное, с этого можно и начать, поскольку давайте вместе вспоминать. Родился Кайдан Дешкин 23 июня 1901 года в городе Вильнюс. Ну, естественно, на тот момент это Российская империя, и там же он и получил сначала среднее образование. Потом, если не ошибаюсь, уже перебрался в столицу, так?
1: Да, была Москва. Московская гимназия, ну а затем поступление в музыкальный техникум.
0: После получения специального музыкального образования,
1: он
0: да?
1: Он не успел окончить техникум, да, он был необоснованно арестован, ему было предъявлено обвинение, и совсем в молодом возрасте будущий известный композитор провел достаточно длительный период времени в лагерях.
0: Ну да, мы помним, что этот период его биографии неоднократно в свое время описывался в трудах наших историков, краеведов. Вот, нашло это отражение и в фондах архива. Итак, автор пионерского гимна «Взвейте с кострами синей ночи». Ну, безусловно, наверное, тут старшему поколению напоминать, что это такое, не надо, но для молодежи, наверное, напомним. Это всероссийская общественная организация, да, «Союз пионеров». И атрибуты этого всесоюзной организации, естественно, были многочисленные, узнаваемые. Пионерский галстук, да, пилотка, это
1: значок.
0: Девиз, значок, будь готов, всегда готов, да. Кстати, многие из них были в свое время заимствованы именно от скаутов. Вот, но и даже вот основатель пионерского движения Жуков, да, он в свое время был одним из лидеров скаутского движения. Кое-что действительно от скаутов было заимствовано. Ну и, конечно, гимн. Гимн – это узнаваемая песня, которая легко запоминается, и именно к таким песням относится и тот пионерский гимн, автором которого стал Сергей Федорович Кайдан-Дешкин. А что касается Великих Луг, то здесь Сергей Федорович работал и в Великолукском драматическом театре, работал в Доме пионеров, и мемориальная доска на здании,
1: здании, да,
0: детского творчества имени Матросова, как он сейчас называется, а бывший Дом пионеров, как раз установлена именно на этом здании, на проспекте Октябрьском. Ну и, конечно, вот то наследие, да, о котором мы говорим, документальное наследие, оно включает в себя, ну, такой обширный личный фонд, который в свое время постепенно откладывался, сейчас отложился в отделении Государственного архива в городе Великие Луки. Надежда Анатольевна, с чего начнем нашу беседу?
1: Ну, наверное, с Великолукского периода, да. Повторюсь еще раз, последние 13 лет жизни Сергея Федоровича прошли в нашем городе Великие Луки, куда он приехал после работы в Прокофьевском драматическом театре Кемеровской области. И с 14 ноября 1959 года Кайдан Дешкин был зачислен в штат Великолукского драматического театра на должность заведующего музыкальной частью. И сразу же был включен в состав художественного совета театра. И вот этот первый театральный сезон сразу же был отмечен новинками, творческими удачами композитора. Он написал музыку к сказке-комедии «Оловянные кольца», а также музыкально оформил такие спектакли, как «Сын века», «Разоблаченный чудотворец», а также «Человек с ружьем» по пьесе драматурга лауреата Ленинской премии Николая Погодина. Работу в театре Сергей Федорович совмещал с преподавательской деятельностью в Великолукском государственном педагогическом институте, где вел студенческий драматический кружок. И 4 января 1960 года в жизни Сергея Федоровича произошло важное событие. Он был принят в члены Союза композиторов СССР. И на Великолукской сцене тоже шли спектакли, музыку которым написал композитор. Это «Диплом названия человека», «Шура», «Взрыв Дворецкого», «Замок Броуди» Романовича и другие. Оркестр, созданный по его инициативе и под его управлением, сопровождал сценические постановки «Раскинулось море широко» Всеволода Вишневского, «Интервенция» Льва Славина, «Миллион за улыбку» Анатолия Сафронова и другие. Композитор пользовался заслуженным авторитетом у деятелей искусства и культуры. И в июле 1960 года Сергей Федорович стал участником торжеств, посвященных 20-летию Советской Эстонии. И как раз в программу певческого праздника была включена его его песня «Взвейтесь кострами синей ночи», которую исполнял многотысячный детский хор. В театральном сезоне 1961 года композитор тоже творчески и плодотворно работал. Он написал музыку к спектаклю «Аленький цветочек» по сказке Аксакова, который с большим успехом шел на Великолукской сцене, а к спектаклям для взрослого зрителя «Кремлевские куранты» по пьесе Николая Погодина и «Случайные встречи» ленинградского драматурга Армальда Назарова он тоже написал музыку. 7 декабря 1961 года заведующий музыкальной частью Великолукского драмтеатра Гайдан Дешкин был освобожден от работы в связи с переходом на пенсию. Стаж творческой деятельности с члена Союза композиторов СССР составил 39 лет. Но, находясь на заслуженном отдыхе, Сергей Федорович продолжал насыщенную творческую деятельность. Он принимал участие в съездах композиторов, творческих встречах и вечерах, трудился аккомпаниатором в балетной школе городского парка, активно сотрудничал с городским домом пионеров, оказывал практическую помощь в развитии пионерской художественной самодеятельности, вел обширную переписку с пионерами всей страны, ну и, конечно, писал музыку. К юбилею города Сергей Федорович написал музыку к маршу «Великим Лукам 800 лет», который исполнил духовой оркестр парка культуры и отдыха на праздничном концерте в драмтеатре 16 июля 1966 года. А великолучане старшего поколения помнят песню на стихи нашего поэта Александра Горюнова «Огни великих лук», музыку к которой тоже написал Сергей Федорович Гайдан Дешкин.
0: Один из самых, наверное, узнаваемых песен про великих лук, да, «Огни великих лук», да. И стихи Горюнова, ведь его исполняла Валентина Толкунова. Это действительно такая была в свое время... Ну, можно сказать, культовая песня, и «Великие луки», «Огни великих лук» звучали на центральных каналах. Надежда Анатольевна, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а позже продолжим нашу беседу о композиторе Сергее Гайдан Дешкине.
2: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумал. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Дайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Более трети работодателей в России считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе, а некоторые водят их к тарологам, астрологам и нумерологам. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
3: Уважаемые радиослушатели Луки-ФМ, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом» и я ее ведущий Дмитрий Беляков. Сегодня на волнах Луки-ФМ мы обсуждаем важную юбилейную дату, связанную с жизнью Сергея Федоровича Кайдан-Дешкина, известного композитора, автора пионерского гимна «В звете с кострами синие ночи». Дело в том, что 23 июня отмечается 125 лет со дня его рождения. И последние 13 лет своей жизни Кайдан-Дешкин жил и работал в нашем городе Великие Луки. И сегодня мы с гостем нашей студии, руководителем отделения Государственного архива Псковской области в городе Великие Луки, Лопатиной Надеждой Анатольевной, вспоминаем великолукский период жизни композитора. До перерыва мы уже говорили о тех достижениях, успехах, о тех направлениях деятельности, которые были связаны с последним периодом жизни композитора и в его работе в драмтеатре, и в пединституте Великолукском и в Доме пионеров. В том числе связано и с созданием известных песен «Огни Великих Лук» в соавторстве с Горюновым. Такая известная песня. Надежда Анатольевна, продолжим некоторые моменты биографии Кайдан-Дешкина. Ну и, конечно, не могу вас не спросить о богатейшем фонде, можно, наверное, так сказать, да, фонде Кайдана-Дешкина в архиве, наверное, на этом тоже стоит остановиться, рассказать нашим радиослушателям, какие интересные документы, материалы в фонде отложились и представляют такое серьезное документальное наследие для истории Великих Лук. Продолжим биографию, да?
4: В день своего 70-летия десятки поздравлений от общественных организаций, музыкальных деятелей, коллективов домов народного творчества получил Сергей Федорович Кайдан-Дешкин. Вот строки, полученные Кайданом Дешкиным в юбилейный праздник от композитора Дмитрия Борисовича Кабалевского. «Как яркие искры пионерских костров летят над миром пионерские песни, освещая дорогу советской детворе. И среди них неизменно звучит от одного поколения к другому созданная вами «Взвейтесь кострами синей ночи». К сожалению, 3 ноября 1972 года композитор скончался. И в памяти великолучан он остался высоко эрудированным, скромным и добросердечным человеком. Люди, знавшие Сергея Федоровича как по совместной работе, так и благодаря приятельским отношениям, единодушно оценивали его талант и характер, служивший своеобразным магнитом для творческих сил города в 60-е, начале 70-х годов. Еще при жизни музыкант передал в наш архив нотные рукописи и печатные издания своих музыкальных произведений, в том числе к пьесе Толстого «Иван Грозный», сказке Андерсена «Дюймовочка», трагедии Шекспира «Отелло», афиши и программы спектаклей, в которых звучала его музыка, заключения экспертов о музыке Кайдана Дешкина, переписку с учреждениями культуры, детскими коллективами школ, союзом композиторов, музфондом, а также личные документы. И особое место среди документального наследия Сергея Федоровича Кайдана-Дешкина занимают письма композитора из лагерей за 1935-1942 годы, адресованные Елене Антоновне Вербилович, с которой композитор учился в музыкальном техникуме. Еще раз напомним, что в студенческие годы будущий автор пионерского гимна был необоснованно осужден и заключен в места лишения свободы. И в самые лучшие для творчества годы ему невольно суждено было стать одним из преобразователей Севера, участником строительства Норильского металлургического комбината. Несмотря на сломанную жизнь, Сергей Федорович сумел сохранить природный музыкальный талант и свои лучшие человеческие качества – искренность, доброжелательность, чувство справедливости и сострадания. Письма были опубликованы в краеведческом альманахе «Великолукский вестник номер 6», а публикации был присужден диплом за третье место в номинации «Публикация в научных периодических изданиях. Конкурс на лучшую публикацию по фондам личного происхождения в Северо-Западном федеральном округе. 2019 год». Ну и, конечно же, большой вклад в увековечивание памяти Сергея Федоровича Кайдана-Дешкина внес бывший директор архива, известный великолукский краевед Анатолий Иванович Сизов, который выступил одним из инициаторов открытия мемориальной доски автору пионерского гимна на фасаде здания Дома пионеров и школьников в апреле 1991 года. Неизвестные великолукским краеведам страницы из лагерной жизни композитора открылись из переписки Анатолия Ивановича Сизова с бывшим политическим заключенным Виталием Николаевичем Бабичевым, который пребывал на лаге вместе с Сергеем Федоровичем. Ценные материалы были получены из Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района Красноярского края. Активную переписку вел Анатолий Иванович и с племянниками композитора Галиной Георгиевной и Олегом Леонидовичем Дешкиными, а также с Тамарой Ивановной Сливинской, знакомой Сергея Федоровича по Нариль-Лагу. В 2001 году Тамара Ивановна побывала в Великих Луках, посетила могилу музыканта в «Зеленой зоне» и передала в наш архив альбом с посвященными ей музыкальными произведениями Кайдана Дешкина. И на страницах местных газет Анатолий Иванович не раз обращался к великолучанам с предложением о передаче в архив материалов о жизни и творчестве музыканта. В результате чего новые материалы о музыкальной деятельности композитора передал в архив великолукский краевед Николай Семенович Гончаров, и в том числе нотную рукопись песни «Пионерская весенняя», которую Сергей Федорович подарил шестиклассникам Великолукской школы номер 49 к 50-летию пионерии. В фонде композитора имеются также воспоминания великолукского поэта Энвера Жамлиханова о Сергее Федоровиче Кайдан-Дешкине и рукопись его стихотворения «Старик», посвященная музыканту, а также книжные издания, статьи, фотографии Сергея Федоровича и его родственников и другие интересные материалы. Фонд содержит 64 единицы хранения за 1887-2001 годы. Ну и, конечно же, великолучане всегда будут помнить Сергея Федоровича Кайдана-Дешкина, автора музыки известной пионерской песни гимна «Взвейтесь кострами синие ночи», под которую гордо маршировало юное поколение всей страны на протяжении многих десятков лет.
3: Надежда Анатольевна, ну, исчерпывающая информация. Действительно, мы вспоминаем Кайдана Дешкина, как только звучит что-то связанное с пионерией, да, ну, в сознании многих граждан нашей страны все-таки вот 19 мая, да, День пионерии. Вспоминаются и какие-то другие детские события для людей старшего поколения, связанных с пионерией. И гимн, он всегда на слуху. «Взвейтесь кострами, синие ночи». И так или иначе напевается эта песня. И Великим Луком, наверное, в этом смысле есть, опять же, чем гордиться, тем, что действительно значительный период жизни автора пионерского гимна связан с Великими Луками. Здесь он и похоронен в нашем городе на кладбище «Зеленой зоне». Я знаю, что масса публикаций была в свое время, и они продолжаются. Замечательно, что вы вспомнили вот о серии публикаций в «Великолукском вестнике», когда переписка Сергея Федоровича была опубликована, именно его письма из лагеря, да, которые, ну, сложно вот читать человеку неподготовленному. Я помню, когда редактировали, подготовили публикацию, ну, это произвело сильное впечатление. И отрадно, что публикация в «Великолукском вестнике», да, стала такой, была оценена, да, достаточно высоко и получила даже награду на уровне округа Северо-Западного
4: федерального округа.
3: Но это действительно очень сильная публикация. И еще раз хочу вас лично поблагодарить за то, что тогда вот она была выполнена на страницах нашего краеведческого альманаха. Ну а сегодня благодарю вас за участие в нашей программе. Уважаемые радиослушатели, наш эфир подходит к концу. Напоминаю, что сегодня в программе «Беседа с краеведом» мы обсудили юбилейную дату 125-летия со дня рождения Сергея Федоровича Кайдан-Дешкина, композитора, автора пионерского гимна «Взвейтесь с кострами синие ночи», который с 1959 по 1972 год жил и работал в Великих Луках. Благодарю нашего гостя, руководителя отделения Государственного архива Псковской области в городе Великие Луки, почетного архивиста России, члена Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества Лопатину Надежду Анатольевну. Надежда Анатольевна, спасибо за интересную беседу.
4: Спасибо за приглашение на передачу и до новых встреч.
3: А я напоминаю, что прослушать полную запись программы можно будет и сразу после эфира в группе ВКонтакте и Макси Луки ФМ. С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч.
1: А знаете ли вы что? У ненцев в календаре не один год из 12 месяцев, а два года по 6 месяцев. Первый год наступает с выпадением первого снега и длится до его полного таяния, а второй начинается с момента оживания природы до момента ее увядания. Здоровый разговор.
0: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае, если у человека подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
1: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микроэлементов, микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
6: Москва в контактах с Вашингтоном отмечает, что передача ВСУ оружия может повлечь непредсказуемые последствия для международной безопасности, сообщили в российском МИДе. Россия уведомляла США о своей позиции по поставкам военной помощи и разведывательных данных Украине. Москва констатирует дрейф одной из сторон от результатов встречи на Аляске. Они пока остаются нереализованными, говорят на Смоленской площади.
1: Об атаках.
6: ВСУ атаковали дронами здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской атомной электростанции. Никто не пострадал, сообщили там. Владимир Зеленский угрожает Александру Лукашенко, чтобы вовлечь НАТО в украинский конфликт. Об этом пишет Responsible Statecraft. Отмечается, что к такому повороту событий на Западе явно не были готовы. Напряженность по поводу использования воздушного пространства Прибалтики и угрозы в адрес Белоруссии показывают, насколько высок риск, что конфликт выплеснется за пределы России и Украины. Возможно, Зеленский не блефует и не сыплет пустыми угрозами, говорят аналитики.
1: О землетрясениях.
6: Повторные подземные толчки в Венесуэле могут оказаться достаточно сильными, чтобы вызвать новые мощные колебания почвы и дополнительный ущерб. Это сообщил помощник координатора программы геологической службы Соединенных Штатов по опасности землетрясений Уильям Барнхарт. В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых составила 7,2, а второй 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, около 1000 пострадали. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Суд в Татарстане приговорил к 12 годам лишения свободы заочно украинского олигарха Коломойского за хищение нефти на 10 миллиардов рублей, это сообщает МВД России. Коломойский внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в нашей стране.
1: О спорте.
6: Россиянка Екатерина Александрова уступила представительнице Японии Наоми Осаке в матче 1/4 финала турнира женской теннисной ассоциации в германском Бад-Хомбурге. Встречу завершили со счетом 6-2, 6-2 в пользу Осаке.
1: О валютах.
6: Официальный курс доллара на этот день 74 рубля и 77 копеек. Евро стоит 85 рублей и 18 копеек. Курс юаня 10 рублей 97 копеек.
1: О погоде.
6: В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Синоптики обещают осадки. Завтра днем будет плюс 19, 21 и пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 19 градусов. Завтра днем будет до 20 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
9: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы», ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после своей работы приходят известные политики, деятели искусства, культуры, спорта, директора школ, крупных предприятий. И сегодня у меня необычный эфир, я бы сказала, вкусный, не зря я иногда называю эфир «Зефир». У нас в гостях повар, и не просто повар, а победитель известного шоу «Молодые ножи» Влад Павлов. Он у нас работает в «Сладком небе». Для тех, кто не знает, это кондитерская у нас на первом этаже в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Влад, привет.
10: Привет, Ксения. Все верно сказал, да.
9: Все верно сказал, слава богу. Не ошиблась. Влад пришел после своей работы, скажем так, сразу после станка, хотела сказать, я после плиты, а здесь у нас в студии. Влад, давай поговорим о твоей профессии. Да, вот удивительно, не всех поваров города Великие Луки мы знаем, и не каждый к нам сюда приходит, но о тебе уже слышал каждый второй точно. Как ты вообще оказался в «Сладком небе»?
10: На самом деле, это очень интересная история. Этого действительно еще никто не знает вообще. Я летом переехал жить в Москву, и мне что-то не захотелось, сходил туда, посмотрел. Ну, я был не готов тратить большое количество времени на дорогу до работы, соответственно. И я вернулся домой в Себеж, думаю, побуду в Себеж, дальше поеду куда-нибудь, хотел опять вернуться на юг, там, Сочи, Крым, не знаю, соответственно. И мне начали названивать с утра работодатели с известной площадки поиска профессии. Соответственно, я изменил город на Себеж, чтобы немножечко отдохнуть там недельку, чтобы мне не было с утра звонков. Я изменил город, а до этого у меня еще при этом накануне должны были сказать, приняли меня участие на съемке в «Молодые ножи. Новая кровь», соответственно. И мне прилетает как-то то, что меня приглашают су-шефом в «Атмосферу». Я думаю, что это, где это, не понимаю, Великие Луки.
9: Что такое Великие Луки?
10: Я в Великих Луках был, наверное, 1-2 раза, и то проездом, соответственно. Но самое интересное, в Москве до этого, я такой думаю, надо вообще передохнуть зимой и съездить на юг. Соответственно, мне предложили работу в Египте. Соответственно, мне делали уже визу. Я собирался уже уехать работать.
9: В отеле работать.
10: Да, соответственно, в Египет, и я уже сдал интервью на английском языке, я 3 недели подтянул английский язык, и все, я уже сижу, мне нужно остается оплатить билеты, то есть я ввел код, мне нужно кнопку «оплатить», и тут у меня происходит следующее, мне пишут со съемок то, что «вы утверждены», я такой думаю, и что мне делать? И я принимаю решение, я звоню сейчас в «Атмосферу» и говорю, слушайте, давайте я приеду, сдам китчен-тест, если все хорошо, вы меня берете, но вместе с условием мне нужно будет на какой-то период отъехать на съемки, соответственно, я не знаю, сколько это затянется, потому что...
9: Выпадешь, не выпадешь,
10: да, когда вылетишь, да, неизвестно, поэтому, соответственно, я такой думаю, ну окей, надо попробовать. Они соглашаются. Я отказываюсь от Египта, и это было вообще просто неожиданно. Там люди в шоке просто, потому что, ну, как бы, уже виза оплачена, сделана, соответственно.
9: Оставил отель, все включено, без повара.
10: Да, соответственно, и было немножечко так непонятно, что делать, но я такой думаю, ну, будь что будет, соответственно, и я еду в Великие Луки сдавать китчен-тест, сдаю его. А, и мне перед этим предложили не су-шефом, а шеф-кондитером, потому что я им отправлял свои работы, они увидели, а не хотите ли попробовать? Я говорю, ну, давайте, соответственно. И я приехал, сдал, всем все понравилось, соответственно, и я там буквально за 2 дня перебираюсь в Великие Луки, нахожу здесь квартиру и начинаю просто...
9: Жизнь с нуля
10: интенсивно разрабатывать меню для кондитерской.
9: То есть это уже было порядка года назад, так?
10: Нет, на самом деле это не так давно, даже год еще не прошло, это было все конец сентября, начало октября, то есть
9: не так уж и давно.
10: Да, это все прям очень рядом.
9: А, ты знаешь, Влад, ты вот ровесник моего брата, ему примерно столько же лет, он служит в силовом ведомстве, да, и выбрал там профессию именно такую. Как ты оказался поваром, да? Все-таки современные реалии... Мы говорим о том, что вот в Великих Луках, если посмотреть на карту дефицита профессий, то, кстати говоря, повар — это самая дефицитная профессия в нашем регионе. Как ты вообще решил, да, стать поваром? Ну, я убеждена, что лучше повара — это мужчина. Я на личном опыте это знаю. У меня нет вопросов, да, к качеству твоей работы. Мне просто непонятен выбор твой.
10: Я, на самом деле, все легко и просто. Я с детства любил готовить. Готовил с мамой, с бабушкой, соответственно. Никто не отбил это желание. Мне это нравилось, соответственно. И я потихоньку начал развивать этот навык, потому что я уже точно знал то, что я хочу идти на повара, и буду я поваром, и буду я кондитером. Соответственно, я знал то, что это мое предназначение жизненное. В любом случае, потому что я понимал то, что вообще насколько классная профессия, то, что ты можешь получать кучу доп. Образования, соответственно, причем в разных направлениях, и можно двигаться в абсолютно разные направления. Ты можешь идти в мастер-классы, быть преподавателем, ты можешь открыть свой ресторан, ты можешь быть бренд-шефом, ты можешь быть концепт-шефом. Соответственно, вариаций куча, и очень много путей развития. Соответственно, здесь главное не стоять на месте. То, что у нас дефицит, на самом деле это да, но здесь...
9: Уезжают в большие города, получая здесь профессию.
10: Да, потому что на самом деле учебных заведений у нас очень много где учат.
9: Где ты учился?
10: Я учился в Псковском колледже профессиональной технологии и сервиса, это город Псков, соответственно. Но здесь дело в том, то, что, как правило, это сейчас профессия повар, сейчас уважаемая, она ценится, потому что на самом деле все понимают какой-то труд, 12 часов возле плиты, ну, не каждый выдержит.
9: Да, еще сделать так, чтобы понравилось всем.
10: Да, в любом случае это, ну, как бы сложно, напряженно, но это свои сложности, как есть и в любой профессии. Соответственно, как правило, это сейчас, на самом деле, заметил в регионах, начали поднимать зарплату именно в общепите, потому что столкнулись с тем, то, что некому работать, и, соответственно, да, нет рук, соответственно, и работодатели вынуждены поднять зарплату, потому что сейчас, ну, самое дорогое — это человеческий ресурс, и, к сожалению, профессию повара, ну, искусственный интеллект не заменит в ближайшее время.
9: Да, ты знаешь, это действительно, ты прав. Максимум, что может искусственный интеллект, сама на себе попробовала, это тебе писать рецепт.
10: Да, и то, написать рецепт, он приблизительно, то есть есть много неточностей еще в работе. На самом деле, я тоже сейчас думал по поводу искусственного интеллекта, на самом деле он может заменить профессию повар, но он может приготовить ограниченное количество блюд. 10 блюд, то есть если открыть заведение с искусственным интеллектом, который будет робот готовить 10 блюд, но это будет только эти 10 блюд, соответственно...
9: Без вариаций.
10: Без вариаций,
9: если
10: да.
9: Если у кого-то аллергия, еще там что-то, это
10: ну
9: уже
10: и,
9: другая
10: да,
9: история.
10: Да, да, да, абсолютно верно. И при этом, ну, как бы все нужно следить, потому что продукты всегда разные по качеству, мы всегда смотрим на качество продуктов, соответственно, которые используем. И там каждый знает, когда замешиваешь тесто, всегда абсолютно разное уходит количество муки, потому что разная клейковина, разное содержание белка, поэтому, соответственно, нужно всегда ориентироваться на внешний вид. Так и, соответственно, да, в больших городах в этой профессии достаточно хорошо все зарабатывают, поэтому, и, к сожалению, молодежь, в частности, очень часто переезжает, да, где предлагают большие деньги.
9: Я понимаю, что нашим радиослушателям, конечно, интересно сейчас узнать про шоу, да, «Молодые ножи», но я хочу чуть-чуть еще про тебя поговорить. Почему кондитер? Почему выбрал не европейскую там кухню или вот сейчас модно молекулярная кухня на любителя, но, тем не менее, это очень модно, особенно в больших городах, да, вот почему именно сладкое?
10: Я как-то, наверное, в лет 13 или 14 начал готовить десерты дома на заказ, как многие домашние кондитеры, и меня как-то так это повело вот в это направление, то есть мне было намного понятнее кондитерское, чем поварское, хотя кондитерское сложнее намного, ну,
9: да.
10: Потому что там больше точности, больше всяких процессов происходит, соответственно.
9: Еще идеальный внешний вид.
10: Да, и аккуратность, что очень важно. Я не могу сказать то, что мне поварское не нравится, но мне нравится, но у меня бывает то, что я вот иногда, допустим, если я очень долго-долго работаю кондитером и так далее, мне хочется что-то приготовить поварское, потому что... И тут самое интересное то, что у тебя разнообразие увеличивается за счет того, что ты знаешь больше способов приготовления, текстур, желе, гели, соответственно, и это все в обычных блюдах тоже можно использовать. И сейчас это используют, поэтому, как раз-таки говоря, о молекулярной кухне. В целом, я стараюсь развиваться во всех направлениях, потому что самое интересное, да, да, вот я работаю шеф-кондитером, а выиграл ты поварской конкурс.
9: Я еще хочу поговорить об атмосфере, о том, как ты составлял меню для «Сладкого неба». Вот, кстати говоря, буквально позавчера была со своей крестницей у вас там в гостях. Я человек, который всегда сидит на диетах, но, тем не менее, я обожаю сладкое. Вот как ты подходил, да, к разработке меню? Кстати, за Павлову огромное тебе спасибо. Моя мама поклонится теперь этого твоего супер десерта авторского. Вот, расскажи вообще, как вот составлял то, что сейчас мы видим там в атмосфере, потому что кто не был, я могу сказать, там очень разное представлена, да, витрина. Там как и сладкая, как и не очень сладкая.
10: Сытная выпечка,
9: сытная выпечка. И сладкая тоже разная. От модных десертов, да, до таких классических.
10: Ну, во-первых, разработка меню, я вам раскрою секрет. Сейчас летнее меню мы запустили. Соответственно, в начале лета я уже начинаю думать новое меню на осень. Чтобы продумать, как вообще строить. Во-первых, у меня официанты невероятные молодцы, потому что они всегда идут с обратной связью ко мне. Они рассказывают пожелания гостей, что им нравится, что им не нравится, соответственно, и что бы они хотели видеть. И на основе этого всего мы создаем уже новую коллекцию десертов, скажем так, как производитель брендовых вещей.
9: Почти как в платье.
10: Да, соответственно, один из главных запросов Великих Лук, на самом деле, это шоколад. Здесь очень любят шоколад в шоколаде.
9: Факт.
10: Соответственно, я нигде такого не видел, что прям шоколад в шоколаде любили, потому что, ну, как бы вообще ничего, просто шоколадный крем, шоколадная начинка и еще шоколадный бисквит. Соответственно, люди, все, это любимое лакомство Великих Лук. Соответственно, и, как правило, я делаю всегда какой-то десерт шоколадный. То есть я всегда меняю, если был капкейк, сделаю трайфл, если это трайфл, сделаю торт, и в любом случае, чтобы что-то было интересное. Основу я беру, то есть я смотрю на тенденции, что идет, что в больших городах сейчас идет. В любом случае, не у всех есть возможность там на выходные смотаться в Москву, Питер, соответственно, но попробовать то, что сейчас актуально,
9: питерский десерт попробовать можно в Великих Луках.
10: Естественно, потому что у нас на самом деле, поскольку сейчас развивается туризм в нашем регионе, соответственно, в частности, в Великих Луках, нам приезжают гости из Москвы и из Питера, они говорят, ё-моё, у вас московские десерты, и по таким низким ценам, на самом деле, потому что...
9: А сейчас еще после шести тоже я могу вам рассказать, можно с 50% скидкой все приобрести.
10: Да, и, соответственно, сейчас, как только наступает 18:00, на самом деле, это... Тушите свет, потому что в моменте, просто за полчаса, выносят всю витрину. У меня кондитерные включают скорость 100x, потому что они постоянно делают, потому что помимо кондитерских «Сладкое небо» мы еще делаем дополнительные десерты и в другие организации, которые с нами сотрудничают. Соответственно, эти заявки все увеличатся, потому что люди распробовали, почувствовали, что такое натуральное, потому что мы реально не используем. Я против всего растительного, в частности, сливок растительных, маргарина и так далее, и поэтому это сразу чувствуется в десертах. Соответственно, для многих это сейчас очень важно, потому что, ну, когда ты пробуешь натуральное, это, во-первых, полезно для организма, соответственно, ну, понятно, что сладкое, оно всегда немножко вредновато для фигуры, но, раскрою секрет, чтобы не толстеть, можно ходить в зал и есть диеты с полезным, да.
9: Но мы сейчас уйдем на рекламную паузу, а после нее, конечно же, поговорим о шоу «Молодые ножи» и о других конкурсах, в которых Влад уже смог стать лучшим. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В центре Курска стоит памятник не просто яблоку, а именно Антоновке, символу и гордости этого края. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
9: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». Сегодня в программе «Моей после работы» пришел к нам кондитер, повар, шеф-повар, человек, который живет сладостями. Влад Павлов, это у нас шеф-повар, да?
10: Шеф-кондитер.
9: Шеф-кондитер «Атмосферы», «Сладкого неба» на первом этаже. До рекламной паузы я пообещала, что мы поговорим о шоу «Молодые ножи». Влад стал победителем. Понятно, что тебя туда занесло, когда ты был в Москве. Ты, наверное, видел кастинг, да?
10: В Сочи. На самом деле произошло немножко по-другому. Мне просто написал редактор с проекта, я такой думаю. Ну, я сначала подумал, что мошенники. Я всегда это говорю, ну, мошенники. Мне просто коллега с работы сказала, ответь, ну, типа, не отправляй ничего, просто ответь. Uh-huh. Но потом, когда запрашивали, нам с перечень документов обязательно запрашивают всегда, соответственно, там, конечно, поднапрёкся, думаю, сейчас куда-нибудь поеду, в рабство куда-нибудь продадут, вот тебе и Дубай. Соответственно, ну, вот и там понеслось. Кастинг, на самом деле, это длительный процесс, занимает более полугода.
9: Вы там готовили что-то?
10: Мы обязательно, мы рассказывали себе, давали тесты, нас спрашивали кулинарные вопросы. вопросы, соответственно.
9: То есть и теории тоже.
10: Да, и эрудиция обязательно. То есть, ну, элементарно, чтобы ты был не глупенький. Соответственно, и, конечно же, да, на видео мы готовили весь процесс приготовления. В 11 серии было показано кусочек этого всего, как мы попали в колледж Константина Витальевича, где у нас было домашнее задание, нужно было приготовить блюдо из капусты. И я здесь в атмосфере готовил пирожки с капустой и соусом бешамель, который, кстати, есть в меню. И Константин Витальевич очень сильно заценил.
9: А что ты еще готовил, да, в конкурсных испытаниях?
10: Ой, в конкурсных испытаниях на самом деле очень разнообразные, во-первых, как на шоу были испытания, то есть, ну, там вообще абсолютно, ты никогда не знаешь, что тебя ждет, потому что какая кухня, что, какой навык, то есть, ну, это настолько непредсказуемо, это всегда новые эмоции, это так интересно. В качестве подготовки было единственное, ну, то есть блюдо, это вот именно мы должны были выбрать, мы должны были набрать, написать 5 блюд, я не помню, что я даже писал, но я помню то, что вот меня выбрали пирожки с капустой, соответственно, и меня снимали на видео, 3,5 часа готовлю пирожки, потом я из-за того, что у нас сейчас беспилотная опасность, соответственно, и у нас ограничение интернета в области, соответственно, я грузил это видео, наверное, полдня, потому что несколько гигабайт было, на самом деле было очень смешно.
9: Скажи, пожалуйста, вообще, вот когда ты говорил, там, я работаю в Великих Луках, тебя на шоу спрашивали, а это где? Ну, просто мы вот с этим, да, журналисты сталкиваемся, да, мы тоже участвуем в международных форумах, еще где-то нас иногда спрашивают, вообще, насколько тебе было гордо, а может быть, ты наоборот, старался не говорить, что ты из маленького провинциального города?
10: Я вообще рассказывал то, что я и сам то, что работаю в Великих Луках, а сам из Себежа. Соответственно, Себеж для некоторых это вообще просто, ну, как бы, Великие Луки хотя бы 100 тысяч населения, а Себеж там, ну, как бы, ну, не знаю, может, к 10 тысяч. Тысячам
9: да,
10: есть.
9: И мы есть в названии крупного мясного, да.
10: Да, да, да, да, да, да, да. То есть великолукские мясо, ну, как бы было просто объяснить. У нас еще, кстати, не было, ну, телефонов, соответственно, и мы нужно было, говорю, ну, знаете, вот великолукский мясокомбинат. Они такие, да, вот я говорю, вот тут это в Великих Луках, соответственно, плюс-минус понимали. А Себеж я объяснял, то, что это граница Беларуси, России и Латвии. И мне говорили, а ты откуда? С Беларуси, с Латвии или с Россией? Я говорю, блин, соответственно.
9: Я Себеж.
10: Я говорю, я Себеж, соответственно, да. А из такого, на самом деле, я сейчас хочу немножко порадовать спойлером гостей. У нас 20 июня последний день отъезд, скажем так, участников воздухоплавания.
9: Да.
10: И мы собираемся покорить новые вершины, скажем.
9: Новое небо открыть.
10: Ну, почти. На самом деле мы будем ставить рекорд мировой по торту Павлова 100 метров в Луки Парк. Соответственно, будут звездные гости, будет очень сладко, интересно. И, конечно, мы разыграем среди 5 участников фестиваля по 1 метру торта.
9: Ничего себе, я свою маму пошлю на этот фестиваль, потому что она твой десерт Павлов съедает, ну, мне кажется, за полминуты точно.
10: Поэтому самое интересное, я хочу даже знать, сколько 100-метровый торт пропадет из вида, потому что это 100 метров, это 200 килограмм, это куча работы, соответственно, но при этом мы громко заявим о таком городе, как Великие Луки, потому что предыдущий рекорд был установлен даже не в нашей стране.
9: Скажи, пожалуйста, что самое сложное было в шоу, да, «Молодых ножах», вообще, насколько ты смог это совмещать здесь с основной работой, потому что у вас сейчас момент раскрутки, да, тоже и момент новогодних праздников, когда вы открылись, все это друг на друга наложилось. Как ты не съехал, скажем так, сам с ножей с этих?
10: На самом деле, понятно, что я постоянно думал то, что происходит на работе, но при этом понимаю то, что сдаваться и там нельзя, потому что, ну, как бы, нужно достойно представить область, достойно представить свое место работы, свой город, соответственно. И на самом деле там очень забавный момент. Последний день, когда мне нужно было отъезжать, мы начали искать мне су-шефа с командой, и было очень сложно найти су-шефа.
9: Особенно кондитера.
10: Су-шефа-кондитера, это еще сложнее найти, соответственно. И последний день перед отъездом мы находим идеальную девушку, соответственно, все. Я говорю, а вы можете не приехать? Она говорит, вообще сегодня никак не могу. Я говорю, ну, значит, мы вас принимаем? Я говорю, вы завтра выходите на работу? Я говорю, но меня не будет. Соответственно, ну, и на самом деле су-шеф, ее зовут Татьяна, невероятный специалист, она делает очень много, она помогает мне всем, соответственно, разрабатываем совместно меню, мы делаем все заказные позиции торты, соответственно, и, конечно, она достойна уважения, потому что сначала она пришла, ей было непросто, потому что кондитеры у меня были все с характером, соответственно, и они, когда я их учил, соответственно, Татьяна их сначала подстраивалась под них, а потом они такие, нет, мы так не будем делать, Влад нас по-другому учил, соответственно, ну, как бы, она выдержала все испытания, и сейчас вот она
9: ценный сотрудник.
10: Очень ценный сотрудник, я считаю, то, что я очень рад, то, что у меня один, наверное, из лучших сушефов области.
9: А ну скажи, пожалуйста, когда узнал, что ты стал победителем, поверил ли или, собственно говоря, ты был уверен в себе? Ну потому что сейчас я вижу, что ты уверен в себе, да, и ты там готов этот мега-торт сготовить и поставить этот рекорд, и сюда ты пришел, грубо говоря, не готовясь, вот, собственно говоря, был уверен в своей победе?
10: У меня переломный момент, когда я сказал то, что я выиграю любой ценой. Я на самом деле каждую серию говорил то, что я пришел за победой, я не пришел за дружбой. Я пришел за победой, я не пришел за дружбой. Я дал себе эту установку, соответственно, то, что у тебя в голове творится, так ты идешь. Соответственно, и в 11 серии, когда там есть момент, когда Илья Захаров мне говорит, я верю во всех, но в тебя больше всех, Владислав, я просто понял то, что ну, я должен, потому что это один из моих учителей, соответственно, я думаю, я должен его не подвести. И, соответственно, я пообещал себе, я буду идти до последнего, тяжело и так далее. Я понимаю, мы были уже очень уставшие, соответственно, но я понимал то, что я буду биться до последнего, потому что я всегда вспоминаю подвиг своего прадеда в Великую Отечественную войну, когда он был в яме, куда немцы, соответственно, со всех русских держали, они уже были полуживые, полумертвые, и он оттуда сбежал, и, соответственно, и за счет этого появился я на свет. То есть, а здесь я в благоприятной обстановке просто должен достойно пройти это испытание.
9: Ты ждал победы. Не ожидал, а ждал.
10: Ну, как
9: и
10: бы,
9: шел.
10: Да, я просто уверенно шел. Аккуратно, как бы, ну, понятное дело, где есть такое, то, что я очень много где был на грани, по тончайшему льду прошел, на кончике ножа, соответственно, но тем не менее.
9: Победа.
10: Да, да.
9: Но у тебя здесь был еще один конкурс регионального масштаба, да, он такой немножко получился скандальный, с запашком, скажем, так. Но, тем не менее, это же тоже опыт, насколько я
10: понимаю. Конечно,
9: конечно. В том числе и в людях опыт.
10: Естественно, нет, вообще абсолютно. Очень по-разному. Понятное дело, то, что есть всегда как и поддержка, так есть и хейт в любом случае.
9: Естественно, особенно когда ты промелькнул на федеральных каналах.
10: Естественно. И поэтому, когда у меня идет хейт, люди думают, наверное, мы его заденем, и он сейчас все вот успокоится. Нет, ребята, если мне идет хейт, это значит, я делаю все правильно, потому что я делаю что-то капельку лучше, чем вы, и вас это триггерит, соответственно. И я никогда не остановлюсь, потому что пусть люди говорят и думают все, что хотят. У меня есть близкий круг людей, которые всегда со мной, которые...
9: И твои коллеги, насколько я знаю, тебя очень крепко поддерживают.
10: Очень. На самом деле у меня и руководство, соответственно, и коллеги-кондитера, соответственно, они мне просто... Они, когда там что-то происходит, они говорят, Влад, давай, давай, жги и так далее. То есть даже на самом деле, перед тем, как публиковать все видео, практически видят весь мой коллектив, соответственно, я показываю, они такие, давай, давай, жги, потому что нужно чувство справедливости. Поэтому, соответственно, я никогда как бы не остановлюсь, и то, что где-то у меня расходятся мнения, но я имею право на собственное мнение, и я же не просто пустословно заявляю какие-то вещи, я же подтверждаю это фактами, которые были даже в том рилсе.
9: Какие у тебя планы профессиональные? Да, вот у нас эфир подходит, к сожалению, к концу. Очень легко, я бы сказала, так же легко, как твой десерт, Павлов. Скажи, пожалуйста, какие у тебя профессиональные планы дальше? Да. Естественно, у всех вопросов, вернее, я читала комментарии, потому что про тебя много где писали, о том, что да, он уедет из Великих Лук, что ему теперь делать? Словил там звезду, стал победителем, Дубая, все дела. Зачем мы ему? Вот зачем мы тебе, действительно ли? И вообще, какие планы?
10: На самом деле, я сколько раз говорил то, что я хочу прославлять дальше, радовать Псковскую область, соответственно, и вести все к новым началам и к новым победам, соответственно. И я пока не планировал никуда вообще даже. Если идут какие-то коммерческие предложения, я их обязательно рассматриваю, но это идет как
9: проект,
10: да, соответственно, либо совместительство. То есть, ну, это никак не мешает моей работе, потому что я распределяю все правильно. Хочу дальше изучать, образовываться, соответственно, планирую уже новые проекты, я всегда спойлерю там за месяц, за полтора, соответственно, а то, что есть долгосрочное, допустим, то, что сейчас, допустим, в работе находится, как правило, это остается тайным, потому что, ну, как бы, люди же потом...
9: Было интересно.
10: Да, люди же потом любят вау и удивление.
9: Ну и в завершении эфира не могу не спросить, какое любимое блюдо и десерт у Владислава Павлова?
10: На самом деле, это очень классный вопрос, который всегда мне задают. Коронное блюдо, любимое блюдо.
9: Нет, твое любимое блюдо. Коронное, это понятно. Мы уже его все попробовали.
10: На самом деле, у меня нет любимого блюда. Я люблю пополнять библиотеку вкуса разными сочетаниями, разными вкусами, потому что любой повар, который живет в профессии, не сможет каждый день есть борщ или селедку под шубой, как и человек в целом. Поэтому очень классно открывать для себя новые сочетания и не бояться.
9: А вот вот на этой позитивной ноте, к сожалению, программа «После работы» подходит к своему завершению. Я напомню, для тех, кто только вдруг включился на 102.6, у нас сегодня в гостях Владислав Павлов. Это кондитер, да, лучший кондитер, я бы сказала, Псковской области, кондитер «Сладкого неба» в атмосфере. Кто хочет прикоснуться к этому произведению искусства, все туда. Ну а для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь, сразу после эфира выйдет подкаст. Я с вами не прощаюсь, говорю «до свидания». Влад, тебе говорю тоже «до свидания». Я надеюсь, что будем сотрудничать и в медийном плане тоже.
10: Да. Да, Ксения, спасибо большое.
9: Всем пока-пока.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
12: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
1: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
13: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
1: О важном.
14: Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи с представителями Владимира Зеленского в Минске заявил им, что качество войны изменится, если втянуть в нее Минск. Он добавил, что есть реакция на это с украинской стороны. Они это понимают, подчеркнул Лукашенко. Он призвал Киев договариваться по-человечески, а не, цитата, «пылить и кричать». Лукашенко подчеркнул, что позиция Минска миролюбивая, но в любой ситуации Белоруссия будет с Россией рядом. Удаление приложений ВК из App Store не повлияет на доступность российских цифровых продуктов. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, такие шаги еще раз продемонстрируют всему миру истинную цену западных деклараций о свободе слова, об открытом интернете и словах человека. Сегодня ни у кого не должно оставаться иллюзий, что значительная часть западных

0: начал выходить на орбиту Меркурия. Сближение с самой близкой к Солнцу планеты завершится в ноябре, сообщили в Роскосмосе. Финальный этап миссии продлится почти полгода, после чего исследователи приступят к работе. Физики из Института космических исследований Иран создали для зонда 4 уникальных прибора. Они помогут найти воду на полюсах и изучить состав грунта. Совместную миссию Европейского и Японского космических агентств запустили к Меркурию еще в 2018 году. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Лукашенко встретился с представителями Зеленского. Мерц призвал к прекращению боевых действий на Украине. Приложение ВК удалили из российского App Store. Все подробности в ближайшее время. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза обеспечение внутренней безопасности России и развитие отношений с соседями. Президент обсудил с членами Совбеза обеспечение безопасности, стабильности и развития отношений с нашими ближайшими соседями. Об этом сообщили в Кремле. Президент провел оперативное совещание по видеосвязи. Как я уже сказала, Александр Лукашенко, в свою очередь, встречался в Минске с представителями Зеленского. Об этом белорусский президент рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и написал агентство Белта. По словам Лукашенко, он прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая». Кстати, получен ответ: президент и они это понимают, поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно, подчеркнул президент Беларуси. Ну, в общем, всех процитировала. Давайте обсуждать. Сегодня у нас в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здрасте.
3: Здравствуйте.
2: Так, ну вот у нас прям Александр Григорьевич очень активно общается с Зеленским, и ответы получая, сколько переписка какая-то у них, очень серьезная. Вообще, что бы это значило, как говорится, и поняли ли его там? Вот мне ваша точка зрения интересна.
3: Александр Григорьевич экстраверт. Он не любит долго держать в себе какие-то свои идеи, он их высказывает. Угу. И вообще-то во внешней политике, по-моему, этот его метод работает лучше, чем в секретничании. Что происходит? Со стороны Украины, со стороны Зеленского последовала вполне конкретная угроза. Мы нанесем удары, потому что у вас там какие-то вышки,
2: ну,
3: что-то
2: да,
3: ретранслируют.
2: Ретранслятор направления беспилотников в сторону Украины.
3: Да, нет никакого сомнения, что украинские ВСУ с их натренированностью Белоруссию, с ее не нюхавшими пороха войсками, с ее неумением защищать объекты, mm-hmm. откуда было научиться, да, с 1945 года войны не было, конечно, легко можно.
2: Так у нас
3: сделать...
2: есть договор как союзников.
3: Вот, вот. Значит, конечно, Украина может легко превратить Белоруссию в кровавое месиво. Давайте не будем преуменьшать опасность. Мы, конечно, этого очень не хотим. Мы возьмем Белоруссию под защиту. Будем надеяться, что это тот случай, когда как раз союзное государство очевидно необходимо. И даже самые, мне кажется, не антироссийские, но скептически относящиеся к России люди в Беларуси сейчас должны это понять.
2: А вы скажите мне, пожалуйста, а вот за то, что эти люди поехали к Александру Григорьевичу, ну, не просто не так зашли на чашку чая, понятно, что к президенту-то договариваются сначала, готовят визиты и прочее, прочее. Означает ли это, что Украина ищет пути для диалога, пусть и через посредников?
3: Ну, видно, что зачем-то же это понадобилось Зеленскому делать эти угрозы. Значит, чего-то украинская сторона хочет. Ну вот Лукашенко утверждает, что она хочет втянуть Белоруссию в войну. Не дай бог, если это удастся. Ну, вообще-то, в принципе, украинцы, конечно, завидуют белорусам, потому что судьбы, очевидно, разные. И даже
2: так,
3: еще
2: мягко
3: до
2: говоря,
3: войны,
2: в Минске-то сейчас получше, чем в
3: да,
2: Киеве.
3: Да, и напомню, что даже и до войны, до 2014 года, украинцы приезжали гастарбайтами работать в Белоруссию, а не наоборот. Вот. И где здесь, мне кажется, схожесть с ситуацией холодной войны? Вот у нас многие люди думают, что холодная война – это был такой мирный период. Да, для нас

0: это был мирный период для Европы, для США. А на периферии, где-нибудь в Африке, в Латинской Америке, где правительство не контролировало свои территории, это был очень кровавый период. Вспомните войны, да, там Южная Африка, Намибия, Никарагуа,
1: так,
0: там
1: помогло всё. Причём тут это?
0: Почему? Сейчас объясню. Советский Союз и США, они друг друга не били в корпус, что называется, потому что понимали, что если ударишь, получишь ядерную войну. И своих ближайших союзников защищали. США защищали Францию, Германию, Англию, Советский Союз защищал. Вот Польша, Чехословакия, Венгрия, не тронь. Вот. Сейчас у нас осталось одно такое государство, которому мы гарантируем безопасность, вот их
1: это
0: не
1: Беларусь.
0: Тронь, или будешь иметь дело с нами, это Беларусь. А чем оказалась Украина? Она не вошла в Западный альянс, на самом деле. Она оказалась, хотят того украинцы или нет, она оказалась как раз в положении вот этих стран Африки и Латинской Америки, на территории которых...
1: Ну, которые за людей не считают.
0: Две разные силы ведут кровавую борьбу, в основном с ущербом для местного населения.
1: Да, конечно же. Это очень хороший пример, вы привели, сразу стало понятно, но это то, о чем мы говорим. А вот еще у нас немного времени, я хочу перейти к следующему, если позволите.
0: Конечно.
1: Потому что тут надо режим ожидания поставить, я имею в виду, как и что дальше будет предлагать Александр Григорьевич или там украинцы, не знаю. Мерц сегодня же, канцлер ФРГ, если кто забыл, я вам завидую, ребят, если вы запамятовали.
0: Да. Да.
1: Он выступал в Гданьске на конференции и призвал остановить боевые действия по линии фронта и начать переговоры с Россией. Заявление прозвучало, это я тоже хочу акцентировать, на фоне постоянных поставок вооружений Киеву. Это частное мнение Дмитрия Олеговича или это в европейских элитах назревает
0: да нет,
1: усталость?
0: Это согласованная позиция, это и Зеленский нам формально предлагает. Другое дело, что все понимают, что это не мир, а это...
1: Но не на тех условиях они предлагают.
0: Да, да, временная передышка, которая позволит вот все эти поставки, которые Европа сейчас начала в Украине, довести до конца беспрепятственно, без того, чтобы надо было что-то прятать от наших дронов, от авиации, просто все это поставить и возобновить боевые действия уже с более выгодных для Киева позиций. Россия от этого отказалась. Помните позицию России. Мы за переговоры, мы за мир, но это должен быть именно мир, а не три месяца, за которые ВСУ накачают себе мускулы, да, и перейдут в наступление.
1: А следующая новость, ну мы так идем с вами по международным сегодня новостям, международные события. Эммануэль Макрон заявил, что французские ВМС задержали в Средиземном море около Сицилии танкер, связанный, по версии Парижа, с Россией. Французский спецназ захватил нефтяной танкер, который следовал из российского Приморска. СМИ сообщили название судна «Deliver». И по данным Marine Traffic, «Deliver» под флагом Камеруна следовал из Приморска в Сингапур.
0: Вот. Чудесное плавание, да, на другой конец света.
1: Да.
0: Ну, смотрите, это, безусловно, все незаконно и аморально, потому что плывет танкер, никому не мешает, везет нефть, оставьте его в покое. Он тонуть не тонет, да, значит, какой-то на нем флаг. Слушайте, 30 лет вот эти суда Одесского черноморского морского пароходства бороздили океаны под самыми разными флагами, и никому это не мешало, да? Это морское пароходство при украинской власти разграбили, и вот эти корабли, если вы обратите внимание, все время, когда шло сообщение, терпит бедствие, там еще чего-то, это почти всегда был корабль вот этого ЧМП по всему миру, экипаж украинский или украинско-российский, капитан там какой-нибудь китаец или еще кто-то, ну, подставная, так сказать, фигура, собственник неизвестен, там через пять прокладок, как правило, тоже какой-нибудь украинский. Вот. То, что они делают, британцы задержали танкер «Смиртос», вот французы задержали танкер «Деливер», это, конечно, незаконно и плохо, но они нас провоцируют на драку, потому что вообще-то задержание судна, который принадлежит другой стране, это всегда считалось акт войны.
1: Оно вообще-то, мне кажется,
0: но формально подобные... эти суда не принадлежат России.
1: Подобные действия Парижа, они как-то вообще, в принципе, влияют на безопасность судоходства и международные морские нормы.
0: Это все очень плохо, да. Другой вопрос, что сейчас такая напряженная ситуация, что мы, по-моему, наш МИД и другие государственные структуры, они стараются не употреблять совсем уже враждебный язык. который часто у нас в СМИ употребляется. У меня тут вспоминается, да, Вальдельтин Пикуль, когда писал свой роман «Битва железных канцлеров», он ругал министра иностранных дел Нессельроде при Николае I, который отчитал нашего будущего канцлера Горчакова, что тот в своей записке, ну, предложил сделать заявление Министерству иностранных дел России, чтобы там звучала такая фраза «британские пираты захватили там какое-то судно». Вот. И Нессельроде сказал: «Я с вами полностью согласен, что это безобразие и так далее, но употребляйте правильный дипломатический язык». Вот. Но вы знаете, вокруг романов Пикуля большой спор. Вот. Он явно не любил Нессельроде как немца, очень не любил Ротшильдов, от этого появился вот этот негативный миф: Ротшильды, Ротшильды, вокруг Ротшильды, они все так плохо делают. Это вот от Пикуля появилось. Ну, историки его немножко поправляют. Они говорят, что и Ротшильды на самом деле не такие были антироссийские, они просто деньги тянули и с Герценом договорились, чтобы он за границей мог колокол выпускать революционный, да, из которого вырос Владимир Ильич потом. Вот. Но смысл тот, что я предлагаю здесь относиться к этому с холодной головой. Можно, конечно, устроить по этому поводу мировую войну, но вот у меня ощущение, что у нас головы как-то похолоднее, чем на Западе, и я надеюсь, что возобладают наши холодные головы, которые предлагают им все-таки одуматься и не доводить дело до крайности.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Олегович. Друзья, у нас в студии был заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Но вот пока несколько секунд остается, я сразу вам скажу. Помимо дневников чемпионата мира по футболу, которые сегодня тоже у нас будут в эфире, у нас сегодня, так как вы сами понимаете, короткий эфир. И обязательно напомню вам, ну, где-то минут через 15 минут у нас вопрос дня. Да, так что вы готовьтесь.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-732-06-74. 3-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Главное приложение во ВКонтакте удалили из российского App Store вслед за «Одноклассниками» и другими приложениями холдинга. Минцифра обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за этого удаления. Решение Apple в министерстве назвали политически мотивированным и проявлением недобросовестной конкуренции. Apple немного погодя, а точнее много погодя, объяснили удаление приложения ВК из App Store требованиями санкционного законодательства. И написали об этом СМИ. В компании заявили, что соблюдают законы всех юрисдикций, в которых работают, но, правда, не уточнили, о каких именно санкциях идет речь. Министерство не получало от компании Apple аргументированной позиции на официальном каком-то канале. В Минцифре также подчеркнули, что Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных приложений и попросили ФАС в оперативном режиме рассмотреть ситуацию, а также невыполнение Apple прямых требований законодательства о предустановке российского магазина приложений и реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы. Ну, у Дмитрия Пескова, конечно же, этот вопрос на пресс-подходе прозвучал. Он ответил, что власти России будут контактировать с Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление приложений. И конечно же, решение Apple удалить приложение ВК бьет по интересам не только пользователей из России, но и в целом миллионам русскоязычных людей. В Кремле посоветовали россиянам переходить на Android, что меня немножечко так, как сказать, оторвь взяла, как будто у нас Google такой пушистый белый зайка с Дедом Морозом под ручку. В Софиде и в Госдуме тоже прокомментировали, там сказали, что это очередной акт правового произвола, ну и так далее, тому подобное. Давайте по делу. С нами на связи президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских. Андрей Викторович, приветствуем вас.
8: Добрый вечер.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот в Госдуме сказали, что Apple потеряли лицо или потеряла лицо, да? Как эти действия вообще должны, на ваш взгляд, и вообще получится ли так, как я говорю, повлияют на доверие к компании, на доверие к телефонам под названием iPhone среди нас, русских пользователей, граждан России? Может быть, многие повально будут отказываться от этих яблочных устройств, от сервисов. В общем, это временная какая-то трудность, которая, ну, практически не повлияет на репутацию компании, или серьезная потеря рынка в России?
8: Слушайте, ну давайте начнем с того, что все мы, пользователи яблочных устройств, уже с этим сталкивались не один раз. У нас уже удаляли с вами банки, мы все эти банки себе предустанавливали. Нам постоянно приходит сообщение о том, что установить очередное новое приложение от какого-то неизвестного разработчика по той причине, что иначе у вас ничего работать не будет. Как бы пользователи Apple уже к этому привыкли. Они уже привыкли, что, меняя телефон, им необходимо переустанавливать заново те приложения, которые уже у них стояли. И, ну, как бы то, что удалили Одноклассники и VK, это, конечно, ну, в какой-то степени нонсенс, потому что действительно этими приложениями пользуется весь бывший СНГ. И как бы надо понимать, что Одноклассники изначально, когда они создавались, там были граждане огромного количества стран. К России. Со ВКонтактом все то же самое. И не только русскоговорящие, что важно. То есть, как бы, сервисы зарубежные, запрещенные в России, конечно, многие их используют, но Одноклассники и ВКонтакте все равно оставались основными ресурсами для общения между собой.
1: Ну да, Одноклассники-то что вам сделали?
8: О каких санкциях здесь идет речь, пока действительно непонятно. Речь шла про то, что это какие-то английские санкции, вот то, что я сегодня, по крайней мере, читал. Но так как Одноклассники и ВКонтакте принадлежат корпорации VK, ну, как бы вот имеем, что имеем.
1: А понимаете, в чем вот дело? Мне кажется, это вот они себя так ведут, чтобы на отвали, как говорится, вот извините меня за эту грубость, но сказали и сказали, а как-то подтвердить не сумели. И получается, что все равно остается налицо, что они сами нарушают свои же правила. Потому что Минцифра говорит, что у Apple нет законных причин удалять VK, даже американские юристы не нашли санкций. Как это вообще? Крупная IT-компания действует как политическая сила, а не как бизнес. Теперь так будет всегда, надо привыкать.
8: Слушайте, ну, давайте начнем с того, что мы сейчас живем с вами достаточно интересное время, когда вся информационная война уходит в цифровые коммуникации. Угу. И практически все, что мы сейчас наблюдаем, скажем так, стравливает нас с цифровыми компаниями в какой-то степени. И это не только в России, на самом деле. Если вы посмотрите на то, что происходит во многих странах, когда действительно магазины приложений берут и просто удаляют пачками различные сервисы, различные приложения. И что здесь делать? Встает такой, ну, достаточно
1: Нет, это прецедент, понимаете?
8: Вопрос.
1: Получается, Apple... Простите, но это возмутительно. По сути, контроль над Apple Store дает Apple возможность давить на целые страны, убирая неугодные приложения.
8: Да, да, да. Та же самая история у Гугла. Все то же самое.
1: Давайте их подожжем.
8: То есть они могут просто удалять все.
1: Вот, вот знаете, ну просто это вот так поступал народ всегда. Я понимаю, что это уже не цивилизованные какие-то призывы к действию, но это какая-то такая штука, что кто такие Apple, чтобы давить на целую страну? Ну, мне скажут, кто-то богатые люди. Ну, простите меня, это как несерьезный аргумент. А эти вещи надо давить в зародыши.
8: Ну, как бы не мы первые, не мы последние, но то, что мы сейчас с вами наблюдаем, к сожалению, у нас никаких инструментов давления на них нет. То есть у Гугла многомиллиардный штраф в России. И что?
1: Ну, как бы, вот, пожалуйста. А тогда зачем наши депутаты начинают призывать переходить в Кремле, начинают призывать переходить на Android? А Google зайка, да? Сегодня, да. Но это же какой-то бред. А другое...
8: Слушайте, ну, давайте переходить на Huawei тогда. Это
1: ну, смотрите,
8: пока
1: да.
8: Более-менее что-то открытое.
1: Еще один, соответственно, человек из Думы сказал, что нужно строить, я цитирую, свой интернет. Я вообще не понимаю, что такое строить свой интернет. Ну, это какой-то чебурнет, да, который мы называем закрытый, и будем здесь вариться.
8: Слушайте,
1: я не
8: но...
1: анализирую, я пытаюсь выход какой-то найти. Я серьезно к этому отношусь.
8: Моя теория, что в любом случае мы придем к тому, что мир разделится где-то там условно на 7, может быть, 11 частей интернета, и это произойдет в какое-то время, и каждый, условно говоря, такой сегмент будет жить сам по себе. И если, условно говоря, у этого сегмента не будет собственных девайсов, магазинов приложений, серверов и всего остального, им придется очень тяжело. Потому что мы это с вами сейчас очень, ну, как бы наблюдаем и видим, что происходит, и действительно это может произойти там в самое ближайшее время.
1: Андрей Викторович, это я просто тороплюсь, извините, хочу как можно больше у вас узнать. А это трудно сделать? Вот, допустим, свой магазин приложений. Трудно сделать?
8: Потому он есть, он есть.
1: Но там
8: он
1: только
8: есть,
1: наши.
8: У нас Store.
1: Там только наши?
8: Нет,
1: или
8: вопрос
1: туда
8: не в этом. Вопрос в том, что
1: проблема?
8: Apple отказывается сейчас устанавливать его на свои мобильные телефоны. Просто так мы это не можем сделать. То есть нам нужно взломать, по сути, iPhone, так. Установить туда Rustore и дальше качать приложение. Вот и все. То есть других вариантов просто не остается.
1: Хорошо, а в Rustore есть зарубежные приложения, которые будут конкурентными с нашими, или наши с ними будут конкурентными?
8: Нет, нет, нет. Мы говорим исключительно про российские приложения.
1: Ну, это неинтересно. В современном мире это не очень интересно, конечно же. Нужно вот как вот App Store. Ну, я называю то, что знаю, потому что этим пользуюсь. А еще нужны, конечно, конкурентные смартфоны, которые будут также интуитивны мне, понятно. Я не хочу на Android. Ну, не хочу. Это мой выбор свободного человека. Потому что такой интуитивно понятные вещи, как придумали в этой компании, пока нету, к сожалению. Хотя я, конечно, если очень припрет, пойду на кнопочный. А, смотрите, Минцифра просит ФАС разобраться не только с удалением приложений, но и с тем, что Apple до сих пор не выполняет законы, предустановленные. То, о чем вы сказали как раз. А, эти вообще две проблемы связаны между собой с точки зрения честной конкуренции? И может ли ФАС заставить Apple относиться к нам как положено по закону?
8: Ну, давайте так. Компания Apple в России официально не представлена. Поэтому можно делать абсолютно все, что угодно, но так как компания не представлена на российском рынке, она официально ушла с российского рынка, то... По сути, мы ничего сделать не можем. То же самое, как Гугла, они по российскому рынке то же самое.
1: То есть им вообще российский рынок безразличен? Это не какой-то большой кусок, из-за которого они теряют огромные деньги?
8: Ну, кусок, на самом деле, как показала практика, не маленький, но понятно, что мы капля в море по сравнению со всем мировым остальным рынком. Но даже если мы вспомним кейс Ирана, даже в Иране у нас там, условно говоря, ну, каждый там третий ходил с айфоном, хотя страна супер была под санкциями, гораздо больше, чем мы. Ну, мы теперь самая большая страна под санкциями.
1: Мы вообще просто самая большая страна. Во всем есть
8: свои плюсы. Ну, начнем с этого, да, да, начнем с этого.
1: Во-первых, это...
8: Поэтому... Огромное количество санкционных стран, собственно, продают, покупают
1: ну,
8: технику
1: сейчас такая
8: Apple
1: ситуация, и такую, да, и у нас так же. А вот смотрите...
8: Конечно.
1: Роблокса, да, его заблокировали за нарушение, но, мол, когда платформа исправила все, что требовалось, ее разблокировали. И тут, конечно, ну, даже мой детсадовский ребенок это знал, я не знаю откуда, понимаете, ну, человеку 5-6 лет, а он знает. Вы просто представьте эти масштабы социального влияния. А надеяться на то, что Apple поступит так же бессмысленно, именно потому что она не представлена, или почему?
8: Ну, если есть какие-то санкции, конечно, Apple так не поступит. Если наши найдут какие-то пути обхода, ну, я надеюсь, что они найдут, тогда все будет хорошо.
1: Андрей Викторович, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
9: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках в рамках социального проекта «Помогите мне вернуться домой» открыт пункт выдачи бесплатных термонаклеек для людей, страдающих потерей памяти. Эти наклейки помогут идентифицировать человека при необходимости и обеспечат его быстрое возвращение домой. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации. В Великих Луках он осуществляется совместными усилиями благотворительного фонда объединения и Центра социального обслуживания. Получить термонаклейку можно по адресу проспект Гагарина, дом 8. Фольклорный ансамбль «Зареница» из детской музыкальной школы имени Мусоргского под руководством заслуженного работника культуры Псковской области Маргариты Амирханян стал обладателем гран-при областного фестиваля-конкурса «Русская песня». Он проходил в Лакнянском муниципальном округе. В конкурсе участвовали 19 хоровых коллективов и 15 солистов из разных районов региона. Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России проведет День бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам 26 июня. Юридическую помощь можно будет получить в виде устного правового консультирования по любому вопросу, за исключением коммерческих сделок и уголовного права. В настоящее время работает проект «Помогаем вместе», средства на реализацию которого предоставлены фондом президентских грантов. В его рамках проводятся консультации для участников СВО и членов их семей, поэтому их также ждут в приемной в Пскове на улице Ленина, дом 7, с 10 до 16 часов.
7: О валютах,
12: Доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 97 копеек.
2: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
13: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, итоги дня на радио «Комсомольская правда». Прямо сейчас у нас вопрос дня. Звоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. И у нас все лишь блок, поэтому давайте поторопимся, чтобы как можно больше принять звонков. Внимание, новость такая. Более чем в 40 регионах России 27 июня, что за день такой, правильно, день молодежи, будет запрещена розничная продажа алкоголя из-за проведения как раз этого праздника и выпускных у учащихся школ. Продажа спиртного будет ограничена, ну, например, в Башкортостане, Алтае, Дагестане, Калмыкии, Коми, Мариэл, Мордовии. Запрет коснется и Хабаровского, и Камчатского, и Забайкальского краев. Это я сейчас так по верхам пробежалась, чтобы не загружать информации. Ну, в общем, 40 регионов. У нас в редакции возник вот такой вопрос. На ваш взгляд, друзья, работает ли ограничение продажи алкоголя не связано с Днем молодежи, с выпускным, а вот, в принципе, ограничивают ведь не только вот в такие дни, бывало еще, да, и в разных регионах по-разному достаточно регулярно эту практику применяют. Так вот, работает ли ограничение продажи алкоголя на снижение его употребления? Ну, мы можем вообще вспомнить с вами исхой закон, да, когда все вырубили, причем и в прямом, и в переносном смыслах, а пить меньше стали? Ну, я, честно говоря, сейчас вот так навскидку не скажу. Но иногда запреты действительно действенны. Запреты такие дисциплинарные, строгие. А иногда запретный плод становится настолько сладок, что начинается черти что и сбоку бантик. Простите за жаргонизм. В общем, ограничение. Давайте вот с этого начнем. Не полный запрет, а именно ограничение продажи алкоголя. Влияет ли на снижение его употребления? Вот такой у нас вопрос. Поэтому жду ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. И знаете, я предлагаю даже вот можно, может быть, от себя или там от какого-то собственного примера знакомого вам оттолкнуться. У нас в Москве после 11 все, ничего не продают. Я правильно говорю? После 11, да? После... Сейчас скажут, вообще забыла уже. Значит, после 11 не продают. В других городах после 10 не продают. Когда я путешествую, я это тоже наблюдаю. Алкомаркеты у нас в Москве работают до 10 часов, 22 часов 5 минут. И вот после этого времени ты ничего нигде не купишь. Нет, ну я не говорю, конечно, о каких-то незаконных вещах. Я говорю вот о законных вещах. И, знаете, ну, не купишь и не купишь. И сиди, раз не купил. Вот как-то так. Иногда как-то думаешь, а что не купил? Ну, редко, но бывает, конечно, как и у всех. Все мы живые люди. Да, и еще дисклеймер. Алкоголь вредит здоровью. Злоупотребление алкогольными напитками вредит здоровью. Это очень важно. Поэтому мы не популяризируем. Мы с вами обсуждаем временные ограничения и как они влияют на величину употребления. Есть звонок у нас. Ярославль на связи. Андрей, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Ваша точка зрения?
14: Моя точка зрения основана на том, что в последнее время, как ситуация с гречкой, с сахаром и с бензином, мы сталкиваемся с тем, что у нас у нашего народа выработали уже такой алгоритм, что надо запретить, и значит, этого не будет.
1: И секунду, поэтому идут, запретить гречку, и поэтому не будет гречки. А что за...
14: Нет, как, ну, нам,
15: нам сказали, что будет дефицит.
1: Кто сказал? Да, погодите. Я вот, подожди, не убирай, Катюнь, не убирай, я тебя очень прошу. Вот просто эти вбросы меня аж трясти начинают от лютой злобы. Я сейчас объясню, почему я так разозлилась просто с полвитка. Вот, Андрей, скажите мне, кто вам сказал, где вы это прочитали, что будет дефицит гречки?
15: Нет, дело в том, что не кто-то нам сказал, власть, новости, но кто-то. Это сарафанное радио.
1: Так а почему люди вы верите? На заборе тоже кое-что написано. Есть такая поговорка в народе, простая ходит, неприятная, неприличная. А вот скажите, вы столкнулись с дефицитом продукта? Мы сейчас вот прям не по теме, но я просто... Это ведь настроение, которое... Вы понимаете, вы несете гражданскую ответственность. Вы выходите в федеральный эфир и говорите на всю страну, люди везде нас слушают, что сарафанное радио разносит вот первое, второе, третье и компот. И кто-то ведь поверит. Но вы же сеете панику. Так нельзя поступать. Так, это не по-граждански.
15: Дефицита нет.
1: Нет, а при чем тут это?
15: И поэтому у нас срабатывает инстинкт, что если где-то запретить, значит, надо купить заранее и в большем объеме.
1: Вот.
15: Я категорически против этого.
1: А вы думаете, что если вот в День молодежи запретят, то все пойдут и ящиками скупят это все?
15: Заранее, за день, за два, все пойдут и покупать, потому что это видно. Это видно. И ни в коем случае этого делать нельзя.
1: Хорошо. Я вашу точку зрения поняла. Все принято. Только, пожалуйста, больше... Ну как, прошу, друзья мои, слушатели, я к вам ко всем очень уважительно и тепло отношусь. Я очень ценю, что вы слушаете, да? А давайте выстраивать вот конструкцию, которую мы выдаем в эфир, речью, правильно, потому что если кто-то включается и слышит что-то, это может сработать как вброс. А у нас с вами есть ответственность, потому что мы все в эфире в этот момент. Ижевск с нами на связи. Альберт, здравствуйте.
16: Добрый вечер, Маша.
1: Слушаю вашу точку зрения. Временный запрет снижает или ничего не работает?
16: По-моему, почти не работает, потому что, ну, так как у каждого практически уважающего себя мужчины есть поставщик домашнего виски, либо он сам его производит.
1: Ага, то есть вы имеете в виду такой крепкий напиток, злоупотребление которого вредит здоровью. Я вас поняла. Ну, слушайте, мне всегда казалось, что вот у нас в семье мужики себя уважают, но у нас нету, никто не умеет. Ладно, я вас поняла. Спасибо, принято большое, Альберт. Михаил из Белгорода, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мария. По поводу, сразу отвечу на вопрос. За запрет алкоголя или нет, я считаю, что здоровый образ жизни – это все. Хотя сам бываю, люблю иногда и выпить. Mm-hmm. Но любой запрет, он должен быть, ну, скажем так, здравым.
1: Mm. И вот это здравое в День молодежи и выпускные? День молодежи и выпускные – это здраво, на ваш взгляд, или не сработает?
17: Я считаю, да. Я считаю, да.
1: Хорошо. Это хорошо. А знаете, я бы очень много запрещала. Я вот чем старше становлюсь, тем больше склоняюсь к этому. Что чем больше ты контролируешь, тем как-то эффективнее. Вот я бы за мат стала на сутки, или сколько там забирали, на 5 сажали. А несовершеннолетних, ну, на 2, или родители, чтобы выкупали. Вот, прям сразу бы язык чище стал. Но я понимаю, что я немножко это как-то агрессирую, да? Но когда ты идешь, я недавно просто шла, свидание наблюдал на лавочке. И вот он сказал фразу, молодой человек, лет 15. Как здорово гулять по ночам. Одно слово было только: ночь не на матном. Только одно. Во мне просто сработал рефлекс посадить, помыть рот с мылом. Так, ну мы про алкоголь. 8 800 200 ровно 9702. Александр из Москвы, здравствуйте. Ваша точка зрения.
18: Здравствуйте. Алкоголь вреден.
1: Так.
18: Но в наше время говорили, водка стала 6,8, все равно мы пить не бросим.
1: Ну, и
18: передайте Ильичу, нам и 10 по плечу.
1: Угу. Так, и что это все значит?
18: Ну, то, что запреты не влияют.
1: Понятно. Хорошо.
18: Кому надо, тот найдет. Пойдет в ресторан, пойдет еще куда-то, пойдет. Единственное, да, может быть, на выпускной, там, на День молодежи, те, которые не умеют еще пить, не пили, оказать
1: обзор. А вот это очень, вот это очень правильное замечание. Вот очень правильное. Потому что неумение, неопытность, оно может привести к очень трагическим последствиям. Это очень правильное замечание. Друзья, еще раз, алкоголь в больших количествах вредит здоровью. Да и в малых иногда тоже. Поэтому будьте аккуратнее. Мы не рекламируем сейчас ничего, не нарушаем никаких законов. Я это повторяю, потому что это необходимость. 8 800 200 ровно 9702. Курск на связи. Роман, здравствуйте.
19: Добрый. Мария, дело в том, что я довольно-таки в возрасте, наверное.
1: Угу.
19: Потому что я помню Петрояль и водка Распутин. Помните такой? Нет?
1: Да, конечно. В ларьках еще продавалось. Конечно, кто же ее не помнит,
19: да,
1: этот кошмар. От него люди как мухи дохли иногда. Так.
19: Ну, не знаю, мы не подохли. Дело в том, что этот самый, дело в том, что я был студентом, как бы, да, вот, и мы закупались, естественно, всегда заранее, как бы, да, вот. А в данный момент, как бы, да, если запретить продавать там, ну, вот, общий момент, как бы, да, то все равно они будут закупаться заранее, как бы, да.
1: А вот, вы считаете, ну, что какой... нынешнее поколение как наше было? Нет, конечно. Они сейчас не пьют, они молодцы, у них другие ценности. Они не пьют. У них, у поколения, да. Вот у этого, которое выпускается, у них здоровый образ жизни возведен в ранг ценности. Я, по крайней мере, такое наблюдаю. То, что рот с мылом надо помыть, это точно. А вот, вот то, что все остальное, ну, такого засилия нет. Нет, конечно, бывает исключение. Но я поняла, что вы говорите, не работает. Вот ответ такой, верно?
19: Не работает.
1: Все принято. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Минута осталась. Самара на связи. Геннадий, слушаю вас. Давайте уложимся.
20: Добрый вечер, Мария Сергеевна.
1: Добрый.
20: Я хотел заметить вам, есть употребление, есть злоупотребление.
1: Так.
20: Вот когда в семье, на работе все идет наперекосяк, это злоупотребление. Это однозначно. От этого надо исходить, а употребляли все. Все великие люди, между прочим, никогда трезвенников, в общем-то, не наблюдалось.
1: Я поняла. Хороший у нас финал. Во всем надо знать меру. Мне кажется, это философски. Друзья мои, у нас впереди с вами дневники чемпионата мира по футболу. Отличный шанс переключиться. Ну, а итоги дня вернутся завтра.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
22: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
23: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
24: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Ради скидки.
1: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Roli и в группе контакта.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
3: Неймар впервые за 2 года сыграл за сборную Бразилии. ЮАР творит первую настоящую сенсацию. На турнире намечается первый договорной матч. Это джентльмены спорта на чемпионате мира с новой порцией новостей и впечатлений о Кубке мира по футболу.
4: В студии Андрей Вдовин и Павел Садков. И понятно, что мы не спали всю ночь и смотрели каждый матч, каждую минутку, каждое движение великолепных футболистов, которые играют на чемпионате мира.
3: Да, сейчас как раз пора началась решающих матчей. Третий тур. Становится понятно, кто выходит в плей-офф, кто, может быть, ждет своей участи.
4: Да, это самое ужасное. Вот ты вроде отыграл, и теперь ты не знаешь,
3: попадешь ты дальше или нет. Да. Мы напомним формулу турнира. По 2 лучших команды из каждой группы выходят сразу же в плей-офф, а команды, занявшие 3 места, ждут, кто из них по дополнительным параметрам пройдет. Всего 12 групп и 8 команд, занявшие 3 места, тоже окажутся в плей-офф. И мы готовы подвести итоги группы А. Мексика разгромила Чехию в 3-м туре, но для Мексики это уже ничего не решало, потому что они и так были уже на 1-м месте. Чехия — это грандиозный провал. И та самая сенсация, о которой мы говорили, ЮАР Южная Корея 1-0. Павел, твои впечатления?
4: Да, слушай, я почему-то был уверен, что корейцы, как минимум, сыграют ничью, и все у них будет хорошо, займут они свое 2-е место. И ЮАР на протяжении всего этого чемпионата, в 2 предыдущих матчах, не произвел, честно говоря, вообще никакого сильного впечатления. Я был уверен, что корейцы пройдут, как думаю, и все. Но, видишь, зато, как говорится, мы и любим чемпионат мира за такие сенсационные результаты.
3: Да, причем сборная ЮАР на протяжении всего турнира, она не показывала себя некой такой командой, которая должна играть в плей-офф. А корейцы, какими-то моментами, да, они действительно выглядели очень-очень неплохо. Но что произошло в этом матче? В этом матче 10 минут корейцы атаковали, не забили, у них хороший момент был, а потом как-то, знаешь, такое впечатление, что они вдруг осознали, а вдруг мы проиграем. И вот эта вот нервотрепка, вот эти вот эмоции им вообще что-либо помешали сделать. А ЮАР такие ребята там спокойно я им скажу, что на опыте, но на каком-то действительно таком на дзене нормально доиграли, создавали моменты, один из них забили и довели матч до победы. А вот корейцам, мне такое впечатление, что большая проблема еще была у них с физической подготовкой.
4: То есть они сдулись, ты думаешь,
3: они
4: да?
3: Они сдулись, и это мне было видно прямо, как это
4: произошло. Психологически сломались. Вот у меня было ощущение, что команда просто психологически, действительно, вот ты правильно поймал эту мысль, не дай бог мы проиграем, мы можем вот так, и тренер вовремя не сумел эту историю как-то подтянуть, подыграть.
3: Да. И вот Южная Корея теперь с 3 очками ждет своей участи. А Чехия, которые разгромно проиграли Мексике, мне кажется, становится одним из главных разочарований этого турнира.
4: Ну, ее не было, понимаешь? Но сборная Чехии не приехала, это называется.
3: Как не приехала? Я смотрел 270 минут своей жизни, убил, а ты говоришь, не приехала.
4: Есть ощущение, что просто, команда оказалась... Такое бывает. Мы с тобой многократно это наблюдали, когда вроде приличные по именам команды, что-то так неправильно, какие-то настройки, что-то не получилось, и вот она, бывает. Кстати, и никто особо и не ставил на сборную Чехии, но то, что она так провалится, никто не знал.
3: Сборная из Европы, обладающая неким школой, неким классом, занимает последнее место в группе, набрав всего 1 очко в том матче с ЮАР. Это, мне кажется, позор в какой-то степени.
4: В какой-то степени, конечно, это позор, но, как говорится, не нам с нашими результатами об этом говорить, когда сборная России выступала. Всякое у нас тоже бывало.
3: Всякое бывало, давай уж сейчас не будем вспоминать. Когда последний раз мы участвовали в чемпионате мира, у нас все было очень-очень неплохо. Давай перейдем к группе Б. Да,
4: скорее. Вот это моя любимая группа «Б».
3: Да?
4: Да.
3: План «Б».
4: План «Б».
3: Швейцария, Канада 2-1. Босния и Герцеговина, Катар 3-1. Турнирная таблица. Швейцария 7 очков первое место. Канада 4 очка второе место. Босния и Герцеговина тоже 4 очка. И, скорее всего, с этим результатом она проходит дальше в плей-офф. Катар 1 очко.
4: Слушай, ну вот мне интересно, конечно, было понаблюдать за Боснией и Герцеговиной именно по причине того, что эта команда прошла никого либо в отборочном турнире, а сборная Италии, которая, если бы туда поехала, да, не только бы я за нее болел, но и она была бы тоже, наверное, одним из на бумаге претендентов, на, либо если не на титул, то на высокое место в плей-офф. И вот любопытно посмотреть, как эта команда, ну, по большому счету, ну, чуть-чуть чудом, да, она прошла, ну, как чудом.
3: То есть, ну, да, через таковые матчи с помощью серии пенальти, действительно, ну, в какой-то степени это было чудо.
4: Да, и то, что они сейчас прошли дальше, ну, скорее всего, прошли, да, я думаю, все-таки 4 очков в данном случае будет достаточно, у них там минус 1, по-моему, разница мячей, вполне достаточно для того, чтобы нормально выглядеть в этой виртуальной таблице, вот, но как раз с ними-то все было понятно, они должны были Катар обыграть, все хорошо, но вот матч Швейцария-Канада, в принципе, там, я думаю, что они могут и ничейку сказать, и тех это вполне бы устроило. Но как они бились, как канадцы бились, какой гол они фантастически забили. Мне, на самом деле, матч, от которого я категорически ничего не ждал, ну, в принципе, обе команды практически вышли, да, они были, ну, просто прекрасные получилось.
3: Да, я так понимаю, что у Канады и так было понятно, что они проходят дальше.
4: Да.
3: И они
4: да.
3: могли спокойно на расслабоне, на этих эмоциях замечательных играть, как им заблагорассудится. Мне кажется, класс Канады мы узнаем только в плей-офф, потому что когда вот эти вот ножки будут уже трястись, когда уже будет многое чего зависеть, а, между прочим, в плей-офф они будут играть той самой сборной ЮАР.
4: Да, они
3: это пока
4: ЮАР,
3: первая пара, которая известна. И как тебе кажется, как они с ЮАР смогут сыграть, нет?
4: Слушай, я уверен, что Канада пройдет ЮАР, абсолютно уверен, именно за счет того, что это домашний чемпионат, за счет того, что могут и подсвистывать им, и самое главное, мне очень понравилось, что эта команда 100% с характером. Не могу сказать, что я поклонник канадского футбола, да и, наверное, таких не так много в мире наберется, но вообще команда производит впечатление очень такое лихое и яркое. И при 0-2 со Швейцарией, когда тебе ничего не надо, биться так, как будто от этого зависит твой выход в плей-офф, это дорогого стоит. Я такое очень люблю.
3: Ну, видишь, Южная Корея тоже думала, что с ЮАР-то уж они как минимум не проиграют. Эти
4: да,
3: сидят и
4: да,
3: смотрят
4: да.
3: со стороны на вот эти вот, на этих успешных южноафриканских парней. И Швейцария. Как тебе Швейцария? Какую оценку ты Швейцарии поставишь за этот групповой турнир?
4: Пятерку. 100% пятерку. Несмотря на то, что была вот эта история с ничьей в первом матче. Тоже достаточно такая, знаешь, не
3: забили. Били-били, не забили.
4: Били-били, не забили, да, совершенно верно. Команда показала себя, ну, как вот это сейчас начнут швейцарские часы, да-да-да-да-да. Но реально команда очень организованная, очень, очень мощная. Ну, то есть Канаду, ту самую Канаду, о которой мы говорили, которая явно очень хотела всего, они просто смяли. Они просто смяли, и мяч забили хороший, еще могли забивать. И, не знаю, мне команда очень понравилась. Я думаю, что она вполне может претендовать на что-то такое были бы, ну, достаточно приличное.
3: Ну что ж, тогда переходим к группе С. Шотландия, Бразилия 0-3, и Винисиус делает дубль. И Марокко, Гаити 4-2. Но давай сначала про бразильцев.
4: Давай, конечно, про бразильцев.
3: Потому что бог с ним с дублем, но самое главное основное событие
4: конечно.
3: Заключается в том, что Неймар вышел, пусть на 20 минут, но вышел, смотрелся иногда тяжеловато, но в общем-то неплохо. Как тебе вообще кажется, Неймар – это тот самый балласт, это тот самый, не знаю, лидер, который раздевалки, которые везут только для атмосферы, привезли на этот чемпионат мира? Или он реально, на твой взгляд, сможет помочь каким-то образом сборной Бразилии в плей-офф?
4: Ну, ты знаешь, мое романтическое отношение к футболу, я верю в то, что суперзвезды появляются не просто так, их надо ценить. И вот эта история, что даже если он сейчас не тот Неймар, к которому мы привыкли там несколько лет назад...
3: Да ладно, он сейчас, он несколько лет не тот Неймар.
4: Несколько лет,
3: вообще...
4: достаточно давно. Ощущение, что... Была мысль, что он закончил, честно говоря, в какой-то момент. Но я тебе скажу, что все равно наличие звезды такого уровня, тем более для бразильцев, для менталитета этой страны, это крайне важно. Все-таки они боготворят футбол, они боготворят людей, что-то добившихся, а Неймар для сборной Бразилии не проходной чувак.
3: Почему? Он, да. Почему он не проходной чувак? Вот я вот
4: объясню.
3: Этого понять не могу. Почему Неймар, который в футбол не играет несколько лет уже, который постоянно либо лечится, либо травму получает, либо уезжает на карнавал в Бразилию из своего клуба, он не проходной человек для сборной Бразилии?
4: Кто лучше бы бомбардир первый раз сборной Бразилии за всю историю, так вот на минуточку.
3: Когда это было?
4: Какая разница? Ну, какая разница? Я еще раз повторяю, этот человек имеет определенное большое количество...
3: Это человек диджей для раздевалки, вот, который будет включать нужную музыку, вот, и все.
4: Ты сам говоришь, что последние 20 минут, которые он вышел, он картину, мягко говоря, не испортил, все с ним было нормально.
3: Ну, понимаешь, против Шотландии по счете 0-3, ну, если бы он еще бы и картину бы испортил.
4: А скажи, вот мое мнение, что такие игроки, как Неймар, люди, которые вот богом поцелованы, да, в какой-то момент, они могут что-то сделать. То есть это точно не балласт.
3: Ну, давай быстренько перейдем и посмотрим, что нас ждет в грядущие часы. Кюрасао Кот-де-Вуар, группа Е, Эквадор, Германия. Ну, здесь Кюрасао Кот-де-Вуар главная интрига. Ты за Кюрасао или за Кот-де-Вуар?
4: Давай вот. Ну, слушай, ну, на самом деле, две команды, которые в себя, ну, можно сказать, влюбили всех, потому что и Кюрасао своей, и Кот-де-Вуар, который вроде как никто не ожидал, бывший просторежимный берег слоновой кости. Приличные команды. Если кто-то из них выиграет, это будет хороший шанс им пройти дальше. Поэтому главное, чтобы не ничья, короче говоря, в этом матче.
3: В группе F играют Тунис и Нидерланды, Япония, Швеция. Здесь будет интересно, кто займет второе место. Но я хотел с тобой поговорить о группе D, Турция, США. В этом матче вообще ничего не решается, потому что США первое место уже заняло досрочно, Турция последнее место досрочно, а Парагвай – Австралия. Сложилось впечатление, сложилась такая ситуация, что и Парагвай, и Австралия достаточно ничьи. Вот прям вот такая вот ситуация для договорного матча. Ты веришь, что вот эта вот ничья состоится?
4: Как спортсмен, как большой любитель футбола, как человек, который предполагает, что все должно быть искренне, да, я уверен, что ребята должны договориться. Я бы на их месте договорился. Но, блин, у вас все! Вы только сыграете в эту ничью, никому ничего не надо. Это будет, я думаю, что будет в итоге скучнейший матч, 1-1. И я таких в своей жизни смотрел достаточно много, особенно в 90-е годы. Я уверен, что будет, что они не договорятся. Но, понимаешь, есть такое понятие, когда был матч, по-моему, Торпедо ЦСКА, когда обе команды могли вылететь. И они, естественно, сыграли в ничью. И Валентин Казьмич пришел на конференцию, развел руки, сказал, ну вы же все понимаете. Вот я то же самое, вы же все понимаете.
3: Валентин Иванов, Валентин Казьмич Иванов, да, действительно, наша легенда. Ну, а за матчем Парагвая и Австралия больше всего будут следить южные корейцы, потому что вот, ну, три очка, да, вот они зависят от этого матча, потому что у них всего лишь три очка, и если у кого-то из этих команд тоже будет три очка, то шансов у корейцев будет больше. Ну, а мы услышимся ровно через день, мы обсудим все эти матчи, которые были и состоялись, и еще даже сделаем какие-то прогнозы на будущие игры чемпионата мира.
4: А в студии были Андрей Вдовин и Павел Садков.
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
1: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
0: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера.
6: В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О политике.
7: Россия и Белиз отметили 35-ю годовщину дипломатических отношений. Министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр латиноамериканской страны Джон Бриссеньо поздравили друг друга с праздником, сообщил российский МИД. Как отмечается, стороны договорились расширять сотрудничество и вместе строить многополярный мир. Дипломатические связи Москва и Бельмопан установили 25 июня 1991 года.
6: О землетрясениях.
7: Власти Венесуэлы поблагодарили Россию за поддержку и готовность помочь после разрушительного землетрясения. Признательность за проявленную солидарность выразил министр иностранных дел республики Иван Хильпинто. По словам дипломата, Каракас глубоко ценит приверженность Москвы поддерживать постоянную связь в это трудное время. Накануне на севере Венесуэлы произошли два мощных подземных толчка. По последним данным, жертвами стали 164 человека. Почти 1000 пострадали. Далее разрушены десятки домов и зданий. В стране действует режим чрезвычайного положения, а прибрежный штат Ла-Гуайра объявили зоной бедствия.
6: Об ограничениях.
7: МИД России назвал удаление приложений холдинга ВК из App Store актом политической цензуры. Американская корпорация Apple заблокировала сервисы без предупреждения и не направила никаких юридических претензий, заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, действия компании лишают десятки миллионов россиян привычных цифровых платформ и означают зачистку информационного пространства. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные шаги ставят под вопрос надежность американских сервисов и посоветовал перейти на другие системы, в том числе отечественные.
6: О судебных делах.
7: Лефортовский суд Москвы признал законным 3-летний тюремный срок для девушки, которая забила кальян на пасхальном куличе. Ранее ее осудили за оскорбление чувств верующих. Адвокаты просили заменить наказание

0: Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
1: Здравствуйте, друзья! В эфире Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт» знает. Подписывайтесь обязательно. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван. Рад вас видеть в этот летний погожий день.
1: Погожий. Слушайте, Георгий Георгиевич, мы обычно с вами начинаем с каких-то громких, серьезных новостей. Конечно, мы сегодня ничего в этом плане менять не будем, потому что, ну, надо начинать с главной темы, это логично, самой серьезной темы, важнейшей темы, и сегодняшний выпуск не будет исключением. Сожительство без регистрации брака угрожает безопасности России, об этом заявил замминистра юстиции по фамилии Баланин. Безопасность России под угрозой, Георгий Георгиевич. Что-то нужно делать.
2: То есть он еще при должности, значит.
1: Кто? Баданин?
2: Баланин,
1: господи. Баланин.
2: Да, ага. Замминистра. Если он замминистра, то он при должности. Мне грустно, что такие люди находятся в бюрократическом аппарате. У него не свежесть какая-то в голове, на самом деле.
1: Ну как это не свежесть? Вы чего это, Георгий Георгиевич? Вы смотрите, значит, заместитель министра юстиции Вадим Баланин назвал сожительство без заключения брака новой угрозой безопасности России. Таким мнением поделился на полях петербургского международного юридического форума. Еще не успел отгреметь экономический форум. Тут, видите, сразу следом идет юридический форум, к которому внимание, как правило, меньше. И вот Баланин это самое внимание, мое личное внимание впервые привлек. Чиновник отметил, что число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. Подобные тенденции можно рассматривать как прямую угрозу демографическому здоровью. В свою очередь, ну ладно, в свою очередь не будем уже. Короче, тут дайте, пожалуйста, вдумчивую аналитику, а не вот это вот все. Конкретику надо, Георгий Ильич, давайте. Тут все-таки новая угроза безопасности России, а вы так халатно относитесь к этому.
2: Потому что аналитику тут давать нужно, потому что это мракобесие в чистом виде, которое просто направлено на то, чтобы повысить собственную цитируемость, вернее, собственную цитируемость вывести с нулевой отметки. Раньше я тоже не слышал об этом чиновнике, вот он решил немножко прославиться. И поэтому как можно к этому относиться? Ведь можно посмотреть с другой стороны. Люди в гражданском браке тестируют себя и не спешат вступать в законные отношения, чтобы потом не разводиться через неделю или через месяц. Можно же по-разному на это смотреть. А потом, когда вы человек, работающий в Минюсте, должен знать, что когда вы, так сказать, множите запреты, ну, если это угроза национальной безопасности, то предусматривается ее запрет, да, то нужно сразу продумать шаги по контролю соблюдения этих запретов, иначе это дискредитация законодателя, регулятора и самого государства. Соответственно, рейды по квартирам, кто с кем спит, возврат к советской практике запретов поселения в одном гостиничном номере без штампа в паспорте. Я это застал. Вот. Ну и так далее. Ну и так далее. Увеличит ли это число брачующихся? Я вовсе не уверен. А вот число тех, кто вообще станет смотреть на сторону, за границу, ну, может увеличится, потому что в таком государстве не очень комфортно жить. Это, в общем, противоречит, скажем прямо, свободным нравам современного общества. Они могут кому-то не нравиться, их может кто-то ненавидеть, бабки на заваленке, например, деды-импотенты, но это факт нашего времени. Люди, знаете ли, вступают в половую связь без штампа в паспорте.
1: Ну, как бы чаще всего это... да.
2: Это реалии наших дней, понимаете? Если они при этом еще и поживут какое-то время вместе, я не знаю, как от этого государства распадется или упадет, и что с ним случится. Поэтому все, доклад окончен.
1: Тут проблема-то в другом. Вон, как мне кажется, угрозу видит вообще не в том и не туда смотрит. Ну, так скромно комментирую, я-то не эксперт, но... Проблема даже не в том, что многие люди не хотят, ну, друг на друге жениться, да, там, играть свадьбу и прочее, регистрировать брак, как это корректно называется, а в том, что они долгое время друг с другом

0: живут, проверяют на прочность свои чувства, а детей не заводят при этом. И вот 7 лет, допустим, живут, а потом разбегаются совершенно спокойно, а детей нет. И вот по результату 7 потерянных лет, знаете, нет детей.
1: Формальное вступление в брак тоже никак не стимулирует прямо.
0: А мне кажется, это уже как, знаете, как, вот как это корректно называть? Договор о намерениях или как это правильно? Вот это первое слово. Документ, как это называется, о намерениях? Он как называется? Это вот как, ну, вот как, да, договор о намерениях. Вот люди женятся, и все. Это как бы уже предполагает, что они готовы заводить детей. Нет, почему? Разве?
1: Нет. Есть бездетные браки, и их немало. По разным причинам. Есть, которые сознательно это делают, а есть, которые по медицинским, так сказать, причинам это не могут сделать. Есть люди, которые вступают в брак уже позже детородного возраста, страшно сказать. Так что причин тут много разных, и наличие штампа в паспорте вовсе не гарантия того, что эти люди обзаведутся детьми.
0: Ладно, теперь, ну, к другим темам. Мы с угрозой России справились, слава богу.
1: Мы признали, что это не угроза.
0: Ну, это мы еще посмотрим. Время покажет, Георгий Георгиевич. Я не знаю, чего такой самоуверенный на этот счет. Посмотрим. Вдруг вот это вот Баланин, он окажется прав, и мы потом должны будем свое мнение поменять. Ну, ладно, не об этом речь, а о другом. Тут глава ФСБ Бортников выступил, он сказал, Зеленский террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе. Он принимает решения соответствующие. Да, мы имеем это в виду. Как-то так сказал господин Бортников. Я плюс-минус точно его процитировал. И, честно говоря, я не понимаю. Вот я с уважением отношусь к ФСБ, вообще к силовым ведомствам, на самом деле. Понимаю, какую серьезную работу они делают. И к Бортникову отношусь нормально. Но вот что это значит? Что это значит? Зеленский террорист, говорит, глава ФСБ говорит, Зеленский террорист, но это ничего не значит. Он с тем же успехом мог бы сказать, Зеленский мудак.
1: Бортников прав, его речь звучит довольно здраво.
0: Ну, давайте конкретику. Что это значит?
1: Смотрите. Извиняюсь за выражение, евреи с Хамасом и с Хизбаллой ведут переговоры? Ведут. Они считают их террористами.
0: Они их называют террористами? Кстати, я не помню, когда они с Хамас вели переговоры в последний раз.
1: Ну, как, прекращение огня было...
0: Через посредничество только.
1: Да, через посредников, но, тем не менее, ведут. Путин тоже с Зеленским по телефону не каждый вечер разговаривает.
0: Да вообще не разговаривает, кстати.
1: Напрямую, вот именно. И с Хизбаллой ведут, они тоже считают террористической организацией, причем не только в Израиле, а в целом ряде западных стран тоже. Да что далеко ходить? А вот Талибан, например. Он даже в статусе террористической организации посещал Петербургский международный экономический форум. И ничего. Потому что он реально контролирует, как это теперь модно выражаться, ситуацию на земле. То есть контролирует власть в Афганистане. Как с ними не иметь дело? А с кем тогда иметь дело? Поэтому я считаю, что Бортников очень здравую мысль высказал, совершенно правильную, я с ним полностью целиком согласен. Ура! Вот. Другое дело, что он не мог прямо противоречить президенту Российской Федерации и так сказать, что типа неважно, что там Путин говорит, что с Зеленским нельзя иметь дело, мы с ним имеем дело, он по-своему уточнил эту фразу, потому что Путин, по сути, на самом деле, говоря все резкие слова в адрес Зеленского, он, тем не менее, не отрицал же, что вот никогда не будем с ним вести переговоры, и да, более того, даже там допускались возможности встречи и так далее. Хотя я вот не верю все равно, но, тем не менее, риторически вот эта граница, она нельзя, не была проведена. Мы никогда с ним на одном поле, на одном поляне не сядем. Сядем, если созреют для этого условия. Поэтому ничего тут страшного нет. Я согласен с директором ФСБ. Ура!
0: Хорошо. Раз уж мы так разбрасываемся периодически этим статусом террорист, и уже непонятно, кто террорист, экстремист, а кто нет, потому что иногда люди, которые вот на террористов не похожи, этот статус имеют, понимаете?
1: Совершенно верно. Вот Я совершенно верно. Я вот очень тонкая постановка вопроса. Я не знаю, сознательно вы это сделали или с корыстной целью,
0: А
1: с умыслом. Но
0: корысть в
1: на
0: чем
1: самом
0: может
1: деле
0: быть?
1: вот это правильное.
0: А в чем может быть корыстная цель?
1: Ну как? Ментальные дивиденды. Разбрасываемся терминами. Я тоже не очень мне нравится, когда разбрасываются терминами. Террорист, теракт, нацисты, например. К чему это? Это никак не объясняет всю сложность нынешнего военного конфликта. От того, что вы в ходе полномасштабной войны называете действия врага террором, актами террора, ничего не меняется. Это риторическая эквилибристика. Это нужно называть своими именами. Это действие вражеские по отношению к там, гражданским целям, инфраструктурным целям, военным целям.
0: Перерыв. У нас Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Вернемся через пару минут.
2: Бофт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
3: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
2: Реклама.
4: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года. Однако уже к 3-му месяцу после родов начинается обратный процесс.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписываемся. Продолжаем наш разговор. Георгий Георгиевич, и все-таки немножко подытожим, отталкиваясь снова от слов главы ФСБ Бортникова по поводу того, что Зеленский террорист, но там, вот вторая часть, коротко и к другим темам, он говорит, что но там, значит, нет никого, как-то так, да, с кем можно было бы на данный момент пока что вести переговоров. А, собственно, вот это что, значит, откуда они появятся пока вот это, что
1: он
0: на данный момент?
1: Он оценивает ситуацию объективно. И как и должно директору ФСБ оценивать в настоящий момент. Не знаю, что они там оценивали в конце 2021 года, но вот сейчас он оценивает ее объективно. Зеленский реально контролирует ситуацию в стране, ну, не один, а он и его окружение, и его правительство. Они реально контролируют ситуацию в стране, они добиваются массированной западной помощи, они ее распределяют Не без коррупции, судя по всему, но тем не менее значительная часть используется против российской армии и для ведения боевых действий. Не все разворовано. Поэтому это построено. Он задавил, в общем, всю оппозицию еще по состоянию войны. И вот обратите внимание, после того, как Зеленского поляки лишили ордена высшего Польши Белого Орла,
0: И не, ну да, так и
1: как по команде и Порошенко сдал,
0: все
1: и
0: сдали,
1: Кучма сдал.
0: все вернули,
1: Все
0: все
1: сдали.
0: бывшие, да,
1: Все
0: все, кто
1: сдали.
0: получал, все вернули, да.
1: Совершенно верно.
0: Порошенко террорист-экстремист. К
1: Это
0: разговору в
1: еще
0: прошлом, в прошлой блоке. Ага.
1: а Кучма не террорист и экстремист, но
0: Да.
1: тоже сдал.
0: Да.
1: Вот и все. Вот и все вам объяснение о том, как они поддерживают того, кого у нас называют нелегитимным
0: Они
1: президентом.
0: вот тот же
1: Они
0: Порошенко, кстати, активный критик, причем довольно жесткий Зеленского.
1: Активный критик, активный противник, совершенно верно. И тем не менее он тоже сдал. Поэтому во время войны они своего нелегитимного президента считают нужным поддерживать. Это значит, что Бортников прав. Надо с ним, ну, как бы считаться с тем, что он контролирует ситуацию.
0: То есть, несмотря на это, хоть и Бортников и говорит террорист, да, мы его, Зеленского,
1: А
0: уничтожать...
1: это слова, это слова.
0: Не, я
1: По
0: понял.
1: поводу террористов мы уже говорили.
0: Я понял.
1: Израильтяне ведут переговоры с террористами, и американцы ведут переговоры с террористами. Все, когда припрет, ведут переговоры с террористами, если террористы реально контролируют ситуацию. Слушайте, террористы пришли к власти к Сирии. Я не заметил того момента, когда мы вот эту вот группировку, которая была признана террористической, признали законным сирийским режимом на уровне законодательного высшего органа. Что-то я пропустил этот момент. Был такой закон. По
0: Но
1: Талибану был.
0: принимали, но принимали.
1: Ну да. А тем не менее, с ним установили дипотношения, и бывший террорист, а ныне просто видно исламисту власти, законная сирийская власть, и все, ничего не поменялось. В его взглядах, в его поведении они прекрасно режут друзов там всяких, насаждают свои, значит, отнюдь не демократические порядки, тем не менее. Теснят российские военные базы и могут даже выгнать. И ничего.
0: Я хотел уточнить про Зеленского. Это же все значит, что все-таки мы не собираемся Зеленского, ну, как-то там ликвидировать, вот это все. Вот эту мысль просто можно отбросить и больше к ней не возвращаться. Я правильно понимаю или нет?
1: Хороший вопрос. Я не залезал так глубоко в голову наших начальников.
0: Ну, вспомним слова Валентины Ивановны Матвиенко тогда, главы Совета Федерации. Она же не так давно говорила, когда ее спросили, по аналогии с Мадуром, мы сделаем это, мы не такие. Вот к чему сводился ее ответ. Помните,
1: Да,
0: да?
1: мы не такие.
0: Ну, конечно, не такие.
1: Это мы не такие, это можно по-разному трактовать, а мы можем.
0: Что значит можем? Вот что вы
1: Ну,
0: имеете в виду, когда
1: буквально
0: уточняете?
1: физически. Ну,
0: Ну,
1: например, Зеленский полетел там куда-то, я не знаю, всем летает по всему миру. Выслали эскадрилью истребителей, вынужденная посадка или сбили в воздухе. Можем?
0: Но это сложнее, чем ракету куда-нибудь, где он там на каком-нибудь приеме сидит. Когда он в
1: Вы
0: Раде
1: знаете,
0: выступает. Вот, он выступал в Раде. Время и место было известно заранее. Там огромное количество людей. И он там. Пожалуйста. Это просто пример. Я просто спрашиваю. Поняли, да, мой вопрос?
1: читайте Матвиенко, который сказал, что мы не такие.
0: А, ну вот, это уже ответ. Читайте Матвиенко, мы не такие. Я понял. Валентина Ивановна, спасибо, что объяснили, что мы не такие. Хорошо, ладно, теперь к...
1: Просто у нас вот очень многие, подождите, у нас очень многие, включая вот в данный момент текущий вас, хотя я не думаю, что вы так глубоко в этом завязли, считают, что это игра в одни ворота. Последние события, и в том числе удары по российским энергообъектам, показали, что это не
0: А
1: игра в
0: потому
1: одни
0: что надо
1: ворота.
0: было это сразу
1: Поэтому
0: делать.
1: потому что нет, может быть, вообще не надо было ничего сразу делать. Может быть, вообще не надо было ничего делать.
0: Это вот
1: Да.
0: вы куда-то не туда уже
1: Задним числом.
0: залезли, Георгий Георгиевич.
1: Нет, а почему? Вот, а значит, ответка же ему будет такая же. Может быть. То есть они начнут тоже персонально охотиться с помощью своих многочисленных западных союзников и разведслужб. Если эта красная черта будет перейдена, то я думаю, какие-нибудь условные англосаксы снабдят как оно там называется, Главное разведуправление Украины, да, или как оно? ГУР, да,
0: такими методами, главное управление
1: такими разведки. Средствами, которые будут непосредственно угрожать высшему политическому руководству Российской Федерации. У меня в этом нет сомнений. Это же будет сделано в случае, если будет принято решение о применении ядерного оружия. У меня по поводу этого тоже нет сомнений.
0: Ну, ядерное оружие мы с вами обсуждали, а что касается Зеленского, а вы не думали, не смотрели ли, ну, просто не смотрели ли с другой стороны, что там многие... Даже те, кто нас ненавидят и будут продолжать войну, но тем не менее, нам спасибо скажут мысленно за его ликвидацию. Не думаете?
1: Может, нет, может быть, да. может быть.
0: И не будут мстить на таком уровне. А зачем?
1: Нет, это не все. Понимаете, вы встали на опасную стезю, потому что, опять же, если посмотреть на другую сторону, то, может быть, найдутся такие, которые тоже спасибо скажут. Не будем вот экстраполировать эту ситуацию. Я говорю, это игра не в одни ворота, это игра в двое ворот. А кроме того, вот и история с Ираном показала, что она не решает исход войны. Более того, иранский режим стал даже еще более сплоченным, еще более консолидированным, показал крепость своих институтов. Поэтому неверно думать, что все держится только на одном, как у нас его называют, кокаиновом фюрере Зеленском. Он держится на системе, а также на системе взглядов. Значительная часть украинского общества по отношению к России.
0: Ну, то есть, получается, нет решения в серии даже каких-то сокрушительных ударов, грубо говоря,
1: это,
0: по...
1: Вы думаете, что это волшебная палочка, прилетела ракета в Зеленского,
0: ну, и по, я имел в виду, что серия сокрушительных ударов, допустим, там, по ГЭС, ну, вы поняли, да, и таких. Вот, то есть, это никак не поможет делу. Не, серьезно вопрос?
1: Нет, просто серьезный, будут удары абсолютно. Просто будут удары по таким же объектам на территории
0: Российской Федерации. А они и сейчас, вы знаете, они и сейчас как бы...
1: Сейчас мы таких... НПЗ есть такое явление. Значит, ну, не будем за противника придумывать, да, куда ему бить, не будем. Но это не предел.
0: Просто дело в том, что у нас...
1: Особенно с появлением своей баллистики, это не предел.
0: В некоторых регионах, я просто как сознанием дела не буду называть, запрещен проезд фур по дорогам, рядом с какими-то серьезными объектами. Понимаете? Вот.
1: Ну, да, это меры предосторожности и безопасности, которые в условиях военного времени имеют свое объяснение.
0: Вы, кстати, сказали про англосаксов, а там, чтобы много времени не уделять, там Стармер в отставку уходит, премьер Великобритании. Ушел. Ну, надо что-то сказать по этому поводу.
1: Да, фактически ушел там то ли 7-го, то ли 9 июля. Выберут ему преемника.
0: Может, уже просто кота Ларри, который там живет в резиденции, премьером назначить, а то за 15 лет там сколько их сменилось-то уже? Даже со счета можно сбиться.
1: Ну и что, придет другой, система власти работает, и формулу «нет Стармера, нет Британии» в данном случае применить нельзя. Или какая там была Тереза Мэй, кто они сейчас вообще помнит? Еще как-то... Это у них есть вполне понятные трудности, которые вызваны прежде всего энергетикой дорогой, выходом из Евросоюза, эмоциональным и необдуманным. И в том числе, кстати, думаю, что один из факторов – это поддержка Украины, достаточно массированная, а также проблемы нелегальных иммигрантов, тоже достаточно массированы. То есть целый комплекс проблем, который им вредит. Стармер с этим не справился, Мэй с этим не справилась, Джонсон тоже, подвязавшись, кстати говоря, сильно по поддержке Украины, он провалился на фронте внутренней политики.
0: Там еще была Лиз Трасс. Помните такую, да? Где-то две недели просидела, помните?
1: Была такая.
0: Были такие. Ладно, у нас перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Пока подпишитесь на телеграм-канал «Бовт знает».
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе.
6: Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
7: Читайте в еженедельном номере. Сыновья Валерия Золотухина поссорились из-за наследства. Главные правила питания для здоровья сосудов и сердца. Астропрогноз для всех знаков зодиака на июль. Газета в продаже с 24 июня.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
11: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
10: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Детский сад номер 21 в Великих Луках посетил министр образования Псковской области Александр Сорокин. Он проконтролировал ход капитального ремонта в этом дошкольном учреждении. Сейчас там проводятся электромонтажные и штукатурные работы. Ремонт цоколя, штукатурка фасада, устройство водоотведения, разборка полов, прокладка системы отопления и водопровода, укладка плитки. Проводятся подготовительные работы по монтажу систем пожарной сигнализации. Ремонт идет в соответствии с установленными сроками. Завершить его планируется в этом году. Краеведческий музей города Великие Луки в очередной раз принял участие в международной научно-практической конференции «Партизанское движение в годы Второй мировой войны». Мероприятие проходило в Брянске. Там выступило более 60 исследователей, которые осветили ранее неизученные страницы партизанской борьбы во время Второй мировой войны. В этом году наш город представила ученый-секретарь Краеведческого музея Светлана Ткачева. В Пскове на акватории реки Великой прошли соревнования по водному многоборью среди поисково-спасательных отрядов. Для участников подготовили 3 испытания. Прохождение дистанции на маломерном судне, спасение на воде, водолазный этап. Победителем стала команда из Великих Лук, опередив соперников из Гдова и Пскова.
10: О валютах.
3: Доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10,97.
10: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
12: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт» знает, подписывайтесь там. Ну, небольшой, махонький такой удалось украинской стороне нам организовать топливный дефицит. Больше всего, мне кажется, он связан как раз со спекуляциями всякими. Но, тем не менее, факт есть факт. Он как бы есть. Дефицит в отдельно взятых регионах. Крым не берем, отдельная история. А вот что касается остальной части России, то, ну, вы как оцениваете ситуацию?
1: Открытой статистики нет по поводу производства объема бензина и, соответственно, его доступности. Раньше, когда была открытая статистика, считалось, что потеря 20% мощности переработки НПЗ не будет критичной для снабжения внутреннего рынка, поскольку российские нефтеперерабатывающие мощности всегда работали с избыточным и имели избыточный запас. Но, возможно, этот рубеж 20% был перейден по некоторым субъективным ощущением. Вот. Цифры и правды нам не говорят. Я думаю, что сейчас будут предприняты довольно мощные усилия по импорту бензина зарубежному. Нет выхода в данном случае другого, поскольку на ремонт НПЗ потребуется, во-первых, время, во-вторых, удары не прекратятся. Что следует ожидать в качестве следующего шага действий противника? Мне кажется, удар по нефтеэкспортной инфраструктуре, прежде всего Север-Запада. Поэтому стоит усилить средства ПВО именно на этом направлении. Для того, чтобы нефть не поступала на российские, на внешние рынки, чтобы ее там не перерабатывали и не поставляли в виде обратной бензина. Ну и по танкерам тоже могут начать бить. Ситуация серьезная, если говорить кратко.
0: Угу. Но нас успокаивает господин Новак. Он сообщает, что нефтяники наращивают объем производства топлива, а Федеральная антимонопольная служба непрерывно мониторит цены на бензин. Вице-премьер Александр Новак, я имею в виду. Да, даже заседание
1: правительственное. Федеральная антимонопольная служба в данном случае орган лишь вспомогательный. От того, что она будет, значит, рявкать на нефтяников, чтобы они держали цену, от этого бензина самого по себе не прибавится. В принципе, рост цен в таких условиях, извините уж, является одним из регуляторов рынка. И снижает, в том числе, снижает ажиотажный спрос. Поскольку если бензин будет по 100, вы не будете его заливать по целому баку. Или трижды подумайте, прежде чем это не по целому баку, а дополнительно в канистры там, или еще куда-то запасать, или заливать бак, а потом отсасывать из бака, что, кстати, в современных машинах делать не так-то просто. Но Новак и должен успокаивать, но если он хочет совсем успокоить, он мог бы цифры огласить какие-нибудь, что с производством, сколько они наращивают, цифры дайте, пожалуйста, цифры не дают. Это объяснимо в условиях войны, но, тем не менее, обывателя может не успокоить такие заклинания, тем более, что у нас есть богатая обывательская культура не верить тому, что говорят чиновники. И если говорят они, что бензина в избытке, а все портит ажиотажный спрос перекупщики и спекулянты, это значит, что обыватель насторожился и сразу понимает и читает это совершенно по-другому. Это значит, что есть проблемы.
0: Ну, так проблема и действительно есть, и еще раз, я уже много историй начитался, как нынче работают спекулянты и перекупщики всякие разные, которые перепродают, в том числе и вот даже на дорогах стоят с этими канистрами, понимаете?
1: Да, совершенно верно, поэтому я считаю, что цена – это один из методов регулирования таких вещей.
0: Слушайте, уточните, откуда бензин тогда на Украине вообще до сих пор? Пятый год войны. СВО, конечно, специальная война.
1: Да и два объяснения.
0: Давайте.
1: Два объяснения. Одно объяснение то, что у нас крупных НПЗ в России 38 штук, и еще примерно 80 мелких, ну, относительно мелких, что для 140-миллионной страны немного, прямо скажем. На Украине изначально НПЗ было больше по числу, и они были мельче. Меньше была степень монополизации нефтепереработки. Это раз. И второе, конечно, объяснение, может быть, оно даже не второе, а главное, это то, что идет снабжение со стороны европейских союзников по земле, и поэтому они заправляются с колес. Поэтому бензин в Украине в избытке. В последнее время я заметил, российская армия несколько поменяла тактику несения ударов, и вместо того, чтобы хреначить орешником по гаражам, вот, перешла к тактике точечных ударов по АЗС и бензовозам, что, наверное, в этих условиях тактически более грамотно, чем поражение орешником гаражей.
0: Да, насчет гаража, это, конечно, максимально загадочная история. Может быть, есть какое-то объяснение этому, ну, тому, что и Путин рассказал. Он предупредил, что государственная тайна, но, тем не менее, вот приоткрыл завесу, что залетели потом, посмотрели, как там эти блоки легли. Ну,
1: в переводе, в принципе, на нормальный язык это может означать то, что испытания еще не закончились, и в частности, испытания в части точности наведения.
0: А, вот оно что. Ну, вот теперь уже более-менее прояснили.
1: Гироскопы нам, к сожалению, Запад треклятый не предоставляет, а те, которые ставят гироскопы, они разрабатывались примерно в 70-х годах прошлого века. Поэтому у них точность плюс-минус там десятки километров, что при ядерном оружии, в принципе, не так важно.
0: Почему же тогда так точно орешник упал в первый раз, Георгий Георгиевич?
1: Ну, слушайте, иногда...
0: На Южмаш.
1: Ну, да, иногда, собственно...
0: Первый блин не комом.
1: Иногда и палка стреляет.
0: Ага, ясно. Ну, мне кажется, вы это про орешник так, знаете, вальяжно рассуждаете. Все-таки оружие это интересное, аналогов в мире ни у кого нет. Давайте с уважением.
1: Оно интересное, но оно штучное.
0: Ну, это правда, да, это правда. Что касается Зеленского, его угроз Беларуси уже напрямую у Лукашенко даже дошло до этого. И нашли там какие-то ретрансляторы. И если есть объяснение, что это загадочные ретрансляторы, которые спешит уничтожить Зеленский, тоже поделитесь, пожалуйста. Я так и не понял. Со специалистами общались, а они
1: обычные,
0: руками
1: обычные
0: разводят.
1: Обычные ретрансляторы, которые используются для наведения дальнобойных дронов по западным регионам Украины. Ничего тут нет удивительного. Но я боюсь, что Зеленский, если захочет претворять жизнь своей угрозы, то ретрансляторами может не ограничиться, а начнет бить по белорусским НПЗ. А их там крупных всего два.
0: Ну и зачем ему это? Это открытие второго фронта.
1: Как зачем? Как зачем? Он уже обозначил, что тогда... Ну, во-первых, он надеется, что белорусская армия в силу своей малочисленности и еще целого ряда причин не станет наступать. Вот. Во-вторых, что русские также, конечно, будут помогать Лукашенко и перебросить часть частей туда, но тем самым снизят давление на остальных участках фронта. Расчет может быть безумный вполне. Но
0: вы знаете, я можно вот...
1: В случае ударов по НПЗ, может быть, просто ничего не последовать. Они просто будут выведены из строя, и Россия лишится существенной части белорусских поставок топлива. Они не очень велики. Процентов 10 от общего потребления бензина в России. Но, тем не менее, они играют важное психологическое значение. Они как раз помогают гасить панику на рынке и ажиотажен тот самый спрос. Вот эти моменты... Помните, у нас в свое время яйца даже чуть ли не из Турции, еще откуда-то поставляли, когда была паника на рынке яиц. И такими методами этот ажиотаж гасится массированными импортными поставками. Вот Белоруссия, там, Индия, как ни странно, Еще целый ряд стран они могут сыграть роль в этом плане. А Зеленский бьет именно по этому больному месту.
0: Играет на все, короче. Играет на все. Вы знаете, что...
1: Шаг отчаянный. А вы знаете, когда было вторжение в Курскую область, тоже говорили, что с точки зрения Зеленского и военной тактики это полное безумие и сумасшествие.
0: Ну, это как имиджевый прием сработало, но только как имиджевый прием.
1: Не только как имиджевый прием, извините. России потребовалась помощь северокорейских друзей. Потребовалась помощь северокорейских друзей.
0: Ну, во всем надо искать позитив, друзья откликнулись. Прошли проверку времени.
1: Это да.
0: Ну вот.
1: Это да. Кстати говоря, да, спасибо им за это большое.
0: Ну вот. Видите, а так бы... Это как в песне Высоцкого.
1: А так бы, может, до сих пор сидели бы в судже.
0: Вот именно. А смотрите, это же как в песне Высоцкого про проверку друга. Помните, парня в горы тяни. Вот сходили в горы.
1: Парни в суд же с собой возьми, да.
0: Да. Георгий Бофт исполняет Дычи эту песню. Хотя, конечно, ничего смешного нет. Но что касается Зеленского вот этого хода, вы же понимаете, если Зеленский атакует, а в Белоруссии настроение, прямо скажем, ну, очень разные, не монолитные, правда ведь, относительно этого конфликта, ведь это может сработать против Зеленского. Эффект может быть прям противоположный. Правда ведь? Зеленский это учитывает?
1: Ну, риск дело такое. Может сработать, а может не сработать.
0: Хорошо, давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Пока, подпишитесь.
13: Бофт и Панкин. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
15: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
16: и хорошего настроения.
15: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
16: Ура! Идем в «Атмосферу»!
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
13: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
0: Четвертая часть эфира. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Во-первых, вопрос. Давайте, ну, Иран-США все-таки вот прямо сейчас в каком статусе, ну, те договоренности, которые уже достигнуты, которые предполагаются еще, все говорят, что вот Иран победил, прямо все говорят, Иран победил. И сразу, чтобы два раза не вставать, скажите, пожалуйста, что должно случиться у нас, не приведи Господь, конечно, потому что Иран долго терпел. Чтобы мы начали реагировать как Иран.
1: Прежде всего, разница в союзниках по сравнению с теми странами, которые являются союзниками, союзницами Украины, а союзники США в Персидском заливе – это беспомощные, слабые дети, которые никакого сопротивления и тем более угроз реальных Иран создать не смогли. Поэтому он довольно безнаказанно и довольно пиратскими методами, без всяких правил, вел вот эту вот гибридную войну, понимая, что они не станут вступать с ним в военные действия. Они очень хрупкие, очень уязвимы, и, соответственно, в военном плане ну, просто слабы по сравнению с иранской армией. И более того, он мог нанести им гораздо больший ущерб, чем они ему в случае, если бы Томахавка разрослась масштабно. В случае с европейскими союзниками Украины, тем более с Соединенными Штатами, это совсем другой. Мы в данном случае, напав или ударив по одной из стран НАТО, сразу столкнемся со всем блоком НАТО. А также у меня нет сомнений в том, что США придут на помощь европейским союзникам. Поэтому это будет сразу фактически, ну, почти сразу. Может, там, если 2 дня, то ничего. А если неделя, то уже Третья мировая война с перерастанием в ядерную фазу.
0: Но, смотрите, Георгий Георгиевич, нужно тогда нам сформулировать, правда, в очередной раз, но все равно, коль уж разговор зашел, надо. Сейчас и производство БПЛА перенесены в европейские страны. На Украине практически ничего не производится. Соответственно, ну, нам надо как-то продолжать и надо заканчивать эту специальную военную операцию. В этой связи нужно что-то делать, правда ведь? Ведь они, по сути, участвуют в войне против нас, по сути, участвуют. И как тогда нам заканчивать специальную военную операцию? Если ну, не делать что-то, что помешает им поставлять Украине эти БПЛА, правда ведь?
1: Давайте по цифрам пройдемся.
0: Давайте, да, конечно.
1: В числе прямых, косвенных и в той или иной мере союзников Украины 50 стран примерно. Значит, все они, согласно вашей трактовке, являются участниками или соучастниками войны против Российской Федерации.
0: А вы не согласны? Сразу поясните. Вы говорите, согласно моей трактовке.
1: Я выдаю свою трактовку.
0: Давайте.
1: Значит, соответственно, согласно вашей трактовке, нужно или можно наносить удары по любой из этих 50 стран вот этой вот внушительной довольно коалиции. Мы потянем войну против полусотни стран мира. Удар по производству беспилотников, нет никаких, тут не надо двусмысленностей, это нападение, которое будет расценено как нападение соответствующим перерастанием в ответные действия, ну и так далее, и смотри пункт 1, Третья мировая война, ядерная и так далее. Вот.
0: Соответственно, какой выход из сложившейся ситуации, Георгий Георгиевич?
1: Мы в прошлый раз об этом говорили.
0: Да, господи, еще раз.
1: Можно попробовать пойти на заморозку конфликта по линии фронта с тем, чтобы собраться с силами, технологические перевооружения провести и так далее, готовиться к возобновлению конфликта в будущем.
0: Георгий Георгиевич, в том-то и дело, что за неделю я так пособирал, я мониторю заявление. Мне кажется, Европа не хочет на самом деле никаких заморозок. У нее, как они думают, пошла карта, они нашли решение, правда, и мы ищем решение, специалисты мне говорят, ну да, сейчас нанесут нам ущерб, мы выйдем из этой ситуации.
1: В настоящий момент они формально не отказались от этого условия.
0: Ну, выставили бы переговорщика. Значит, где он?
1: Но мы же не хотим идти на заморозку. Какой переговорщик?
0: Нет, там шли разговоры про то, что мы...
1: А потом что с Европой переговариваться? А можно пока не переговариваться с Европой, можно переговариваться с тем, кого Бортников назвал по фамилии. Вот, так что по-разному, соответственно. А если дальше вот так пойдет давление на российские тылы и способности экономики поддерживать военные усилия, то они еще больше войдут в раж и еще больше воодушевляться, и к концу года откажутся от этого условия даже формально.
0: Ну, пусть входят в раж, будем отвечать. То же самое будем делать. Сейчас рано или поздно, Георгий Георгиевич, вы же это понимаете,
1: ну, нет,
0: при потерях решение будет найдено.
1: В прошлый раз рассматривали. Мы в прошлый раз рассматривали, что есть три варианта. Один – заморозка, вторая – это продолжать как есть и ничего, по сути, кардинально не меняет. Третья – это эскалация. Вот три пути.
0: Так,
1: какой выберет?
0: Хорошо, ладно, Георгий Георгиевич.
1: Я не знаю.
0: Что касается, мы с вами плотно не обсуждали перезахоронение Мельника. Вот вы сами сказали про Белого Орла, да, про отмену. То, что отозвали этот орден у Зеленского, там и все остальные сдали этот орден. Вот, кстати, с Польшей-то как у них будут отношения развиваться? И ключевой момент тоже, ответьте на него. Вопрос, зачем они перезахоронили Мельника? Зачем?
1: Потому что это часть их нынешней идеологии, на которой держится нынешняя система власти, нынешний режим. Это часть их идеологии, это их Ленин. Это их Ленин. Вот такой вот, какой он есть. Вот бандеровский Ленин, они его и Сталин в одном лице. И в данном случае им плевать на Польшу, потому что они прекрасно понимают, что поляки... все равно в данном случае останутся на их стороне в качестве военных союзников и еще более отвратительны, чем Крым.
0: Насчет союзничества не знаю. По-моему, там в Польше полный уход от союзничества сейчас намечается, если честно.
1: А в чем?
0: Они планируют вообще прекратить какую-либо помощь Украине.
1: Когда прекратят, тогда мы об этом поговорим, с радостью зафиксируем этот момент. А пока они даже Starlink продолжают оплачивать поставки оружия через Польшу. Это один из основных каналов, собственно, основной. И мне кажется, что одним из ответов на нападение на Белоруссию могли бы быть, кстати, удары по этим логистическим цепочкам вблизи польской границы. Я предполагаю так. Можно даже не переходить эту границу, а, собственно, приграничье украинско-польское, оно может стать целью российских ответных ударов.
0: Георгий Георгиевич, если я правильно вас понял, то мы можем выгодно разыграть карту с атакой на Беларусь, как раз нанеся удары по польским местам сборки БПЛА, которые отправляются на Украину. Правильно я понял или нет?
1: Нет, я вовсе не призываю переходить границу страны НАТО и наносить удары по стране НАТО. Но по логистике, которая ведет от польско-украинской границы вглубь Украины, удары мне предвидятся вполне возможными в качестве ответа на нападение на Беларусь. Вот. А вступать и провоцировать войну с НАТО сейчас, мне кажется, не очень разумным. Хотя...
0: Провоцирует Зеленский. Зеленский же провоцирует, не мы.
1: Что он с этой целью и провоцирует. Вообще, в интересах Зеленского уже давно ввязать Россию в войну со всем НАТО. Конечно, это в его интересах. Вот тут вот выгодно разыграть карту, вполне уместно было словосочетание. А нам вступать в войну в НАТО сейчас, ну, если только как бы стремиться все кончить громким ура и ядерной катастрофой, то это самый прямой путь, конечно. Тогда все быстро закончится, все вздохнут. Оставшиеся в живых вздохнут с облегчением. Но мы не знаем, кто увидит рассвет в данном случае.
0: Ну, зато... Как мы знаем, самая темная ночь перед рассветом как раз, Георгий Георгиевич.
1: Вот. Это да.
0: Ну вот. Мне кажется, что все равно в любом случае...
1: Мы накануне темной ночи, мне кажется.
0: А, все-таки накануне, а мы не входим, еще есть
1: время. Нет, пока еще нет, пока еще смеркается сильно.
0: Георгий Георгиевич, просто дело в том, что, как мне кажется, развязки не может быть без катарсиса, без какой-то серьезной драмы. Простите, я кинематографично начну выражаться. И должно что-то случиться страшное, чтобы все взялись за голову и осознали проблематику, наконец, что все это не шуточки, понимаете?
1: Есть такая точка зрения, что пока по голове не дадут, то никто не хочет договариваться. Умные люди предпочитают на предыдущей фазе закончить конфликт.
0: Но их сейчас нет.
1: Не дожидаясь, пока дадут по голове.
0: Их сейчас нет, вот, умных-то людей.
1: Умных людей?
0: Да. И, кстати, самые умные получаются, хоть мы и посмеиваемся над этим, не поддаемся на провокации, получаются самые умные-то сидят в Кремле. Понимаете, дело вот в чем.
1: Мне кажется, самый умный как раз Лукашенко. который в своей уязвимой ситуации умеет по-прежнему лавировать и до сих пор избежал вступления в войну на стороне своего самого ближайшего союзника. Эта хитрость дорого стоит.
0: Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, подписывайтесь. Были здесь, остались довольны. До свидания.
20: Бовт и Панкин. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
21: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
22: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
24: О происшествии.
23: Москва выразила протест Кишиневу из-за задержания в аэропорту дипломатических курьеров. Посольство России в Молдавии потребовало освободить их. Дипломаты также настаивают, чтобы к сотрудникам МИДа немедленно допустили консульских работников. Молдавские пограничники удерживают специалистов уже несколько часов. Они требуют досмотреть неприкосновенную почту и заставляют сдать мобильные телефоны. Венская конвенция запрещает подобные действия. Ранее власти республики уже ограничивали работу российского представительства, временно заблокировав его территорию.
20: О санкциях.
23: США продлили разрешение на сделку по продаже дочерней компании «Лукойла». Американский Минфин сдвинул сроки действия лицензии на месяц до 25 июля. Об этом сообщили в местном управлении по контролю за иностранными активами. Ведомство разрешило вести переговоры и заключать договоры с российской нефтяной компанией при условии, что сделку одобрят регуляторы. Ограничения против структуры «Лукойла» Вашингтон ввел в рамках масштабного пакета санкций 2 года назад.
20: О землетрясениях.
23: Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 188. 1500 граждан получили ранения, еще более 200 местных жителей остаются под завалами. Об этом сообщили в Национальной ассамблее республики. Там отметили, что стихия разрушила и повредила по меньшей мере 250 зданий. Накануне вечером на севере Латиноамериканской республики зафиксировали 2 подземных толчка магнитудой до 7,5.
20: Об инициативах.
23: Эксперты предложили распространить биометрические детскую посадку на семьи с детьми. Инициатива позволит родителям быстрее проходить досмотры в аэропортах вместе с юными пассажирами. Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Сейчас технологию тестируют только для взрослых путешественников Шереметьево и Пулково. Но Минтранс планирует внедрить ее и в других крупных воздушных гаванях России.
20: Обо всем.
23: Санкт-Петербург примет рекордное число иностранных гостей на празднике «Алые паруса». В этом году на главный выпускной страны приедут делегации из 15 государств. Об этом рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина. Она отметила, что зарубежных участников становится больше с каждым годом. Кроме того, свои делегации присылает почти половина российских регионов. Праздник выпускников школы «Алые паруса» традиционно пройдет в Петербурге 27 июня.
20: О валютах.
23: Доллар 75.63, евро 85.77, юань 11.04. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.

0: Эти программы наши, они объединены месячниками, и вот мы продолжаем месячник постглобальной экономики. Если я ничего не перепутал, Валерий Валерьевич.
1: Ничего не перепутали, вам повезло. Вот, и нам тоже. В рамках месячника постглобальной экономики мы пытаемся понять, а что вообще происходит в мирохозяйственных связях после 2022 года. Вот. И до этого многие хранили глобализацию, но в 2022 году стало понятно, что она окончательно ушла в прошлое. Так ли это или нет, сегодня будем разбираться. И поможет нам в этом замечательный экономист, американец Джеффри Сакс. Человек в России известный. Он у нас тут в начале 90-х поработал, был советником, консультантом нашего правительства по реформам, по приватизации и так далее, заслужил репутацию врага народа, значит, потому что типа насоветовал все самое плохое, вот, но быстро осознал, что что-то он не то насоветовал, да и, честно говоря, дело было не в его советах совсем. Вот. И последние 30 лет пытается вину свою, значит, загладить перед народом не только России, но и всего мира. Вот, работает с ООН, вот, и, кстати, нещадно критикует Соединенные Штаты Америки, их политику экономическую, империалистическую и прочую. Кстати, в России бывает периодически, участвует в всяких мероприятиях научных, но любим мы его не за это. Он по-настоящему интересный экономический писатель. Вот, не одну уже книжку выпустил. Одну книжку мы, кстати, с вами разбирали, называлась «Цена цивилизации», но она про внутриамериканские дела. А сегодня про мир в целом. Книжка Джеффри Сакса называется «Эпохи глобализации. География, технологии и институты». Обращу ваше внимание на название, как бы вот это словосочетание «эпохи глобализации». То есть для Сакса глобализация – это не какое-то новейшее явление, которому вот какие-то, может быть, годы или десятилетия исполнились. Нет. С его точки зрения глобализация – это процесс очень длительный, и стартовал он очень давно. Конкретно около 70 тысяч лет назад, то есть еще в палеолите.
0: Слушайте, ну я как не углубленный в эти термины и тезисы человек, слышу слово глобализация буквально там, ну, последние, ну, давайте 20 лет, наверное, да? Может быть, и до этого тоже такой термин был, но его, наверное, до меня не доносили. Я-то был уверен, что это когда вот страны, условно говоря, рушатся, страны сохраняются, границы между ними стираются, они объединяются в глобальные объединения, простите за тавтологию, да? Оказывается, все не так.
1: Все не так. Вот, глобализация была еще тогда, когда никаких стран и в помине не было, так считает Джеффри Сакс. Вот. А то, что до вас и до многих, ну и до меня в том числе, дошло только последние 20 лет, это не случайно. Вот, можем себе плюсик поставить. Наконец-то до нас дошло. Вот. Но давайте не впадать в солипсизм. То, о чем мы не знаем, совершенно не обязательно не существует. Скорее всего, даже наоборот. Сакс изучает глобализацию, и он видит очевидные плюсы от нее. Расширяется рынок всемирный, проникают идеи, товары, блага, бенефиты всевозможные во самые отдаленные уголки планеты. Это все замечательно. Вот. Но, как говорят китайцы, вместе со свежим воздухом в открытое окно могут залететь и помойные мухи. И не просто могут, а обязательно залетают. Вот так и с глобализацией. Потому что распространяются не только идеи. Например, распространяются болезни. Вот. А открытые рынки – это не только значит, процветание, это и кризисы. Это спады, это уничтожение рабочих мест, вот, целых отраслей местной промышленности. Ну, в общем, все сложно. Все сложно, поэтому глобализацию нужно, конечно же, поставить под контроль человечеству по возможности. Никому, правда, этого еще не удавалось, но это повод не пытаться. Вот, надо сместить этот баланс от бед, от убытков к преимуществам, к бенефитам. Вот, так предлагает Джеффри Сакс. Но он же говорит, что, ну, это будет не просто по целому ряду причин. Первое. Глобализация все-таки предполагает замысловатое переплетение совершенно разных факторов, таких как физическая география, человеческие институты, технические умения и навыки. Вот как это все взять под контроль, связать в едино, да еще и

0: управлять этим, пока никто толком не придумал. Вот. Во-вторых, глобализация, я уже говорил, вот, это явление очень-очень давнее, далеко не новое. Вот. И человечество было глобализованным всегда, так даже утверждает Джеффри Сакс. А вот характер глобализации, ну и, конечно, ее масштаб, проникновение, он менялся от эпохи к эпохе. И Сакс выделяет аж 7 таких эпох. Вот. Что в них различного, поговорим чуть позже, но начнем с общего. Каждая из этих эпох глобализации приводила к изменениям всемирного масштаба. Эти изменения становились возможными благодаря взаимодействию географии, технологий и институтов. Под институтами понимаются политика, законы, направляющие культурные идеи и практики. То есть вот огромное количество сложных, комплексных, таких системных понятий, которые разные аспекты нашей жизни человеческой, и не только нашей, но и природной, вот, охватывают. Вот все это по Саксу глобализация. Поэтому вопросов про глобализацию больше, чем ответов. Один Сакс ставит целых 5 вопросов. Давайте их перечислим, это интересно, важно. Вот. Во-первых, каковы главные движущие силы глобализационных изменений? Во-вторых, как взаимодействуют география, технологии и институты? В-третьих, как изменения проникали и проникают, и будут проникать из одного, из одной части света в другую? В-четвертое, как изменения повлияли на глобальную взаимозависимость? Она выросла или, наоборот, снизилась? И, наконец, какие уроки можно извлечь из истории глобализации, но не любые, а такие, которые помогли бы нам сегодня? Вот такой заход на цель. Мне кажется, заход интересный. Вот. И если вы меня поддерживаете, то мы можем перейти к изучению этих самых 7 эпох глобализации.
1: Я поддерживаю всеми руками и ногами, вот, но я пытаюсь задать каждый из этих вопросов к тому периоду, про который Джеффри Сакс говорит, что там 70 тысяч лет уже истории глобализации. И ни один из этих вопросов, конечно, не могу к этому применить. Вот. Но к последним...
0: Короткая память. Вы, наверное, забыли, как 70 тысяч лет назад функционировали.
1: Как это было? Ну, это правда. Это правда. Ну, да.
0: Мы вам сейчас напомним. Напомним.
1: Давайте, да.
0: Да, действительно, это была эпоха палеолита. Вот. Тогда человечество представляло собой охотников и собирателей. Они не сидели на месте, они передвигались постоянно по планете в поисках ресурсов для пропитания. Вот. Осваивали новые для себя земли. Ну и осваивали новые способы поиска, ловли и сбора добычи. Вот. К тому же им приходилось конкурировать с другими, не скажу людьми, а с другими гоминидами. Вот, наподобие неандертальцев, денисовцев и представителей других конкурирующих, значит, ветвей прачеловечества. Соперничество с ними внесло вклад в формирование базовых культурных паттернов человечества, и эти паттерны сохранились до наших дней. Ну, например, говорят, что человечество – это очень агрессивный такой вид. Да, агрессивный. Почему? Потому что пришлось конкурировать, значит, с теми, кто был сильнее нас, может быть, даже умнее нас, изощреннее нас. И мы в этой конкуренции выиграли. И вот эта агрессивность, она оказалась такой эволюционно очень важной характеристикой. Мы ее сохранили, потому что она помогла нам не просто выжить, а победить. Я бы даже сказал так, выжить других с этой планеты. И это была действительно первая волна глобализации. Она охватила все пространство, суши, куда дотянулся человек. Вот. Но при этом говорить о каких-то устойчивых связях, вот, о каких-то устойчивых общностях, как государство, например, там, да? Или хотя бы поселение, нет, просто нельзя, рано было. Тогда все население представляло собой череду мигрантов, беспорядочно передвигающихся по планете и никогда не задерживающихся на конкретной территории дольше, чем этому позволяли тогдашние примитивные технологии получения еды. Вот такая была первая эпоха глобализации, а о последующих поговорим, я так понимаю, уже после нашего перерыва.
1: Да, почему-то ощущение, что и сейчас все на еду заточено, и все, что вокруг этого связано, все, что вокруг этого находится. Так, действительно, делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него продолжим. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Джеффри Сакса «Эпохи глобализации. География, технологии и институты». Никуда не переключайтесь, мы через 2 минуты вернемся.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте завтра. «Крым сейчас». Не ной, не бойся, не ведись. Как жители полуострова помогают друг другу. Сотрудницы вынесли из банка золотые монеты на 2 миллиарда рублей. Жара и дожди вызвали небывалый урожай грибов в Подмосковье. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше. Для лиц старше 12
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт по энергетике Игорь Юшков о последствиях запрета закупки российского газа в Европе.
5: Ситуация усугубляется для европейцев тем, что еще и с 1 января не полностью запретят импорт российского жиженного природного газа, а мы второе место по объему поставок занимаем, уступая только американцам. При всем при этом они мало накопили газа в подземных хранилищах, то есть у них сейчас меньше на 10% примерно заполненность, чем в среднем за последние 5 лет. А это значит, что не то, что они там замерзнут, а это значит, что надо будет платить выше цену, чтобы газ зимой пришел именно к тебе, вот СПГ, потому что проводные поставщики и так качают по максимуму. И в этих условиях, когда и так есть условия для формирования цены высокой. Они еще усугубляют свое положение. Вот запретили импортировать.
6: Поставлять оружие украинскому режиму.
2: О политике.
6: Российское посольство в Кишиневе выразило решительный протест властям Молдавии. В местном аэропорту пограничники несколько часов удерживали дипломатических курьеров МИДа. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии. Молдавские силовые

0: но робот Гигачат продолжил наблюдать за происходящим. В итоге он оказался в первом ряду. При нем спецназ закинул светошумовую гранату, а через несколько минут из дома вывели подозреваемого. В DoorDash заявили, что все прошло по плану, робот остановился и безопасно ждал.
1: Восстание машин отменяется. Развенчиваем мифы про искусственный интеллект.
0: Вот 10 самых распространенных мифов об искусственном интеллекте, написанные самим ИИ. Первый миф. Искусственный интеллект – это всесильный разум, похожий на человеческий. Это не так, потому что современный ИИ – это узкоспециализированная система, превосходная в распознавании образов, обработке языка и выполнении конкретных задач. Им не хватает общего интеллекта, сознания, понимания контекста и здравого смысла человека. Второй миф. Якобы ИИ скоро заменит все человеческие профессии. Это не так. Скорее автоматизирует не профессии, а отдельные задачи и процесс. Третий миф. Искусственный интеллект объективен, беспристрастен, потому что он математика. Реальность такова, что ИИ обучается на данных, созданных людьми, которые часто содержат социальные и исторические предубеждения. Четвертый миф. ИИ понимает смысл того, что он генерирует. Современные языковые модели не понимают текст. Они предсказывают наиболее вероятные последовательности слов, основываясь на статистических закономерностях в своих обучающих данных. Пятый миф. Развитие искусственного интеллекта приведет к восстанию машины, порабощению человечества. У современных ИИ нет собственных целей, желаний или инстинкта самосохранения. Это все инструменты. Шестой миф. Искусственный интеллект – это черный ящик, который невозможно объяснить. Хотя сложные нейросети действительно трудно интерпретировать, активно развивается целое направление объяснимой ИИ. Исследователи создают методы, чтобы понимать, как модели принимают решения, что критически важно для медицины, юриспруденции и финансов. Седьмой миф. Для создания мощного ИИ нужны только большие данные. Качество данных часто важнее их количества. Также ключевое значение имеют архитектура модели, эффективные алгоритмы обучения и вычислительные ресурсы. Восьмой миф. Существует единый монолитный искусственный интеллект. Термин ИИ – это общее понятие для множества разных технологий. Это машинное обучение, компьютерное зрение, обработка естественного языка, экспертная система, робототехника и так далее. У каждой свои методы и применения. Девятый миф. ИИ скоро превзойдет человеческий интеллект во всем. Достижение искусственного общего интеллекта, так называемого AGI, равного человеческому, это открытый научный вопрос. Нет консенсуса, когда это произойдет и произойдет ли это вообще. Многие фундаментальные проблемы, здравый смысл, физическое воплощение еще не решены. Десятый заключительный миф. Искусственный интеллект – это магия или нечто мистическое. В основе ИИ лежат математика, статистика, теория вероятности и компьютерные науки. Это результат десятилетий инженерной работы, а не волшебства. Его возможности, хотя и впечатляющие, имеют очень четкие технические объяснения и ограничения.
1: Дай киборг на счастье лапы мне. Рубрика, в которой мы берем интервью у искусственного разума.
0: Сегодня я попросила своих виртуальных помощников порассуждать на тему о сверхразумном искусственном интеллекте и о нашем с вами ближайшем будущем. Напомню, что сейчас в нейросеть ноутбук LM можно закинуть тему и попросить сделать подкаст. Она создает диалог двух ведущих, мужчины и женщины. Наслаждайтесь.
2: Здравствуйте. Сегодня у нас, очень актуальная тема. Искусственный интеллект. Как им пытаются управлять сейчас? И что там с этим общим ИИ, AGI, который всех так волнует? Мы посмотрели отчет Организации цифрового сотрудничества, DCO, плюс прогнозы Forbes, почитали, что на Reddit пишут, ну и книгу «Как не создавать AGI». Попробуем разобраться, что к чему. Начнем с дня сегодняшнего. Вот отчет DCO. Он говорит, что ИИ, он уже как бы везде, помогает учиться контент делать, науку двигать. И в мире, организации типа ОСР, Евросоюза, они пытаются какие-то правила общие задать. Прозрачность, ответственность, безопасность. Вот акт ЕС об ИИ хороший пример. С этим их подходом на основе рисков.
3: Да, но если посмотреть на страны самого DCO, то там... картина очень разная. Есть, скажем, Саудовская Аравия или Бахрейн, у них четкие дорожные карты, инвестиции, вот это Vision 2030. А есть Бангладеш, Греция, они еще только разрабатывают стратегии. И страны типа Джибути, Гамбии, они пока больше про инфраструктуру думают. И вот этот

0: индекс готовности к передовым технологиям, он как раз и показывает, ну, просто пропасть между странами в инфраструктуре, в навыках, в доступе к мощностям. Это важно.
1: Да, интересно. И вот когда страны все-таки пишут свои стратегии, то там получается два главных мотива. Первый, как бы побольше заработать на ИИ, ну, промышленная политика. А второй, как защитить пользователей, управлять рисками. В отчете DCO прямо говорят: нужны национальные органы по ИИ, нужны четкие стратегии управления данными, поддержка инноваций. Ну и кадры, конечно, обучать надо.
0: Угу. А проблемы главные сейчас какие? Ну, во-первых, даже договориться толком не могут, что такое ИИ. Во-вторых, этика. Вот как ее обеспечить на практике? Приватность, предвзятость алгоритмов. Это все серьезно? Ну и цифровой разрыв, конечно. Как его сокращать? И, кстати, заметно разные отношения. Правительство, бизнес, они такие оптимисты. А вот общество, обычные люди смотрят настороженно.
2: Понятно. Это вот картина на сегодня. А что дальше? Куда идем? И вот тут самое интересное начинаются разговоры про этот общий искусственный интеллект, AGI, который как человек будет. Или даже круче, сверхинтеллект, ASI. И сроки называют. Но просто кто в лес, кто по дрова. Forbes вот пишет, что эксперты сходятся где-то на 2040 году.
0: Да, 2040, но это такой усредненный прогноз. А на Reddit, например, там вообще жарко. Кто-то говорит, да он чуть ли не завтра будет, в 2025, 2026, или что он уже есть, просто его прячут в корпорациях. А другие, наоборот, очень скептичны. Говорят, что вот эти большие языковые модели LLM, они к настоящему AGI вообще не приведут. Тупиковый путь, мол.
2: Forbes, кстати, предлагает такой, ну, довольно линейный сценарий к этому 2040 году. Типа сначала агентный ИИ в 2026, потом самообучающийся к 2030. И так, шаг за шагом к AGI. Звучит, конечно, как фантастика, но чем ближе, тем больше будет социальных вопросов. Это точно. Безработица, базовый доход этот, может, даже о правах самого ИИ заговорят.
0: Ну да. И, конечно, страхи. Серьезные опасения по поводу сверхинтеллекта, который выйдет из-под контроля. Вот в книге «Как не создавать AGI» предлагают конкретные вещи. Международные соглашения нужны, говорят, особенно между США и Китаем. Ограничения на вычислительные мощности, на эти флопы для обучения, может, через чипы специальные. И очень жесткая ответственность для разработчиков, юридическая.
2: А вот насколько реально на текущих технологиях, на тех же LLM, создать AGI? Вот на Reddit как раз это обсуждают. Говорят, есть ограничения.
0: Да-да, приводят примеры, которые заставляют задуматься. Ну вот проклятие реверсии, слышали? Модель знает, что стол — это мебель, но не может понять, что мебель — это стол. Ну, условно. Или задачка про хирурга, которая показывает, что у ИИ проблемы с простой логикой, со здравым смыслом, и скрытые предвзятости всплывают. Это как бы намекает, что у нынешних архитектур, у трансформеров этих, возможно, есть предел. Может, они не могут в настоящее рассуждение. Нужно как бы одновременно и сегодняшние проблемы решать. Этику, регулирование, вот это все. Приводить всех к какому-то общему знаменателю, сокращать разрыв и параллельно очень серьезно думать о будущем. О превентивных мерах для систем, которые будут намного мощнее. Вот эти ограничения на вычисления, ответственность разработчиков. Это требует и сотрудничества глобального прямо сейчас, и стратегического взгляда вперед.
2: И вот такой вопрос под конец для размышления. Если страны так по-разному готовы к ИИ, так по-разному его регулируют. Что будет с миром со стабильностью, когда ИИ станет по-настоящему сильным? И что, если AGI появится не в 2040, как там прогнозируют, а, скажем, лет через 5, застанет нас всех врасплох? Вот об этом стоит подумать.
3: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Реклама.
4: Комсомольская правда.
5: Читайте завтра. Крым сейчас.
4: Не ной, не бойся, не ведись. Как жители полуострова помогают друг другу? Сотрудницы вынесли из банка золотые монеты на 2 миллиарда рублей. Жара и дожди вызвали небывалый урожай грибов в Подмосковье. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о престиже в современном обществе.
8: Вот у вас большая квартира, но не с видом на реку. Значит, с видом на реку квартира более престижна, чем у вас, хотя по параметрам там площади или даже по новизне, постройки или по каким-то другим признакам, по которым отличают хорошее жилье от плохого. Но все-таки вот ваша квартира этим не обладает. Значит, вам хочется квартиру с видом на реку. А когда получите квартиру с видом на реку, вам захочется пентхаус. Это такое общее свойство социальных систем человеческих. У нас всегда иерархия происходит. Самый распространенный пример. Спросите любого учителя. В классе всегда есть двоечники, есть отличники, есть середнячки. Уберите самых плохих и самых хороших. Что произойдет на следующий день? На следующий день произойдет новое расслоение. Опять выделятся лучшие и худшие. То есть это вот такое наше свойство. Поэтому само по себе понятие престиж. Если все будут обладать престижем, то престиж потеряет ценность. Вот. Возникнет какое-то другое понятие. Ему на смену. Поэтому давайте относиться философски ко всем этим исследованиям о престиже и фиксировать их скорее как такую призму, через которую можно посмотреть на нашу сегодняшнюю реальность. И что эта призма показывает? Призма показывает, что автомобиль — это действительно не роскошь. Не роскошь уже.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: «Вперед в будущее». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
1: Продолжаем. Сегодня у меня в гостях Андрей Масолович, эксперт по кибербезопасности.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров. 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Джон Кеннеди был последним американским президентом, надевшим на свою инаугурацию цилиндр.
2: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
3: И что вот сюда надо рекламу пива, сюда рекламу памперсов. Угу. Для того, чтобы эти каналы вычислить, нужно про нас нашпионить по максимуму. Вот, поэтому без всяких хакеров, с приватностью ситуация шваховая. Теперь про хакеров. Ухудшится действительно, искусственный интеллект сейчас начал очень быстро находить так называемый Zero Day, ранее неизвестной уязвимости, уязвимости нулевого дня. Причем даже Anthropic Mythos, Anthropic похвастался, что у них есть программа Mythos настолько крутая, что ее никто не видел, они ее никому не покажут, и вообще ее прикрыли от использования, настолько она крутая. Вот, и она там уже нашла 1000 уязвимостей в программах, которые использовались 20 лет. Что теперь будет? И правда, работа хакеров ускорилась. Раньше было много лет так называемых APT, Advanced Persistent Threat, то есть компаний мирового класса считалось около 40. Сейчас, например, в атаках против России участвует более 100 компаний высокого класса. Вот, то есть компаний, правда, стало больше из-за того, что искусственный интеллект работу автоматизирует. Uh-huh. Но давайте поиграем в простую игру. Вот, представьте себе, что раньше не обращали внимания на открытые форточки на первом этаже. Вот. А сейчас обратили. И оказалось, что через открытую форточку может залезть вор. Соответственно, да. Одномоментно выяснилось, что десятки тысяч семей, которые думали, что они в безопасности, оказались под угрозой. Вопрос, через неделю мир станет опаснее или безопаснее?
4: Но для
3: если
4: кого
3: все
4: как?
3: Узнали, ну как, для кого как? Достаточно первых тысячек в краш, вот, чтобы это попало в топ новости всех изданий, и на второй день все форточки будут закрыты. Ну, согласитесь.
4: Ну да.
3: То есть мир на самом деле станет безопаснее сейчас. Вот. Угу. Потому что искусственный интеллект – это не интеллект. Он не умный, он быстрый. Он быстро делает то, что мы делали медленно. Если угу. мы... Ну, у нас просто тупо не хватало времени там перебрать варианты. Он их перебирает. Находит дырку, на которую мы не обращали внимания. Угу. Соответственно, ее надо опубликовать через неделю. Все, мир станет безопаснее. Этой дырки не будет. Кроме того, вот Anthropic нашел 1000 уязвимостей. И... Компания сказала, что это так круто, что она его закроет, а то он будет каждую неделю находить по 1000. Как вы думаете, внимание, вопрос, то есть он за первую неделю нашел 1000, сколько он найдет за вторую?
4: 2000?
3: Нет, ноль. То есть его закрыли не потому, что он сильно крутой, а потому что, ну, это просто тема, с которой очень хорошо знакомы те, кто разрабатывает называемый DLP.
4: То есть они залатали эти дыры, что ли?
3: Они просто все дырки нашли, все, больше нету. То есть, когда вам ставят систему DLP, систему предотвращения утечек, она довольно дорогая, мой вам совет – попросить ее поставить на месяц. Вот, и вы за месяц увидите все, как у вас все течет, перекроете все каналы, где у вас утекают данные. Угу. Все, дальше ее, в принципе, можно не использовать. То есть, это не значит, что сейчас будут плодиться тысячи-тысячи уязвимостей. Вот, это значит, что все наши ляпы, которые, до которых просто у хакеров не доходили руки, сейчас вот одномоментно нашли. Вот, так что у хакеров арсенал сейчас немного поубавится. Да, неподготовленные компании смогут атаковать, но ничего такого серьезного нового нам уже, они уже предъявить не смогут. Это все уже сейчас быстро разбирают. Вот, одновременно с этим, ну, если вам скажут, что вот у соседей, ваших соседей по первому этажу обворовали через открытую форточку, вы сами... за своей безопасностью займетесь. Подозреваю, что сейчас десятки тысяч, может, сотни тысяч компаний по миру вот, запускают точно такие же сканеры, потому что если с большой скоростью можно написать поиск уязвимости, с такой же скоростью, даже быстрее, можно написать сканер, который проверяет, есть эта уязвимость у вас или нету. Вот, то есть со стороны светлых сил, я думаю, сейчас будет такой же рывок. Ну, может быть, он чуть позже придет, но сканеры будут автоматически показывать, во-первых, какие дырки у вас есть из известных, во-вторых, кстати, всем подсказываю, можно сделать стартап, который будет, маленький сканер, который будет проверять просто дырки свежей последней недели. Угу. Вот на этой неделе появились вот такие, найдены вот такие уязвимости. У вас они вот здесь, здесь и здесь, прикройте. Вот, то есть нашей тотальной безопасности я сейчас глобальную угрозу не вижу.
4: Но вы сейчас говорите больше про промышленный шпионаж, вот вы говорите большие корпорации.
3: Нет, я говорю про несколько компонентов информационной такой гибридной войны. То есть первое идет охота за нашими данными, да. за нашими данными. Вот это с точки зрения войны. Это, ну, примерно 20% хакеров, которым платят, ну, с точки зрения вообще шпионажа, в том числе промышленного, 20% хакеров, которым платят за то, чтобы они что-нибудь нашли. Примерно 80% хакеров деньги получают тупо за то, что что-то сломали, вот, чтобы что-то сломать. Поэтому уязвимые ищут и на то, и на то. Ну, и защищаться надо и от утечек данных, и от атак на вашу инфраструктуру.
4: А что скажете про Китай?
3: Китайцы в этом плане начали, собственно, ну, подняли тему шпионажа, первое. То есть тема киберпространства и кибербезопасности обсуждалась в теории с начала 2000-х, когда появился там третий интернет пришел, ну, интернет социальных сетей. Ну, если помните, первый интернет был старенький, там, для передачи файлов, всяких e-mail'ов и... там первых фриков, всяких IRQ или там фидошники. Вот. Потом в 91-м году появился второй интернет, появились сайты, появился интернет для бизнеса. А вот с 2003-2004 года начались глобальные социальные сети и мессенджеры. Вот появился мировой интернет, и все туда, все-все-все туда пришли. Вот за нами шпионить. Все пришли туда в начале 2000-х, тогда, наверное, не понимали, как глубока кроличья нора. И вдруг в 2009-м появились кибервойска Китая, и выяснилось, что они практически сразу сделали там суперкрупные атаки и стащили техническую документацию и у Гугла, там, и у других гигантов, в том числе запрещенных в России. Ну, то есть это была самая масштабная утрата интеллектуальной собственности человечеству, вот как раз, когда появились кибервойска Китая. И в 2010 году практически сразу появилось, в мае 2010-го появились кибервойска США осенью 2010 года. Кстати, во главе стал генерал Ким Александер, бывший начальник АНБ. Осенью 2010 года был саммит НАТО, где внесли дополнение в документы НАТО, что они теперь тоже занимаются кибервойнами. Вот в 2011 году об этом там, Дмитрий Рогозин сказал, что России неплохо было бы обзавестись такими войсками. Вот, ну и получается, что, собственно, вот современное такое киберпротивостояние затеял Китай.
4: Можно ли сказать, что то, что происходит в Китае, скоро будет происходить, ну, в России, как и далее по другим странам?
3: Россия здесь никаким образом не задает тон. То есть есть страны, которые концентрируются на ограничении прав и свобод, то есть на борьбе с инакомыслием, но там на первом месте Великобритания. То есть в Великобритании уголовных дел против инакомыслящих в интернете примерно в 70 раз больше, чем было в Советском Союзе.
4: Вот вам и хваленая демократия.
3: Да, вот свободный мир. То есть с точки зрения вот закручивания гаек и такой несвободы, это Британия. Раз. Второе, есть страны, где технически ограничен интернет очень сильно, ну, зарегулирован это, какой-нибудь Иран и Северная Корея. Есть страны, которые в комплексе пытаются навести там порядок, это Китай, и там у них много-многолетние усилия, разноплановые, согласованные, вот они, правда, много сделали. Но в целом основные тренды следующие. Для нас полная утрата приватности, то есть пора создавать, ну, вообще голенькие, беззащитные и в одиночку в этом, в цифровом лесу. То есть нам надо создавать цифровые профсоюзы, выпускать цифровую газету «Искра», вот, и бороться за нашу и вашу цифровую свободу.
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Сергей Шейн о возможных кандидатах на пост премьер-министра Великобритании. Если мы посмотрим опросы общественного мнения, то увидим, что существенное число британцев, иногда это большинство, иногда нет, считают, что Brexit был ошибкой. Есть кандидаты на пост лидера лейбористов и премьер-министра, которые хотели бы вернуться в ЕС, типа Стритинга, который был ранее министром в правительстве Стармера. Но что касается Бернема, как, наверное, наиболее вероятного обладателя этих постов, я думаю, что так же, как и Стармер, он выберет прагматичный подход с точки зрения того, что он будет наращивать взаимодействие с Европейским Союзом, стараться, чтобы британские товары и услуги были на европейском рынке, но при этом понятно, что путь назад в Европейский Союз, он очень сложен и с точки зрения репутации, и с точки зрения бюрократии, и с точки зрения много чего еще. Поэтому это будет такая интеграция без названия, да, то есть это будет сближение с Европейским Союзом, но чтобы не раздражать правых и их электорат, это, соответственно, конечно же, не будет возвращение в Европейский Союз, а просто потепление отношений Великобритании и Евросоюза.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О конфликтах.
5: США перестали быть нейтральным посредником между Россией и Украиной. Это заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Вашингтон впервые утвердил итоговый документ «Большой семерки», который напрямую обязывает помогать Киеву оружием и усиливать санкции против Москвы. Ранее американские власти пытались балансировать между сторонами конфликта и официально не фиксировали столь жесткие обязательства. В четверг американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США и Россия на Аляске не договаривались, а лишь обсудили предложение. При этом Москва считает, что лидеры двух стран на встрече согласовали схему прекращения боевых действий на Украине. Однако американцы не стали выполнять свою часть договоренностей.
1: О землетрясениях.
5: Россияне не пострадали во время землетрясения в Венесуэле. Дипломаты не получали обращений, сообщили в российском посольстве в Каракасе. Там отметили, что находятся на связи с русскоязычной диаспорой в республике. Два мощных подземных толчка произошли в Венесуэле в четверг. По последним данным, жертвами стали 188 человек. Пострадали 1500 жителей, разрушены сотни зданий. Ранее Владимир Путин передал соболезнования властям страны.
1: О ближнем Востоке.
5: Международная морская организация ООН приостановила эвакуацию гражданских моряков из Ормузского пролива. Такое решение руководство приняло после того, как неизвестные атаковали торговое судно у берегов Омана. Специалистам необходимо заново проверить гарантии безопасности для всех кораблей в регионе.
1: О судебных делах.
5: Фигурантка дела о похищении золотых монет закопала свою долю в парке Санкт-Петербурга. Девушка испугалась ответственности и избавилась от полученного вознаграждения, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Ранее соучастницу преступления отправили под домашний арест. По версии следствия, на прошлой неделе сотрудницы одного из банков вынесли из хранилища драгоценности на 2 миллиарда рублей и скрылись.
1: Обо всем.
5: Российская шахматистка Валерия Клеймёнова досрочно выиграла чемпионат мира среди девушек до 18 лет. Он проходит в Италии. В 10-м туре она победила свою соотечественницу Лейлу Табермакову. Наша спортсменка стала недосягаемой для соперниц за тур до окончания соревнований.
1: О валютах.
5: Официальный курс доллара 75.63, евро 85.77, юаня 11.04. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть девятая.
6: Глава 4.
7: А у родителей разрыв. В эвакуации Нина Максимовна получала дополнительные продукты, как жена офицера. Семен Владимирович писал редко, в письме скупые строчки. И вдруг надолго замолчал. Нина Максимовна написала командиру воинской части.

держалась десятилетия. А вскоре пришел от Семена Владимировича им вызов в Москву. Встреча супругов на вокзале была натянутой. Обменялись колкими репликами. Он: «А ты ничего, незаметно, что скучала». Привез их домой и тут же уехал. А они, Нина Максимовна и Вовочка, принялись наводить порядок в истерзанной чужими людьми комнате. С этого дня они, по сути, окончательно стали жить раздельно. Конечно, у него боевая служба, он на фронте, но когда бывал в Москве, то останавливался не на Первой Мещанской, а у отца. Александра Ивановна Высоцкая, жена его брата, приводит такой факт. «Впервые я увидела Володю в 43-м году. Мы вместе встречали Новый год. Ему было 5 лет. Изумительный малыш. Володя называл меня «военная тетя». Неясно, была ли на встрече того Нового года Нина Максимовна. Окончилась война, тут и окончательно по жизни они пошли каждой своей дорогой. Нина Максимовна вспоминает: «В 1946 году наша семья распалась. Разрыв я пережила тяжело. Когда мы с Семеном Владимировичем решали эти свои дела, я неутешно плакала. Не хотелось показывать свою слабость, хотелось понять, что я не так делала в нашей совместной жизни. Но когда расходятся двое, всегда вина разрыва лежит на обеих сторонах. Уже ничего нельзя было изменить. Семен Владимирович был не один. У нас был ребенок, его нужно было растить, и здесь сугубо личное отступало. Мы вместе твердо решили сохранить между собой человеческие отношения». Людмила Абрамова размышляет на эту тему. Лида Сарнова рассказывала, что ее пронзила жалость, когда она Володю в первый раз увидела. «Ну никак этого не скажешь про Володю. Чтобы кого-то когда-то при взгляде на него могла пронзить жалость. Он всегда казался сильным, веселым. А там должны были быть какие-то страшные воспоминания, в том числе и бомбежки, и голод, и бедная одежда, и размышления на тему, почему мама и папа живут в разных местах. И ревнивая любовь к тете Жене, привязанность к Лиде. Человеческие отношения родители Володи сохранили. Когда Семена Владимировича послали служить в Германию, приняли решение: Вовочка едет с ним. Точнее, не только с ним, а и с его новой женой, Евгенией Степановной Лихолатовой. О ней все отзываются как о замечательной женщине. Она полюбила Вовочку как родного. Он называл ее «мамой», «мамочкой», а в Германии иногда «мутти», что на немецком означает «мамочка». Евгения Степановна объяснит Володе: «У тебя одна мама, а я жена твоего папы». А он: «У меня ведь 3 бабушки, почему не может быть 2 мамы?» Нина Максимовна не обронила о Евгении Степановне худого слова. Хотя недоброжелательство на первых порах, видимо, проскальзывало. Из Германии Семен Владимирович пишет бывшей жене: «Получил твое хамское письмо. Считаю нецелесообразным разбирать его по частям, так как это не в твою пользу, а просто на него не отвечать. При получении в дальнейшем аналогичных ни на чем не обоснованных глупых писем отвечать не буду совсем. Твои выражения, относящиеся к Жене, могут у нее оставить неприятное о тебе впечатление». Итак, Володя уехал с отцом в Германию. А у Нины Максимовны своя личная жизнь. Женщина она еще молодая. Появился некий Михаил, которого упоминает в письме Семен Владимирович, но о нем больше ни слова. Леонид, хрустальная любовь, тоже не проявился. Зато возник Жора Банташ. И долго они были вместе. Его вполне можно считать мужем Нины Максимовны. Мрачная, отвратительная фигура этот Жора Банташ. Все, кто его видел и знал, отзываются о нем как о дурном человеке. Вспоминать о нем не любили. Уж на что хорошо его знал Михаил Яковлев, прожили рядом больше 10 лет, а только упоминает фамилию. Иза Высоцкая, первая жена Высоцкого, отвела ему 1 абзац в своих воспоминаниях, а знала его несколько лет. Школьный друг Высоцкого Владимир Акимов так его характеризует. Жора, второй муж Нины Максимовны, работал учителем. Молдаванин, здоровый мужик, красивый, но такой тупой мужской красотой. Иза дополняет портрет. Жора никого не любил. Высокий, смуглый, с небольшой узкой головой и глубоко посаженными глазами. При нем все те

0: теряли домашнюю непринужденность. Нина Максимовна начинала порхать и щебетать Риной Зеленой, Геси Моисеевна нарочито громко разговаривала и сверкала глазами. Миша изо всех сил не обращал внимания, а мы с Володей торопились сбежать. Жил Жора на голубой левой половине комнаты Нины Максимовны, и при нем мы никогда туда не входили. Тогда мне казалось, что после 30 можно любить детей, природу и собак, потом внуков и горячий чай с вареньем. Как можно любить Жору в 45, было совершенно непонятно. Высоцкий об Антоше не распространялся, разве что Людмиле Абрамовой. Про Жору рассказывал, со злостью и с хохотом, терпеть его не мог. Но опять же, как рассказывал? Как Жора Бантош боялся Гисю Моисеевну. Как весь дом содрогался при виде Жоры Бантоша, а Гися Моисеевна, бросив котлету, которую она в тот момент валяла в сухарях, кричала на него, махала кулаками и тряпками. Я от него никогда не слышала «вот бедная мама». Просто как факт. Появился Бантош на Первой Мещанской году в 1951-м. Соседки допытывались у Володи: «А кто к твоей маме-то ходит?» А он: «Это мамин учитель». Зоя Кузнецова говорит вполне определенно: на самом деле ходил он к ней как любовник. И смеялись над маленьким: «Вовк, Вовк, смотри, к твоей маме учитель пришел». Дети такие безжалостные. Впрочем, какие они дети? По 15-16 лет было насмешницам. Доподлинно неизвестно, регистрировали официально свои отношения Нина Максимовна и Бантош или жили в гражданском браке. Документальных свидетельств брака не обнаружено. Но в анкетах Бантош писал: «Женат, имею жену и ребенка». Под ребенком он, как можно предположить, имел в виду Володю. Нет и документа, удостоверяющего, что брак расторгнут. Прошел Бантош фронт. Командовал сначала взводом, а потом ротой саперов. Награжден 2 орденами Красной Звезды и 2 медалями. Не тыловая крыса, боевой офицер. Да и сапер на фронте — это хоть и не пехота, но смерть поджидает на каждом шагу в буквальном смысле этого слова. То есть Бантош имел представление о грани между жизнью и смертью. Познакомились Нина Максимовна и Бантош в научно-исследовательском институте химического машиностроения, где она работала в архиве, а он преподавал английский язык аспирантам. После НИИ работал учителем английского языка в школе. У Володи с учителем не сложились отношения, но уже позже, когда он вернется из Германии. А будучи там, он вроде как был настроен благожелательно к другу матери. Писал в письме: «Как ты живешь и как дядя Жора?» Позже отношения между ними испортятся. В письме от 12 июня 52 года пишет: «Мама, береги свое здоровье, не нервничай. Главное, плюй с высокой башни на злого гения». Понятно, что злой гений — это Бантош. Но Нина Максимовна, по всей видимости, была влюблена в Бантоша, а иначе не терпела бы его столько. Как-то прислала Володе письмо, когда он отдыхал с отцом в Адлере, пишет, что счастлива с Жорой, что ходит по лесу, порхает, как птичка, поет песни. Лидия Сарнова вспоминает: «Я помню реакцию Володи. Он сказал: почитай это письмо и скажи свое мнение». Я прочитала письмо, говорю: «Знаешь, надо радоваться счастью, что мама не одна». Он так посмотрел на меня: «Да? Да. Ты ведь тоже не один, ты ведь с нами».
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Иван Лизан о способах противодействия информационному влиянию противника.
3: Что делать в этой ситуации? Ну, с позиции простого смертного, заниматься информационной гигиеной, понимать, что человеческий разум стал таким же доменом войны, что значение имеет не только то, что происходит на земле, на море и в воздухе, но и то, что происходит в головах. Отдавать себе отчет в том, что ты и твой разум — это объект информационного воздействия. Фильтровать информацию, отписаться от персонажей, которые продают вам эмоции. эмоции, заземлиться, найти себе практическое занятие, связанное с ручным или физическим трудом, освоить новое ремесло, посмотреть на мир вокруг себя. Например, если вы живете в старом жилом фонде, организовать субботник, заниматься самообразованием, читать длинные тексты, перестать смотреть ТикТок, короткие видео, начать изучать лекции, приучать себя к длинным форматам, которые вас заставляют в голове простраивать целые сюжеты, сериалы.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сколько еще? Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
5: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть десятая. Глава четвертая.
0: А у родителей разрыв. На Первой Мещанской с третьим этажом дома номер 126 у Жоры не сложились отношения. Ни с кем общего языка не нашел. Светлана Жбанкова припоминает, странное он впечатление производил. Говорили, что он молдаванин. Он не очень общался, такой вроде как вещь в себе, что ли. Мы все удивлялись, и что Нина в нем нашла? Раиса Климова добавляет, Вовочка его не любил, он его кретином звал. Когда Жора приходил, то Вовочка увидит его, а, кретин, поворачивался и уходил. Банташ, судя по всему, был человеком со сложным характером, пьющий. Когда пил, то доставалось и Нине Максимовне, и Володе. Мрачный скандалист. Михаил Яковлев припомнил такой случай. Однажды ночью мы проснулись от жуткого звона. Жора запустил в Володю графином. И какая-то дикая история, будто Банташ избил Володю, и его в больницу увезли, но подробности неизвестны. После чего скандал между Ниной Максимовной и Банташем. Инна Кочерян встретила Володя, это год 52-й, у него синяки на лице, Банташ ударил. Семен Владимирович поехал разбираться на Первую Мещанскую, пригрозил Банташу. «Если, гад, хоть раз моего сына пальцем тронешь, убью». Подленький был человечишка этот Банташ. Однажды в три ночи Михаил Яковлев проснулся от шума воды. Прибежал в ванную, увидел ужасную картину. Горячая вода переливается через край, а Жора хохочет. Оказывается, это он так пошутил. Или другая его шуточка. Разбил бутылки, а осколки рассыпал под простыню на кровати Володи. Какая уродская натура. Нина Максимовна, видимо, любила Жору сильно, потому терпела его выходки. Хотя вот что она написала в 1979 году в письме к дочери своего младшего брата. «Второй мой муж Георгий Михайлович был своеобразным человеком, с ужасным эгоистическим характером, из хорошей интеллигентной семьи, но сумасбродный, неуравновешенный, злой. Очень скверно относился к моему Володе, из-за этого разошлись. После смерти Высоцкого Нина Максимовна поселилась в квартире на Малой Грузинской, повесила там портрет Бантыша. Семен Владимирович увидел, отреагировал жестко: «Убери немедленно!» Жора исчез году в 1961-м, исчез навсегда. Иза Высоцкая комментирует: «Мимо нас прошло исчезновение Жоры, его просто не стало. И что от этого кому-то может быть плохо, нам не приходило в голову». Нина Максимовна свои страдания прятала, а может быть, мы их просто не замечали. Володя был крепко связан с родственниками по отцовской линии. Со стороны Нины Максимовны никого не осталось, кого он мог бы видеть, полюбить. Дед и бабушка умерли до его рождения. Тетки, Раиса и Надежда, тоже умерли до его рождения. Знал Володя дядю, Владимира Максимовича, но недолго, он погиб на фронте. А вот со стороны отца родственники многочисленные. Дед Владимир Семенович и бабушка Ирина Алексеевна, дядя Александр Семенович, двоюродные братья и сестры. А еще и родственники со стороны второй мамы, Евгении Степановны, прежде всего ее племянницы Лида. Она припомнила такой разговор с Володей. Когда-то давно на даче под Киевом, в деревне Плюты, Володя спросил: «Лидик, вот я для тебя чужой ребенок, да? А почему ты ко мне относишься как к родному и не делаешь разницы между мной и своим сыном?» Я ему ответила: «Володечка, ты для меня такой же родной человек, как и Виталик. Запомни это навсегда. Ты для меня брат. Мой младший брат».
1: Глава пятая.
0: Рос Володя вполне советским мальчиком. Володя в Германии чувствовал себя великолепно. В первом письме в Москву от 23 января 1947 года докладывает: «Дорогая мамочка, я живу очень хорошо, хожу в школу, стараюсь учиться хорошо. Папа мне делает подарки. У меня уже 2 новых костюма, ботинки и пальто. Завтра тетя Женя закажет мне сапоги. Целую, твой Вова». Жили Высоцкие в Эберсвальде, небольшом городке километрах в 40 к северо-востоку от Берлина. Условия роскошные. Занимали этаж дома, у Володи отдельная комната. Общался с кем хотел, в том числе и с немецкими детьми. Катался на велосипеде, да с выкрутасами, спиной к движению, с трюками. Потому не очень верится в рассказ одноклассника Высоцкого уже по школе на Большом Каретном, Михаила Горховера. В школе была велосипедная секция. В те годы иметь гоночный велосипед считалось особым шиком. Мы упросили кого-то из ребят дать покататься на таком велосипеде. Володя сел на него и сразу свалился. Но он был упорный парень, сел еще раз, а в третий раз поехал. Умение ездить на велосипеде не пропадает, так что одноклассник Миша Горховер что-то путает. Перед отъездом из Эберсвальда на родину Володя отдал велосипед Гансу, своему немецкому дружку. «Мы же собирались взять велосипед с собой», — напомнил сыну Семен Владимирович. А Володя объяснил: «Ты у меня живой, а у него нет папы». Отзывчивый, но и непримиримый. Возникла напряженная история в Германии с немцами, в особняке которых жили Высоцкие. Через неделю, как поселились, Володя прибегает к Евгении Степановне взволнованный: «А ты знаешь, что мы живем у фашиста?» И показывает ей фотографию, на которой изображен хозяин дома со свастикой на мундире. С этого дня стал дерзко вести себя с фрау Ани, хозяйкой дома, грубил, хамил. Отношения накалились до такой степени, что Семен Владимирович принял решение переехать в другой дом. И переехали. Но Володя непримирим. Однажды, встретив фрау Ани с мужем, он подбежал к нему и крикнул: «Вилли, ты фашист! Фашист! Фашист!» Евгения Степановна пыталась его успокоить, но в страшном возбуждении: «Фашист! Он убивал детей! Он мог папу убить! Он мог тебя убить! Он всех детей убивал! Он фашист!» Учеником Володя поначалу был неважным, в чем честно признавался в февральском письме матери. «Занимаюсь плохо. В классной тетради по письму у меня 5 двоек. Учительницу не слушаю, пишу грязно и с ошибками. Таблицу умножения забыл. Не наговаривает ли на себя? При его-то памяти забыть таблицу умножения? Папа меня за двойки и невнимательность ругает. Говорит, что перестанет покупать подарки. Я тебе и папе обещаю учиться хорошо. Евгения Степановна терпеливо с ним занималась. Так что двойки постепенно превращались в тройки, потом в четверки и даже в пятерки. В апреле сообщает матери: «Учусь хорошо, двоек не получаю». Возможно, «двоек не получаю» — это и следствие некоторых непедагогических мер воспитания, которые применял отец. Вспоминает Тамара Меркурьевна Зернова, которая знала Высоцких по Эберсвальду. Евгения Степановна считалась мачехой, но она была замечательным человеком. Столько в ней культуры, столько в ней было добра. Если Семен Владимирович как мужчина, как отец, за ремень брался, Женя всегда заступалась. Можно постращать было ремнем-то, да когда-нибудь и подсыпать по попе. У меня вот дети хорошие, а и им попадало. Сеня был вспыльчивым, кричал на Володю. Возможно, вот по какой причине Семен Владимирович хватался за ремень. Но учился петь у мальчишек неприличные песенки и абсолютно во всем потерял чувство меры, сообщает он в письме бывшей жене. С Евгенией Степановной у Володи душевное отношение, будто у матери с сыном. Зернова продолжает восторгаться. Очень хорошая женщина, необыкновенная, просто необыкновенная. И Володя ее любил. Он ее звал тетя Женя, а маму звал мамой. Но у него прорывалось, что он и Женю называл мамой. Во всяком случае, Женя для него была явно второй матерью. Женя его смогла облагородить. Такой многозначительный факт. Евгения Степановна в Германии забеременела. Но из-за Володи сделала аборт. Боялась, если в семье появится еще ребенок, он почувствует себя несчастным. Здоровье Володи было хилово. Школьный врач обнаружил у него ревмокардит. Болезнь серьезная. Это, кто не знает, поражение сердца при ревматизме. Евгения Степановна вспоминает. «Был консилиум. Врачи посоветовали нам, чтобы Володя пропустил учебный год. Но один из врачей не согласился с этим. Сказал: у вас живой, подвижный мальчик. Пусть ходит в школу, но вы следите, чтобы он особенно не прыгал и не бегал». Его поставили на учет в детскую поликлинику. В 16 лет шумы в сердце исчезли, и Володю сняли с кардиологического учета. Купили Вове аккордеон, купили пианино, наняли учительницу музыки, русскую эмигрантку. Такой забавный факт приводит Тамара Зернова. Он и музыкой, и пением занимался. Женя стала вместе с ним брать уроки вокала. Евгения Степановна с обидой позже вспоминала. Он на одном концерте говорил, что родители заставляли его из-под палки музыкой заниматься. Не из-под палки, хотя бы я не сказала, что он занимался с большой охотой. 3 года в Германии Володя занимался музыкой. Нотную азбуку прекрасно знал. Преподавательница сказала, что у него абсолютный слух. Тем не менее, в школе по пению у Володи твердая 3, да и по физкультуре 4.
1: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России.
8: Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
9: Атарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
8: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Варя Издемин. Здравствуйте.
11: О политике.
10: Российское посольство в Кишиневе выразило решительный протест властям Молдавии. В местном аэропорту пограничники несколько часов удерживали дипломатических курьеров МИД России. Об этом сообщили в нашей дипмиссии. Как отмечается, молдавские силовики проигнорировали международное право, пытались досмотреть закрытую диппочту и потребовали у сотрудников сдать мобильные телефоны. Ранее Москва рекомендовала гражданам отказаться от поездок в Молдавию из-за частых необоснованных задержаний.
8: О санкциях.
10: США продлили разрешение на сделку по продаже дочерней компании «Лукойла». Американский Минфин сдвинул сроки действия лицензии на месяц до 25 июля. Об этом сообщили в местном управлении по контролю за иностранными активами. Ведомство разрешило вести переговоры и заключать договоры с российской нефтяной компанией при условии, что сделку одобрят регуляторы. Ограничения против структуры «Лукойла» Вашингтон ввел в рамках масштабного пакета санкций 2 года назад.
8: Об Украине.
10: Дания отказалась предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста. Ограничения затронут граждан от 23 до 60 лет, которых официально не освободили от военной службы. Об этом сообщает датское правительство. Как отмечается, Копенгаген решил изменить национальный закон, чтобы уклонисты не использовали европейские правила для побега от мобилизации. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить въезд украинцев в Евросоюз, чтобы не подрывать обороноспособность Киева.
8: Про визы.
10: Италия увеличила сроки оформления въездных виз для россиян до 2 месяца. Прежний период рассмотрения документов вырос в 1.5 раза из-за резкого наплыва заявителей, сообщил официальный визовый оператор Европейской Республики. Специалисты советуют туристам планировать поездку заранее и подавать заявление минимум за 90 дней до вылета.
8: О происшествии.
10: Обитатели Севастопольского морского аквариума-музея находятся в безопасности, несмотря на перебои с электричеством. Специалисты подключили резервные генераторы, которые подают кислород в бассейны к рыбам. Об этом сообщил директор учреждения. Накануне местные жители помогли собрать топливо для бесперебойной работы насосов. Ранее губернатор Михаил Развожаев объявил о временных ограничениях электроснабжения в городе из-за атаки украинских беспилотников.
8: О валютах.
10: Официальный курс доллара 75.63, евро 85.77, юаня 11.04.
8: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 13, завтра до 21 тепла, малооблачно и небольшой дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
12: Часть 11. Глава 5. Рос Володя вполне советским мальчиком. Он и в Эберсвальде запомнился своим необыкновенным голосом. Виталий Петрович Бышев учился с ним в одной школе. Вова был на класс старше меня. Мой старший брат Геннадий учился с Вовой в одном классе, но дружил с ним больше я. Называл его Вовой, Вовкой, а он меня Вилей. После Германии пути их разошлись. Бышевы уехали в Ленинград.
0: В середине 60-х годов Виталий Петрович слушает на магнитофоне песни про то, как порвали парус, про горы, про подводную лодку. Слушает и крепнет уверенность. По голосу. Вовка из Эберсвальда? Спрашивает у знакомого. Кто поет? Владимир Высоцкий. Но сомнения остались. Вроде тот самый Вовка, а может и нет. В 1967 году театр на Таганке приехал на гастроли в Ленинград. Артисты театра давали концерт в ДК имени Ленсовета. Бышев рассказал другу, что дружил в детстве с неким Вовой Высоцким. Предположил, может, тот? А пойдем на концерт, вот и выяснишь. Подъехали к ДК. Бышев караулил у служебного входа, смотрит, идет Вова Высоцкий. Изменился, конечно, но точно он. «Вова, привет!» Он остановился, взглянул, улыбка во все лицо. «Виля!» И тут окончательно отпали все сомнения. «Вова!» После концерта встретились, обменялись телефонами. Виделись иногда, когда Высоцкий в Ленинград наезжал. Запомнилась Бышеву забавная деталь. «У нас трехкомнатная квартира. Мы с Вовой ушли в мою комнату. Он чего-то напевает, на гитаре негромко себе подыгрывает. Мама подходит и говорит: «Вова, а ты под кого поешь? Под Бернеса, что ли?» Он ей: «Да нет, Марья Ивановна, я пою под Высоцкого вообще-то». Рос Володя вполне советским мальчиком. Вступил в пионеры. Комсомольцем он станет в школе в 1952 году. Но быть тогда пионером, комсомольцем — это обязательно. Но о том, чтобы Высоцкий стал членом КПСС, говорить не стоит. Это смешно. Власти прочно определили его в категорию антисоветчиков. Какая уж тут партия. Но пионером был, носил алый галстук. Равнялся на героев, которые тогда пропагандировались, чтил революционные праздники. Просит мать прислать книгу «Молодая гвардия». Поздравляет ее с праздником 30-летия ВЛКСМ и 31-й годовщиной октября. И вот еще. Ты писала, что в Москве новая картина «Повесть о настоящем человеке». Я читал эту книгу, и будет интересно посмотреть кино. Потребовал Вова сшить ему военную форму. Есть фотография, на ней Володя в ладном мундирчике. Приказал Евгении Степановне, чтобы было как у папы. Сапожки заказывали у немецкого мастера в Берлине. Но вырос, и к мундиру стал относиться резко негативно. Жеглов из «Места встречи изменить нельзя» ни разу не появляется в форме. Высоцкий отказывался ее надевать. Станислав Говорухин вспоминает. «Наш консультант, генерал-лейтенант милиции, даже просил: есть у меня к вам личная просьба. Пусть он наденет милицейскую форму в каком-нибудь эпизоде». Я передал Володе просьбу консультанта. Он сказал: «Нет». «Почему?» «Не надену и все». Тогда Говорухин специально придумал сцену, расписал ее. Ты надеваешь форму и делаешь так, будто бы ты Сталин, и перед зеркалом стоишь и руку держишь так же. Тут заходит Шарапов, а Жеглов стоит у зеркала, примеряет форму, буквально на несколько секунд. «Это, — говорит Жеглов, — моя домашняя одежда, вроде пижамы. Садишься за рояль, играешь Вертинского». Ну, эту сцену из фильма мы прекрасно помним. На том и закончилось пребывание Высоцкого в милицейской форме. Почему взрослый Высоцкий не любил форму — загадка. Впрочем, нет, не загадка. Он не терпел строя, не терпел одинаковости, не желал быть как все. Ведь после войны заковали форму почти всех — лесников, пожарных, речников, связистов, железнодорожников. И даже пытались одеть форму ученых. На сей счет есть забавные воспоминания. Возможно, у Высоцкого это отразилось в памяти. Да уже подростком он не терпел одинаковости. Школьный его приятель Вадим Мохов вспоминает: «Привели нас в планетарий. Нам мужик, который все рассказывал, как крикнет: „Шапки, кепки снять, иначе не начну“. Все сняли, свет потушили, он начал. И тут же свет включается. Володька сидит в кепке, конечно. Быть не таким, как все, это Володькина. Вот и форму не терпел, чтобы не быть таким, как все». Но тогда в Германии форму он любил. Любил военных. Мечтал стать суворовцем. Пишет матери: «Полковник Остренко обещал устроить меня в суворовское училище, если я буду отличник. Я туда очень хочу». Тогда все находились под очарованием победы. Он, скорее всего, тоже чувствовал себя победителем. Тогда о войне, о победе говорили с гордостью. Война пришлась на детские годы Володи, потому отпечаталась навсегда. Дети тогда были воспитаны людьми, прошедшими войну. Успел и Володя воспринять долю святости, истины, стойкости. Война в жизни отца и его друзей была тем, что вызвало уважение, почитание. В 1970 году Высоцкий отвечал на анкету, с которой ко всем в театре на Таганке приставал рабочий сцены Анатолий Меньшиков. Среди вопросов был и такой: «Ваша любимая песня». Высоцкий написал: «Вставай, страна огромная». Меньшиков разочарован: «Я думал, Володя, ты человек серьезный, а ты шутками отделался. А что, тебе не нравится?» «Да вот, вставай, страна огромная, это же патриотическая песня, ее хором поют».

И вдруг глаза у Высоцкого сузились. Прострелил Меньшикова насквозь. «Щенок, когда у тебя мороз по коже пойдет от этой песни, ты поймешь, что стоит за этим».

0: только потом, пишет Меньшиков, поздним умом я понял, что в анкете он нигде не покривил душой. Я узнал про его военное детство. Понял, что значила для него эта песня. А она же действительно потрясает. Марина Влади, правда, сообщает в своей книге «Владимир или прерванный полет. Пристранные вещи». «Все дети у тебя на родине учатся в это время жизни по правилам сталинской эпохи. Но ты воспитываешься прямо-таки на суррогате этих догм. В своем замкнутом кругу десяток офицерских семей живет под перекрестным наблюдением. От них несет лицемерием пополам с водкой. Все, что разрешалось бы русскому мальчику в твоей стране, тебе совсем или почти совсем запрещено. Ты не можешь сам себе выбирать товарищей для игр, только приятели из твоей касты, равных тебе по привилегиям. Никаких прогулок в одиночку. Контролируется каждый твой шаг. Тебя ежеминутно проверяют, опасаясь покушения или детских шалостей. И однажды вы с ребятами находите склад оружия и взрываете запалы гранат. Трое мальчиков на всю жизнь остаются слепыми и изуродованными. По чистой случайности ты единственный остаешься невредим. Ты перестаешь выходить на улицу, и все преимущества, которые мать усматривала в твоем пребывании в Германии, обернулись на деле серьезными потерями. Понятно, что Влади это не могла выдумать, нафантазировать. Наверное, из рассказов Высоцкого почерпнула про контроль, про склад оружия и прочее, но все же чересчур много несуразностей нагорожено. Да, фантазером он был безудержным. Уже после Германии Семен Владимирович и Евгения Степановна, прихватив Володю, поехали в Баку отдохнуть. И там Евгения Степановна услышала. Володя рассказывает детям во дворе, как он видел фашистов в Германии и одного злодея даже прикончил. Но все же жизнь в Германии советских военных и их семей была не совсем такой, как описывает Влади. Жили Высоцкие в городе, точнее в пригороде, в прекрасных домах. Колючей проволоки и в помине не было. Бышев описывает: «У моего отца был особняк, и рядышком стоял дом Высоцких. Фотография, где мы вместе с Вовой возле велосипеда, сделана как раз между нашими домами. Там жило все городское немецкое начальство, включая бургомистра. Улица была тупиковая, она в лес упиралась. По правой стороне жили немецкие начальники, а по левой — семьи советских офицеров. С немецкими детьми мы практически не общались. Иногда с ними дрались, но они боялись нас. Как-то не похоже на жизнь под перекрестным наблюдением. Особисты, конечно, пытались контролировать ситуацию, но не было беспощадной круглосуточной слежки. И, как это понимать, не можешь выбирать себе товарищей для игр. С кем Володя хотел, с тем и заводил дружбу. Да и не уследишь, кто из мальчишек с кем водится».
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» — это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что?
5: Константинопольский Стамбульский университет в 1918 году выдвинул Ленина на Нобелевскую премию мира. Правда, в тот год она не присуждалась.
6: «Комсомольская правда». Радио, которое... Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
7: Часть 12. Глава 5.
8: Рос Володя вполне советским мальчиком. Офицерское сообщество было большое. Люди ходили друг к другу в гости, дружили, компаниями отмечали даты и праздники, не без выпивки, конечно. А где выпивка, там языки развязывались. Лицемеров, пьяниц, стукачей было не больше, чем в других сообществах советских людей, а может и меньше. Ведь в основном это были фронтовики, прошедшие непростую школу войны. Но и отметим, за границей требования к дисциплине на службе, к поведению в быту были выше, чем на родине. Вот тут люди из органов проявляли бдительность. Злостных нарушителей ждала отправка домой, это суровое наказание. Но все же главным после войны у всех была радость победы, желание жить мирно, мирно трудиться, с удовольствием весело отдыхать. Семен Владимирович служил в одном из штабных управлений танковой армии генерала Лилюшенко. Никто не отслеживал каждый шаг, да это было и невозможно. Не за колючей проволокой они жили, порядки не гулаговские. Мальчишки свободно в лес ходили, на канал ездили купаться. Тамара Зернова отмечает: «Володя шаловливый парнишка-то был, быстрый, энергичный, попробуй за таким уследи». Столкнул Игоря Зернова в канал, но сам же и помог ему выбраться. А взрыв гранаты действительно был. Правда, никто не приводит в воспоминаниях случаев, что кто-то из детей остался слепым, изуродованным. Зернова отмечает: «Не повредило никого, обошлось. А вообще-то все могло быть». Бышев дополняет картину. Самая любимая игра была такая. Ходили по лесу и собирали оружие. Автоматы, гранаты, пистолеты. Однажды мой отец обнаружил в нашем подвале 24 немецких шмайсера, которые наша компания, Вова, мой брат и я туда притащили. Естественно, отец нас с братом за это выпорол. Но игры такого рода продолжались. Оружие и патроны интересовали мальчишек больше всего. Петр Петрович Пономаренко вспоминает, как школьником был с Вовой Высоцким в одном пионерлагере для детей военнослужащих группы советских войск в Германии. Лагерь назывался «Альбек», расположен на острове в Балтийском море. Запомнилась достопримечательность — полузатопленная прогулочная яхта Гитлера. Как раз, когда были в пионерлагере, яхту поднимали на понтонах. Высоцкий с Пономаренко процесс подъема наблюдали. Так что ужасы жизни в Эберсвальде, которые живописует Влади, не соответствуют действительности. Трагедия была в другом. Тогда, после победы, казалось, что страна вступает в новую эпоху. Ходили твердые слухи, что распустят колхозы. Изменилось настроение у людей. Экстремальная обстановка на фронте заставляла людей мыслить творчески, действовать самостоятельно, принимать на себя ответственность. Потому люди стали мыслить свободно, в характерах проявилась независимость, они обрели чувство собственного достоинства. Война проломила железный занавес, которым страна была отгорожена от остального, как уверяла советская пропаганда, враждебного мира. Солдаты и офицеры увидели совсем другой уровень жизни, и не у богачей, а у простых людей. Часы, которые в Советском Союзе были роскошью, для немцев обыкновенная вещь у каждого. И велосипед не роскошь, а вполне привычные средства передвижения. Вот что интересно. А о чем разговаривали на вечеринках в доме у Высоцких в Эберсвальде? Ведь там собирались люди, доверяющие друг другу, в том числе и дядя Володи Александр Владимирович, которого он безгранично уважал, прислушивался к его мнению, гордился им. Лидия Сорнова как-то скажет Володе: «Но отец твой тоже военный?» А он: «Нет, ты не понимаешь, это боевой офицер». Александр Владимирович — артиллерист, прошел всю войну. Командовал противотанковой батареей. Это, считай, штрафбат. Уцелеть почти невозможно. Семен Владимирович — связист. Устанавливал связь под огнем. Опасно, но не сравнить с противостоянием танком. Зрелый Высоцкий скажет: «И самое главное, я считаю, что во время войны есть больше возможностей, больше пространства для раскрытия человека, ярче он раскрывается. Тут уж не соврешь, люди на войне всегда на грани, за секунду или за полшага от смерти. Люди чисты, и поэтому про них всегда интересно писать». Вспоминали ли братья Высоцкие бои? Они же знали, что победа пришла благодаря каждодневной и еженощной работе, противоестественной человеческой натуре, а часто и непосильной. Тогда, сразу после войны, не было еще хвастливых рассказов, каковыми отличались ветераны в 70-е, 80-е годы. Сразу после победы не нафантазируешь. Каждый воевавший имел представление, что такое бой и что такое жизнь и смерть. Впечатление для своих военных песен Высоцкий почерпнул именно тогда. Алексей Владимирович, дядя, когда услышит штрафные батальоны, скажет: «Это ж надо, как будто Володя воевал».
9: Всего лишь час дают на артобстрел.

0: свинец. Медаль на грудь поймаешь за отвагу, и если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше.
1: Но главная трагедия победы раскрылась Высоцкому много позже, через несколько десятилетий. Он женился на Марине Владе. Они долго жили врозь. Она приезжала к нему в Москву, а ему был закрыт путь за рубеж. Не давали выездной визы. Был такой чудный порядок в советские времена. Но, наконец, разрешили в 1973 году. Высоцкий и Влади едут на машине в Париж. Польшу проскочили на одном дыхании. Затем серая, скучная Германская Демократическая Республика. Влетают в Западный Берлин, сверкающий и жизнерадостный. Первый западный город, который Высоцкий увидел. Вот где он потерял самообладание. Вот где он испытал унижение, записал в дневнике. Дотянули до Западного Берлина. Любезный немец выпускал нас из ГДР в этот любимый и ненавистный для демократических Западный Берлин. Пограничники ФРГ просто машут рукой, даже не проверяя паспортов. Зачем? Устроились в маленьком пансионате «Антика». 30 марок ночь. Пошли есть. Ели нечто выдающееся. Берлинский какой-то гигантский кусок. Целую ногу с костью от свиньи, то есть вареный окорок. Весь есть невозможно. Мы съели. Потом погуляли. Город богатый и американизированный. Ритм высокий, цены тоже, и все есть на тротуарах. Стеклянные витрины тумбы, там лежит черт в ступе. Никто не бьет стекла и не ворует. Центральная улица, Курфюрстенштрассе, вся в неоне, кабаках, магазинах, автомобилях. Вдруг ощутил себя зажатым, говорил тихо, ступал неуверенно, то есть пожух совсем. Стеснялся говорить по-русски. Это чувство гадкое. Лучше, я думаю, быть в положении оккупационного солдата, чем туристом одной из победивших держав в гостях у побежденной. Даже Марине сказал, ей моя зажатость передалась. Бодрился я, ругался, угрожал устроить Сталинград, кричал, но для нас двоих, суки, немцы и так далее. Однако я их стесняюсь, что ли? Словом, не по себе, неловко и досадно. А Владев вспоминает, как Высоцкий нервно ходил по гостиничному номеру из угла в угол и говорил, «Ну как же так? Они проиграли войну, а мы в войне победили. Но у них все есть, а у нас нет ничего. Ну почему? Почему? Почему наш народ рыскает в поисках обыкновенного мяса, а немцы жрут его сколько влезет? Почему?» Я поездил по стране, видел, чего не хватишься, всего не хватает. Всего, везде и всегда. Школьникам в Эберсвальде он, естественно, такими вопросами не задавался.
2: Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Константин Кнырик о европейской борьбе с коррупцией на Украине. коррупция – это государствообразующий процесс на Украине, видоизменился формат контроля за этими всеми процессами. В нашем информационном пространстве, в нашем экспертном сообществе развеялся миф о том, что вот НАБУ давило на Зеленского, чтобы Зеленский пошел на мир. На самом деле, очевидно, можно проанализировать, что все эти антикоррупционные скандалы, которые разыгрывались на Украине, они преследовали единственную цель – умерить аппетиты киевской верхушки, обеспечить всеобъемлющий больший контроль за теми ресурсами, которые европейцы планировали, еще тогда только планировали выделять Украине в качестве этого кредита и дополнительной помощи. И стоит признать, что действительно европейцам в некотором смысле удалось урезонить определенных представителей киевского режима, в частности шайку Зеленского, и действительно сократить количество разворовываемых средств. Сейчас европейцы настаивают еще там на определенных изменениях вот в этой антикоррупционной судебной системе. То есть они сейчас правоохранительные структуры, которые занимаются всеми коррупционными вопросами, уже контролируют НАБУ, САП и прочее. Сейчас они хотят еще суды взять под контроль.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве 23 часа, в Тольятти – полночь, в Кемерове – 3 ночи, во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
6: США перестали быть нейтральным посредником между Россией и Украиной. Это заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Вашингтон впервые утвердил итоговый документ «Большой семерки», который обязывает помогать Киеву оружием и усиливать санкции против Москвы. Ранее американские власти пытались балансировать между сторонами конфликта и официально не фиксировали столь жесткие обязательства.
2: Об ограничениях.
6: МИД России назвал удаление приложений холдинга ВК из App Store актом политической цензуры. Американская корпорация Apple заблокировала сервисы без предупреждения и не направила никаких юридических претензий. Об этом заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, действия компании лишают десятки миллионов россиян привычных цифровых платформ и означают зачистку информационного пространства. Ранее в Кремле отметили, что подобные шаги ставят под вопрос надежность американских сервисов.
2: Об Украине.
6: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо упрекнул руководство Евросоюза в затягивании украинского конфликта. По его мнению, большинство европейских лидеров заинтересованы в эскалации боевых действий, а не в их мирном завершении. Глава словацкого правительства по итогам международной конференции в Гданьске призвал стороны немедленно сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей.
2: О спорте.
6: Европейская конфедерация фехтования восстановила членство Российской Федерации. Решение исполкома организации открывает отечественным спортсменам доступ к крупным турнирам на континенте. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Организация приостановила членство нашей страны летом 2023 года. Накануне Международная федерация фехтования также разрешила россиянам выступать на мировых стартах под национальным флагом и гимном.
2: Обо всем.
6: Американский актер Микки Рурк удивил поклонников своим внешним видом на улицах Лос-Анджелеса. Во время прогулки с собакой папарацци засняли артиста без передних зубов. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail. Журналисты отметили, что звезда Голливуда выглядел неопрятно и прятал лицо за темными очками. Недавно Рурка выселили из элитного особняка из-за долга по квартплате.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара 75 рублей 63 копейки, евро 85.77, юаня 11.04. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? «Честный взгляд» на 25 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня мы с вами будем обсуждать институт семьи. Темку нам вчера подкинули в Минюсте. Есть в Минюсте заместитель министра юстиции Вадим Баланин. Он заявил о необходимости разработки законодательного определение понятия «семья». Но это ладно. Он сказал такую интересную вещь, и мы сейчас с вами над ней вместе порассуждаем. Цитата. «Мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. Такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу безопасности нашей страны». Ну вот вам и вопрос, дорогие друзья, про сожительство без брака, вне брака, как угодно. Понимаете? Так вот, друзья, как вы относитесь к этому явлению, если можно это явлением назвать? Ну и,